0: Старик продолжал есть, не обращая ни малейшего внимания на его рассказ. Но когда Бартоло коснулся вывески Золотого Рога, старик поставил кубок, взглянул на хозяина, на вывеску и затрепетал всем телом. Всеобщее внимание, естественно, обратилось на него. Он глядел на вывеску, протянул к ней коричневые руки. Слезы лились из глаз. Уста были открыты. После минутного молчания он схватил за руку графа и на ухо сказал ему: «Не верьте, это вывеска моя. А отец мой поправил только левую руку и прошел драпировку на правом колене. Я не хочу, чтобы плохие произведения сына вредили заслуженной славе отца». Эти слова в высочайшей степени возбудили любопытство графа. «Не хотите ли отдохнуть?» — спросил он старика, который, казалось, дремал. Так он погружен был в грустные размышления. Старик как будто проснулся, встал, перекрестился, поклонился графу и хозяину. «Да, пора отдохнуть. Авось приснится что-нибудь лучше моих воспоминаний. Прощайте. Благодарю». «Куда же?» — спросил граф. «Там, у ручья, я видел прекрасную рощу». «Что вы, что вы? Ваши лета! Приближается зной, вы сгорите на открытом воздухе. Пойдемте лучше со мною». Старик повиновался и через несколько минут спал на походном тюфяке графа сном праведника. Когда старик проснулся, граф стоял над ним, облокотясь обеими руками на спинку высокого стула. «Каково почивали?» «Сладко», — отвечал старик. «Сладко. А что снилось?» «Отец, мы с ним помирились». «Но он, я думаю, давно уже умер». «Вчера я был на его погребении на зло мачехе. Я оттолкнул ее детей от дорогой могилы и собственными руками набросал землю на гроб Антонио Алегри. Вся Кореджио плакала со мной. Священник от слез не мог читать молитв. Одна она не плакала. Злоба в ней была сильнее печали». Старик закрыл лицо руками. Мгновение он отер кулаком град слез. Еще мгновение он стал весел, любовно смотрел на графа и опять заговорил. «Я много помню, много. Зачем я это все помню? Мне было 12 лет. Я возвращался из школы. Меня встретила сестра моя Вероника со слезами на глазах. «Скорее, Лоренцо, скорее!» — кричала она мне издали. «Маменька плачет! Маменька плачет!» Это показалось мне так невероятным. Кроме улыбки и сладкой слезы во время молитвы, другого выражения никогда не видал я на прекрасном лице матери. Я бросился прямо к ней в спальню. О, ужас! Она точно плакала. Я целовал ее руки, плакал сам и молил открыть причину слез. Она указала на грудь и проговорила только одно слово: «Болит». Старик встал и повторил слово «болит» таким пронзительным голосом, что даже граф невольно вздрогнул. Так, но чем же была больна твоя мать? Тайною, кровавою тайной. Страшнее тайны у женщин не бывает. Но я, ребенок, я ничего не понял. Я бросился к отцу, нашел его в мастерской. Он писал Мадонну. «Маменька больна! Маменька больна!» — кричал еще издали.
1: «Знаю», — отвечал Антонио так равнодушно, что я по невольному чувству, как вкопанный, остановился посреди мастерской и не мог произнести ни слова. «Где ты шатаешься? Ступай работать, лентяй!» — продолжал он сурово. Вторая нечаянность. Обыкновенно Антонио встречал меня поцелуем и ласковым приветом. Смущенный, я не знал, что говорить, что делать. Сами собой губы мои лепетали, но маменька, маменька...
2: «Пройдет, пройдет, не в первый раз», — сказал Антонио и ушел, хлопнув дверью.

Скоро все пришло в прежний порядок. Вечером мы с Вероникой шалили на лугу. Маменька толковала соседку, сидя на земляной софе у дома. Отец выделывал для нас из дерева какую-то хитрую игрушку. Совершенно по-вчерашнему. И мы забыли о прошедшем. Несколько дней спустя, поутру, ни свет, ни заря, поднялся в доме шорох. Первый проснулся я. Мимо меня мелькнула какая-то женщина в комнату, которая разделяла нашу спальню от мастерской Антонио. За нею и сам Антонио, совершенно одетый. Я не мог уснуть. Встал и оделся. Пошел к матери. Нигде нет. Я нашел ее в саду под высоким, но открытым окном мастерской. Приметив меня, она приложила палец к кустам, и я невольно замолчал. Двери отворились, и женщина, укутанная в покрывало, вошла в комнату. Приметив нас, она вздрогнула и приостановилась. Потом с быстротой лани бросилась к стеклянным дверям, на крыльцо, а по лугу бежала уже бегом, как будто боясь погони. Антонио шел следом, но, приметив, что мы в столовой, остановился. Мария без слов и без слез стояла перед ним, но лицо ее пылало, глаза бросали ужасные взоры. Антонио покраснел и также не мог выговорить ни слова. Опомнясь, и заикаясь, и запинаясь, он спросил, наконец, что все это значит. Мария начала смеяться. Смех усиливался и, наконец, совершенно овладел ее дыханием. Она хохотала беспрерывно, держась за грудь, и упала от смеху на пол. Антонио поспешил поднять ее, я тоже, но она была без чувств. Я начал кричать во все горло, что маменька умерла. Антонио приказывал мне молчать, несколько раз ударил. Ничто не помогало. Я продолжал кричать, люди сбегаться. Скоро столовая наполнилась домашними и посторонними людьми. Марию унесли в спальню. Отец учтиво разогнал созванных мной гостей, а меня втащил в мастерскую и запер. Поплакав, я несколько успокоился и обратил внимание на окружавшие меня предметы. Мой треножник лежал в углу на боку и с работой. На его месте стоял стул и подножки, а против него рабочий стол и стул Антонио. Я поднял в столе доску. Под ней нашел я портрет женщины. Он только что был начат, но уже можно было видеть, что натурщица удивительно хороша собой, а по очерченному костюму не поселянка. Услыхав шум шагов, я запер стол, бросился в кресло и притворился спящим.

как дым промелькнули с небольшим 3 года. Прошедшее казалось сном, глупым, темным, бессмысленным сном. Вероника была уже невестой, я порядочным живописцем. Замечательно было только одно. Это перемена домашнего обращения со всеми. Антонио потерял веселость и простодушный в разговорах, сделался принужденным, сварливым, вспыльчивым. Спорил из пустяков сердился. Когда противоречили, он доходил до бешенства. Когда умышленно уступали, обижался и уходил из дому. Мария уже более не улыбалась. Печаль глубокой грусти сделала ее еще прекраснее, небеснее. Антонио не мог смотреть на нее. Изредка беглый взгляд, как вор, бросался к ней и уходил без добычи, скрывался во глубине души, и задумчивость осеняла печальное, но прекрасное лицо Антонио. Мое положение было ужасно. Сердца наши потеряли родственную симпатию. Я видел в нем только учителя, только знаменитого художника, мужа моей матери, но не отца. Одна Вероника была счастлива, ничего не зная, потому что я по просьбе матери скрыл от нее странное событие, о котором и с матерью не говорил более ни слова. Сердце Кореджо, как я заметил, в семействе нашем принадлежало только одной Веронике. В таком состоянии застал нас однажды какой-то пармский художник, приехавший с приглашением переселяться в Парму. «Ни за что», — отвечал Кореджо, — «я здесь родился, вырос, я и умру в моей Кореджо. А если угодно, я могу завтра же поехать в Парму, сделать что нужно и воротиться домой на покой. Там уже и так немало моих работ. Я и так хотел их проведать, да вот не могу собраться». И покраснел, как будто стены мастерской знали причину его нерешительности. Художник согласился, переночевал у нас. На другой день, чуть свет, оба уехали. Я просил отца взять меня с собою. «Посмотрим, посмотрим», — отвечал он. «Если будет нужно, я пришлю за тобою». Но прошел месяц, ни слова, другой, тоже молчание. Мы получали об нем известие от проезжих, знали, что он жив и здоров, не удивлялись. Одна Вероника только не понимала, как он забыл ее, решилась написать письмо. Нечего делать, я уселся за письменный стол моего отца. Она продиктовала с полным простодушием свою жалобу, я написал. «Припиши Лоренцо что-нибудь от себя и от маменьки», — сказала Вероника. «От себя», — отвечал я, — «нечего, а от маменьки». Я не кончил, что хотел сказать, сложил письмо, обвязал шнурком, привесил печать и пошел в трактир, надеясь там встретить кого-нибудь, едущего в Парму. На дороге меня остановили мулы. Они медленно передвигались на пармской дороге. На 2 мулах тащили домашнюю рухлядь, корзинки и коробки, а на 3-м сидела

Он писал с нее портрет. Для того нужна была тайна. Может быть, она хотела подарить его счастливому мужу. И Антония стоил и доверенности, и чести положить на полотно черты небесного лица. А наша глупая ревность все испортила. И она, невинный ангел, невольно бросила пламя раздора в счастливое семейство. Может ли злой умысел гнездиться под таким прекрасным челом? Я готов был упасть к ногам ее и просить прощения за все, за все. Какой-то стыд меня удерживал. Я не пускал на глаза моих слез. Они толпились в груди, запылавшей новым и непонятным чувством. «Я сын Антонио Алегри», — сказал я тихо, но внятно. Гляжу, она покраснела хуже моего. О, блаженство! Гордость обольстила меня, и я принял ее замешательство счастливым признаком в собственную пользу. «Да», — повторил я с большей твердостью, — «я сын Антонио Алегри». «Так что же?» — спросила дама почти со страхом. «Он в Парме. Вы едете туда. Возьмите письмо от его дочери. Нам не с кем послать». «Вот сумасшедший!» — закричал кавалер. «Что мы, рассыльные гонцы, что ли?» Дама была снисходительней, стала веселее смотреть на меня с видимым удовольствием и тихо сказала кавалеру: «Перестаньте, сеньор, возьмите письмо». А потом, обратясь ко мне, с особенной лаской сказала: «С удовольствием исполню твою просьбу. А будешь любить меня?» От этого странного, неожиданного вопроса Божий мир перевернулся в глазах моих. Я медлил. Дама с нежностью прибавила: «Что же, Лоренцо, будешь любить меня? Не теперь, а после, когда-нибудь, в свое время». «Она знает мое имя, смотрит на меня с нежностью. О, вечно, вечно!» — закричал я. Дама протянула руку. Я облил эту прелестную руку слезами. «Прости», — сказала она тихо, «не забывай обещания». Мулы тронулись, рука выскользнула из моих рук, и пыль нас разлучила. Прибежав домой, счастливый ребенок, я предался воспоминаниям. На той же самой доске, где рисовал портрет ее, Антонио, я начал карандашом припоминать черты прелестной женщины. Недовольный, я хотел спрятать в стол мою неудачу и на свободе употребить все усилия к более успешному ее изображению. Поднимаю доску. О, счастье! Нахожу тот же подмалевок. Работа недалеко подвинулась. В тот же день я снял копию. Ночь не спал, а со светом я перевел ее на медную доску, приготовленную для отца, желая увековечить образ красоты истинно восхитительной. Я представил ее в виде богини изобилия, золотым рогом, из которого сыпались только цветы, эмблемы приятных надежд, любовных чувств и восторгов. Мне тогда был 16-й год. С утра до ночи трудился я, и с небольшим в месяц картина была готова.

Как теперь помню, я окончил ее к самому дню моего рождения. Матушка была в восхищении и от красоты моей богини, и от исполнения. Она посылала ко всем знакомым и просила прийти полюбоваться успехами 16-летнего живописца. Между многими пришел и наш деревенский химик, единственный врач во всей Кареджу. Он поглядел на меня с изумлением. «Где ты мог ее видеть?» — спросил он. И я затрепетал. «Во сне», — отвечал я робко. «Странное сходство». «С кем?» «С сеньорой Анжеликой Валериани, которая приезжала к нам в Кореджу из Пармы. Жила под этим именем более года в женском монастыре, и когда сестры заметили кое-что, чего и скрыть нельзя, просили ее оставить монастырь. Подолгу я посещал Анжелику, уговаривал ее переехать в дом обывательский. Она долго не соглашалась. Наконец, не более как с месяц тому, уехала в Парму с каким-то рыцарем». Я трепетал всем телом, и к вечеру явился ко мне он же, но уже не как поощритель и судья моего художества, а с банками и склянками. Горячка моя приписана была напряженному прилежанию. Усердие матери скоро восстановило мое здоровье. Но все обстоятельства смутно перемешались в голове моей, и с тех пор в жизни я не знал покоя. Черная тоска сковала сердце, голова постоянно была как будто стянута горячим обручем. Между тем еще пролетели 3-4 месяца, деньги приближались к исходу, и с Пармы ни слова. Веронике сыскался жених, по-нашему очень хороший. На общем совете решили идти мне в Парму и объясниться с отцом по всем статьям. Таким образом исполнялось и тайное мое желание отыскать Анжелику, узнать, кто она, какие причины заставили ее требовать моей любви, кто сказал ей мое имя, и то, и другое. И рано утром, простясь с домашними, я отправился пешком в Парму. Иду, расспрашиваю, бегу. Вот мост через Парму, вот садик, первые ворота, красный дом, приятный навес, стеклянная дверь, богато убранная комната, на скамьях разбросаны золотой кафтан и шляпа. Где же он? Отворяю другую дверь. Никого. Третью. Великий Боже! Антонио. Он сидит и пишет картину. Остановясь на минуту, он обратился к Анжелике. И с чувством, глядя на ее ангельское лицо, взорами, казалось, спрашивал, хорошо ли. Она, положив чернокудрую головку на плечо Антонио, отвечала нежным поцелуем. Оба невольно взглянули на плетеную колыбель. Там лежал спящий младенец. Боже! То был... И старик замолчал. «Я не знал, — продолжал старик после минутного молчания, — что мне делать. Идти ли вперед или возвратиться в Кореджу? Мне уличить отца? И в чем? Влияние нравов Александра Борджиа и Медичи отразилось уже в Верхней Италии, и грех считался молодечеством. Я убил бы мать известием о страшном открытии, а люди смеялись бы не над ним, а над нами.
В раздумье я возвратился в первую комнату без шума, упал на скамью и горько плакал. Мимо меня прошла какая-то женщина, свидание приближалось, и Антонио не замедлил выйти, неосторожный, вместе с Анжеликой держась за руки. «Лоренцо!» — закричал он в испуге. «Батюшка!» Я бросился на грудь его, заливаясь слезами. Он обнял меня горячо, но потом отвел мою голову и с выражением непритворной тоски спросил: «Из любви ли, несчастный сын, или из мести преследуешь ты меня так хитро, так лукаво?» И, не ожидая ответа, продолжал: «Так знай же, она точно моя сестра, моя родная сестра, а твоя тетка». Недоверчивость, радость, сомнение, надежда — все это вдруг поднялось в душе моей. «Горе тебе», — продолжал Антонио, — «если в Корреджо кто-нибудь узнает, что она сестра моя. Это моя тайна. Пусть лучше подумают, Бог знает что, но наше родство может погубить нас всех». Эти слова меня убедили. Я кричал от радости, бросился обнимать тетку, отца, опять тетку, и лишился чувств в ее объятиях. Когда я очнулся у скамьи, на которой лежал я, стояли и отец, и тетка. На руках ее играл прелестный ребенок. Ему было не более 6 месяцев. Анжелика ласкала его, но Помпонио не понимал еще ничего. Отец также беспрерывно ласкал его. К ним пристал и я. Антонио несколько раз говорил: «Помпонио, поцелуй братца». Но братец отворачивался и тем в отце моем возбуждал приметную досаду.

доме все обрадовались моему приезду, кроме матери. Грустно приняла она деньги. Еще стало печальнее, когда услыхала, что Антонио едва ли будет на свадьбу. Но когда я, связанный приказаниями отца и клятвами, данными Анжелике, лгала житье-бытие Антонио в Парме, кратчайшая из женщин не выдержала и без слез, но с выражением глубочайшей горести сказала: «Перестань, Лоренцо, зачем лгать? Я тебя не спрашивала об этом, не желая вводить в грех. Я все знаю». «Матушка!» — закричал я. «Молчи, Лоренцо, я тебя ни о чем не спрашиваю. Умей любить доброе имя твоего отца». Она ушла. Вероника и жених допытывались. Я извернулся и обратил разговор на свадьбу. Приготовления к брачному торжеству сделаны были с необыкновенной скоростью и ловкостью. Все было готово. Ждали только отца. Он не приезжал. Наступил последний день. Он не приезжал. И Вероника обвенчалась с достойным Педро. Все были недовольны. Рано разбрелись со свадебного пира. Я едва довел матушку до дома. Она приписывала слабость свою усталости от свадебных хлопот. Вошла с моей помощью в столовую, остановилась почти на том же месте, где за несколько лет тому назад упала без чувств, выпрямилась. Те же взоры, то же волнение груди. Протянула руку и пальцем указала в пустой воздух. «Что, матушка?» — спросил я. Ответа не было. Голова ее уперлась в грудь. Марии не стало. Прошло 7 дней после погребения Марии. Я возвращался с ее могилы, усыпав ее свежими цветами по обычаю. Подхожу. У нашего крыльца множество мулов. Их развьючивают, снимают драгоценные ковры. Из вазов тащат ящики. Шум, хлопотня. «Это он», — подумал я, и хотел уйти в храм Божий, приготовиться к тяжелому свиданию. Но знакомый голос раздался с крыльца и обманул меня в последний раз. «Лоренцо! Анжелика!» «Лоренцо, друг мой, сын мой, ты лишился обожаемой матери, но я постараюсь заменить ее. Счастье моего мужа и ваше отныне». Она не успела договорить. Вдруг я понял все. В одно мгновение я вообразил всю мою жизнь, всему отыскал разгадку. В одно мгновение обруч обвился вокруг головы моей. Черная тоска проснулась в сердце в одно мгновение. Все это в одно мгновение. Слуга проносил в это время оружие отца моего. Я схватил какой-то нож и бросился на Анжелику. Она в столовую с визгом, с криком. У страшного стола, у места смерти моей матери, Антонио остановил меня. «Куда ты?» — закричал он. «Убить ее! Она твоя мать! Она убийца моей матери!» «Проклятье! Непокорный сын!» — закричал он торжественно. Нож выпал из рук моих. Я подошел к Антонио бодро, с каким-то шутовским величием. Я чувствовал, как у меня странно забегали глаза, как уста искосила злобная улыбка. Обруч затянул голову так, что мне казалось, будто все мозги мои переворачиваются, и я схожу с ума. Несмотря на все муки, я старался казаться спокойным и с гордостью произнес: «Принимаю ваше проклятие,
любезный родитель, благодарю вас. Вы обманули меня, и я впал в грех. Вы прокляли меня и спасли от смертоубийства. Я целовал ее, как любовницу, хотел убить, как неверную. Вот все, чем я заслужил ваше проклятие. Но я принимаю его. Прощайте. О последствиях не беспокойтесь. Матушка, которую вы с вашей женой так искусно убили, приказала мне: умей любить доброе имя твоего отца. Я исполню завет матери. Лоренцо Аллегри более не существует. Живет нищий в честь вашу Антонио и долго будет жить и никогда не изменит вашим тайнам. Прощайте!

0: После краткого молчания старик повернулся на тюфяке и, казалось, хотел заснуть. Вид его был совершенно покоен и доволен. «Послушайте, Лоренцо, — сказал граф, — не хотите ли вспомнить старину и посмотреть на небольшое произведение руки Антонио Алегри, вашего родителя? Оно со мною». Старик вскочил и закричал: «Что я слышал? Не обманывают ли уши мои? Так я вам сказал, кто я? Кто мой родитель? Его тайны?»
1: «Успокойтесь, Лоренцо, — отвечал граф, — они останутся в тайне. Я не изменю вам, Лоренцо».
0: «Боже мой, Боже!» — воскликнул старик, всплеснув руками, и бросился вон из комнаты. Не успел граф опомниться, как нищий Антонио бежал с пригорка на пригорок, размахивая руками. Напрасно Кастанеи приказал его ловить. Пока слуги собрались, он уже был на высокой скале и бросился в озеро. Вода всплеснула высоким фонтаном и снова улеглась недвижным зеркалом.
2: Рассказ Нестора Кукольника Антонио читал артист Александр Левит.
3: У Сергея Алексеевича Дыбкина, любителя сценических искусств, болят зубы. По мнению опытных дам и московских зубных врачей, зубная боль бывает трех сортов – ревматическая, нервная и костоедная. Но взгляните вы на физиономию несчастного Дыбкина, и вам ясно станет, что его боль не подходит ни к одному из этих сортов. Кажется, сам черт с чертенятами засел в его зуб и работает там когтями, зубами и рогами. У бедняги лопается голова, сверлит в ухе, зеленеет в глазах, царапает в носу. Он держится обеими руками за правую щеку, бегает из угла в угол и орет благим матом: «Да помогите же мне!» — кричит он, топая ногами. «Застрелюсь, черт вас возьми, повешусь!» Кухарка советует ему пополоскать зубы водкой. Мамаша приложить к щеке тертого хрена с керосином. Сестра рекомендует одеколон, смешанный с чернилами. Тетенька вымазала ему десны йодом. Но от всех этих средств он провонял лекарствами, поглупел и стал орать еще громче. Остается одно только неиспробованное средство – пустить себе пулю в лоб или, выпив залпом три бутылки коньяку, обалдеть и завалиться спать. Но вот, наконец, находится умный человек, который советует Дыбкину съездить на Тверскую, в дом Загвоздкина, где живет зубной врач Каркман, рвущий зубы моментально, без боли и дешево по своей цене. Дыбкин хватается за эту идею, как пьяный купец за перила, одевает пальто и мчится на извозчике по данному адресу. О, Садовая, Тверская, мелькают Сиу, Филиппов, Аею, Габай. Вот, наконец, вывеска: «Зубной врач, я, А. Каркман». «Стоп!» Дыбкин прыгает с извозчика и с воплем взбегает наверх по каменной лестнице. Давит он пуговку звонка с таким остервенением, что ломает свой изящный ноготь. «Дома принимает?» — спрашивает он горничную. «Пожалуйста, принимают». «Снимай пальто, скорей!» Еще минута, и, кажется, голова страдальца окончательно лопнет от боли, как сумасшедший, или, вернее, как муж, которого добрая жена окатила кипятком. Он вбегает в приемную и... О, ужас! Приемная битком целиком набита публикой. Бежит Дыбкин к двери кабинета, но его хватают за фалды и говорят ему, что он обязан ждать очереди. «Но я страдаю!» — кипятится он. «Черт возьми! Я переживаю ужасные минуты!» «Мало ли что!» — говорят ему равнодушно. «Но нам тоже не весело!» Мой герой в изнеможении падает в кресло, хватается за обе щеки и начинает ждать. Его лицо точно в уксусе вымыто, на глазах слезы. «Это ужасно!» — стонет он. «Ух, умираю!» «Бедный молодой человек!» — вздыхает сидящая возле него дама. «Я страдаю не меньше вас. Меня родные дети выгнали из моего же собственного дома». Никакая финансовая передовая статья, никакой спектакль с благотворительной целью не могут быть так возмутительно скучны, как ожидание в приемной. Проходит час, другой, третий, а бедный Дыбкин все еще сидит в кресле и стонет. Дома давно уже пообедали, скоро примутся за вечерний чай, а он все сидит. Зуб же с каждой минутой становится все злее и злее. Но вот проходит мучительная вечность, и наступает очередь Дыбкина. Он срывается с места и летит в кабинет. «Бога ради!» — стонет он, падая в кабинете в кресло и раскрывая роль. «Умоляю!» «Что-с? Что вам угодно?» — спрашивает его хозяин кабинета, длинноволосый блондин в очках. «Рвите! Рвите!» — задыхается Дыбкин. «Кого рвать?» «Боже мой, зуб!» «Странно», — пожимает плечами блондин. «Мне, господин шутник, некогда. Я прошу вас сказать, что вам угодно». Дыбкин раскрывает рот, как акула, и стонет. «Рвите, рвите! Кто умирает, тому не до шуток! Рвите, Бога ради!» «Так если у вас болят зубы, так отправляйтесь к зубному врачу». Дыбкин поднимается и, разинув рот, тупо глядит на блондина. «Я адвокат», — продолжает блондин. «Если вам нужен зубной врач, отправляйтесь к Аркману. Он живет этажом ниже».
4: «Этажом ниже?» —
3: поражается Дыбкин.
4: «Черт же меня возьми совсем! Ох, я скотина! Ох, я подлец!»
3: Согласитесь, что после такого пассажа ему остается только одно – пустить себе пулю в лоб. Если же нет под руками револьвера, то выпить залпом 3 бутылки коньяку и так далее, и так далее.

0: Гоша, газеты тебе?
1: Угу.
0: О, Господи, опять сигарета с утра. Не завтракал, не умывался, а сигарета вот она.
1: Дашенька, 50 лет, пора стойких привычек. Угу.
0: Ну, во-первых, до 50 тебе еще полгода жить. А во-вторых, объясни мне, пожалуйста.
1: Да.
0: Да, кому надо жаловаться на то, что секретарь обкома не желает следить за своим здоровьем?
1: Думаю, дочери. Самое суровое начальство.
0: Ладно уж, дочери. Да, кстати, тут в газете о твоем Силине очерк. Прочитай. А я к Андрееву, как договорились. Завтрак на столе.
1: Да, да, не забудь, вечером премьера в театре.
0: Нет, не забуду.
1: Так, накануне. Очерк. Кто автор-то? А, Воронина. Ну-с, посмотрим, посмотрим. Здесь, на ЗГТ, на заводе газовых турбин, на всем лежит печать силинского таланта. Его умение сплотить людей, того мастерства руководителя, которому не учат ни в одном институте, и которое появляется с годами, с опытом, с точным знанием производства. Такой талант сродни таланту дирижера, который единым взмахом руки... Так-так, ну, что тут еще? Так-так. А в общем-то... Ничего вы нам, товарищ Воронина, нового о Володьке Силине не сообщили. Ха-ха, талант. 26 лет на заводе сразу после войны. Вот вам, дорогая Е. Воронина, и весь талант. Ну что ж, позвоним герою нашего времени.

0: Ага. Дома нет. Значит, опять в выходной сидит на заводе. Ну что ж, позвоним на завод.
1: Силин.
0: Здравствуй, герой дня. Это Рогов. Знаешь такого? Лихо тебя изобразили. Читал?
1: Здравствуй, Георгий. Читал. Душ, ангелочек с крылышками.
0: Но. Самому-то приятно, небось. А ты чего это на заводе торчишь? Какие-нибудь неполадки?
1: Я как раз тебе жаловаться хотел. Подрядчики подводят. Силовой пол на стенде оборудовали с опозданием на месяц. Я ходил, смотрел. Все осевые, высотные размеры, сопрягаемость, все нарушено. Если так пойдет и дальше...
0: Ну, хорошо. Я позвоню в Трест. Что еще?
1: Ну, ты же сам знаешь.
0: А? Квартиры. Слушай, я же не волшебник и не могу вытащить из кармана 100 квартир.
1: 120. Люди начинают приезжать, а мы обещали не просто жилье, а квартиры. Жилье у них и там было. А уж раз решено превращать наш бывший механический в современный завод газовых турбин, так уж тут все должно быть современным. В том числе и отношение к оргнабору. Я уж не говорю о том, что мы кадровым рабочим должны давать квартиры. Вон, 600 с лишним заявлений, шутка.
0: Ну, хорошо. Я приеду к тебе послезавтра, в понедельник.
1: В понедельник я скажу тебе то же самое.
0: Ну, ладно. Как домашние-то?
1: Домашние. Кира бегает по подругам или сидит в парикмахерской. Я здесь. Вот и все домашние дела. Обычный выходной.
0: На премьере ты, конечно, сегодня не будешь.
1: Не буду. Бог уж с ней, с премьерой. У меня скоро своя намечается. Через 5 месяцев первую турбину сдавать надо.
0: Ты знаешь, я вот читал сегодня очерк этой Е. Ворониной о тебе. И все будто дразнил ее. Как, мол, товарищ журналистка, мало ты о Владимире Владимировиче Силине знаешь. Ничего-то у тебя не написано ни о старой заводской слободке нашей, о Липках, ни о Екатерине Федоровне, матушке твоей, ни о сердце ее золотом, ни о том, как она пригрела тогда Кольку Бочарова, приемыша детдомовского, как он стал ей сыном и тебе, считай, братом. В общем, обо многом она, Воронина, и не написала, и, наверное, не знает. Да, кстати, что у Николая-то?
1: Так тоже вроде бы все нормально.
0: Алешка-то у него, кажется, ракетчик.
1: Пограничник.
0: Ага. Ну, будешь говорить со своими, с Николаем, с Верой. Привет передавай.
1: Алешка-то скоро демобилизуется. Или уже демобилизовался, не знаю. Да вроде бы скоро домой должен.

0: Веруня, гляди в оба. Все же 2 года сына не видели. Смотри, не промахнись.
1: Ну тебя, Коля, ты сам не проворонь.
0: А вот и не проворонил. Вот он, Алешка-то. Алешка! Алешка!
1: Алешенька!
2: Мама!
1: Ой!
2: Отец!
1: Ой, Алеша!
2: Ну, здравствуйте.
1: Алеха, да какой ты стал-то у меня.

0: А ты мне что-то не нравишься, отец.
1: Трудные времена. Сам увидишь. Вера, я еще варенье принесу.
2: Ну, неси, неси. Алешенька, а может, все-таки отдохнешь после армии? М?
0: Нет, мам.
2: Ну, съездил бы на юг. Путевку можем достать. Ты ведь никогда на юге
0: нет,
2: не
0: был. Нет, ма, нет. Решено с этим. Вот 2 дня поблаженствую и на завод. Отдыхать будем на пенсии.
2: Знаешь, отец у тебя в комнате жил. Я однажды вошла тихонько, а он твою фотографию держит. Так смотрит.
0: Ну, а ты?
2: А что я? Я-то с тобой каждый день разговаривала. Ляжешь спать и не заснуть. Лежишь и думаешь, что ты сейчас делаешь?
0: Мать!
2: Больно уж ты огромный стал.
1: Давай-ка, Вера, спать. Спать, спать, спать и никаких гвоздей.
2: Ну, ладно, ладно. Правда, пойду. Я пойду, Алёшенька.
0: Ну, конечно, ма. Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи, сынок, спокойной ночи.
0: Да, ко всему надо привыкать заново.
1: Я не хотел тебе говорить, Алёша. Мать мне что-то не нравится.
0: А что?
1: Так что летом выгоним ее в санаторий, а там...
0: А что с ней?
1: Нервы. За всю жизнь собралось понемногу. Ну, а ты действительно твердо насчет завода решил?
0: Никаких вариантов, батя.
1: Ну и хорошо. Меня, правда, кое-кто грешным делом укоряет. Почему, мол, разрешил сыну идти на завод? Неужели не хочет дать ему образование? Или, мол, заработков не хватает?
0: А, ну, узнаю, узнаю. Это же дядька. Дядя Володя, точно? Ты ведь рассказывал, какой он в молодости злой до учения был.
1: Да. Знаешь, была в нем какая-то просто необузданная жадность. Все узнать, до всего дойти. Книги, ну, просто запоем читал. Сегодня Анну Каренину... Завтра справочник автомобилиста. Учебники за 2 дня прочитывал. Задачи все сходу решал. Я вот думаю, если б тогда, после войны, когда Володя в орденах с фронта вернулся, если б тогда Георгий Рогов не уговорил его здесь, на заводе, остаться, не был бы силен нашим директором. А был бы он москвичом. А в Москве либо академиком, либо министром.
0: Ну, на худой случай, замминистра.
1: Ну, замминистра.
0: Ты при случае скажи, дядя Володя, что я сам на завод захотел. Правда ведь?
1: А чего, собственно, тут объяснять? Чем токарь плох? Он, если хочет знать, не хуже любого художника.
0: Ну, ты даешь, батя.
1: Даешь. Не избавился за 2 года на заставе от своих словечек. Даешь молоток, железно. А что до художника, так вот что. Когда одного скульптора спросили, как он свои скульптуры создает, он ответил: беру мрамор и отсекаю все лишнее. Так вот, хочешь верь, хочешь не верь, но я, когда токарил, начинал свою работу еще по пути на завод. Еду в автобусе и словно вижу детальку, откованную, некрасивую, с шипами. Да она и не деталька еще, а так, болванка. А потом прочитаю технологию и первым делом подумаю, именно так, как лучше, дабы быстрее отсечь все лишнее. Ну, как это у тебя говорится, усек?
0: Усек, батя.
1: Ну, а теперь давай ложись. Ложись и спи, сынок, малыш. У тебя действительно были 2 трудных года.

0: Серафима Константиновна?
1: Слушаю, Владимир Владимирович.
0: Зайдите ко мне. Отмените на сегодня директорское совещание. Еще вот что. Предупредите начальника 26-го цеха Нечаева, чтобы все время был в цехе. Приехал секретарь обкома Рогов, Георгий Петрович, и он, конечно, сразу пойдет 26-й. Так вот, чтобы все там было в порядке.
1: Хорошо, Владимир Владимирович.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, здравствуй, Володя.
0: Здравствуй, Георгий.
3: Здравствуй, здравствуй. А ты неплохо устроился? Или это от прежнего директора наследство?
0: Да нет, от него я этот барометр оставил. Да часы вот эти вот. Вещи старые, крепкие, а остальное. На завод уже давно представители СЭФ ездят. А он их принимал в кабинете с окрашенными масляной краской стенками да с кожаными протертыми креслами. Вот и пришлось все менять.
3: Что, небось, в копеечку все это улетело, а? Да нет, нет, не надувайся, я же понимаю. Престиж фирмы есть, престиж фирмы. Ну что, пойдем или сначала будешь жаловаться?
0: Не буду. Я вот тут все написал.
3: Угу.
0: Посмотри, пожалуйста, на досуге.
3: Посмотрю, посмотрю. Ну что, давай в 26-й.
0: А?
3: Впрочем, вот что. Давай-ка заглянем на минутку в партком к твоему Губенко.
0: Ну, он здесь рядом. Туда, по коридору.
3: Угу. А все-таки подрядчики твои молодцы. Быстро тебе новый цех построили. Я грешным делом думал, что придется попортить крови. А теперь надо выходить с награждением. Ты как думаешь?
0: Еще бы не молодцы. Я каждый день звонил и ездил в СМУ. И ругался, и в гости приглашал. И Роговым грозил. Разве что взятки не давал. Коньячком поил. Это не отрицаю. Но за свой счет.
3: Если по секрету, я тоже со строителей не слезал. Так что зря, выходит, ты на коньячок-то тратился.
0: Ну вот и партком.
3: Здравствуйте.
4: Здрасте.
3: Вот решили заглянуть к вам, Антон Борисович.
5: Здравствуйте, Георгий Петрович. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
3: Мы, Антон Борисович, вас от дела отрывать не будем. Одно только дело. Тут мне ваш директор написал целый трактат. Производственные просьбы. Вот, вы с этим знакомы? Взгляните, пожалуйста.
5: Не знаком. Но здесь все то, что нам действительно требуется.
3: Для меня, товарищи, в данном случае важен принцип. Значит, составляя служебную записку, директор завода не посоветовался с секретарем парткома.
0: Но вы же знаете, Георгий Петрович, что у меня было слишком мало времени. Два выходных партком не работал.
3: Да, насколько я понимаю, эта записка не пожелание столу заказов в ближайший гастроном, а обком – недобрая фея, которая все может.
0: Не понимаю, Георгий Петрович, что ж директор завода не может сам решить эти вопросы?
3: Я не буду приводить поговорку о количестве голов, что всегда лучше одной, Владимир Владимирович. Я только напомню вам, в таких вопросах обходить секретаря парткома не стоит. Ну, а за сим я вас, Антон Борисович, лишними вопросами терзать не буду. До свидания, Владимир Владимирович.
0: Да.
3: Ну что ж, теперь в 26-й.
0: Да.
3: До свидания.
0: Да.
6: Ого! Впечатляющее зрелище! Это что, подача газа?
7: Да, на стенд. С газом, кстати, намучаемся. Испытание турбин придется проводить только ночью. Днем невозможно, нехватка газа.
6: А цех? Цех, кажется, на 600 человек. Сколько сейчас здесь?
7: Примерно половина.
6: А-а-а.
7: Скажи, зачем ты там все в парткоме говорил?
6: А пусть знает, что любому директору, а Владимиру Владимировичу Силину особенно, всегда важно получить. Я помню, как несколько лет назад, когда ты еще главным инженером тут был, я помог тебе получить шкодовские станки. а кто-то из заводских головотяпов пустил их на шлифовку. И все, конец был станка. Это что, начальника участка конторка?
7: Да.
6: Ну что ж, давай заглянем к Николаю.
3: Здравствуй, Коля. Вот шел и почему-то был уверен, что увижу тебя. Ну, как хозяйничаешь?
4: Здравствуй, Георгий Петрович. Здравствуй. Ну, рад тебя видеть. Работа пока туго идет.
0: Что туго?
4: Ну, это наши маленькие беды, стоит ли сейчас о них?
3: Ладно, ладно уж. Людей не хватает, станки не все поставлены. С литьем-то как?
4: 5 отливок пришлось завернуть. Раковины, не металл, а швейцарский сыр.
3: 5 многовато, директор. А как у нас вообще обстоят дела с металлом, сам знаешь.
0: Там у меня и про это написано. Из 12 тысяч тонн нашего литья и паковок треть идет заказчикам, а мы сами на полуголодном пайке. Надо бы на будущий год пересмотреть наши обязательства перед поставщиками.
3: Все-таки просишь.
0: Я не поясную икру прошу, Георгий, и не сетровый балычок. Не для себя.
3: А для кого же? Здрасте. То мой завод, а то не для себя. Для себя, Володя. И со мной вала не верти. Эти директорские повороты, когда как выгодно, я уж давно выучил. За литейку возьмешься сам лично, а я уж пригляжу. Просто потому, что на чужой металл рассчитывать не приходится.
0: Обрадовал.
3: Извини, если что не так. Такая уж у меня должность.
8: Вы уже здесь. Извините, я не знал, когда вы придете. И пошел в 6-й цех. Здравствуйте.
0: По-моему, вы начальник 26-го.
3: Рогов Георгий Петрович. Рад знакомству.
8: Здравствуйте. Нечаев Андрей Георгиевич. Начальник 26-го цеха. А что до моих походов, Владимир Владимирович, то иногда приходится ходить. Телефонные разговоры диспетчер не всегда помогают.
0: Ну, у нас нет времени на объяснение, товарищ Нечаев. Покажите нам испытательный стенд и откройте тайну, когда он будет готов. Через 5 месяцев пойдет головной образец. Где вы его будете испытывать? У себя в квартире?
9: Стенд будет готов через 4,5 месяца.
8: Хорошо. Батя, привет.
4: Вот, рекомендую. Новый кадр, Алексей Бочаров.
10: Дядька, дядя Володя!
0: Ребра мне не поломать. Когда вернулся?
8: В субботу. Я вам звонил.
0: Ну, меня в раз не застанешь.
3: А меня, стало быть, не узнал.
8: Георгий Петрович, здрасте. А вас я тоже обниму.
3: То-то же, ну. Ну и вымахал ты, парень. Работать здесь будешь?
8: Так точно.
3: Значит, счастливо тебе, а нам пора. Ну, Николай, счастливо, будь здоров. Привет семье. До свидания, товарищи. Еще раз всего хорошего.
4: До свидания. Совсем не меняется.
8: Так что, батя, я пошел оформляться?
4: Если ты настаиваешь, то, конечно, иди.

0: Соедините меня с парткомом ЗГТ, Маргарита Петровна.
1: Губенко у телефона.
0: Здравствуйте. Это Рогов. Что у вас происходит, Антон Борисович? Я прочитал сводку. У вас 12% недовыполнения за квартал.
1: Да, верно. Вы еще не говорили с директором, товарищ Рогов?
0: Я звоню вам, секретарю парткома. Вы можете мне объяснить все сами, без директора?
1: Все дело в структурном сдвиге, товарищ Рогов. Мы были вынуждены отдать новому цеху людей, и этим ослабили остальные. А 26-й цех еще не может полностью давать план. Но мы надеемся прийти к концу года все-таки с хорошими показателями.
0: Надеетесь? Вы обязаны прийти к концу года с хорошими показателями. Что вы предприняли для этого? Только, пожалуйста, конкретно.
1: Провели по цехам партийные собрания. Нацелили коммунистов на повышенную ответственность за выполнение плана.
0: Между прочим, эта ответственность коммунистов должна быть постоянной. Значит, до этого она была ослаблена, так понимать вас?
1: Товарищ Рогов, вы же знаете наши условия. Перевод завода на выход новой продукции не может происходить безболезненно.
0: Но ведь турбины еще не входят в план нынешнего года. А на компрессорах и воздуходувках вы должны были уже давно не одну собаку съесть.
1: Не хватает людей.
0: Значит, сверхурочные и штурмовщина не помогли. Так, где сейчас директор?
1: Приехал новый заместитель начальника главка товарищ Свиридов, Спиридон Афанасьевич. Товарищ Силин с ним. Кажется, они собирались к вам.
0: Одну минутку. Маргарита Петровна, попросите ко мне Гулина, пожалуйста. Товарищ Губенко, как только появится Силин, попросите его, пожалуйста, сразу же позвонить мне. До свидания. Здравствуйте, Валерий Александрович.
2: Здравствуйте.
0: Читали сводку статуправления о заводе газовых турбин?
2: Там все должно войти в колею, как только кончится перестройка. Острая нехватка людей.
0: Подождите. Вы сами давно были на ЗГТ? Встречались с Силиным, с Губенко?
2: Неделю назад, Георгий Петрович. Ну, конечно, встречался.
0: Скажите, какое впечатление производит на вас Губенко?
2: По-моему, слабый работник. Я бы даже сказал, очень слабый.
0: Ну что ж, наши мнения совпадают. У них когда партконференция? В последних числах октября?
2: Да, по-моему, да.
0: Время подумать есть. Плохо, когда при таком человеке, как Силин, такой удобный секретарь, как Губенко. Впрочем, вы ведь у нас недавно. Людей, наверное, еще и не узнали как следует.
2: Наверное, вы хотите спросить, кто сможет заменить Губенко? Есть там у них очень интересный человек один.
0: Кто?
2: Начальник 26-го цеха Нечаев.
0: Вы что, с ним знакомы?
2: Да.
0: Давно?
2: Мы вместе учились. У Нечаева работоспособность машины.
0: А вы не можете поподробнее?
2: Ну, пожалуй, я сказал о нем главное. Могу добавить, что он не даст себя подмять.
0: Ага. Вы, значит, тоже это заметили в Губенко?
2: Ну, Георгий Петрович, это не так уж и трудно заметить.
0: Хорошо. Хорошо. У вас все?
2: Нет, Георгий Петрович. Еще почта. В частности, вот это письмо. Я прочту выдержки. Нынешней весной в газете была помещена статья о нашем директоре, товарище Силине. Но почему о нем не написали, что среди рабочих он пользуется недоверием, как человек грубый и считающий, что единственный способ разговора со всеми – это разнос, да еще такой, что после работать не хочется. Вот, и еще одно. В июне от директора поступило в ОТК распоряжение глядеть сквозь пальцы на различные дефекты, и какую мы продукцию выпускаем, никто не знает. Говорят, он так и сказал, что мелкие недоделки будут на местах устранять рабочие монтажного отдела.
0: Вы проверили? Было такое распоряжение директора?
2: Ну, прямо об этом никто не говорит, Георгий Петрович. Но я просмотрел отчеты монтажников с мест. Как правило, все работы затягивались по этой самой причине. Устранение заводских дефектов. И так в течение всего нынешнего года.
0: Угу. Ну, хорошо. Мы еще вернемся к этому. И к кандидатуре нового секретаря парткома на ЗГТ. Да, только, пожалуйста, не заводите разговор о Нечаеве с райкомом. Хорошо. У них должно быть свое мнение о кандидатуре и, возможно, более объективное, чем наше с вами.
2: Хорошо.
0: Впрочем, у меня самого о Нечаеве вообще пока никакого мнения нет.

0: Здрасте. Здрасте, Владимир Владимирович.
1: Здрасте. Виделись уже. Проходите, проходите. Замначальника главка у меня уже.
0: А уже?
1: Да.
2: Прошу, прошу вас. Здравствуйте.
3: Вот, рекомендую, Спиридон Афанасьевич. Мой сосед и главный инженер Виталий Евгеньевич Заостровцев. Супруга его.
4: Здравствуйте.
3: Галяна Николаевна.
0: Рада. Очень рада познакомиться. Ох, я вижу, Кирочка прекрасно организовала стол для встречи приятного гостя. Ну что ж, а завтра прошу к нам. Вы знаете, Спиридон Афанасьевич, у Киры так мало времени на кухню. Она предпочитает покупать готовое.
4: Да?
0: Ну, а я приготовлю настоящий плов и манты.
5: Галяна Николаевна действительно отличная кулинарка.
0: О, меня обучала еще бабка. У нас на Востоке даже в именитых семьях женщины не считали для себя зазорным уметь готовить.
4: Да.
3: Ну, какому-никакому, но прошу к столу.
0: О, ну что? Очень приятно.
6: Приехали очень вовремя, Спиридон Афанасьевич. Мы приближаемся ко времени первых испытаний турбины, а это, по-моему, куда важнее, чем сами испытания. Знаете, как семья обычно волнуется именно перед рождением ребенка.
4: Ну что ж, за этого ребенка.
0: С удовольствием.
4: А я смотрю, вы не пьете, Владимир Владимирович. Что, сердечко?
3: Я вообще не пью. Даже на фронте не научился. Все, что мне полагалось, старшина держал в специальной бутылке. Но зато начальство больше всего любило бывать именно у меня.
4: Вы говорите о спиртном с такой ненавистью, что мне боязно налить вторую рюмку.
5: Что вы? Просто у него это с юных лет.
3: Да, у меня спился отец, и вот с этих пор. Он погиб в первый день войны, но не от бомбы, а от белой горячки поджег дом. Спасти не успели.
4: О, представляю, каково вам было все это увидеть.
3: Я этого не видел. Я в это время был в Москве. Наблюдать за падением отца мне было невмоготу. Я уехал учиться в столицу.
4: Я видел, как спиваются и гибнут люди. Странно, но об этом я думал как раз вчера, когда ходил по городу. Ведь я учился здесь. Студенческие годы были трудными. И я подрабатывал на железнодорожной станции, разгружал вагоны.
5: Как занятно. А Володя тоже в молодые годы ходил на станцию.
3: Стоит ли сейчас вспоминать? Я хочу, Спиридон Афанасьевич, сказать вам, что надо будет обязательно познакомиться с секретарем обкома Роговым. Жаль, что он сегодня не смог принять нас.
4: Ну, разумеется. Мне рассказывали, что Рогов очень много сделал для завода. Ну, а какая программа на завтра?
3: Завтра и решим.
4: Да?
3: А сегодня мы уж вас пощадим.
6: Я хотел просить вас, Спиридон Афанасьевич, найти время для меня. Дело в том, что назрела острая необходимость реконструкции некоторых старых цехов, в первую очередь термопрессового. Но директор со мной не согласен. Приходится обращаться к вам.
3: Ну, зачем вы так, Виталий Евгеньевич? Обращайтесь хоть в глав, хоть в министерство, это ваше право. Но уж будьте добры и со мной считаться. Пока все-таки я отвечаю за завод.
5: Простите, я включу телевизор.
0: Конечно.
5: Сейчас будет концерт Ойстраха, я хочу предложить вам всем послушать.
0: О, конечно, конечно.
4: Да.

0: Ну, спасибо, Владимир Владимирович, что проводили до гостиницы. И спасибо за вечер. Хотя я и видел, что ваш главный инженер немного расстроил вас. Вы не ладите с ним?
1: Я не признаю такого слова, Спиридон Афанасьевич. Ладим, не ладим, хорошо для детского сада. Виталий Евгеньевич делает то, что обязан делать. Но сейчас на него что-то нашло.
0: Ну, значит, мне показалось. Впрочем, я заметил, как вы сдержались, когда он начал говорить. А может быть, не стоило сдерживаться?

0: пошла, Лизонька, завтра с утра на работу. Ты, наверное, тоже устал.
1: Нет, я не устал. Не жди меня, пожалуйста. Ложись и спи. Я еще немного почитаю.
0: Что с тобой, Володенька?
1: Ну, оставь, пожалуйста, эти нежности. Кира, ну мне не до них. Какого черта ты сказала Свиридову о том, что я когда-то разгружал на станции вагоны?
0: Что тут дурного, Володя?
1: А то, что тогда я как раз и встретился с одним студентом, который меня убедил бросить пьяницу отца и уехать учиться в Москву. То есть сделать то, что потом Георгий Рогов назвал простеньким словом подлость.
0: Ты хочешь сказать, что этот студент...
1: Этот студент привел мне тогда сильный аргумент. Я, говорит, от своего отца публично отрекся. А он у меня священником был. А с таким пятном нынче далеко не продвинешься. Вот продвинулся.
0: Свиридов, этот студент?
1: Да, именно. А мне с этим бывшим студентом работать. Если бы он вспомнил, при каких обстоятельствах мы впервые встретились, и что он мне говорил, совсем неизвестно, как бы он стал относиться ко мне. А ты тут на станцию ходил, вагоны грузил. И вообще, Чингисханша, мадам Заостровцева, между прочим, совершенно права. Неужели ты не могла приготовить что-нибудь сама?
0: Володя.
1: Купить ветчину и шлепнуть ее на тарелку я тоже бы смог. Черт знает что. Получилось бы, что ли, у кого-нибудь принимать гостей?
0: Володя.
1: Володя. Володя.
0: Володенька. Боже мой. Что же все-таки с ним происходит? Алло.
2: Кира?
0: Угу.
2: Добрый вечер.
0: А.
2: Это Рогов.
0: А, добрый вечер, Георгий. А Володя нет дома, он Свиридова провожает. Жалел, что не смог ты его принять.
2: Да так уж получилось. Вчера бюро, а сегодня вот Птицыну провожать ездил в последний путь.
0: Угу.
2: Ну, а ты как?
0: Ну что, обыкновенно, работа, дом, никаких новостей. Это у тебя каждый день новости. Ты очень устаешь?
2: Да нет, не очень. Я семижильный. Кстати, скоро увидимся.
0: Да, я помню. 31 декабря, 50 лет. И не захочешь, да вспомнишь.
2: Да-да. Вообще-то стареем понемногу.
0: Увы, увы.
2: Да. Впрочем, это я говорю только о нас, мужчинах. И к тебе, разумеется, это нисколько не относится. Ты не меняешься.
0: Да, спасибо, но ты просто-напросто голландец. А ты знаешь, каков настоящий джентльмен? Он всегда помнит день рождения женщины, но никогда не знает, сколько ей лет.
2: Годы, лето, все это ерунда, Кира.
0: Ой, не скажи, не скажи.
2: Я вот часто оглядываюсь назад, и как это ни странно, меня это успокаивает. Хорошо, что в прошлом все было правильно, хотя и нелегко. А главное, не зря. Ты молчишь? Стал быть, не согласна со мной?
0: Нет, нет, почему же? Почему же не согласна? Ну, только все это относится к тебе. Нельзя же сравнивать твою жизнь и мою. Ну, что у меня было? Школа, институт, работа и Володька. Вот и все. За 48 лет...
2: Ну. Что это за декадентские настроения? Вот встретимся в декабре, я тебя проучу. Не говори, что в таком случае ты ко мне не придешь.
0: Ну ладно. Не буду поддаваться. До встречи.
2: До встречи, Кира.

0: Доброе утро. Александр Иванович, я хотел просить вас вот о чем.
1: Да?
0: У нас сложилось мнение, что Губенко из ЗАГТ работник слабый. Пусть он возвращается на инженерную работу. Партконференция будет в конце октября, так что и у нас, и у вас, у райкома партии, есть время подумать.
1: А мы уже подумали, Георгий Петрович. Мы тоже считаем, что ошиблись с Губенко. Директор завода подмял его под себя, и, кажется, такое положение устраивает обоих.
0: Ну и что же, у райкома есть конкретное предложение?
1: Есть. И мнение секретарей на этот счет единодушное.
0: Да? Кто же?
1: Начальник 26-го цеха, Нечаев.
0: Я хотел бы о Нечаеве, Александр Иванович, более подробно.
1: Можно подробнее. Я с ним знаком много лет, еще с института. Хороший, думающий инженер, с партийной работой знаком, член парткома. Дважды избирался секретарем партбюро 6-го цеха. Работал отлично. К неполадкам нетерпим, но даже в трудных ситуациях остается спокойным. Вообще-то я много мог бы о нем говорить, Георгий Петрович. Но тут есть одна, как бы это выразить поточнее, загвоздка, что ли.
0: Догадываюсь. Сочетание Нечаев-Силин.
1: Да. И мы с этим должны, я думаю, считаться. Плохо, если директор завода и секретарь парткома начнут жить в раздрай.
0: Как-как?
1: Извините, это у меня еще с флотской службы. В раздрае это, если винты на корабле начинают работать в разные стороны.
0: А вы что же, побаиваетесь этого, Александр Иванович?
1: Не побаиваюсь, но и не хочу.
0: Между прочим, от такого вот нежелания и появляются губенки. Вы знаете, у меня другая точка зрения, Александр Иванович.
1: Да?
0: Я вот давно знаю Силина и знаю, что у него очень неприятные замашки. Так вот, с ним рядом должен быть человек, который не только и не просто сдерживал бы его, а направлял. Ну что ж, если Нечаев, по-вашему, сможет это сделать, я за Нечаева. Ну, а разговор с Силиным так и быть. Возьму на себя.
1: Спасибо, Георгий Петрович. Это нам, мне большая поддержка.
0: Ну что ж, в таком случае всего доброго, Александр
1: Иванович. Всего доброго.
0: Всего доброго.

0: Гоша, ужинать.
1: Иду, иду. А что ж, Лизавета Георгиевна не явилась еще, конечно.
0: Ну, либо в институте, либо сидит с каким-нибудь воздыхателем.
1: Ох, удивляюсь я, глядя на нашу дочь Даша. Вроде бы, увы, не в тебя. В меня совсем некрасивая девчонка.
0: Ой.
1: Да, парнями вертит, как хочет.
0: Да, уж каждый вечер не меньше 3 раз. Будьте добры, Лизу.
1: Хо-хо-хо-хо, скоро в деды выходить.
0: Рановато.
1: Да. Я тут с Кирой Силиной говорил. Что-то она хандрит, по-моему. А жаль. Очень славная женщина.
0: Кира?
1: Да.
0: Ну, вернее, было бы сказать, не славная, а несчастная.
1: Ну, почему же, почему? Ах, да. Ты же не любишь Владимира, поэтому считаешь, что она несчастлива. А знаешь, она, по-моему, до сих пор влюблена в него, как девчонка.
0: Нет, ты совершенный младенец. Уж если я сказала, что Кира несчастна, значит, у меня есть для этого какие-то основания.
1: Ну, какие же? Ну, разве что вот детей у них нет.
0: Вот именно. А ребенка не хотел Силин. Ты знаешь, у них ведь должен был быть ребенок. Но он не захотел. И сказал, что малыш будет мешать. А ему надо работать и учиться. Кира послушалась. Короче говоря, потом у нее уже не могло быть детей.
1: Да. Откуда ты все это знаешь?
0: Откуда? Иногда нам, бабам, хочется поплакаться кому-нибудь тайком от мужей. Вот счастливая Кира и поплакалась как-то.

0: Послушайте, Губенко, это же черт знает что. Почему Боровикова? Почему ее выбрали секретарем 26-го? Я же говорил, что нужно предложить Осинина.
1: Боровикову выдвинули в партбюро на собрании. А когда собралось бюро, меня никто даже слушать не стал.
0: А вы сами-то хоть попытались вразумительно поговорить с людьми? Ой, ведь Нечаев теперь окончательно распояжется. Кто предложил ее кандидатуру? Нечаев?
1: Бочаров, начальник механического участка.
0: Так. Вот что я скажу вам, Губенко. Если так пойдет дальше, я подумаю, стоит ли нам работать вместе. Мы обязаны подбирать людей, с которыми можно работать. Вы пускаете дело на самотек, упускаете его из своих рук.
1: Владимир Владимирович, мнение коммунистов было единогласным. Как же тогда быть с партийной демократией?
0: Вы не маленький ребенок, и не надо со мной так разговаривать. Демократия демократии, но нельзя допускать, чтобы люди шли на поводу уместнических настроений и личных симпатий.
1: Не было таких настроений, Владимир Владимирович. Собрание прошло по-деловому. И о неполадках говорили больше, чем об успехах. Мне понравилось.
0: Понравилось? Можно подумать, что вы сходили на Лебединое озеро.
1: Пожалуйста, не кричите на меня, Владимир Владимирович. У вас в последнее время это стало нормой. Люди идут ко мне, жалуются.
0: Вы свободны, Губенко. Свободны. Сами выбрали свое будущее.
1: До свидания, Владимир Владимирович.
0: Двадцать шестой, Нечаева мне.
2: Нечаева нет на месте.
0: Что? Как это нет на месте? Разыскать сию же минуту. Впрочем, я сейчас сам буду у вас, чтобы ждал. Серафима Константиновна, у вас для меня ничего срочного?
3: Главк просит сообщить точную дату испытаний.
0: Еще что?
3: Звонили из редакции. Журналистка Екатерина Воронина просит принять ее.
0: Так. Можно встретиться часов 5. А пока я буду в 26-м.
4: Здравствуйте, Владимир Владимирович.
0: Слушайте, Нечаев, кажется, я буду вынужден обратиться в нашу охрану, чтобы там выучили кобелька искать вас. Я же приказал вам быть каждое утро на месте.
4: Я звонил вам ровно 8:30. Вас не было на месте. А дела ведь не ждут.
0: Ну так вот, главк запрашивает точный день испытаний. Вы понимаете, что будет, если я скажу 10 ноября? Люди приедут, а у вас еще и конь не валялся.
4: Конь валялся, Владимир Владимирович. Вы же сами видите, пока все идет точно по графику, день в день. Я вот хотел бы вам задать один вопрос, Владимир Владимирович.
0: Ну?
4: Почему у вас такое недоверие к людям?
0: Что?
4: Недоверие. Как будто мы все здесь по какой-то принудиловке. И на дело нам наплевать. И еще. У меня странное впечатление, будто вы всего боитесь, да еще пугаете меня. А между тем, 10-го турбина встанет на испытание. Я не понимаю.
0: Не зарывайтесь, Нечаев. Я за все это отвечаю больше, чем вы, понятно?
4: Владимир Владимирович, этот разговор у нас рано или поздно должен был состояться. Пусть, если вы не очень спешите, это будет сегодня.
0: Ну что ж, давайте. Давно меня никто не поучал.
4: Нет, нет, я не могу поучать вас. Да и незачем. Просто некоторые раздумья. Вы задергали нас, Владимир Владимирович. Понимаю, у вас особое внимание к 26-му. И волнение особое. Но надо ли нас дергать своим недоверием? Ведь у нас есть недельный распорядок. Мы работаем по нему. Каждое утро ваш заместитель по производству дает вам диспетчерскую сводку. Неужели этого мало? Вы, хоть и со скрипом, как мне известно, но все-таки назначили меня начальником цеха. Значит, вы признали за мной какие-то организаторские, инженерные способности. Я не мальчик, которому нужна гувернантка. И у меня тоже есть чувство ответственности, и профессиональной, и гражданской, и партийной, если хотите. И работаю я не за одну зарплату, и не за ордена, и не за счет там спасибо. Должно быть для меня такая работа просто естественная человеческая потребность. Но главное ведь не только в том, что она для меня одного такая. Для многих. Вот ведь в чем дело-то. Люди в цехе работают так, как невозможно работать при других нормальных обстоятельствах. Я уж не хочу говорить сейчас об оскорбительности, которая свойственна вашим методам общения с людьми. Я только прошу вас, не надо такой мелочной опеки. У меня все.
0: Ну что ж, как я понял, директор вас не совсем устраивает. Но в жизни Нечаев обычно бывает наоборот. Обычно директора не устраивает его подчиненный. Ну вот что я хочу вам сказать. Я в 21 год командовал ротой, а в 23 батальоном. Ну, вы тогда бегали в школу, заучивали наизусть тучки небесные и вечные странники.
4: О, запрещенный прием, Владимир Владимирович. Ниже пояса.
0: Ну, у нас пока не драка. Да я и не намерен с вами драться. Вы тут говорили о своем чувстве ответственности. Но разве вы можете сравнить свою ответственность и мою? И все-таки я возвращусь к прошлому. Вы кончали школу, когда я, понимаете, я участвовал в перестройке и пуске завода. Вы еще дрожали на экзамене по сопромату, когда я выпустил новейшие воздуходувки для домен. Вы пришли сюда инкубаторным инженером, Нечаев, а все готовенькое. А я помню, как однажды вы растерялись, когда на обработке какой-то детали возникла вибрация. Припоминаете?
4: Да.
0: А всего-то навсего надо было применить виброгаситель. Все это я говорю вот к чему. Мне без малого 50. У меня, слава богу, сложившийся характер, привычки, взгляды. Вы совершенно правы. Я не доверяю ни вам, ни другим. И не хочу, чтобы меня били из-за кого-то. Из-за чьих-то недосмотров, недоумия, а то просто лени. И я привык жать. Этот метод общения с людьми придуман не мной. Он вызван обстоятельствами. До тех пор, пока существует нерасторопность, неразбериха, желание дать меньше, а взять больше, я буду жать. И уж извините, если при этом не стану выбирать парламентские выражения. Ну, а в тех случаях, когда подчиненных не устраивает директор, обычно появляется на свет бумажка со словами «по собственному желанию».
4: Да, по собственному желанию директора. А знаете, Владимир Владимирович, все, что вы сказали, пугает.
0: Ну, вы-то не производите впечатление пугливого человека.
4: Ведь жить с такой сложившейся философией, да еще верить в нее, как в единственно верную.
0: А вы не жмете на своих подчиненных?
4: Нет. Я объясняю.
0: Вы неверно избрали профессию, Нечаев. Вам бы надо стать учителем. Так вот, у нас с вами было два разговора. Первый и последний. Либо вы станете считаться с моим методом работы, либо вам придется выбирать другого директора. Иного выхода я не вижу.

0: Здравствуйте, Владимир Владимирович.
1: Екатерина Дмитриевна. Здравствуйте. А ведь тогда, после того, как вы закончили этот очерк о директоре завода Силини, вы обещали приехать летом и забыли. Несовестно. Ну, впрочем, наверное, это чисто по-женски. Так какими ветрами?
0: Да обычными. Приказ начальства – написать серию очерков о создателях турбины. А вы, между прочим, похудели.
1: Все создатели турбины похудели.
0: Вот с этого, наверное, можно было бы начать очерк. У вас, как всегда, мало времени. Но все-таки я хотела бы...
1: Сядем. Времени все равно не хватит до самой смерти. Вот. Прошу вас.
0: Спасибо.
1: Вы еще не бросили курить?
0: Нет, не бросила.
1: Вот вам Честерфильд. Прошу.
0: Спасибо. Прежде всего, я хотела бы узнать от вас, о ком писать. В конце концов, турбина всего лишь создание человеческих рук, ведь так?
1: Так.
0: Ну так вот, 4-5 кандидатур. Ну, конечно, начальник цеха, я думаю. Что вы хмуритесь? Что-нибудь не так?
1: Не так. Возможно, он скоро уйдет из цеха. Так что стоит ли?
0: Ну, а рабочие, мастера?
1: О них вам лучше поговорить с секретарем партбюро Боровиковой.
0: Я просматривала вашу многотиражку. Там была корреспонденция о молодом токаре из 26-го цеха. Вот, Алексей Бочаров. Я не очень-то поняла, что он сделал, но там было сказано, сократил срок обработки деталей с 5 часов до 20 минут. Наверное, это очень здорово. Может быть, написать о Бочарове?
1: Мало еще. Только весной вернулся из армии, работает всего ничего.
0: Фу, вы так знаете людей.
1: Ну, кое-что знаю. Но все-таки вам лучше поговорить с Боровиковой. Ну, что, будем считать, что наша деловая часть закончена? Тогда я повторю свой вопрос. Почему же вы мне не позвонили?
0: Работа. Замоталась, забегалась. А вы ждали моего звонка?
1: Ждал.
0: Я не могла. Все лето ушло на семейные скандалы, на развод, на обмен жилья, на переезд. Знаете, это так трудно. Я почти ничего не писала. Отвезла дочку к маме в Липецк. Девочка уже большая, все понимает, нервная, сдерганная.
1: Он что, пил?
0: Нет. Просто я очень скоро поняла, что ошиблась, выйдя за него замуж. Жила ради ребенка. Все это он, конечно, чувствовал, великолепно понимал, ну и... Короче говоря, 5 лет ада. Сейчас у меня такое ощущение, что я снова родилась на белый свет. Ради бога, вы извините, что я вам все это рассказываю.
1: Ну так вот, никуда я вас сегодня не отпущу. Завтра получите пропуск и работайте сколько угодно. А сегодня махнем куда-нибудь. Я даже не спрашиваю вашего согласия.
0: А я и не спорю. С первым мужем своим я развелась через год. Полярник уезжал надолго. Я не вынесла одиночества.
1: Ну что ж, жизнь есть жизнь. И женщины в ней не должны быть одинокими. Не должны быть нелюбящими. Знаете, я вас упрекнуть в том, что вы не дождались первого мужа и ошиблись во втором, не могу.
0: Спасибо. А ведь очень многие этого не понимают. Ну, конечно, что и говорить, я не останусь одна. Но так страшно ошибиться снова. Да и ребенок. А у вас есть дети?
1: Плачу налог за бездетность.
0: Вы не жалеете об этом?
1: Нет. Хотя вы и писали обо мне, но так и не знаете, как я жил. Мальчишкой, младшим лейтенантом на войну. Вернулся в 45-м. Лето. Никто не стреляет. 23 года. Ордена, медали. Вся жизнь впереди. Женился сходу от радости, что живой, что руки, ноги на месте. И сразу в работу, без продыха. А тут как-то подумал, что скоро 50. И вдруг стало не по себе. Нет, не то, чтобы загрустил, нет. А просто подумал, сколько же тебе осталось? Ну, 10, ну, 15 лет. А что ты видел? Что успел взять от обыкновенных человеческих радостей? Да ничего. Вы не поймите меня неправильно. Я не жалуюсь. У нас с вами просто, ну, как бы сказать, беседа за жизнь, как говорят в Одессе.
2: Вы не любите жену?
1: Как вам сказать? Может быть, тут привычка вернуться домой после работы в свои стены, к привычному дивану, к привычной женщине. Она очень добрый человек. Наверное, таких просто нет.
2: От доброты тоже можно устать. Странно. Вы знаете, мой муж был очень добрым человеком. Но меня начинало иногда просто трясти от его забот. Мне даже хотелось, чтобы он меня поколотил хоть один раз.
1: Я вам скажу. Только вы не перебивайте меня. Дайте все сказать. Вот мы сидим рядом. Два вообще-то неустроенных в жизни духовно одиноких человека. И я знаю, что вам хочется быть со мной. А вы знаете, что я хочу быть с вами. Но сразу так нельзя. Не принято. Но вы еще можете ждать. Вам 30. А мне надо спешить. Или махнуть рукой. Одно из двух. И тогда уже все. Ничего другого не будет. Все мы рано или поздно умрем. Безгрешные грешники, добряки, деспоты, именитые и безвестные. Так не все ли равно? Я не хочу ни о чем жалеть. И поэтому я вам говорю, если бы вы только знали, как мне не хочется расставаться с вами.
2: Не расставайтесь.

0: Говорит заводской радиоузел. Сегодня, 29 октября, партийная организация нашего завода проводит свою отчетно-выборную партконференцию. Привет делегатам партконференции.
1: Честно говоря, я жалею, что вы уходите, Антон Борисович. По-моему, худо-бедно, Силин и Губенко сработались.
2: Мы не сработались, Владимир Владимирович.
1: Не понимаю.
2: К сожалению, я это понял слишком поздно. Так о чем здесь понимать, Владимир Владимирович? Меня вызвал к себе Рогов и сказал одну фразу, которая словно перевернула меня. Вы удобный секретарь. Понимаете? Очевидно, удобный для вас. Ну что ж, в общем-то, это так и было. У вас огромный авторитет, огромная власть. Иногда это давит на людей. Давило и на меня. И даже если бы в партийных органах не пришли к выводу, что я работал слабо, я все равно не согласился бы снова остаться на этой должности. Поймите, нет ничего хуже, когда человек перестает уважать самого себя. А я вот перестал.
1: Я советую вам хорошенько отдохнуть и заодно освободиться от комплекса. Нам и дальше придется работать вместе, хотите вы этого или нет. Ну, если, конечно, вы не думаете подыскать себе более покладистого директора. Простите, но мне надо встречать Рогова.
3: Я на пленуме ЦК виделся с министром. Ваш промежуточный отчет прошел неплохо, Володя.
4: Я знаю, Георгий.
3: В ЦК меня подробно расспрашивали о вашей работе. Я кое-что сегодня расскажу делегатам. Вот уж воистину Москва как гора. Поднимешься, и, как писал Гоголь, становится видно во все концы света. Ну ладно, об этом потом. Сейчас давай народ послушаем. Сначала Губенко?
1: Губенко.
5: И вот, когда нам планировали темп роста производительности, руководство завода не смогло предъявить научно обоснованный оптимальный план. Главным образом потому, что не был учтен структурный сдвиг в связи с переходом на выпуск новой продукции. Я буду говорить конкретно. Это учитывал, и об этом говорил главный инженер завода товарищ Заостровцев, но товарищ Силин не прислушался к его голосу, понадеялся на свой опыт, и в результате первый квартал начал трещать. Выправить положение мы смогли ценой невероятных усилий. Должен честно сказать коммунистам, партком и я лично прислушивались тогда к мнению одного человека, нашего директора.
6: Слово имеет товарищ Бочаров. Следующим выступает товарищ Рогов.
7: Я не буду говорить о делах 26-го цеха. Я буду говорить как председатель заводской комиссии по быту. И буду говорить главным образом о жилье. Партийный это вопрос или нет?
3: Партийный, партийный.
7: Вопрос этот из самых острых. Город дает заводу, конечно, много. Но почему отдельные квартиры директор распорядился давать только оргнаборникам? Чтобы удержать их на заводе? Да, тем, кто прибыл сюда по оргнабору, надо создавать нормальные условия для жизни. Но на заводе есть люди, которые проработали 10-15 лет, кадровые рабочие, а живут тесно. И вот их-то заявление вообще отложено на неопределенный срок. Я думаю, это неправильно. Да и не только я. Об этом тут много уже говорилось. Тут наш директор думает о ближайшей выгоде, а не о людях, которым еще работать и работать.
3: А почему только директор? Разве распределением жилья у вас занимается директор?
8: А у нас директор всем занимается.
7: Да, да. То есть... Что Владимир Владимирович скажет, так и делает. Сказал квартиры только для оргнаборовцев, так и сделали. А у нас 600 с лишним заявлений от первоочередников.
3: У меня к товарищу Бочарову есть еще один вопрос. Вот вы, ваша комиссия, вы лично пытались доказать свою точку зрения директору? Пытались как-то отстоять ее? Или приберегли этот разговор только для партконференции?
7: Два раза. Мы были с этим вопросом в парткоме у Губенко. Несколько раз в завкоме. Написали служебную записку директору. Один раз я сказал это Владимиру Владимировичу в личной беседе, в домашней обстановке. Он ответил, что это дело не нашей комиссии. Вот и все. Да, товарищ Губенко и завком ответили, что вопрос с жильем на решение у директора.
6: Слово представляется товарищу Рогову.
3: Я начну, товарищи, с заводских дел. Я не очень понял оправдательные нотки в выступлении товарища Губенко. Да, конечно, в вашем производстве произошел структурный сдвиг. Конечно, огромные трудности с кадровым вопросом. Да, конечно, переход на выпуск новой продукции всегда связан с известными неурядицами. Но вот выясняется, что эти неурядицы мы иной раз создаем сами. Да, товарищи? Сами. Потому что партком в лице его секретаря признался сейчас. Прислушивались к мнению только одного человека, директора. Хотя были и другие мнения. А в результате план начал трещать. И выйти из прорыва пришлось ценой огромных усилий. Но и только ли усилий? Обком партии получил письмо, в котором говорится, что директор завода дал негласную команду отделу технического контроля ради плана закрывать глаза на мелкие недоделки. Давайте, товарищи, честно, по-нашему, по-партийному. Так это или не так?
9: Так.
3: Ну, а теперь об освоении новой техники. Вот я беседую с секретарем вашего райкома товарищем Званцевым, он рассказывает мне удивительные вещи. О том, что случайно встретился он с главным инженером товарищем Заостровцевым. Спросил, как дела, побеспокоился насчет термопрессового цеха, и тут выяснилось, что план реконструкции цеха есть, но волей директора план этот положен в долгий ящик. Я хочу сейчас спросить коммуниста Заостровцева. Почему вы промолчали, Виталий Евгеньевич? Почему мы не услышали здесь, на конференции, вашего голоса? Почему вы, создав этот план и, очевидно, зная лучше всех, как необходима реконструкция, не пошли воевать за нее? Ни в обком, ни в райком, ни в министерство, вплоть до Центрального комитета по праву, предоставленному вам уставом нашей партии. Почему? Почему об этом секретарь обкома узнает случайно в антракте Макбета в фойе нашего театра? Сейчас ваш термопресс выдает 12 тысяч тонн.
10: 15.
3: Мне товарищ Селин весной говорил 12. А сколько будет давать, если поставить новейшее оборудование с программным управлением?
10: 24.
3: 24, товарищи. Но, видимо, товарищу Силину спокойнее жить при 15.

0: Слушаю.
1: Георгий, это Силин.
0: Слушаю тебя, Володя.
1: Не разбудил?
0: Да нет, не беспокойся.
1: Только что закончилось голосование.
0: Ну и как?
1: Против меня было подано 57 голосов. Такого никогда не бывало. Думаю, что лучше тебе узнать это от меня, чем от кого-нибудь другого, вроде Званцева. Надеюсь, у тебя уже есть мне замена? Ведь после всего этого, я думаю...
0: Володя, думай о другом. О том, как работать дальше.

0: Я еще не разговаривал с вами, Андрей Георгиевич, в вашем новом качестве, как секретарем парткома.
1: Я думаю, Владимир Владимирович, обойдемся без взаимных поздравлений.
0: У нас с вами, на мой взгляд, сложились не очень-то ровные отношения.
1: Да.
0: Ну, хотите верьте, хотите нет. Я рад, что мы достаточно хорошо знаем друг друга. Ну уж, простите за грубое слово, не надо будет тратить время на обнюхивание.
1: Да.
0: Мне не хотелось бы одного, чтобы мы вцеплялись друг в дружку. Характер у нас примерно одинаковый. Сколько я понимаю, и ссор не боимся оба. Так вот, наверное, лучше будет, если мы станем избегать этих ссор.
1: Наверное, дело не в наших характерах и не в наших темпераментах, Владимир Владимирович, а в методах работы, философии работы, если можно так сказать.
0: Ну, сказать можно что угодно, но у нас, по-моему, разная работа.
1: У нас одинаковая работа, Владимир Владимирович. Если вы думаете, что партком и его секретарь не должны влезать во все подробности, даже если хотите мелочи заводской жизни, то грош цена такому секретарю и такому парткому. И мне очень хотелось бы, чтобы для выполнения вашей программы, наших с вами отношений, вы это поняли.
0: Ну что ж, поживем, увидим.
1: Да, и еще одно. Простите, но до начала испытаний турбины я все-таки буду сидеть в 26-м. Понимаю, что это не дело, но иначе не могу. Чувствую, что просто не имею права поступить иначе.
0: Хорошо. Делайте так, как считаете нужным.
2: Внимание! Говорит заводской радиоузел. Сегодня, 10 ноября, начинается испытание нашей турбины. С праздником, дорогие товарищи турбостроители!
3: Крутится, а?
4: А почему бы ей не крутиться?
3: Поздравляю, Андрей Георгиевич!
4: Я решу и верю!

0: Слушаю.
1: Александр Иванович, это я, Нечаев.
0: Ну, как Андрей Георгиевич?
1: Извини, что так рано, но сам виноват. Раз тебе, секретарю райкома, так уж надо все знать спозаранку, то знай. А? Пока все в порядке. Первая часть испытаний прошла отлично.
0: Спасибо.
1: А за что ж спасибо-то?
0: А за то, что позвонил. А теперь не валяй дурака, ложись и спи. И чтоб сегодня тебя на заводе не было. Понял? И учти, я проверю.
1: Ну ладно уж, будем спать.
2: Ну, вот и все.
3: Ну, а теперь что?
2: Теперь, Катюша, орден или даже государственная премия. Согласна, товарищ журналистка, описать вручение директору Силину государственной премии?
3: Согласна, и на то, и на другое. Но, ты знаешь, Володенька, я скажу тебе правду. У нас ведь с тобой заведено так, только правду говорить, да?
2: Ну, говори, конечно.
3: Кажется, я возненавижу и твою работу, и твою славу. Они все время что-то отнимают у меня. И не только они. Ты не понимаешь, как это трудно любить рядом с кем-то.
2: Ты меня любишь, Катя? Хорошо. Сегодня я никуда от тебя не уйду.
3: Какая разница? Не сегодня, так завтра. И послезавтра. А ты мне нужен всегда. Но я знаю, что в Новый год я буду сидеть одна, как дура, и реветь. А ты...
2: Новый год я должен встречать у Рогова. Ему как раз 50. Но ты же понимаешь, что к нему я не могу не пойти.
3: Ну, конечно, я понимаю. Знаешь, и, пожалуйста, не думай обо мне. Тебе обязательно надо пойти к Рогову. Особенно сейчас, когда ты на такой волне.

0: ты же повесил.
1: Ну не надо тебе газетных дел.
2: Все прошло хорошо.
3: Товарищи, товарищи, а вот и Силины. Вот и еще один герой дня. Смотрите, даже похудел, по-моему. А план все-таки выполнил.
4: У нас говорят, если план выполнен, значит, хорошо работал до сада.
5: Георгий Милый, поздравляю тебя.
6: Спасибо. Спасибо, Кирочка, спасибо.
4: Держи, Георгий Петрович, спиннинг. И дай я тебя в него.
6: Это где же ты такой добыл? Спасибо, спасибо.
4: А это мне Вера Бочарова подсказала по старому знакомству.
6: О, Коля, иди к нам, иди сюда.
7: Поздравляю, Георгий Петрович.
6: Спасибо, спасибо. Вот, товарищ, прошу, знакомьтесь, Николай Бочаров. Отличнейший человек.
3: Но если уж Георгий Петрович кого-то называет так, так это исключение из его правила никого не хвалить.
6: Знакомьтесь, знакомьтесь, товарищи.
4: Николай, вот уж право, кого не ожидал тут увидеть, так это тебя. Ты один или с семейством?
7: С Верочкой. Она сегодня с утра здесь. Она же у меня мастерица по пирогам.
6: Ой, а вы, Владимир Владимирович, оказывается, знакомы с Бочаровым?
4: А как же, Борис Сергеевич? Не все вам, газетчикам, людей знать. Кое-что и мы, директора, знаем. А Бочаров у меня начальник участка. Главный по турбинам.
8: А, ну, поздравляю с планом. Боюсь, придется еще один очерк о директоре завода давать, а?
6: Я тебе дам еще один очерк. Ишь ты, хватит Силину славы. Можно подумать, он один эту турбину сделал.
5: Ну, кажется, именинник начал бушевать. Прошу всех к столу. А его посадим на кухне. Да.
6: Вот, к столу.
5: Проходите,
6: Володя. Володя.
9: Владимир Владимирович, берегитесь.
10: Да.
9: Я сажусь рядом с Кирой Николаевной.
10: Да, пожалуйста.
9: А я тут один, так что ухаживать за вашей супругой буду я.
5: Согласна.
4: Дуэли не будет, Корней Игнатьевич. Хотя я знаю, что Кира Николаевна, как всякая женщина, перед армейскими погонами, да тем более генерал-лейтенантскими, не устоит.
5: Разоблачил.
6: А кто у нас за столом самый молодой? Кажется, ты, Николай?
9: Да.
6: Предлагаю нарушить традицию. Дать для начала слово самому молодому мужчине. Да. Именно мужчине, поскольку женщины у нас имеют свойство быть всегда молодыми.
9: Давай, рабочий класс!
7: Я не очень-то умею говорить. Ну, раз уж пришлось, то скажу. Все ли знают, как прожил 50 лет Георгий Петрович Рогов? Вы уж простите меня, я скажу о себе. Мне должно быть очень повезло в жизни, потому что с самых малых лет у меня были Роговы. Я вырос рядом с ними, и поэтому мог бы долго говорить о Роговых. Об отце, погибшем в 41-м, о том, как было тяжело. И наш Георгий Рогов в 42-м отдал мне... мальчишке свой станок, а сам ушел на фронт. И потом вернулся раненый. И начал работать в комсомоле. Какие-то были времена. Голодные, тяжелейшие. Но ничего, все вынесли, все сделали, что надо было сделать. И вот теперь я хочу предложить тост за коммуниста Рогова. За самого обыкновенного коммуниста и человека. А для меня лично это одно и то же. Какой бы он пост ни занимал этот человек. За то, что он сделал в нашей жизни. И еще сделает.
3: Спасибо. Спасибо. Отлично вы сказали.
5: Ну, да, вполне. Превосходно, я очень доволен.
3: Так, пожалуйста, кто?
5: Пожалуйста.
6: Ну, а теперь, извините, пожалуйста. Внимание. Теперь, когда уже достаточно поднято тостов, никто не забыт, ни Дарья Петровна, ни Лизочка наша, ни этот дом, теперь я хочу сказать. Всем спасибо. Особое тебе, Николка. За то, что ты поднял тост не просто за 50-летнего Рогова, а за коммуниста Рогова. Был я на днях в ЦК, встречался там с одним из секретарей. Вот рассказывал он мне о планах на 11-ю пятилетку, и вдруг я подумал. А ведь мне уже 50. Сбросить бы это годков 20. Сколько можно было бы сделать? Так вот, давайте выпьем за то, чтобы не жалеть, что тебе 50, а не 30. Ну, в эти дни я, естественно, перебирал всю свою жизнь и тоже подумал, есть ли для меня разница между понятием человек и коммунист. Нет. Для меня такой разницы нет. Слишком трудную жизнь мы прожили вместе, чтобы не ощущать в себе этого чувства великого братства. Так вот, давайте прежде всего за это братство.
8: Давайте, товарищи.

0: Послушайте, Андрей Георгиевич, ну что вы, мальчишка? Ну кому нужна эта бравада? Вы же только неделю назад лежали с сердцем. А затем сразу грипп. Ну почему вышли раньше времени?
1: Я понимаю, что заразу по цехам разношу. И то, что вам нужен не больной, а здоровый секретарь парткома. Но все-таки сводки меня весьма беспокоят. Я начинаю беспокоиться, что завод не справится с квартальным планом. Думаю, что надо бы поставить этот вопрос на парткоме.
0: Собираетесь дать мне бой?
1: Ну, о чем же вы говорите, Владимир Владимирович? Положение тяжелое, и оно касается не только вас. Я знаю, что это временное, что нам нужно избавиться от старых ошибок в планировании. Но это время надо пережить с наименьшими потерями, так?
0: Как вы спокойно говорите об этом? Временно надо пережить. Я достаточно поработал на своем веку, чтобы знать то же самое. Но в отличие от вас, я не склонен к такому спокойствию. Я привык, чтобы план у меня выполнялся по часам. Вас, кажется, никогда не драли на балансовой комиссии министерства. Очень маленькое удовольствие, поверьте мне.
1: Послушайте, Владимир Владимирович, вы издергались сами, дергаете людей. Хотите, скажу откровенно? Мне кажется, вы уже давно испытываете какую-то неуверенность в самом себе.
0: Советуете начать валерьяновых капель?
1: Я не врач, у меня другая профессия. Но есть у людей привычка к постоянному успеху в жизни. И малейшие неудачи нарушают эту вот привычность.
0: Так.
1: Вы скажете, неудачи не должно быть? Наверное. Но они были, есть и будут. Конечно, сейчас руководству завода трудно. Освоение новой продукции как раз вот сейчас и начинает давать о себе знать по-настоящему. Ну, будем бороться. Вот у Лермонтова. Так жизнь скучна, когда борения нет. Вот что, Владимир Владимирович, подумайте, пожалуйста, над тем, на которое число нам назначит партком. А я, пожалуй, пройдусь немного по цехам, да и действительно домой. Угу. Что-то чувствую, что болезнь на самом деле еще не оставила. Всего хорошего.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: А зачем он вообще приходил? Да еще с Лермонтовым. Ой, хватит мне борьбы, я не мальчик, не юноша. Я хочу жить спокойно, уверенно.

0: Алло, слушаю.
1: Катя, как хорошо, что я попал на тебя. Неприятно было бы нарваться на кого-нибудь из ваших редакционных.
0: Ты знаешь, у меня нет никаких сил уже ждать твоего звонка.
1: Очень трудно вырваться.
0: Я знаю, Володь. Кое-что слышала уже краем уха. Дома поговорим.
1: Вот как? Что же ты слышала?
0: Мне неудобно говорить отсюда. Сегодня на летучке редактор предупреждал всех, чтобы завод не хвалили.
1: Ну что ж, пусть не хвалят, лишь бы не ругали. До вечера.
0: Да, до вечера.
1: Так. Стало быть, и до редакции уже что-то докатилось. Да, Силин слушает.
2: Владимир Владимирович, это Свиридов.
1: О, здравствуйте, Спиридон Афанасьевич. Слушаю вас.
2: У меня один только вопрос. Как у вас с квартальным планом? Тут у нас что-то всякие неприятные слухи поползли.
1: И совершенно зря. План будет по всем показателям. Завод работает ритмично. Хотя проблем не убавилось.
2: Ну и прекрасно. Я так и доложу начальству. Всего доброго.
1: До свидания, Спиридон Афанасьевич. Так, надо решаться. Надо решаться. Теперь уже нельзя не решаться. Другого выхода уже, кажется, нет. Значит так, внеплановая ревизия была месяц назад. Плановая будет в июне. С этой стороны все спокойно. Начальник АТК пойдет навстречу, в этом можно не сомневаться, начальник планового в отпуске. А заместительница подпишет все, что я скажу. У зама по коммерческой части есть прекрасный лозунг. Живи сам и давай жить другим. Ну, заодно и дачку строит, и премия ему нужна. Остается только Притугин. Серафима Константиновна, вызовите мне сейчас же главного бухгалтера Притугина.
3: Хорошо, Владимир Владимирович. Вас просит поликлиника.
1: Ну, давайте. Силин слушает.
4: Владимир Владимирович, вас беспокоит Раиса Давыдовна из заводской поликлиники.
1: Угу.
4: Скажите, вы видели сегодня Нечаева?
1: Он от меня с полчаса как вышел.
4: Где он сейчас?
1: Кажется, пошел по цехам. А что такое?
4: Звонила его жена. Вчера у него была температура под 40, а утром он удрал из дома. Я вас очень прошу.
1: Это я вас очень прошу. Уложите, и чтоб не бегал. Под вашу личную ответственность. Нужна больница. Уложите в больницу. А потом, после того, как он отлежится, сразу же посылайте его в санаторий. Понятно? Сейчас переключаю вас на Серафиму Константиновну. Она распорядится, чтобы Нечаева тут же разыскали. А, Константин Иванович, прошу, прошу, садитесь. Ну что ж, сматываем зимние удочки, разматываем летние.
5: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я до апреля еще на ветке посижу. А вы так и не выбирались ни разу за зиму.
1: Ну, сами знаете, не до того.
5: Знаю.
1: Что делать будем, Константин Иванович? Как говорится, жить-то всем хочется. Вот только что разговаривал с одним корреспондентом, он сказал, завод хвалить запрещено. Не дадим план, завод останется без премии. Ну, посыпятся и другие шишки. Ну, все это вы понимаете не хуже меня.
5: Понимаю. Вы вроде бы как бы наживку кинули, Владимир Владимирович. Ну, чего вы хотите? Что предлагаете?
1: Ничего я не кинул, но у меня просто нет другого выхода, Константин Иванович. Придется нам с вами взять в промежуточный отчет продукцию не строго по стандарту.
5: Владимир Владимирович, но ведь это же, ведь за приписки.
1: Я тоже не мальчик, Константин Иванович, и все понимаю сам. Но вы учтите и то обстоятельство, что у нас есть обоснованные нормы погрузки крупногабаритных изделий до 1,5 месяцев. В отчете их можно сократить. Надо, Константин Иванович, и разумеется, без всякой огласки. Ну, конечно, риск есть, но риск минимальный. Я все рассчитал. Через несколько месяцев уже никто и не станет копать, ехала ли продукция в ящиках к потребителю или еще испытывалась на заводе. Ну, а потом сдобрим это дело тройной ухой. Век не забуду вашу уху.
5: Хорошо, Владимир Владимирович, я все понял.
1: Спасибо, Константин Иванович. Наверное, плохо будет, если мы перестанем помогать друг другу. До свидания. А в апреле на рыбалку. Договорились?
5: Договорились. До свидания.
1: До свидания. Вот так.

0: Вот так встреча.
1: Да.
0: Вы, конечно, из Москвы, Владимир Владимирович?
1: Да. А вы наверняка в санатории, Андрей Георгиевич.
0: Раиса Давыдовна не дала даже толком по заводу пройти. Сразу же погнала. Ну, как там наш промежуточный отчет? Утвержден?
1: Да-да, по всем показателям. Даже без помощи парткома.
0: Поражаюсь, как это у вас получилось.
1: Штурмовщина, сверхурочные. Как это бывает обычно?
0: Да.
1: Ну, вам это сейчас ни к чему. Уезжаете, поправляетесь окончательно. Честно говоря, на вас смотреть жутковато. Отдыхайте.
2: Володь, ты что, на рыбалку собираешься?
3: Надо съездить, больше не могу.
2: Ой, ты бы пригласил Алёшку. Совсем забыл парня.
3: Не надо устраивать мне компанию.
2: Ну, наверное, и не надо так отталкивать его от себя. У него вся комната в твоих фотографиях.
3: Ну, хорошо, хорошо, ладно.
2: Тем более, что Веру врачи загнали на 2 месяца в санаторий. Мужики одни.
1: А, я сказал хорошо.
4: Да, слушаю.
1: Алексей дома?
4: Нет еще, бродит где-то.
1: Ты ему скажи, что я ночью еду на рыбалку. Но если хочет, пусть приходит к 2 часам.
4: Ты думаешь, сейчас уже берет? Апрель ведь еще, рановато вроде бы.
1: Посмотрим.
5: Ну как, хорошие места?
1: Вот у нас главбух специалист.
6: Хорошие. Только вот пойдет ли она сегодня?
7: Может, и у нее выходной.
6: А вы же снабженец, вы обеспечите рыбу в этом случае.
5: А черви?
1: А у нас не черви, а звери. Сам бы ел, да рыбу ловить надо.
7: Да, в зеленом цехе набирали, молодой человек. Еще вчера Владимир Владимирович ждали команду.
5: Да тебе что, дядька, червей в кабинет носят.
7: Зачем в кабинет? Знаем, где выдерживать. С мучкой, с подсолнечным маслицем. Владимир Владимирович правый, сам бы ел.
5: А, не знаю. Здоровья. Я пойду к реке.
6: Алексей! Алексей, где ты? А? О, нашелся.
8: Ты послушай. Соловей.
1: Соловей. Птичек слушаешь, а удочки не готовы.
8: Да готовы, дядька.
1: Пошли, пошли. Притугин с Бревда уже забросили удочки. Ну что, 2 часа сидим, хоть бы раз клюнуло. А, не, надо было ехать сюда. Говорил, лучше на озеро. Но с доктором рыболовных наук Притугину спорить трудно.
9: Значит, вода еще не разогрелась как следует. 2 дня назад уже брала немного.
1: Ну, в каждой неудаче есть своя причина. Брала. У вас, Константин Иванович, всегда так. А, идем, Алексей. Ну, вдоль берега пройдем. Может, в другом месте вода прогрелась.
8: Зря ты его так. У рыбы все-таки свои законы.
1: Я ничего не делаю зря. Защитничаешь. Ты бы знал, что они тебе говорили, когда ты ходил птичек слушать.
8: А мне не интересно.
1: Напрасно. Правильно сказали. Юный петух.
8: Это не для того, чтобы тебе подыграть, как с червяками. Неужели не противно, когда тебе говорят во множественном числе, как этот Бревдо? Владимир Владимирович, команду дали, сказали, велели.
1: Ох, много ты кукарекаешь, Алёша. Мне тут о тебе тоже кое-что сообщили, между прочим. И кончим говорить на эту тему.
8: Почему? Разве у нас есть список запрещенных тем?
1: А ты никогда не задумывался, что у вашего семейства есть одна очень неприятная манера? Сначала сказать, а потом подумать.
8: Это называется говорить, что думать.

0: думаешь?
1: Нет. Это называется говорить, в общем-то, мелкие пакости, выдавая их за большую правду. Не замечал? Попробуй, приглядись. Нехорошая манера. И отец свой на партконференции, и ты.
0: Нет. Дело не в этом, дядя Володя.
1: А в чем же? Может, объяснишь? Сделаешь милость?
0: Сделаю. Все очень обыкновенно, дядя Володя. Ты перестал быть простым.
1: Действительно, как все обыкновенно. А может, действительно обыкновенно? Ты не знаешь. Тебя тогда еще и на свете-то не было. Я вернулся с фронта, ночей не досыпал, работал, учился. И если поднялся, это только моя заслуга, моя. Ну, а твой отец... Нет, он не работал, он вкалывал. Не учился, не хватало пороха. Вот потом прикрывался идейкой. Дескать, не всем быть начальниками. Кто-то и вкалывать должен. Паршивенькая идейка. И тебя к ней приручили. Вот это и плохо.
0: А что, разве он по-своему не прав? Что будет, если все рабочие дружно побегут в инженеры?
1: Я же говорю не обо всех, я говорю о тебе. Так вот, в вашей семье помаленьку родилось некое противодействие мне. И то, что ты сказал обо мне, что я перестал быть простым, это ведь не ты так думаешь. Это у вас в семье так думают. Я бы на это наплевал. Если бы вы мне были чужими. Ты же знаешь, мы с твоим отцом никакие не братья.
0: Знаю.
1: Но ты-то вот зовешь меня дядей?
0: Да.
1: Значит, есть у нас что-то свое близкое. Но иной раз мне становится действительно грустно от того, как вы переменили свое отношение ко мне.
0: Не переменили. Просто со стороны все виднее. Думаешь, приятно смотреть, как перед тобой лебезят, а ты...
1: Хватит, Алеша. Хватит. Рыбалка окончена. Сматывай удочки.

0: Володя, ты уже дома, как хорошо, что ты сегодня пораньше. У меня приятная новость. Мне в Попкоме предложили две путевки в Варну. Я хотела тебе об этом пораньше сообщить, позвонила на работу, но тебя не было, ты ушел по делам. А твой Цербер в седых кудряшках, Серафима Света Константиновна, говорит мне: это вы правильно делаете, Кира Николаевна, Владимира Владимировича надо обязательно куда-то увезти. Да и вам надо побыть с ним вместе побольше. Я прямо-таки растерялась, не ожидала от нее такого участия.
1: Ну, во-первых, ни в какую Варну я, разумеется, не поеду. Если я поеду нынче куда-нибудь, то один. Понимаешь, один. Мы, наоборот, должны отдохнуть друг от друга. Ну, а во-вторых, еще раз прошу тебя не проявлять ненужную заботливость.
0: Если не я, то кто же? Нас с тобой, по-моему, только двое.
1: А я говорю, хватит. Хватит этих дурацких разговоров. Мне теперь только не хватает всяких идиотских подозрений.
0: Володя!
1: Я, в конце концов, человек. Человек с обыкновенными человеческими нервами. Хватит! Я уеду в Малиновку, на заводскую базу отдыха, и буду жить там один. Куда, черт подери, ты засунула желтый чемодан?
0: Володя, Володя, успокойся, родной. Ну что же ты, ну зачем, что с тобой? Ну, конечно же, конечно, съезди, поживи там, поживи, только успокойся, не кричи так. Ну, не трать ты себя по пустякам, это же пустяки, Володя.

0: Верочка. Здравствуйте, дорогая. Ой, мы его за Островцева услали в командировку, поэтому я к вам. Кирочка, нет ли у вас медной проволоки? Мне уже просто ничего не помогает от моего радикулита. И вот теперь посоветовали оборачиваться медной проволокой.
1: Ой, нет, вы знаете, у меня нет. Я не знаю, может, в доме есть, но я не знаю, есть ли.
0: А что, Владимир Владимирович, нет дома?
1: Нет.
0: О, я тогда подожду его с вашего разрешения.
1: Да его не будет несколько дней, он в Малиновке.
0: В Малиновке?
1: Да.
0: Странно. Странно, что его потянуло в эту Малиновку. Господи, я терпеть ее не могу. И вообще, милочка, по-моему, вы распускаете своего мужа. Ну, почему бы вам было не поехать с ним вместе? Или что, вы опасаетесь семейной аллергии? Ой, знаете, я вот своего ни на шаг от себя не отпускаю. К сожалению, в этом возрасте, я имею в виду 50, мужчины особенно ненадежны.
1: Но моему еще 49.
0: Нет, и все-таки вы опрометчивы, Кирочка. Владимир Владимирович человек видный, с положением. Господи, мало ли что. Мой однажды попытался вильнуть в сторону. Я случайно узнала, что у него пассия. Ну, ничего там, конечно, не было, но на всякий случай я такой шум подняла, что ее быстренько убрали из института.
1: Ну, зачем вы мне все это говорите? Что же вы замолчали?
0: Да знаете, есть один смешной анекдот. Женщин разных наций спросили, что они сделают, если, ну, если их мужья вильнут в сторону? Француженка ответила: заведу 5 любовников. А испанка сказала: убью обоих. А наша говорит: пойду в партком.
1: Это вы рассказали о себе?
0: Ай, о всех, милочка. Я вас очень люблю, и мне не хотелось бы...
1: Говорите же, ну, говорите.
0: Я думаю, Кирочка, вам пора сходить к Нечаеву. Лучше посоветую это вам я, чем кто-нибудь другой. В конце концов, о том, что у Владимира Владимировича есть какая-то женщина, говорит уже весь завод.
1: Уходите. Слышите? Уходите.

0: Алло?
1: Это квартира Бочаровых?
0: Да? Это ты, Кира?
1: Верочка, ты можешь сейчас ко мне приехать?
0: Ну, конечно, я сейчас приеду.

0: Я прошу к телефону товарища Воронина.
1: Да, я слушаю вас.
0: Ну вот и все, Катя. Я вернулся из Малиновки, нашел на столе записку от Кивы. Я все знаю. Встречаться нам сейчас будет очень тяжело, и тебе, и мне. О своих дальнейших планах сообщи, пожалуйста, через Николая. Да, хорошо, что обошлось все без истерик. Мы живем среди услужливых людей, и кто-то сообщил ей об этом.
1: Ну, что же ты думаешь делать дальше?
0: Пока переберусь к тебе. Конечно, все эти прятания по углам были унизительны для нас обоих.
1: Володенька, а если тебя спросят?
0: Пусть спрашивают. Пусть кто угодно спрашивает. Я люблю тебя, и ты моя жена. Дело только во времени. 3 месяца на развод и месяц перед регистрацией брака. Всего 4. Как-нибудь ханжи, которому так уж необходима бумажка из ЗАГСа, потерпит эти 4 месяца.
1: Хорошо, Володенька. Завтра я отвезу Леночку к маме и сразу вернусь. Провожать нас не надо, отдохни. Я понимаю, что ты бодришься, а на душе ведь все-таки кошки скребут. До послезавтра.
0: Как ты все понимаешь. Спасибо. До встречи. Да. Человек должен любить столько, сколько может. Если только это не ведет к распущенности. Однолюбы вроде Кольки Бочарова, либо уникумы, либо бедные душой люди. У них маленькое сердце.
2: Владимир Владимирович, вас просят к телефону.
0: Кто звонит?
2: Это вы узнаете сами.
0: Силин слушает.
3: Владимир Владимирович, да. Вы меня не знаете, моя фамилия вам ничего не скажет. Я Девятов, муж, то есть бывший муж Екатерины Ворониной.
0: Слушаю вас.
3: Мне надо сказать вам несколько слов о Кате и о дочке.
0: У меня очень мало времени. Встретиться с вами не могу. Так что слушаю вас.
3: Дело в том, что у 2 людей, которых я по-прежнему люблю, начинается новая жизнь. Я не буду ничего говорить о Кате, она сделала выбор, это ее право. Я хочу поговорить о своей дочке. Теперь она будет все время с вами рядом, и я надеюсь, вы не станете выдавать себя за ее отца.
0: Нет.
3: Спасибо. Это значит, что вы не будете против, если я стану встречаться с ней, скажем, брать к себе на выходные дни.
0: Конечно. И не стану восстанавливать против вас. Это все?
3: Нет. Простите, но мне рассказывали о вас как о человеке, ну, не очень сдержанном и порой грубом. Так вот, девочка уже многое понимает, и мне горько, если она почувствует эту несдержанность на себе. У нее не очень крепкое здоровье. Вот, пожалуй, и все.
0: Я много работаю. Скорее всего, я буду уезжать, когда ваша дочка еще не проснется, а приезжать, когда она уже спит. Это вас устраивает?
3: Не очень. Дети быстро растут.
0: Послушайте, я не выношу, когда кто-то делает не то, что нужно мне. У меня начальники цехов и служб по струнке ходят. Неужели вы всерьез думаете, что я не справлюсь с ребенком? Я не педагог, но через несколько месяцев это будет послушный исполнительный ребенок.
3: Вот этого я и боюсь. Не хочу вас пугать, но если я замечу, что ей хоть на час плохо, я обращусь в суд, в обком, в ЦК.
0: Это не тон разговора со мной. Я как-то не боюсь угроз. Всего наилучшего. Серафима Константиновна, зайдите ко мне.
4: Слушаю вас, Владимир Владимирович.
0: Какого дьявола вы мне подсунули трубку? Вы же знаете, с кем я хочу говорить, а с кем нет.
4: Я бы попросила вас избрать для меня другой тон, Владимир Владимирович.
0: Что?
4: Другой тон. Я знала, кто это звонит. Он сказал сам. И я подумала, что вы обязаны.
0: Я никому ничем не обязан. Если вы хотите дальше работать со мной, прекратите думать о моих обязанностях. У вас хватит своих.
4: Я не хочу больше работать с вами. Заявление я напишу через 10 минут.
0: Не понял. А, впрочем, пожалуйста. Погодите. Укажите в заявлении причину ухода.
4: Обязательно. Я не могу работать с человеком, который может топтать всех вокруг себя. Даже собственную жену.
0: Я жду вас с заявлением через 10 минут.

0: Николай, ты меня ждешь?
1: Да, конечно, Володя.
0: Душещипательный разговор, как я понимаю. Извини, устал. Да, честно говоря, разговаривать после всего вставшего между нами мне как-то не хочется.
1: Так ведь все равно придется. Куда ты от такого разговора денешься, Володя?
0: Ну, проходи. И давай сразу. Ну чего, оробел? Где-то у меня должна быть бутылка виски. Хочешь? Для храбрости.
1: Не надо, Володя. Я пришел узнать, что же все-таки случилось. Никак не могу понять. Думаю, верчу и так, и этак. Ничего не понимаю. Ну скажи, разве так можно?
0: А почему нельзя? Ну ушел человек от одной женщины к другой. Житейский случай. Не первый и не последний.
1: Нет, я о другом спрашиваю. Ну, почему ты ушел? Полюбил? А я вот не верю. Просто ты решил, что все можешь, что тебе все позволено.
0: Ерунду говоришь.
1: Нет. Ты ведь по своим собственным законам теперь живешь. Дескать, вон сколько я обществу дал и воевал, и работал, дай бог, как. Ты это любишь повторять. Положение добился. Значит, мол, могу и для себя сделать, что хочу. Остальным нельзя, а мне вот можно. Я же силен.
0: А ты шустрый, оказывается. Зайчик с прижатыми ушками. Есть такие храбрые зайчики. И думаешь ты, брат Коля, тоже по зайчи. Капуста есть, морковка есть, ну а остальное для волка. Две морали, значит, у нас говоришь. Ну что ж, может, на этом и расстанемся?
1: Ты даже не спросил, как Кира. Это тоже морально?
0: Лучше говорить нравственно. Ну так как Кира?
1: А позвонить самому и узнать страшно? Может быть, стыдно? Брось все это, Володя. Она тебя простит, это я точно говорю.
0: Нет, не могу и не хочу. И давай действительно кончим на этом. А то у меня слишком много сегодня объяснений и разговоров. Погоди. Вот что я хочу тебе сказать напоследок. Получилось так, что у меня начинается совсем другая жизнь. Мне бы не хотелось брать в нее многих людей из прошлого.
1: Я понял. И я не удивлюсь, если теперь при встрече ты даже не поздороваешься со мной.

0: Силин.
1: Владимир Владимирович, это Свиридов. Через 2 дня в Гушарах приемка вашей турбины. Собираете чемоданы?
0: Да, пора.
1: Значит, выезжаем послезавтра, в четверг.
0: Куда?
1: Как куда? В Среднюю Азию, на Кристины.
0: О, Господи. А у меня в мыслях совсем другое. Дело в том, что я порядком устал и совсем был уже нацелился на Ялту. Ну, раз надо, так надо, Спиридон Афанасьевич. Я понимаю.
1: Ну, я все отлично понимаю. И не собираюсь, между прочим, настаивать. Пусть едет за Островцев.
0: И Нечаев. Все-таки он много сделал, что не говори.
1: Согласен. Пусть приезжает в Москву, отсюда уже полетим вместе. А вы отдыхайте, Владимир Владимирович, как следует. С женой едете?
0: Что? Ах, да, да, да.
1: Передайте ей самый сердечный привет мой. Всех вам благ.
2: Позвольте вам, Владимир Владимирович.
0: О, ну у нас с вами, кажется, установилась телепатическая связь.
2: Здравствуйте.
0: Я только что хотел разыскивать вас. Звонил Свиридов, и я сосватал вас на приемку в Среднюю Азию. Поедете? Это ваше законное право.
2: Спасибо, спасибо. А вы?
0: А я в отпуск, совсем замотался. Трудно.
2: Ну, наверное, когда трудно, лучше всего вести трудный разговор, Владимир Владимирович. А у меня такой разговор есть. Разговор о том, что вы совершили антигосударственный и антипартийный поступок, Владимир Владимирович. Я говорю о приписке к плану. Что будем делать?
0: Что хотите. И не надо притворяться, что вы этим огорчены и расстроены. Очевидно, у вас есть хороший повод отыграться за все наши прошлые отношения.
2: О чем вы говорите? За эту приписку я несу такую же ответственность, как и вы.
0: Да бросьте, Андрей Георгиевич. Вы болели, потом ушли в отпуск. Какая уж тут ответственность? Уж позвольте мне вызвать огонь на себя. Да, я распорядился вписать промежуточный отчет продукцию не строго по стандарту. Если хотите, могу объяснить, почему. Я думал в первую очередь о тех, кто здесь работает. И для кого невыполнение плана...
2: Не надо, Владимир Владимирович. Мы с вами достаточно хорошо знаем друг друга. Из всех работающих здесь вы думали только о самом себе. О директоре завода Силени. Вот в чем дело. И вот что, Владимир Владимирович. Я понимаю всю меру вашей теперешней растерянности. Вы уж извините меня за столь неприятное для вас личное слово. Но давайте поговорим серьезно, без этих нелепых обвинений.
0: Ну?
2: Я могу повторить. Это антигосударственный поступок. И я, как сами понимаете, не смогу покрыть его. Ни как коммунист, ни как просто человек. Я понимаю мотивы, по которым вы это сделали, хотя и не разделяю их. Можно я вам расскажу одну историю? Прошлым летом в моем цехе один парень-токарь поймал за руку другого, который пропыливал на станке клеймо БТК и сдавал детали по второму разу. Поймал и спросил: сам пойдешь или мне сказать? И вот у того не хватило духу пойти самому.
0: Это уже притча. Прикажете снять трубку и позвонить Рогову или в министерство?
2: Я завтра уеду, Владимир Владимирович. Поймите меня правильно. Я думаю, вам надо перешагнуть через это. В конце концов, речь идет о самом главном в жизни. О честности. А я не думаю, чтобы она была вам чужда. Ну, а теперь мне, увы, действительно надо идти готовиться к поездке в Среднюю Азию. Да. Скажите только... За Островцев об этом, об этой приписке, ничего не знал?
0: Ничего.

0: Катюша, ты работаешь?
1: Да нет, все, кончаю. Вот только осталось подпись поставить. Е-ро-ми-на. И все. Почерк, вариант Гаврилова готов. Ой, боже, какой у тебя вид. Когда же мы все-таки поедем в отпуск, а? Я сплю и во сне вижу, как мы уедем. Не могу больше. Так устала.
0: У меня большие неприятности, Катюша.
1: Господи, что случилось?
0: Ну, ты не поймешь. Очень большие неприятности. Такая уж моя жизнь. Помнишь, я пошутил. Государственная премия Львове. Может, все наоборот. Снятие с работы и строгие занесения.
1: Господи, да как же так?
0: Ой, устал, как собака. Хотел сегодня взять билеты. Но надо потерпеть, когда все это уладится.
1: А уладится?
0: Уладится, уладится. И тогда обязательно поедем. А у тебя действительно усталое лицо, Катюша?
1: Ты знаешь, мне звонила мама сегодня. Она больна, придется мне забрать к себе домой дочку. Я завтра за ней поеду.
0: А зачем завтра? Поезжай сегодня. Лучше уж ничего не откладывать. Да. Лучше ничего не откладывать.
2: Заходи, заходи, заходи, Володя. Извини, что задержал, был секретариат. Извини, что я так вот сразу с налета, с поворота. Слушай, скажи, что у тебя с Кирой?
0: Ты поэтому решил меня принять?
2: А ты полагаешь, что это маловажный повод?
0: Мы разводимся. Иногда так в жизни случается.
2: Другая женщина?
0: Другая любовь.
2: Ну, на старости-то лет.
0: Ну, еще не очень-то на старости.
2: Володя, это что, серьезно?
0: Разумеется.
2: Жаль. Жаль. Ты, конечно, понимаешь, мое отношение к этой твоей другой любви. Для меня лично, здесь есть что-то очень неприятное.
0: Просто потому, что мы знаем друг друга с детства, свои привязанности, почти семейное дело. Если бы ты не знал Киру, ты отнесся бы к этому спокойнее.
2: Да нет, не уверен. Я хочу попросить тебя только об одном, Владимир. Погляди как следует в самого себя. Все ли у тебя там в порядке?
0: У меня хватает других грехов, Георгий, чтобы я думал над этим.
2: Это каких же?
0: Это слишком долго мучило меня, чтобы я мог молчать. Ты, наверное, помнишь, как мы трещали зимой.
2: Ну? И ты...
0: Да. Мы внесли в отчет продукцию не по стандарту. Так что, как видишь, я еще могу признаваться в своих настоящих ошибках.
2: Мы? Или ты?
0: Я. Ни Заостровцев, ни Нечаев ничего об этом не знали. Нечаев вообще тогда болел. Так что считай, я один.
2: Да. Это, знаешь, сюрпризец. Вот что. Я должен ехать по делам, Володя. Поговорим после.

0: Я предпочитаю получить сведения из первых рук. Так что прошу вас, Спиридон Афанасьевич, по случаю нашего состоявшегося, наконец, знакомства, рассказать мне, как прошла приемка.
1: А что тут рассказывать? Работает наша с вами десятка на 5 с плюсом. Вот и весь рассказ. Впрочем, у нас в НИИ уже разработана машина на 15 тысяч. Думаем, на 20-тысячником. Осваивать их будет тоже за ГТ. Во всяком случае, мы так планируем на конец этой пятилетки. Конечно, придется вводить и новые мощности, но я полагаю, завод и с реконструкцией справится, с заданием новым.
0: Ну, завод-то справится.
1: А кто не справится?
0: Вот, это списки. Надо же дать людям ордена за то, что они сделали. Надо. Еще как надо. И, наверное, директору ЗГТ Силину тоже надо.
1: Разумеется. Кстати, большая группа будет выдвинута на госпремию.
0: Очень хорошо. Все правильно. Только вот на ближайшем бюро обкома мы будем слушать Силина. Да-да-да, Владимир Владимировича Силина, которого вы тоже, наверное, собираетесь выдвинуть на государственную премию.
1: Что случилось?
0: Вот, прочтите сами. Это короткое первоначальное объяснение самого Силина. Вот. Видите? Так что ни орден и ни государственную, а скорее всего, расставаться нам с Силиным надо.
1: Да, вижу, что положение весьма тяжелое. Но, Георгий Петрович, директор завода ведь не шапка, которую можно снять и тут же надеть другую. Всякая новая перестановка так или иначе отражается на производстве. Вы это знаете не хуже меня. Ну, разумеется, Силин должен ответить. Это уж сами вы должны решить, как. Партийное взыскание достаточно серьезная мера. Но вот снятие... Все-таки я уверен, что Силин опытный работник, а такими не бросаются. И давайте будем до конца откровенными. Ну, посадим мы в директорское кресло того же Заостровцева. У вас есть гарантия, что через 2-3 года в трудном положении он не сделает то же самое?
0: Вот как? А вы, Спиридон Афанасьевич, пессимист.
1: Я прагматик и не боюсь этого слова. Или, если помягче, реалист.
0: Я тоже реалист. И для меня лично реальность заключается в том, что если мы будем добренькими, прощающими или хотя бы слегка прикрывающими глаза, нас самих надо гнать. Подальше.
1: Я все-таки напомню еще раз, что партийное взыскание – это еще и воспитательная мера, и Силин многое должен будет понять после этого. Но как бы министерство ни считалось с мнением обкома, обкому стоит прислушаться и к мнению министерства. Но я вижу, что вы по-прежнему не согласны со мной, Георгий Петрович.
0: Понимаете, Спиридон Афанасьевич, каждый человек должен иметь не просто деловое, а главным образом нравственное право на что-то. По-моему, Силин утратил свое нравственное право руководить заводом, людьми. Впрочем, это только мое личное мнение. Кроме меня есть еще бюро обкома.
2: Внимание пассажиров, отправляющихся в южном направлении. С сегодняшнего числа, 15 июня, вводится новый поезд, следующий до Симферополя. Повторяю, с сегодняшнего числа, 15 июня, вводится новый поезд, следующий до Симферополя.
3: Володя!
4: А, Николай. Здравствуй.
3: Я понимаю, Володя, у тебя, наверное, сейчас один только вопрос. На кой он, черт, этот Бочаров сюда притащился? Но знаешь, я как услышал про то, что тебя на бюро сняли, я не мог не прийти. Значит, едешь в Москву за новым назначением?
4: Значит, еду. Там уж решат окончательно и о снятии, и о назначении.
3: Я хотел тебе сказать, я думаю, все будет хорошо, Володя.
4: Ты меня не уговаривай. Уж сам как-нибудь. Что дома?
3: Дома? А что дома? Все работают. Кира...
4: Что Кира?
3: Да плохо с Кирой.
4: Ты иди. Я хочу сразу лечь и уснуть.
3: Хорошо, хорошо. Я только тебя очень прошу, Володя. Так уж очень прошу. Ну, что было, то было, о чем говорить. Но главное-то в жизни должно остаться.
4: А ты знаешь, что в жизни главное?
3: Знаю. И ты тоже знаешь. Ты маму вспомни, Екатерину Федоровну. Как она жила. Не для себя ведь жила, верно?
4: Ну, ладно тебе. Я вот подумал, как все повторяется. Мне было 17, когда я уезжал от отца, от тебя, от Рогова, от Киры. В Москву учиться, входить в жизнь, начинать с изнова. И вот опять вокзал. Опять ты меня провожаешь. Только мне-то теперь не 17, а через 3 недели 50. В такие годы трудно начинать все с изнова. Да, и в году 4 времени года, а не 5. Всего не вместить.
3: Можно и вместить. Если только захотеть как следует.
4: Ладно, ладно. Иди. Ой, мне так-то сейчас хуже некуда.
2: Граждане пассажиры, поезд в Москву отправляется со второго пути через 5 минут.

0: Товарищ Нечаев, Андрей Георгиевич, вернулись, наконец, из отпуска своего.
1: Притугин, Константин Иванович, что это вы совсем на ночь глядя?
0: Мне надо с вами поговорить. Вот сейчас. Можно?
1: Может, подождем до утра, Константин Иванович? Устал, и жена спит, ребята спят.
0: Я на 15 минут. Вы не думаете, что я очень пьян? Так, самую малость. Это очень важно для меня лично. Если не сегодня, то никогда.
1: Ну, хорошо, хорошо. Идемте вот на кухню. Так что у вас стряслось?
0: И дверку прикрыть бы. Скажите, у вас нет для меня одной рюмки чего-нибудь? И я сразу же перейду к делу. Я почти не закусываю, так что вы не беспокойтесь. Нет, нет, мне только вот полстаканчика, а остальной коньячок спрячьте обратно в шкафчик. Спасибо. Спасибо, товарищ Нечаев. А я к вам виниц пришел. Большой виной виниц. Дело в том, что еще в марте меня вызвал к себе товарищ Владимир Владимирович Силин и распорядился включить в промежуточный отчет продукцию не строго по стандарту. На обычном языке это называется просто припиской. Но зато все было в ажуре с планом.
1: И вы подписали? Но ведь вы, Константин Иванович, лицо от директора независимое. Подчиняетесь непосредственно главку.
0: Это только на словах. А на деле, если директор захочет прихлопнуть главбуха, он это сделает. Так вот я и пришел сообщить вам, что я, Притугин, пошел на приписку к плану.
1: И для этого надо было так выпить, Константин Иванович? Без этого партийная совесть промолчала бы?
0: Испугалась. Люди-то все разные, товарищ Нечаев.
1: Да. О чем-то я мог бы догадаться и раньше. Да вот болезнь свалила, потом этот отпуск. Я понимал, что здесь что-то не так. И грешным делом побаивался обратиться к вам. Мне казалось, что вы захлопнетесь, как улитка, в створках.
0: А я и захлопнулся. Столько месяцев сидел в этих створках.
1: А Силин, Силин. Зачем? Почему? Для чего это сделал Силин?
2: Спасибо, записано.
3: Нового сценического успеха певца, о котором пойдет речь в нашем радиорассказе.
4: Бабушка была высокая, красивая. Артур помнит ее совсем еще молодой, с серыми добрыми глазами. Бабушка учит его петь, совсем маленького. Ей весело от того, что мальчишка повторяет за ней все песни – литовские, латышские, русские. По вечерам дед Ян Фрицевич рассказывает о Латвии. В 1905 году он вступил в партию латышских коммунистов, работал в подпольной типографии. Вместе с мужем и сыном бабушка распространяет листовки. Потом была в тюрьме. Бабушка ходила по узкой улице, смотрела на глухую тюремную стену, за которой томились муж и сын. Потом она узнала, что их повезут в теплушках на расстрел. Бабушка больше недели томилась на вокзале, бродила на путях, провожала составы, хоть бы издали увидеть мужа и сына. На границе с Россией Ян Фрицевич с сыном бежали. Артур до малейших подробностей представляет себе, как это было. Он закрывает глаза, жмется к сухой горячей руке деда и видит эшелон грязные теплушки, крошечные оконца, забранные решеткой. Вдруг тревога, выстрелы, несколько теплушек раскрыты настежь. Отец и дед бегут, вдогонку ругань, жужжание пуль. «А ты родился уж потом в Москве», — рассказывает дед, и бабушка откладывает в сторону шитье, задумчиво любуется внуком. Бабушки всегда уверены, что внуков ждет необыкновенное будущее. Многим приходилось слушать Артура Артуровича Эйзена в Большом театре, где он поет 11-й год. Всякий раз певец неузнаваем, неожидан. Около 25 образов создано артистом. Дон Базилио, князь Галицкий, Кочубей, Варлам. Все это люди разные, яркие, выпуклые, запоминающиеся.

Возникает толкование, вот гремит уж общим глазом.

0: Левитовка потрясает, Левитовка потрясает, Левитовка потрясает, и колено перед землей, и как бомба разрывает, Левитовка потрясает, Левитовка потрясает, и колено перед землей.
1: Oh.

0: Литературные чтения на Радио России. Главы из книги Тэффи «Воспоминания» читает народная артистка России Наталья Тинякова. Передача первая.
1: Москва, осень, холод. Мое петербургское житье-бытье ликвидировано. Русское слово закрыто. Перспектив никаких. Впрочем, есть одна перспектива. Является она каждый день в виде косоглазого одессита антрепренера Гуськина, убеждающего меня ехать с ним в Киев и Одессу, устраивать мои литературные выступления. Убеждал мрачно. «Сегодня ели булку? Ну так завтра уже не будете. Все, кто может, едут на Украину. Только никто не может. А я вас везу. Я вам плачу 60% с валового сбора. В лондонской гостинице лучший номер заказан по телеграфу. На берегу моря солнце светит. Вы читаете рассказ другой, берете деньги, покупаете масло, ветчину. Вы себе сыты и сидите в кафе. Что вы теряете? Спросите обо мне, меня все знают. Мой псевдоним Гуськин. Фамилия у меня тоже есть, но она ужасно трудная. Ей-богу, едем. Лучший номер в международной гостинице. Вы говорили, в лондонской? Ну, в лондонской. Плоха вам международная. Ходила, советовалась. Многие действительно стремились на Украину. Этот псевдоним Гуськин какой-то странный. Чем странный? Отвечали люди опытные. Не страннее других. Они все такие, эти мелкие антрепренеры. Сомнение пресек Аверченко. Его, оказывается, вез в Киев другой какой-то псевдоним. Тоже на гастроли. Решили выехать вместе. А Верченкин псевдоним вез еще двух актрис, которые должны были разыгрывать скетчи. «Ну вот видите, — ликовал Гуськин, — теперь только похлопочите о выезде, а там все пойдет, как хлеб с маслом!» Нужно сказать, что я ненавижу всякие публичные выступления. Не могу даже сама себе уяснить, почему. Идиосинкразия. А тут еще псевдоним Гуськин с процентами, которые он называет «парценты». Но кругом говорили: «Счастливая, вы едете! Счастливая! В Киеве пирожные с кремом!» И даже просто «Счастливая! С кремом!» Все складывалось так, что надо было ехать. И все кругом хлопотали о выезде, а если не хлопотали, не имея на успех никаких надежд, так хоть мечтали. А люди с надеждами неожиданно находили в себе украинскую кровь, нити, связи. У моего кума был дом в Полтаве. А моя фамилия, собственно говоря, не Нефедин, а Нехведин, от Хведько, малороссийского корня. Люблю цибулю с салом. Попова уже в Киеве, Ручкины, Мельзоны, Койкины, Пупины, Фики, Шпруки, все уже там. Гуськин развил деятельность. «Завтра в 3 часа приведу вам самого страшного комиссара в самой пограничной станции. Зверь! Только что раздел всю летучую мышь, все отобрал. Ну уж если они мышей раздевают, то где уж нам проскочить? Вот я приведу его знакомиться. Вы с ним полюбезничайте, попросите, чтобы пропустил. Вечером поведу его в театр». Принялась хлопотать о выезде. Сначала в каком-то учреждении, ведущем делами театральными. Там очень томная дама в прическе Клео де Мирольд, густо посыпанной перхотью и украшенной облезлым медным обручем, дала мне разрешение на гастроли. Потом в каких-то не то казармах, не то бараках, в бесконечной очереди, долгие-долгие часы. Наконец солдат со штыком взял мой документ и понес по начальству. И вдруг дверь распахнулась, и вышел сам. Кто он был, не знаю, но он был, как говорилось, весь в пулеметах. «Вы такая-то?» «Да», — призналась. «Все равно теперь уж не отречешься». «Писательница?» Молча киваю головой. Чувствую, что все кончено, иначе чего же он выскочил? «Так вот, потрудитесь написать в этой тетради ваше имя. Так проставьте число и год». Пишу дрожащей рукой, забыла число, потом забыла год. Чей-то испуганный шепот сзади подсказал. «Так», — мрачно сказал сам, сдвинул брови, прочитал И вдруг грозный рот его медленно поехал в бок в интимной улыбке. Это мне захотелось для автографа. Очень лестно. Пропуск дан. Гуськин развивает деятельность все сильнее. Приволок комиссара. Комиссар страшный. Не человек, а нос в сапогах. Есть животные головоногие. Он был носоногий. Огромный нос, к которому прикреплены две ноги. В одной ноге, очевидно, помещалось сердце, в другой совершалось пищеварение. На ногах сапоги желтые, шнурованные выше колен. И видно, что комиссар волнуется этими сапогами и гордится. Вот она, Ахиллесова пята. Она в этих сапогах. И змей стал готовить свое жало. Мне говорили, что вы любите искусство. Начинаю я издалека. И вдруг сразу, наивно и женственно, словно не совладев с порывом, сама себя перебила. Ах, какие у вас чудные сапоги! Нос покраснел и слегка разбухает. Искусство. Я люблю театры, хотя редко приходилось. Поразительные сапоги. В них прямо что-то рыцарское. Мне почему-то кажется, что вы вообще необыкновенный человек.

Да, в толще, и в гуще, и в чаще. У вас замечательные сапоги. Такие сапоги носил Торквато Тассо. И Тони, наверное. Вы гениальны. Последнее слово решило все. Два вечерних платья и флакон духов будут пропущены как орудие производства. Вечером Гуськин повел комиссара в театр. Шла оперетка «Екатерина Великая», сочиненная двумя авторами – Лоло и мною. Комиссар отмяк, расчувствовался и велел мне передать, что искусство действительно имеет за собой и что я могу провести все, что мне нужно. Он будет молчать, как рыба об лед. Больше я комиссара не видала. Последние московские дни прошли бестолково и сумбурно. Из Петербурга приехала Каза Роза, бывшая певица старинного театра. В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность. Она знала, что у кого есть и кому что нужно. Приходила, смотрела черными вдохновенными глазами куда-то в пространство и говорила: «В Кривоарбатском переулке, на углу, в Суровской лавке, осталось еще полтора аршина батиста. Вам непременно нужно его купить». «Да мне не нужно». «Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь, уж нигде ничего не останется». В другой раз прибежала запыхавшаяся: «Вам нужно сейчас же сшить бархатное платье. Вы сами знаете, что это вам необходимо. На углу в Москательной хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала, совсем свежая, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо, а такой случай уж никогда не представится». Лицо серьезное, почти трагическое. Ужасно не люблю слово «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я бы то, наверное, испугался. Покорилась Каза Розе, купила роскошный лоскут с 7 гвоздями. Странные были эти последние дни. По черным ночным улицам, где прохожих душили и грабили, бегали мы слушать оперетку Сильва или в обшарпанных кафе, набитых публикой, в рваных, пахнущих мокрой псиной пальто, слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда в моде, и даже Брюсов не постыдился возглавить своей надменной персоной какой-то там их эротический вечер. Всем хотелось быть на людях. Одним дома было жутко. Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге. Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он, в Киеве или там, откуда не вернется. Жили, как в сказке о змее Горыныче, которому каждый год надо было отдавать 12 девиц и 12 добрых молодцев. Казалось бы, как могли люди сказки этой жить на свете, когда знали, что сожрет Горыныч лучших детей их? А вот тогда, в Москве, думалось, что, наверное, и Горынычевы вассалы бегали по театрикам и покупали себе на платьишко. Везде может жить человек. И я сама видела, как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра. Эти несколько шагов в своей жизни инстинктивно стремился он пройти с наибольшим комфортом. Так и мы покупали какие-то последние лоскутья, слушали в последний раз последнюю оперетку и последние изысканные эротические стихи. Скверные, хорошие, не все ли равно? Только бы не знать, не сознавать, не думать о том, что нас тащит на лед. Из Петербурга пришла весточка. Известную артистку арестовали за чтение моих рассказов. В ЧК заставили ее перед грозными судьями повторить рассказ. Можете себе представить, с какой бодрой веселостью читался этот юмористический монолог.

0: Ток между двумя конвойными со штыками. И вдруг, о радостное чудо! После первых же трепетных фраз лицо одного из судей расплывается в улыбку.
1: «Я слышал этот рассказ на вечере у товарища Ленина. Он совершенно аполитичен».
0: Успокоенные судьи попросили успокоенную подсудимую продолжить чтение уже в ударном порядке развлечения. В общем, пожалуй, все-таки хорошо было уехать хоть на месяц, переменить климат. А Гуськин все развивал деятельность. Больше, вероятно, от волнения, чем по необходимости. Бегал почему-то на квартиру Коверченки.
1: «Понимаете, какой ужас!» — потрясая руками, рассказывал он. «Прибегал сегодня в 10 утра Коверченки, а он спит, как из ведра. Ведь он же на поезд опоздает».
0: «Да ведь мы же только через 5 дней едем».
1: «А поезд уходит в 10. Если он сегодня так спал, так почему через неделю не спать? И вообще всю жизнь он будет спать, а мы будем ждать новое дело».
0: Бегал, волновался, торопился, хлопал в воздухе, как ремень на холостом ходу. А кто знает, как бы сложилась моя судьба без этой его энергии. «Привет вам, Гуськин псевдоним. Не знаю, где вы». Намеченный отъезд постоянно откладывался. То кому-нибудь задерживали пропуск, то оказывалось, что надежды наши и упования комиссар Нос в сапогах еще не успел вернуться на свою станцию. Мои хлопоты по отъезду уже почти закончились. Сундук был уложен. Другой сундук, в котором были сложены последнее мое увлечение, старинные русские шали, поставлен был в квартире Луло. А вдруг за это время назначат какую-нибудь неделю бедноты или, наоборот, неделю элегантности, и все эти вещи конфискуют? Я попросила в случае опасности заявить, что сундук пролетарского происхождения принадлежит бывшей гухарке Федосии. А чтобы лучше поверили и вообще отнеслись с уважением, положила сверху портрет Ленина с надписью «Душеньки Фенечки» в знак приятнейших воспоминаний. Любящий Вова. Впоследствии оказалось, что и это не помогло. Проходили эти последние московские дни в мутном сумбуре. Выплывали из тумана люди, кружились и гасли в тумане, и выплывали новые. Так с берега в весенние сумерки, если смотришь на ледоход, видишь, плывет, кружится не то воз с соломой, не то хата, а на другой льдине будто волк и обугленные головешки. Покружится, повернется и унесет его течением навсегда. Так не разберешь, что это, собственно говоря, было. Появлялись какие-то инженеры, доктора, журналисты, приходила какая-то актриса. Из Петербурга в Казань проехал в свое имение знакомый помещик. Написал из Казани, что имение разграблено крестьянами, и что он ходит по избам, выкупая картины и книги. В одной избе увидел чудо. Мой портрет работы художника Шлейфера, повешенный в красном углу рядом с Николаем Чудотворцем. Баба, получившая этот портрет на свою долю, решила почему-то, что я великомученица. Неожиданно прибила к нашему берегу Л. Еворскую. Пришла элегантная, как всегда, говорила о том, что мы должны сплотиться и что-то организовать. Но что именно, никто так и не понял. Ее провожал какой-то бойскаут с голыми коленками. Она его называла торжественно «Месье Соболев». Льдина повернулась, и они уплыли в тумане. Неожиданно появилась Миронова. Сыграла какие-то пьесы в театрике на окраине и тоже исчезла. Потом вплыла в наш кружок очень славная провинциальная актриса. У нее украли бриллианты, и в поисках этих бриллиантов обратилась она за помощью к комиссару по уголовному сыску. Комиссар оказался очень милым и любезным человеком, помог ей в деле и, узнав, что ей предстояло провести вечер в кругу писателей, попросил взять его с собой. Он никогда не видал живого писателя, обожал литературу и мечтал взглянуть на нас. Актриса, спросив нашего разрешения, привела комиссара. Это был самый
1: огромный человек, которого я видела за свою жизнь. Откуда-то сверху гудел колоколом его голос, но гудел слова самые сентиментальные, детские стихи из хрестоматии и уверение, что до встречи с нами он жил только умом с ударением на «у», а теперь зажил сердцем. Целые дни он ловил бандитов, устроил музей преступлений и показывал нам коллекцию необычно сложных инструментов для перекусывания дверных цепочек, бесшумного выпиливания замков и перерезывания железных болтов. Показывал деловые профессионально-воровские чемоданчики, с которыми громилы идут на работу. В каждом чемоданчике были непременно потайной фонарик, закуска и флакон одеколону. Одеколон удивил меня. Странно, какие вдруг культурные потребности, какая изысканность, да еще в такой момент. Как им приходит в голову обтираться одеколоном, когда каждая минута дорога? Дело объяснилось просто. Одеколон этот заменял им водку, которую тогда нельзя было достать. Половивши своих бандитов, комиссар приходил вечером в наш кружок, умилялся, удивлялся, что мы те самые, и провожал меня домой. Жутковато было шагать ночью по глухим черным улицам рядом с этим верзилой. Кругом жуткие шорохи, крадущиеся шаги, вскрики, иногда выстрелы. Но самое страшное все-таки был этот охраняющий меня великан. Иногда ночью звонил телефон. Это ангел-хранитель, переставший жить умом с ударением на «у», спрашивал, все ли у нас благополучно. Перепуганные звонком успокаивались и декламировали. «Летают сны мучители над грешными людьми, и ангелы-хранители беседуют с детьми». Ангел-хранитель не бросил нас до самого нашего отъезда. Проводил на вокзал и охранил наш багаж, который очень интересовал вокзальных чекистов. У всех нас, отъезжающих, было много печали, и общей всем нам, и у каждого своей, отдельной. Где-то глубоко за зрачками глаз чуть светился знак этой печали, как кости и череп на фуражке гусаров смерти. Но никто не говорил об этой печали. Помню, раз на репетиции одной из моих пьес подошла ко мне молоденькая актриса и сказала робко: «Можно у вас спросить, вы не рассердитесь?» «Можно, не рассержусь. Зачем вы сделали так, что этого бестолкового мальчишку в вашей пьесе выгоняют со службы? Зачем вы такая злая? Отчего вы не захотели, ну, хоть приискать для него другое место? А еще в одной вашей пьесе бедный коми-вояжер остался в дураках. Ведь ему же это неприятно. Зачем же так делать? Неужели вы не можете все это как-нибудь поправить? Почему?» «Не знаю, не могу. Это не от меня зависит». Но она так жалобно просила меня, и губы у нее так дрожали, и такая она была трогательная, что я обещала написать отдельную сказку, в которой соединю всех мною обиженных, и в рассказах, и в пьесах, и вознагражу всех. «Чудесно!» — сказала актриса. «Вот это будет рай!» И она поцеловала меня. «Но боюсь одного», — остановила я ее. «Боюсь, что наш рай никого не утешит, потому что все почувствуют, что мы его выдумали, и не поверят нам». Ну вот, утром едем на вокзал. Гуськин с вечера бегал от меня к Аверченке, от Аверченки к его импресарио, от импресарио к артистам, лез по ошибке в чужие квартиры, звонил не в те телефоны и в 7 часов утра влетел ко мне, запаренный, хрипящий, как опоенная лошадь. Взглянул и безнадежно махнул рукой. «Ну, конечно, новое дело! Опоздали на вокзал!» «Быть не может, который же час? 7 часов, 10, поезд в 10, все кончено!»
0: Гуськину дали кусок сахару, и он понемногу успокоился, грызя это попугайное угощение. Внизу загудел присланный ангелом-хранителем автомобиль. Чудесное осеннее утро, незабываемое, голубое, с золотыми куполами там, наверху. Внизу серое, тяжелое, с остановившимися в глубокой тоске глазами. Красноармейцы гонят группу арестованных. Высокий старик в бобровой шапке несет узелок в бабьем кумачевом платочке. Старая дама в солдатской шинели смотрит на нас через бирюзовый лорнет. Очередь у молочной лавки, в окне которой выставлены сапоги. Прощай, Москва, милая, ненадолго, всего на месяц, через месяц вернусь, через месяц. А что потом будет, об этом думать нельзя. Когда идешь по канату, рассказывал мне один акробат, никогда не следует думать, что можешь упасть. Наоборот, нужно верить, что все удастся, и непременно напевать. Веселый мотив из Сильвы со словами потрясающего идиотизма звенит в ушах. «Любовь злодейка, любовь индейка, любовь из всех мужчин наделала слепых». Какая лошадь сочинила это либретто? У дверей вокзала ждет Гуськин и гигант-комиссар, переставший жить умом, с ударением на «у». «Москва, милая, прощай! Через месяц увидимся!» С тех пор прошло 10 лет.
2: Вы слушали главы из книги Тэффи «Воспоминания». Читала народная артистка России Наталья Тинякова. Продолжение завтра в это же время.

0: Литературные чтения на Радио России. Главы из книги Тэффи «Воспоминания» читает народная артистка России Наталья Тинякова. Передача вторая.
1: Началось путешествие довольно гладко. Ехали в вагоне второго класса, каждый на своем месте, не под скамьей и не в сетке для багажа, а как вообще пассажирам сидеть полагается. Антрепренер мой, псевдоним Гуськин, волновался, почему поезд долго не отходит, а когда отошел, стал уверять, что отошел преждевременно. И это недобрый знак. Еще увидите, что будет. Вид у Гуськина, как только он влез в вагон, мгновенно и странно изменился. Казалось, будто он путешествует дней 10, и вдобавок при самых зверских условиях. Башмаки у него расшнуровались, воротничок отстегнулся и обнаружил под кадыком круглый зеленый знак от медной запонки. И что совсем уж странно, щеки покрылись щетиной, будто он дня 4 отпускает бороду. Кроме нашей группы сидели в том же отделении 3 дамы. Разговоры велись то в полголоса, а то и совсем шепотом, на тему, близкую переживаемому моменту. Как кто словчился перевести за границу бриллианты и деньги? Под эту мирную беседу на жуткие темы ехать было приятно и удобно, но не проехали мы 3 часов, как вдруг поезд остановился и велели всем высаживаться. Вылезли, выволокли багаж, простояли на платформе 2 часа и влезли в другой поезд, весь 3-классный, набитый до отказа. Против нас оказались злющие белоглазые бабы. Мы им не понравились. «Едут», — сказала про нас рябая с бородавкой. «Едут? А чего едут? И зачем едут? И сами не знают». «Шо с цепи сорвавши?» — согласилась с ней другая в замызганном платке, кончиками которого она элегантно вытирала свой утиный нос. Больше всего раздражала их китайская собачка, крошечный шелковый комочек, которую везла на руках старшая из наших актрис. «Ишь, собаку везет! Сама в шляпке и собаку везет! Оставила бы дома, людям сесть некуда, она собачищу везет!» «Она же вам не мешает!» — дрожащим голосом вступилась актриса за свою собачищу. «Все равно я бы вас к себе на колени не посадила». «Небось, мы собак с собой не возим!» — не унимались бабы. «Ее одну дома оставлять нельзя. Она нежная. За ней ухода больше, чем за ребенком».
2: «Чего? Ой! Да что ж это?» Вдруг окончательно взбеленилась рябая и даже с места вскочила. «И, послушайте-ка, что тут говорят-то? Вон энта в шляпке говорит, что наши дети хуже собак. Да неужто мы это сносить-то должны?» «Кто? Мы? Мы собаки, а она нет?» Зароптали злобные голоса. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы дикий визг не прервал этой интересной беседы. Визжал кто-то на площадке. Все сорвались с мест, кинулись узнавать. Рябая сунулась туда же и, вернувшись, очень дружески рассказывала нам, как там поймали вора и собрались его под вагон спущать. Да тот на ходу спрыгнул. «Жуткие типики», — сказала Верченко. «Старайтесь не обращать ни на что внимания. Думайте о чем-нибудь веселом». «Думаю. Вот сегодня вечером зажгутся в театре огни, соберутся люди, рассядутся по местам и станут слушать. Любовь злодейка, любовь индейка, любовь из всех мужчин наделала слепых. И зачем я только вспомнила? Опять привязался этот идиотский куплет, как болезнь. Кругом бабы весело гуторят, как бы хорошо было вора под колеса спустить, и что он теперь не иначе, как с проломленной головой лежит. Самосудом их всех надо. Глаза выколоть, язык вырвать, уши отрезать, а потом камень на шею да в воду. У нас в деревне подо льдом проволакивали на веревке из одной пролуби, да в другую. Жгут их тоже много.
1: О, интересно, что бы они с нами сделали за собачку, если бы история с вором не перебила настроение? Любовь-злодейка, любовь-индейка. Какой ужас, говорю я Верченке. Тише, останавливает он. Я не про них. У меня своя пытка. Не могу от Сильвы отвязаться. Буду думать о том, как бы они нас жарили. Может быть, это поможет. Воображаю, как моя рябая визави суетилась бы. Она хозяйственная, раздувала бы щепочки. А что бы говорил Гуськин? Он бы кричал: «Позвольте, но у нас контракт. Вы мешаете ей выполнить договор и разоряете меня, как антрепренера. Пусть она сначала заплатит мне неустойку». Индейка и злодейка понемногу стали отходить, глохнуть, гаснуть. Поезд подходил к станции. Засуетились бабы с узлами, загромыхали сапожищи солдат, мешки, кули, корзины, закрыли свет Божий. И вдруг за стеклом искаженное ужасом лицо Гуськина. Он ехал последние часы в другом вагоне. Что с ним случилось? Страшный, белый, задыхается. «Вылезайте скорее! Маршрут меняется! По этой дороге проехать нельзя! Потом объясню!» «Нельзя так нельзя!» Вылезаем. Я замешкалась и выхожу последняя. Только что спрыгнула на платформу, как вдруг подходит ко мне оборванный нищий мальчишка и отчетливо говорит: «Любовь-злодейка, любовь-индейка. Пожалуйте полтинник». «Что?» «Полтинник. Любовь-злодейка, любовь-индейка». Кончено. Сошла с ума. Слуховая галлюцинация. Не могли, видно, мои слабые силы перенести этой смеси оперетку Сильва с народным гневом. Ищу дружеской поддержки, ищу глазами нашу группу, а Верченко ненормально деловито рассматривает собственные перчатки и не откликается на мой зов. Сую мальчишке полтинник, ничего не понимаю, хотя догадываюсь. «Признавайтесь сейчас же», — говорю о Верченке. Он сконфуженно смеется. «Пока, — говорит, — вы в вагоне возились, я этого мальчишку научил. Хочешь, — спрашивают, — деньги заработать? Так вот сейчас из этого вагона вылезет пассажирка в красной жабочке. Ты подойди к ней и скажи: любовь-злодейка, любовь-индейка. Она за это всегда всем по полтиннику дает». Мальчишка оказался смышленый. Гуськин, хлопотавший у багажного вагона с нашими сундуками, подошел, обливаясь зеленым потом ужаса. «Новое дело!» — трагическим шепотом сказал он. «Этот бандит расстрелялся!»
2: «Какой бандит?»
1: «Да ваш комиссар! Чего вы не понимаете, ну? Расстреляли его за грабежи, за взятки! Через ту границу ехать нельзя! Там теперь не только оберут, а еще и зарежут! Попробуем проехать через другую».
2: Через другую, так через другую. Часа через два сели в другой поезд и поехали в другую сторону. Приехали на пограничную станцию вечером. Было холодно, хотелось спать. Что-то нас ждет. Скоро ли выпустят отсюда и как поедем дальше? Гуськин с Аверченкиным псевдонимом ушли на вокзал для переговоров и выяснения положения, строго наказав нам стоять и ждать. Платформа была пустая. Изредка появлялась какая-то темная фигура, не то сторож, не то баба в шинели, смотрела на нас подозрительно и снова уходила. Ждали долго. Наконец показался Гуськин. Не один. С ним четверо. Один из четырех кинулся вперед и подбежал к нам. Эту фигуру я никогда не забуду. Маленький, худой, черный, кривоносый человечек в студенческой фуражке и в огромной, великолепной бобровой шубе, которая стелилась по земле, как мантия на королевском портрете в каком-нибудь тронном зале. Шуба была новая, очевидно, только что содранная с чьих-то плеч. Человечек подбежал к нам, левой рукой, очевидно, привычным жестом подтянул штаны, правую вдохновенно и восторженно поднял кверху и воскликнул: «Вы Тэфи? Вы Аверченко?
1: Браво, браво и браво. Перед вами комиссар искусств этого местечка. Запросы огромные. Вы, наши дорогие гости, остановитесь у нас и поможете мне организовать ряд концертов с вашими выступлениями, ряд спектаклей, во время которых исполнители «Местный пролетариат» под вашим руководством разыграют ваши пьесы.
3: «Мы бы, конечно, с удовольствием», — спокойно отвечает Аверченко, «но, к сожалению, у нас снят Киевский театр для наших вечеров, и мы должны очень спешить».
2: «Ничего подобного!» —
1: воскликнул Робеспьер и вдруг понизил голос. «Вас никогда не пропустят через границу, если я об вас не попрошу специально».
2: «А почему я буду просить?» «Потому что вы отозвались на нужды нашего пролетариата. Тогда я смогу даже попросить, чтобы пропустили ваш багаж».
1: Тут неожиданно выскочил Гуськин и захлопотал. «Господин комиссар, ну, конечно же, они соглашаются. И я, хотя теряю на этой задержке огромный капитал, но я сам берусь их уговорить, хотя я сразу понял, что они уже рады служить нашему дорогому пролетариату. Но имейте в виду, господин комиссар, только один вечер». «Но какой вечер! Такой вечер, что вы мне оближете все пальчики! Вот так! Завтра вечер, послезавтра утром в путь! Ну, вы уже согласны, ну, вы уже довольны! Но где бы нам переночевать наших гостей?»
2: «Стойте здесь, мы сейчас все устроим!» — воскликнул Робеспьер и побежал, заметая следы бобрами.
1: Три фигуры, очевидно, его свита, последовали за ним.
2: Попали в самое гнездо. Каждый день расстрелы. 3 дня тому назад сожгли живьем генерала. Багаж весь отбирают. Надо выкручиваться.
1: «Пожалуй, придется ехать назад, в Москву».
2: «Тш-ш-ш!» — шелестел Гуськин. «Они вас пустят в Москву, чтобы вы рассказали, как они вас ограбили? Так они вас не пустят!» С жутким ударением на «не», сказал он и замолчал.
1: Вернулся Аверченкин, антрепренер. Шел, прижимаясь к стенке, и оглядывался, втягивая голову в плечи. «Где же вы были?» «Сделал маленькую разведку. Беда. Некуда сунуться. Местечко битком набито народом». С удивлением оглядываюсь. Так не вяжутся эти слова с пустотой этих улиц, с тишиной и синими сумерками, непрорезанными лучом фонаря. Где же все эти люди? И почему они здесь сидят?
2: Почему? По 2-3 недели сидят. Не выпускают их отсюда, ни туда, ни сюда. Что здесь делается? Не могу говорить. Ш-ш-ш-ш. По платформе широкой птицей летел в бобрах наш Робеспьер. За ним свита.
1: «Помещение для вас найдено. 2 комнаты. Сейчас оттуда выселяют.
2: Сколько их там набито с детьми? Такой рев подняли. Но у меня ордер. Я реквизирую на нужды пролетариата». И снова левой рукой подтянул штаны, а правую вдохновенно простер вперед и вверх, как бы обозначая путь к дальним звездам.
1: «Знаете что, — сказал я, — это нам совсем не подходит. Вы их, пожалуйста, не выселяйте, мы туда пойти не можем».
2: «Да, — подтвердила Верченко, — там у них дети, понимаете, это не годится».
1: Гуськин вдруг весело развел руками. «Да, они у нас такие, хе-хе, ничего не поделаешь, да вы уж не беспокойтесь, мы где-нибудь притулимся, они уж такие!» Приглашал публику веселым жестом удивляться, какие, мол, мы чудаки, но сам, конечно, душою был с нами. Робеспьер растерялся, и тут неожиданно выдвинулся какой-то субъект, до сих пор скромно прятавшийся за спиной свиты. «Я могу предложить
2: Что? Комнаты.
1: Кто такой? Впрочем, мне все ли равно? Повели нас куда-то за вокзал в домик казенного типа. Заика оказался мужем дочери бывшего железнодорожника. Робеспьер торжествовал. «Ну вот, ночлег я вам обеспечил, устраивайтесь, а я вечерком загляну». Заика мычал, кланялся, устроились. Мне с актрисами дали отдельную комнату, а Верченко взял к себе Заика, псевдонимов упрятали в какую-то кладовку. Дом был тихий, по комнатам бродила пожилая женщина, такая бледная, такая измученная, что казалось, будто она ходит с закрытыми глазами. Кто-то еще шевелился на кухне, но в комнату не показывался. Кажется, жена Заики. Напоили нас чаем. «Можно бы ветчины?» — шепнул Заика. «Пока светло». «Нет, уже стемнело», — прошелестела в ответ старуха и закрыла глаза. «Мамаша, а если без фонаря, а только спички?» «Иди, если не боишься». Заика поежился и остался. «Что все это значит? Почему у них ветчину едят только днем?» Спросить неловко. Вообще спрашивать ни о чем нельзя. С самого простого вопроса хозяева пугаются и уклоняются от ответа. А когда одна из актрис спросила старуху, здесь ли ее муж, та в ужасе подняла дрожащую руку, тихо погрозила ей пальцем и долго молча всматривалась в черное окно. Мы совсем притихли и сжались. Выручал один Гуськин. Он громко отдувался и громко говорил удивительные вещи. «А у вас, я вижу, ушел дождь. На улице мокро. Когда идет дождь, так уж всегда на улице мокро. Когда в Одессе идет, так и в Одессе мокро. Так и не бывает, чтобы в Одессе шел дождь, а в Николаеве было мокро. Ха-ха. Уж где идет дождь, так там и мокро. А когда нет дождя, так не дай бог, как сухо. Ну, а кто любит дождь, я вас спрашиваю? Никто не любит, ей-богу. Ну, чего я буду врать? Гуськин был гениален, оживлен и прост. И когда распахнулась дверь, и влетел Робеспьер, сопровождаемый свитой, усиленный до 6 человек, он нашел уютную компанию, собравшуюся вокруг чайного стола послушать занятного рассказчика. «Великолепно!» — воскликнул Робеспьер. Подтянул левой рукой штаны и, не снимая шубы, сел за стол. Свита разместилась тоже. «Великолепно! Начало 8. Барак декорирован еловыми шишками, вместимость 150 человек. Утром расклеиваем плакаты, а сейчас побеседуем об искусстве. Кто главнее, режиссер или хор?» Мы растерялись, но не все. Молоденькая наша актриса, как полковая лошадь, услышавшая звуки трубы, сорвалась и понесла кругами, прыжками, поворотами. Замелькал Мирхольд с треугольниками соотношения сил, Евреинов с театром для себя, комедия дель арте, актера творчества, долой рампу, соборное действо и тра-та-ра-ра-ра-ра-та-ра-та-та. Робеспьер был упоен. «Это как раз то, что нам нужно. Вы останетесь у нас и прочтете несколько лекций об искусстве. Это решено!» Бедная девочка побледнела и растерянно смотрела на нас. «У меня контракт. Я через месяц могу. Я вернусь. Я клянусь!» «Но теперь уже понесся Робеспьер. У него был свой репертуар. Пьеса на заумном языке. Широкое развитие жеста. Публика сама сочиняет пьесы и тут же их разыгрывает. Актеры изображают публику, для чего нужен больший талант, чем для обычной рутинной актерской игры». Все шло гладко. Нарушала мирную картину культурного уюта только маленькая собачка. Робеспьер производил на нее явно зловещее впечатление. Крошечная, как шерстяная рукавица, она рычала на него с яростью тигра, щерила бисерные зубки и вдруг, закинув голову, завыла, как простой цепной барбос. И Робеспьер, несшийся на крыльях искусства в неведомые просторы, вдруг почему-то страшно испугался и осекся на полуслове. «Аленушка, — сказал я, — пора нам спать. Завтра с утра будем репетировать». Распрощались общим поклоном и пошли к себе. Тихая хозяйка пошла за нами со свечкой. «Свет погасите!» —
3: шепнула она. «Разденетесь уж как-нибудь по тьмах, а штору, ради бога, не спускайте». Мы стали спешно устраиваться. Она задула свечку. «Так помните про штору, ради бога!» Ушла. Чье-то теплое дыхание около меня. Это актриса Аленушка. «У него на этой чудесной шубе на спине дырка», шепчет она. «И что-то темное вокруг, что-то страшное». «Спите, Аленушка, все мы устали и нервничаем. Всю ночь собачка беспокоится, рычит и скулит. И на рассвете Аленушка говорит во сне жутким громким голосом. Я знаю, от чего она воет. У него шуба прострелена, и кровь запеклась. У меня сердце бьется до тошноты. Я не рассматривала этой шубы, но сейчас понимаю, что все это и не видя, знала». Утром проснулись поздно. Холодный серый день. Дождь. За окном сараи, амбары, подальше насыпь. Пусто, ни души. В дверь стучит Кузькин. «Вы скоро? Здешняя молодежь уже два раза прибегала». Хозяйка уходит. Я приоткрываю дверь, подзываю Кузькина. «Кузькин, скажите, все благополучно? Выпустят нас отсюда?» Шепотом спрашиваю я.
4: «Улыбайтесь! Ради бога, улыбайтесь!» — шепчет Кузькин, растягивая рот в зверской улыбке.
2: «Улыбайтесь, когда разговариваете. Может, кто, не дай бог, подсматривает. Обещали выпустить и дать охрану. Здесь начинается зона в 40 верст. Там грабят».
3: «Кто же грабит?»
4: «А кто? Они же и грабят. Ну, а если будут провожатые из самого главного пекла, так они таки побоятся. Одно скажу, мы должны отсюда завтра уехать, иначе, ей-богу, я буду очень удивлен, если когда-нибудь увижу свою мамашу».
3: Мысль была сложная, но явно неутешительная. «Сегодня весь день сидите дома, выходить не надо. Устали и репетируют, все репетируют, и все устали. А вы не знаете, где сам хозяин?» «Точно не знаю. Или он расстрелян, или он бежал. Или он здесь под полом сидит.
4: А то чего они так боятся? Весь день, всю ночь двери и окна открыты. Отчего не смеют закрыть? Почему показывают, что ничего не прячут? Но чего нам с вами об этом думать? И чего об этом рассуждать? Что нам за это заплатят? Дадут почетное гражданство? У них тут были дела, такие дела, которые пусть у нас не будут. Этот заикаться стал от чего? 3 недели заикается. Так мы не хотим заикаться. Мы лучше себе уедем с сундучками и с охраной».
3: В столовой двинули стулом.
4: «Скорее репетировать!» — громко закричал Кузькин, отскочив от двери. «Вставайте скорее! Ей-богу, 11 часов, а они спят, как из ведра».
3: Мы с Аленушкой под предлогом усталости провели весь день у себя. А Верченко, антрепренера и актриса с собачкой, приняли на себя беседу с вдохновенными культуртрейгерами. Ходили даже с ними гулять. «Любопытная история», — рассказывал вернувшийся Верченко. «Видите тот разбитый сарай? Рассказывают, что 2 месяца тому назад здесь большевикам пришлось плохо, и какому-то ихнему главному комиссару понадобилось спешно удирать. Он вскочил на паровоз и велел железнодорожнику вести себя. А тот взял да и пустил машину полным ходом в стену депо. Большевик заживо сварился. А тот? Того не нашли. Может быть, это и есть наш хозяин».
0: Вы слушали главы из книги Тэффи «Воспоминания». Читала народная артистка России Наталья Тинякова. Продолжение завтра в это же время.

0: Литературные чтения на Радио России. Глава из книги Тэффи «Воспоминания». Читает народная артистка России Наталья Тинякова. Передача третья.
1: Бесконечно тянулся день, сумеречный, мокрый. Мы забились в нашу дамскую комнату, туда же пришел и Аверченко. Точно по уговору никто не говорил о том, что в настоящий момент больше всего волновало. Вспоминали о последних московских днях, об оставленной компании этих последних дней. Ни о настоящем, ни о будущем, ни слова. Как-то поживает высокий ростом покровитель, все ли еще живет сердцем или снова зажил умом с ударением на «у». Вспоминали хлеб последних московских дней двух сортов, из опилок, рассыпавшийся, как песок, и из глины, горький, зеленоватый, всегда сырой. Аверченко взглянул на часы. Ну вот, скоро и вечер, уж 5 часов. Кажется, кто-то стукнул в окно, насторожилась Аленушка. Под окном Гуськин. «Госпожа Тэффи, господин Аверченко!» — громко кричит он. «Вы должны непременно немножко пройтись. Ей-богу, к вечеру нужно иметь свежую голову для звука голоса». «Да ведь дождь идет». «Дождь маленький, непременно нужно, это я вам говорю». «Он, может быть, хочет что-нибудь сказать?» — шепчу я Аверченке. «Выйдите вперед и узнайте, один ли он. Если Робеспьер с ним, я не выйду». Я не могу. Больше всего я боялась, что мне придется пожать руку этому Робеспьеру. Я могла отвечать на его вопросы, смотреть на него, но дотронуться чувствовала, что не смогла бы. Такое острое, истерическое отвращение было у меня к этому существу, что я не отвечала за себя, не могла поручиться, что не закричу, не заплачу, не выкину чего-нибудь непоправимого, за что придется расплачиваться не только мне самой, но и всей нашей компании. Чувствовала, что физического контакта с этой гадиной не вынесу. Аверченко показался за окном и поманил меня. «Не ходите направо», — шепнула мне хозяйка в сенях, делая вид, что ищет мои калоши. «Идем посреди улицы», — шепнул Гуськин. «Мы себе гуляем для воздуха». И мы пошли мерно и вольготно, поглядывая на небо. «Да, все больше на небо. Гуляем, да и только». «Не смотрите на меня, смотрите себе на дождик», — бормотал Гуськин. Огляделся, обернулся, успокоился и заговорил. «Я таки кое-что узнал. Здесь главное лицо — комиссарша Ха». Он назвал звучную фамилию, напоминающую собачий лай. «Ха — молодая девица, курсистка, не то телеграфистка, не знаю. Она здесь все. Сумасшедшая, как говорится, ненормальная собака. Зверь!» — выговорил он с ужасом и с твердым знаком на конце. Все ее слушаются. Она сама обыскивает, сама судит, сама расстреливает. Сидит на крылечке, тут судит, тут и расстреливает. А когда ночью у насыпи, так это уже не она. И ни в чем не стесняется. Я даже не могу при даме рассказать, я лучше расскажу одному господину Аверченке. Он писатель, так он сумеет как-нибудь в поэтической форме дать понять. Ну, одним словом. Скажу, что самый простой красноармеец иногда от крылечка уходит куда-нибудь себе в сторонку. Ну так вот, эта комиссарша никуда не отходит и никакого стеснения не признает. Так это же ужас! Он оглянулся. Повернем немножечко в другую сторону. «А что насчет нас слышно?» — спросила я. «Обещают отпустить». Только комиссарша еще не высказалась. Неделю тому назад проезжал генерал. Бумаги все в порядке. Стала обыскивать, нашла Келинку, лампасы себе зашил. Так она говорит, на него патронов жалко тратить. Бейте прикладом. Ну, били. Спрашивает, жив еще? Ну, говорят, еще жив. Так облейте керосином и подожгите. Облили и сожгли. Не смотрите на меня, смотрите на дождик. Мы себе прогуливаемся. Сегодня утром одну фабриканшу обыскивали. Много везла с собой. Деньги, меха, бриллианты. С ней приказчик ехал. А муж на Украине. К мужу ехала. Все отобрали. Буквально все. В одном платье осталось. Какая-то баба дала ей свой платок. Неизвестно еще, пропустит ее отсюда или... Ой, да куда же мы идем? Вертайте скорей. Мы почти подошли к насыпи. «Не смотрите же туда, не смотрите!» — хрипел Гуськин. «Ой, вертайте скорее, мы же ничего не видали. Идите тихонько, мы же себе гуляем. У нас сегодня концерт, мы же гуляем!» — убеждал он кого-то и улыбался побелевшими губами. Я быстро повернулась и почти ничего не видела. Я даже не поняла, чего именно не надо было видеть. Какая-то фигура в солдатской шинели нагибалась, подбирала камни и швыряла в свору собак, которые что-то грызли. Но это было довольно далеко, внизу, у насыпи. Одна собака отбежала, волоча что-то по земле. Это все было так мгновенно. Мне показалось, что волочит она, наверное, показалось... Волочит руку. Да, какие-то лохмотья и руку. Я видела пальцы. Только ведь это невозможно. Ведь нельзя же отгрызть руку. Помню холодный липкий пот на висках и у рта и судорогу потрясающей тошноты, от которой хотелось рычать по-звериному. «Идемте, идемте!» Аверченко ведет меня под руку. Ведь хозяйка предупреждала, хочу я сказать, но не могу разжать зубы и ничего не могу выговорить. «Мы попросим горячего чая», — кричит Гуськин, — «и мигрень живо пройдет. От холодного мигрень всегда проходит». «Что?» Когда мы подошли к дому, он шепнул актрисам нашим ни о чем ни полслова. Все равно, даже если очень громко завизжать, так новый строй наладить не успеют. Нам утром надо уезжать. Что? Гуськина «что» не означает вопроса и ответа не требует. Это просто стиль и риторическое украшение речи. Хотя иногда казалось, что в Гуськине два человека. Один говорит, а другой с удивлением переспрашивает. Дома застали мирную картину. Лампа, самовар. Одна из актрис поет молоком свою собачку. Другая репетирует какой-то монолог для вечера. Что же, однако, я буду читать? Какая у нас будет аудитория? Робеспьер говорил, что все светлые личности, сбросившие вековые цепи. Каторжники, что ли? И вдобавок глубокие ценители и знатоки искусства. Какого искусства? А Верченко решил, что блатной музыки. Что же читать? Надо читать нежные стихи, решила Аленушка. Поэзия облагораживает. А я все-таки лучше прочту сценку в участке. Не так благородно, зато роднее, сказала Верченко. Аленушка спорила. Она на гастролях в Западном крае читала мою Федосью. Ходила Федосия, калика перехожая и так далее. Вещь очень актерами любимая и зачитанная. И вот представьте себе, в антракте забежал ко мне за кулисы один старый иноверец, совсем простой, и со слезами говорил: «Милая госпожа артистка, ну прочтите же еще раз мне про эту морковью». «Ведь там же про Христа говорилось», — пламенно убеждала Аленушка. «Иноверцу, наверное, это было неприятно, а все-таки это его растрогало». «Милая Аленушка», — сказала я, — «вашего иноверца здесь, наверное, не будет. Читайте лучше что-нибудь про аэроплан или про жареную баранину». В сенях раздался восторженный голос Робеспьера. Я вышла из комнаты. Вечер. 8 часов. Пора отправляться на знаменитый концерт. Как одеться? Вопрос серьезный. Думали, решили надеть блузки и юбки. «Если наденем что-нибудь понаряднее, наверное, ограбят», — сказала актриса с собачкой. «Не надо им показывать, что у нас есть приличное платье». «Ладно. Идти придется пешком, через ограды, пересечь полотно железной дороги, потом мимо амбаров. Дождь. Грязь хлюпает, где пожиже, и чмокает, где погуще. В потьмах кажется, будто она кипит и шевелится. Аленушка сразу завязла и пищит, что у нее калоши захлебнулись. Гуськин водит над дорогой слепым фонариком, словно кадит дождю и ночи. Какая неуютная дорога в клуб просвещения и культуры. А на что им лучше, говорит незнакомый голос. Там все равно никто никогда не бывает. Кто-то хлюпнул и чмокнул около меня, кто-то чужой. Надо быть осторожней. Но все-таки, если мы даже кое-как доберемся, как же мы вылезем на эстраду с комьями грязи на ногах? А Верченкин импресарио советует снять башмаки и чулки, идти босиком, а там уже в клубе попросить ведро воды, вымыть ноги и обуться. Или наоборот, идти как есть, а там в клубе потребовать воды, вымыть ноги и идти на эстраду босиком. Или еще лучше, выстирать в клубе чулки, а что мокрое, так ведь это будет малозаметно. «А вы умеете стирать?» — мрачно спросил чей-то голос. Гуськин ворочил грязь своими корявыми штиблетами и молча кадил фонариком. Сверкнули босые ноги Аленушки. Я не могла решиться снять башмаки. Робеспьер проходил сегодня по этой дорожке и, пожалуй, еще где-нибудь плюнул. «Это ваше?» — кто-то подает мне что-то круглое, черное. «Что это за гадость?» «Ваша калоша, и в ней туфля». «Гуськин!» — кричу я. «Я не могу идти дальше! Я умру!» Гуськин деловито приблизился. «Не можете? Ну так садитесь мне на шею». Я поняла это приглашение как аллегорическое. «Губите, мол, все дело, а я должен вас вывозить». «Гуськин, я правда не могу. Смотрите, я стою как цапля на одной ноге. Мой башмак весь в грязи. Как же я его надену, когда, может быть, Робеспьер плюнул? Гуськин, спасите меня». «Так я же говорю, садитесь мне на шею, я вас понесу». «Ничего не понимаю». «Вы такой огромный, Гуськин, мне не влезть». «Встаньте сначала на заборчик. Или вот тут кто-то небольшой, кажется, из молодежи. Можно сначала на него». «Поеду на Гуськине, как кузнец в акула на черте». Много раз приходилось мне в моей жизни отправляться на концерты. Ездила и в каретах, и в автомобилях, и на извозчиках, но на собственном импресарио ни разу. «Спасибо, Гуськин, но уж очень вы огромный, у меня голова закружится». Гуськин растерялся. «Ну, хоть наденьте мои башмаки». Тут у меня без всякой высоты закружилась голова. Как в минуты высшего душевного напряжения вся минувшая жизнь острым зигзагом пронеслась перед моим внутренним взором. Детство, первая любовь, война, третья любовь, литературная слава, вторая революция. И все это увенчивается незабываемыми штиблетами Гуськина. В черную ночь, в глуши, в грязи, какой бесславный конец. Потому что пережить этого, вы понимаете, нельзя. «Спасибо, Гуськин. Вы высокой души человек. Я и так дойду». И, конечно, дошла. В закуте деревянного барака, играющей роль уборной господ артистов, пока нам оттирали башмаки газетной бумагой, мы смотрели в щелочку на нашу публику. Барак вмещал, вероятно, человек 100. С правой стороны на подпорках и брусьях висело нечто вроде не то галерки, не то просто сеновала. В первых рядах генералитет и аристократия. Все в коже. Я говорю, конечно, не о собственной человеческой, а о телячьей, бараньей, словом, революционной коже, из которой шьются куртки и сапожища с крагами. Многие в пулеметах и при оружии. На некоторых по два револьвера, словно пришли не на концерт, а на опасную военную разведку, вылазку, на схватку с врагом, превосходящим силами. «Смотрите на эту, вон в первом ряду посредине», — шепчет Гуськин. «Это она!» Коренастая, коротконогая девица, сонным лицом, плоским, сплющенным, будто прижала его к стеклу, смотрит. Клеенчатая куртка в ломчатых складках, клеенчатая шапка. «Какой зверь!» С ужасом и твердым знаком шипит мне на ухо Гуськин. «Зверь? Не нахожу. Не понимаю. У нее ноги не хватают до полу, сама широкая, плоское лицо тускло, точно губкой провели по нему. Ничто не задерживает внимания, и нет глаз, нет бровей, нет рта. Все смазано, сплыло. Ничего инфернального. Скучный комок. Женщины с такой внешностью ждут очереди в лечебницах для бедных, в конторах для найма прислуги. Какие сонные глаза! Почему они знакомы мне? Видела я их, видела, давно, в деревне, баба-судомойка. Да-да, вспомнила. Она всегда вызывалась помочь старичку-повару, когда нужно было резать цыплят. Никто не просил. Своей охотой шла, никогда не пропускала. Вот эти самые глаза, вот они, помню их.
2: «Ой, не смотрите же так долго!» — шепчет Гуськин. «Разве можно так долго?»
1: Я нетерпеливо мотнула головой, и он отошел, а я смотрела. Она медленно повернула лицо в мою сторону и, не видя меня через узкую щель кулисы, стала мутно и сонно глядеть прямо мне в глаза. Как сова, ослепленная дневным светом, чувствует глазами человеческий взгляд и всегда смотрит, не видя, прямо туда, откуда глядят на нее. И в этом странном слиянии остановились мы обе. Я говорила ей: «Все знаю. Скучна безобразной скукой была твоя жизнь, звяр. Никуда не ушагала бы ты на своих коротких ногах. Для трудной дороги человеческого счастья нужны ноги подлиннее. Дотянула, дотосковала бы лет до 30, а там, пожалуй, подвесилась бы на каких-нибудь старых подтяжках или отравилась бы ваксой. Такова песнь твоей жизни. И вот какой роскошный пир приготовила для тебя судьба. Напилась ты терпкого, теплого человеческого вина досыта, допьяна, хорошо, правда? Залила свое сладострастие, больное и черное, и не из угла, тайно походливо и робко, а во все горло, во все свое безумие. Те товарищи твои в кожаных куртках с револьверами, простые убийцы-грабители, чернь преступления, ты убийцы-грабители, чернь преступления. Ты им презрительно бросила подачку, шубы, кольца, деньги. Они, может быть, и слушаются, и уважают тебя именно за это бескорыстие, за идею.

какой-то темный сброд. Женщина была до отказу путниками вроде нас. А оказывается, переехать через границу еще не значило свободно циркулировать по Украине. Здесь тоже надо было исхлопотать какие-то бумаги и пропуски, и на это нужно было время. Вот и сидели здесь путники вроде нас. Долго колесил наш обоз по улицам, ища пристанище. Мы сидели молча, продрогшие, унылые, безответные, и казалось, что Гуськин погрузил на три телеги какой-то негодный товар и предлагает покупателям, а те только отмахиваются. «Везет, как телят», — соглашается со мной Аленушка. «Что поделаешь? И мысли у нас самые телячьи. Выпить бы чего-нибудь теплого, да лечь спать». Наконец, у ворот новенького двухэтажного домика Гуськин вступил в такой оживленный диалог с каким-то старым евреем, что возницы наши остановили лошадей. Они, люди опытные, поняли сразу, что дело здесь может наладиться. Диалог был сильно драматический. Голоса падали до зловещего шепота, поднимались до исступленного крика. Оба собеседника говорили одновременно. И вдруг в самый грозный момент, когда оба, потрясая поднятыми над головой руками, вопили, казалось, последнее проклятие, так что Аленушка, прижавшись ко мне, крикнула: «Они сейчас вцепятся друг в друга!» Гуськин спокойно повернулся к нам и сказал извозчикам: «Ну так чего же вы ждете? Въезжайте во двор!» А старик стал открывать ворота. Дом, в который мы вошли, был, как я помянула, новый, с электрическим освещением, но странной конструкции. Прямо с парадного хода вы попадали в кухню. Нас, как почетных гостей, провели дальше, но сами владельцы, по-видимому, построив эти хоромы, так в кухне и застряли. Семья была огромная и ютилась на кроватях, сундуках, скамейках и просто подстилках. Самое главное в семье была старуха. Потом старухин муж, встретивший нас, длинный бородач. Потом дочки. Потом дочкины дочки. Дочкины мужья. Сын жены сына. Сыновья дочки. И какой-то общий внук, которого все с любовью и воплями воспитывали. Прежде всего для порядка спросили у старухи, сколько она с нас возьмет. И именно для порядка, потому что все равно деваться некуда. Старуха сделала скорбное лицо и махнула рукой. Что об этом говорить? Разве можно брать деньги с людского горя, когда людям некуда преклонить голову? У нас места сколько угодно, и все в доме есть. Тут старуха отвернулась и поплевала, чтобы не сглазить. Так мы еще будем брать деньги? Нет, идите себе отдыхать. Дочкина дочка подаст вам самовары, что надо, и прежде всего обсушитесь и ни о чем не беспокойтесь. Какие там деньги? Мы растроганно протестовали. Я смотрела на эту удивительную женщину со старозаветным париком на голове. Парик был фальшивый, просто черная повязка с белой ниткой поперек, изображающей пробор. «Мы же не можем пользоваться ее великодушием», — сказала Верченко Гуськину. «Надо непременно ее уговорить». Гуськин загадочно улыбнулся. «Это... на этот счет можете быть спокойны. Но я вам говорю...» Больше всех взволновалась Аленушка, а со слезами на глазах она сказала мне: «Знаете, мне кажется, что Бог послал нам это путешествие, чтобы мы увидели, что есть еще на свете добрые и великодушные люди. Вот эта старуха, простая и небогатая, с какой радостью делится с нами своими крохами и жалеет нас, чужих людей». «Удивительная старуха», — согласилась я. «И что удивительнее всего, лицо у нее такое не особенно симпатичное». Вот как не следует судить о людях по их внешности. Мы обе так растрогались, что даже отказались от яичницы. Бедная старуха отдает последнее. Между тем Гуськин со стариком, не теряя времени, стали хлопотать, чтобы раздобыть необходимые бумаги и завтра же ехать дальше. Сначала старик ходил куда-то один, потом повел Гуськина, потом оба вернулись, и Гуськин пошел один. Вернулся и сказал:

0: сказал, что начальство требует, чтобы Аверченко и я немедленно явились к нему лично. Было уже 11 часов, хотелось спать, но что поделаешь, пошли. Мы смутно представляли себе, что за начальник нас ждет. Комендант, комиссар, Харунжи, писарь, губернатор. Сказано идти, идем. Мы уже давно отвыкли предъявлять какие-либо права или хотя бы допытываться, куда, кому и зачем нас тащат. Везут, как телят. Права была Аленушка. Пришли к какому-то казенному учреждению. Не то почта, не то участок. В небольшой выбеленной комнате за столом офицер. У дверей солдат. Форма новая. Значит, это и есть украинцы. «Вот», — сказал Гуськин и отошел в сторону. Покровительствующий нам старухин муж встал у самых дверей и весь насторожился. Если, мол, чуть что, он шмыг за дверь и был таков. Офицер молодой, белокурый малый, повернулся к нам, посмотрел внимательно и вдруг улыбнулся удивленно, широко и радостно. «Так это ж правда! Вы кто?» «Я Тэффи. Я Аверченко. Вы писали в русском слове?» «Да, писала».
1: «Гы, так я ж всегда вас читал, и Аверченко в сатирикое. Ну, прямо чудеса. Я думал, врет этот лайдак. А потом думал, если не врет, так все равно посмотрю. Я никогда в Петербурге не бывал, откровенно говоря. Очень интересно было посмотреть. Ужасно рад. Сегодня же вам обоим пришлю пропуски. Где вы остановились?»
0: Тут старухин муж отклеился от двери и пролопотал свой адрес, скрепив его именем Божьим. Ей-богу! Мы поблагодарили. Значит, завтра можем ехать?
1: Если хотите. А то погостили бы. У нас всего вдоволь. Даже шампанское есть.
0: Вот это уж совсем хорошо. Даже не верится, мечтательно сказала Верченко. Офицер встал, чтобы проводить нас, и тут мы заметили растерянную физиономию Гуськина.
1: «Так вы же забыли самое главное!» — трагическим шепотом свистел он. «Самое главное! Мой пропуск! Господин начальник, я же из их труппы и еще 3 артиста. Они ж без меня никак не могут. Они ж засвидетельствуют. Что же будет? И это будет последний день Помпея на этом самом пороге!»
0: Начальник вопросительно посмотрел на нас. «Да-да», — сказала Верченко, — «он с нами и 3 артистов». «Совершенно верно. Рад служить». Распрощались. Гуськин всю дорогу недоумевал.
1: «Самое главное позабыли. Что? Позабыли себе пропуск для Гуськина. Новое дело».
0: Утровка. Лежим долго в постели, тело разбито, душа точно дремлет. Устали мы. А за дверями в кухне говор, суетня, звенит посуда. Кто-то кого-то бранит, кого-то выгоняют, кто-то заступается. Галдят несколько голосов сразу. Милая симфония простой человеческой жизни. Пора вставать. Поезд уходит только вечером. Целый день придется просидеть здесь, скучно. Скучно, вероятно, от спокойствия, от которого отвыкли за последние дни. 2 дня тому назад мы на скуку пожаловаться не могли. Приходит Дочкина дочка и спрашивает, что нам приготовить на обед. Мы с Аленушкой переглядываемся и в один голос говорим: «Яичницу». «Да-да, и больше ничего не надо». Дочкина дочка, видимо, удивлена и даже как будто недовольна. Вероятно, добрая старуха рассчитывала угостить нас на славу. Это было бы бессовестно с нашей стороны, если бы мы стали пользоваться ее порывом. Конечно, яичница все-таки самая дешевая, хотя трудно есть ее 2 дня кряду. Аленушка смотрит на меня с упреком и опускает глаза. Пришел Аверченко, принес целую груду чудесных яблок. Собачка пищит, ее хозяйка ворчит и штопает перчатки. Аленушка капризничает. Разве это жизнь? Разве так надо жить? Мы должны так жить, чтобы травы не топтать. Вот сегодня опять будет яичница, значит, снова истребление жизни. Человек должен посадить яблоню и питаться всю жизнь только ее плодами. «Аленушка, милая, — говорю я, — вот вы сейчас за один присест и, между прочим, съели добрый десяток. Так надолго ли вам яблони-то хватит?» У Аленушки дрожат губы, сейчас заревет. «Вы смеетесь надо мной? Да-да, я съела десяток яблок. Так что же из этого? Это для меня и убивает больше всего, что я так погрязла и безвольная». Тут она всхлипнула и, уж не сдерживаясь, распустила губы и заревела, по-детски выговаривая «бу». А Верченко растерялся. «Аленушка, ну что ж вы так убиваетесь?» — утешал он. «Ну, подождите денек, вот приедем в Киев и посадим яблоню». «Бу!» — убивалась Аленушка. «Ей-богу, посадим, и яблоки живо поспеют, там климат хороший, а если не хватит, можно немножко прикупать. Изредка, Аленушка, изредка. Ну, не будем прикупать, только не плачьте». «Это все наша старуха наделала», — подумала я. «Аленушке перед этой святой женщиной кажется, что мы все гнусные, черствые и мелочные людишки. Ну что тут поделаешь?» Днем после первой яичницы, потом была и вторая перед отъездом, развлек нас старухин муж. Это был самый мрачный человек из встреченных мною на пути земном. Настоящему не доверял, в будущее не верил. «У вас здесь хорошо, спокойно». Он уныло долбил носом. «Хорошо. А что будет дальше? Какие вкусные у вас яблоки». «Вкусные. А что будет дальше? У вас много дочек». «Много. А что будет дальше?» Никто из нас не знал, что будет дальше, и ответить не мог. Поэтому разговор с ним всегда состоял из коротких и глубоких по философской насыщенности вопросов и ответов, вроде диалогов Платона. «У вас очень хорошая жена», — сказала Аленушка. «Вообще вы все, кажется, очень добрые».
1: «Добрые? А что бу?»
0: Он вдруг безнадежно махнул рукой, повернулся и вышел. После второй яичницы сложили вещи. Мужья дочкиных дочек поволокли наш багаж на вокзал. Мы трогательно попрощались со всеми и вышли на крыльцо, предоставив Гуськину самую деликатную часть прощания — расплату. Внушили ему, чтобы непременно убедил взять деньги, а если не удастся убедить, пусть положит их на стол, а сам скорее бежит прочь. Последнюю штуку мы с Аленушкой придумали вместе и еще добавили, что если святая старуха кинется за ним, то пусть он бежит, не оглядываясь на вокзал, а мы в рассыпную за ним. Ей не догнать, она все-таки старая. Ждали и волновались. Через дверь слышны были их голоса, Гуськина и старухи, то порознь, то оба вместе. «Ах, не сумеет он!» — томилась Аленушка. «Такие вещи надо делать очень деликатно». И вдруг раздался дикий вопль. Вопил Гуськин. Он с ума сошел. Вопил громкие дикие слова. «Гелт! Гелт!» И старуха вопила, и тоже гелт. Крик оборвался. Выскочил Гуськин. Но какой? Мокрый, красный, рот на боку, от волнения расшнуровались оба штиблета, и воротничок соскочил с петли. «Идем!» — мрачно скомандовал он. «Ну что, взяла?» — с робкой надеждой спросила Аленушка. Он весь затрясся. «Взяла? Хотел бы я так заплатить, как она не взяла! Что?» «Я уже давно понимал, что она сдерет, но чтобы так содрать, пусть никогда не зайдет солнце, если я что подобное слыхал!» Гуськин в гневе своем пускался в самые сложные риторические обороты. «Не всегда и поймешь, в чем дело.
1: Так я ей сказал просто: вы, мадам, себе мадам, верно проснулись с левой ноги, так подождем, когда вы себе проспитесь. Что? Я ей просто ответил. Но вы все-таки заплатили, сколько нужно, беспокоились мы. Ну, новое дело, конечно, заплатил. Заплатил больше, чем нужно. Разве я такой, который не платит? Я такой, который платит. Он говорил гордо и вдруг совершенно не кстати прибавил скороговоркой: деньги, между прочим, конечно, ваши.
2: Вы слушали главы из книги Тэффи «Воспоминания». Читала народная артистка России Наталья Тинякова. Продолжение завтра в это же время.

0: Литературные чтения на Радио России. Главы из книги Тэффи «Воспоминания». Читает народная артистка России Наталья Тинякова. Передача пятая.
1: Выехали в товарном вагоне. Сначала показалось даже забавным. Сели в кружок на чемоданы, словно вокруг костра. Грызли яблоки, беседовали. Особенно интересным было влезать в вагон. Ни подножки, ни лесенки не было. А так как прицепили нас где-то в хвосте поезда, то на нашу долю на остановках платформы никогда не хватало. Поэтому ногу нужно было поднимать почти до уровня груди, упираться ею, а те, кто уже был в вагоне, втаскивали влезающего за руки. Но скоро все это надоело. Станции были пустые, грязные, с наскоро приколоченными украинскими надписями, казавшимися своей неожиданной орфографией и словами, произведением какого-то развеселого анекдотиста. Этот новый для нас язык также мало был пригоден для официального применения, как, например, русский народный. Разве не удивило бы вас, если бы где-нибудь в русском казенном учреждении вы увидели плакат «Не при без доклада» или в вагоне «Не высовывай морду», «Не напирай башкой на стекло», «Здесь старые бары разводить воспрещается». Ну и веселые надписи надоели. Тащили нас медленно, остановки были частые и долгие. На вокзалах буфеты и уборные закрыты. Видно было, что волна народного гнева только что прокатилась, и просветленное население еще не вернулось к будничному, земному и человеческому. Всюду грязь и смрад. И тщетно взывало начальство к человикам и жинкам, указывая им мудрые старые правила вокзального обихода. Освобожденные души были выше этого. Сколько времени мы утащились, не знаю. Помню, что раздобыли откуда-то лампу, но она чадила невыносимо. Даже Гуськин сказал, это прямо исчадие ада. И лампу погасили. Стало холодно, и я, завернувшись в свою котиковую шубку, на которой раньше лежала, слушала мечты о Верченке и Аленушке. «Прежде всего, теплую ванну, — говорит Аленушка, — только очень скоро, и потом сразу жареного гуся».
2: «Нет, сначала закуску, — возражает Аверченко.
1: Закуска ерунда, и потом она холодная, нужно сразу сытная и горячая».
2: «Холодная? Нет, мы закажем горячую».
1: «Ели вы в ресторане Вена черный хлеб, поджаренный с мозгами? Нет? Вот, видите? А беретесь рассуждать? Чудная вещь и горячая».
2: «Телячьи мозги?» — деловито любопытствует Аленушка.
1: «Не телячьи, а из костей. Ничего-то вы не понимаете. А вот еще у Кантана на стойке, где закуски с правой стороны, между грибками и омаром, всегда стоит горячий форшмак, чудесный. А потом у Альберта с левой стороны итальянский салат, а у Медведя как раз посередине в кастрюлечке такие штучки вроде ушков с грибами, тоже горячие». «Хорошо, торопится Аленушка. Не будем терять время. Значит, все это из всех ресторанов будет уже на столе. Но все-таки одновременный жареный гусь с капустой. Нет, с кашей. С кашей сытнее».
2: «А не с яблоками?
1: Я же говорю, что с кашей сытнее. Беретесь рассуждать, а сами ничего не понимаете. Так мы никогда ни до чего не договоримся».
2: «А где же все это будет?» — спрашиваю я.
1: — Где? Так, вообще, — рассеянно отвечает Аленушка и снова пускается в деловой разговор. — Еще можно из Кисловодска достать шашлык из ореховой балки. — Вот это дельно! — соглашается Аверченко. — А в Харькове я ел очень вкусные томаты с чесноком. Можно их подать к этому шашлыку.
2: «А у нас в имении пекли пирог с налимом. Пусть и этот пирог подадут».
1: «Отлично, Аленушка!» Зашевелилась в углу темная глыба. Гуськин подал голос.
2: «Извиняюсь, госпожа Тэффи», — вкрадчиво спросил он. «Я любопытен знать, вы любите клюцки?»
1: «Что? Клёцки? Какие клёцки?»
2: «Моя мамаша делает клюцки из рыбы. Так она вас угостит, когда вы будете у нас жить».
1: «Когда же я буду у вас жить?» — с тоской ужасных предчувствий спрашиваю я.
2: «Когда? В Одессе?» — спокойно отвечает Гуськин.
1: «Так ведь я буду в лондонской гостинице».
2: «Ну, конечно, кто спорит? Никто даже не спорит. Вы себе живете в лондонской, но пока что, пока багаж, пока извозчик, пока все эти паскудники разберутся, вы себе спокойно сидите у Гуськина, и мамаша угощает вас клюцками».
1: Мое больное воображение сразу нарисовало мне комнатку, разделенную пополам ситцевой занавеской, комод, на комоде гуськинские штиблеты и отслуживший воротничок, а за перегородкой мамаша стряпает клюцки. «Тут что-то дело неладно», — шепчет мне Аверченко. «Надо будет вам в Киеве хорошенько разобраться во всех этих комбинациях». Но тут беседа наша прервалась, потому что поезд остановился, дверь вагона с визгом двинулась в бок, и властный голос громко крикнул: «Хераус!» А другой голос, менее властный, проблеял: «Уси, слезайте!» «Новое дело», — говорит Гуськин, и исчезает в мутной мгле. Прыгаем в жидкую скользкую грязь, прыгаем в неизвестное. Расталкивая нас, лезут в вагон солдаты, проворно выбрасывают наш багаж и задвигают дверь. Ночь, дождь, мутные огоньки ручных фонариков, солдаты. И так мы снова под дождем на платформе. Стоим, сбились тесной кучкой, как бараны в снежную бурю. Стоим, морды вместе, хвосты наружу. Ждем покорно, верим, наш пастух Гуськин дело уладит. Не могу сказать, чтобы настроение у нас было очень унылое. Конечно, ужин и ночлег в теплой комнате были бы приятнее, чем мелкий дождичек на открытой платформе, но вкусы у нас выработались скромные. Уверены, что буквально никто не собирается нас расстреливать, наполняла душу радостным удивлением и довольством. Дождик уютный, даже не очень мокрый. Право же, на свете совсем не дурно живется. Подошел Гуськин. «Ну что? Такие пустяки! Так дешево, что прямо стыд! Что? Только нужно все-таки, чтобы вы сами пошли поговорить с начальником. Попросите, чтобы дал пропуск. Он все равно даст, но нужно, чтобы вы попросили». Пошли к начальнику. Что ему сказать, сами не знали. Начальник, немецкий офицер, сидел за столом. Вокруг свита, украинская офицерская молодежь. «Чего же вы так торопитесь?» — спрашивала свита. «Посидите себе у нашем городу». «Мы очень торопимся. У нас послезавтра в Киеве концерт. Мы непременно должны быть к сроку на месте». Кое-кто из офицеров знал наши имена, улыбались, смущались, шутили. «Вот вы вместо того, чтобы задерживать нас, лучше сами берите разрешение и приезжайте на наш концерт в Киев», — сказала Верченко. «Мы вас всех приглашаем. Приезжайте непременно». Молодежь заволновалась. «Концерт! И вы участвуете? Ах, если бы только было можно!»
2: «Карантин? Какой там карантин?» — бессвязно лепетал Гуськин. «Это же русские писатели! Они так здоровы, что не дай бог! Слышали вы, чтобы русский писатель хворал? Фа! Вы посмотрите на русского писателя!» Он с гордостью выставил Аверченко и даже обдернул на нем пальто. «Похож он на Вольного?» «Так я вам скажу, нет!
1: и через 3 дня послезавтра у них концерт. Такой концерт, что я бы сам валом валил на такой концерт. Событие в аналах истории. А если нужно карантин, так мы его потом поищем в Киеве, ей-богу. Найдем и посидим себе немножечко. Отчего нам не посидеть, что? «Попросите же за нас вашего немца», — сказала я офицерам. Те пощелкали каблуками, пошептались, подсунули немцу какие-то бумажки. Тут выступил Гуськин. «Главное дело, не забудьте сказать, что я прежде всех сидел в карантине», — внушительно сказал он мне. «Еще вздумают меня тут задерживать. Я свою мамашу уже 5 месяцев не видал». И, повернувшись к изумленным офицерам, заявил официальным тоном. «Я нахожусь уже 5 месяцев вне матери». И вот мы снова в вагоне. Гуськин развлекает нас мирной беседой. «А скажите, Гуськин, как вас зовут? А то неловко, что мы все зовем вас по фамилии».
3: Гуськин смущенно усмехнулся. «Имя? Так вы же станете смеяться».
1: «Ну, Господь с вами, почему мы будем смеяться? Ей-богу, будете смеяться, я не скажу». «Ну, Гуськин, милый, честное слово, не будем, но скажите».
3: «Не настаивайте, Аленушка», — шепчу я. «Может быть, оно как-нибудь на наш слух неприлично звучит».
1: «Ну, пустяки, скажите, Гуськин, как вас зовут?»
3: Гуськин покраснел и развел руками. «Меня зовут... Извините, это же прямо анекдот. Александр Николаевич, вот». Мы действительно ожидали чего угодно, но не этого. «Гуськин, Гуськин, убил!» Гуськин хохочет громче всех и утирает глаза тряпичным комочком неизъяснимого цвета. Вероятно, в более шикарные времена это было носовым платком.
1: Чем ближе к Киеву, тем оживленнее станции. На вокзалах буфеты. По платформам ходят жующие люди с масляными губами и лоснящимися щеками. Выражение лиц изумленно довольное. С каждой пересадкой состав публики меняется. Появляются приличные, даже элегантно одетые люди, господа. К последнему перегону остаются сплошь одни господа и барыни. Куда же они все девались? Уйдет в станционную мужскую комнату темная личность с чемоданчиком, а выходит из мужской комнаты совершенно ясная личность. Адвокат, помещик, гидра контрреволюции с гладко причесанной головой в чистом воротничке и несет рукой в перчатке тот же чемоданчик. Лица-то все знакомые. Вон и тот, пухлый с бородкой, расчесал бородку, брови нахмурил, снимает озабоченно пушинку с рукава драпового пальто и уже выражает недовольство какими-то порядками. Безобразие, эдакая распущенность. Ну уж если дошло до безобразия и распущенности, значит, почва у нас под ногами прочная. Поезд подходит к станции. Киев! Я вышла из вокзала. Веселый солнечный день догорал. Оживленные улицы, народ, снующий из магазина в магазин. И вдруг чудная, невиданная картина, точно сон о забытой жизни, такая невероятная, радостная и даже страшная. В дверях кондитерской стоял офицер с погонами на плечах и ел пирожное. Офицер с погонами на плечах. Пирожное! Есть еще на свете русские офицеры, которые в яркий солнечный день могут стоять на улице с погонами на плечах. Не где-нибудь в подвале, затравленный, как зверь, закутанный в бумазейное тряпье, больной, голодный, самое существование которого трепет и смертная угроза для близких. И вот День, солнце и народ кругом, и в руке невиданная, неслыханная, легендарная штука — пирожное. Закрыла глаза, открыла. Нет, не сон, значит, жизнь. Но как все это странно. Может быть, мы так отвыкли, что и войти в эту жизнь не сумеем. Суетня на Крещатике и деловая, и веселая. Посреди тротуара стоит всеведущий и вездесущий журналист Р. И как хозяин раута, принимающий и провожающий гостей, жмет руки направо и налево, кивает головой, а особенно уважаемых личностей провожает несколько шагов. Другим только фамильярно помашет рукой. «А, наконец-то!» — приветствует он меня. «Мы вас ждали еще на прошлой неделе». «Кто мы?» «Киев!» Толпа несет меня далее, и Киев кричит вслед. «Вечером, конечно, не могу разобрать где. Там все ужинаем», — говорит голос рядом. Это петербургский адвокат, тоже незаметно из Петербурга исчезнувший. «Давно вы здесь? Отчего не зашли попрощаться, когда уезжали? Мы о вас беспокоились». Смущенно разводит руками. «Как-то, знаете, все это так смешно устроилось. Не успеваю кланяться, отвечать на радостные приветствия. Вот один из сотрудников бывшего русского слова». «Что здесь делается?» — говорит он. «Город сошел с ума! Разверните газеты! Лучшие столичные имена! В театрах лучшие артистические силы! Здесь летучая мышь! Здесь Собинов! Открывается кабаре с Курихиным! Театр-миниатюр под руководством Азаровского! От вас ждут новых пьес! Киевская мысль хочет пригласить вас в сотрудники! Влас Дорошевич, говорят, уже здесь! На днях ждут Лоло!» Затевается новая газета, газета Гетмана под редакторством Горелова. Василевский, не буква, тоже задумал газету. «Мы вас отсюда не выпустим, здесь жизнь бьет ключом». Вспомнился Гуськин. «Жизнь бьет ключом по голове». Да, вихрь определял нашу судьбу. Отбрасывал вправо и влево. 14-летний мальчик, сын расстрелянного моряка, пробрался на север, разыскивая родных. Никого не нашел. Через несколько лет он был уже в рядах коммунистов. А семья, которую он разыскивал, оказалась за границей. И говорит о мальчике с горечью и стыдом. Актер, певший большевистские частушки и куплеты, случайно застрял в городе после ухода большевиков, переделал свои частушки на антибольшевистские и навсегда остался белым. Очень мучились крупные артисты, оставшиеся на юге, вдали от родных и театров. Совершенно растерянные, кружились они в белом вихре. Потом, сорвавшись, неслись безудержной птичьей тягой через реки и пожары в родной скворечник. Как часто упрекают писателя, что конец романа вышел у него скомкан и как бы оборван. Теперь я уже знаю, что писатель невольно творит по образу и подобию судьбы, рока. Все концы всегда спешны и сжаты, и оборваны. Когда умер человек, всем кажется, что он еще очень многое мог сделать. Когда умерла полоса жизни, кажется, что она могла бы еще как-то развернуться, тянуться, и что конец ее неестественно сжат и оборван. Все события, заканчивающие такую полосу жизни, сбиваются, спутываются бестолково и неопределенно. Жизнь пишет свои произведения по формуле старинных романов, с эпилогом. Ирина вышла замуж и, говорят, счастлива. Сергей Николаевич нашел забвение в общественной деятельности. Все быстро, торопливо и все не нужно. так же быстро, торопливо и неинтересно пробежали последние новороссийские дни перед неожиданно надуманным отъездом. «Сейчас вернуться в Петербург трудно. Поезжайте пока за границу», — посоветовали мне. «К весне вернетесь на родину». Чудесное слово «весна». Чудесное слово «родина». Весна — воскресение жизни. Весной вернусь. Последние часы на набережной у парохода великий князь Александр Михайлович. Суетня, хлопоты и шепот — этот удивительный шепот, с оглядкой из-под тишка, провожавший все наши приезды и отъезды, пока мы катились вниз по карте, по огромной зеленой карте, на которой наискось было напечатано «Российская империя». Да, шепчут, оглядываются, все-то им страшно, все страшно, и не успокоится, не опомнится до конца дней. Аминь. Дрожит пароход, бьет винтом белую пену, стелет по берегу черный дым, и тихо-тихо отходит земля. Не надо смотреть на нее, надо смотреть вперед. В синий, широкий, свободный простор. Но голова сама поворачивается, и широко раскрываются глаза, и смотрят, смотрят. И все молчат. Только с нижней палубы доносится женский плач, упорный, долгий, с причитаниями. Когда это я слышала такой плач? Да, помню. В первый год войны ехала вдоль улицы на извозчике седая старуха. Шляпа сбилась на затылок, обтянулись желтые щеки, беззубый черный рот открыт. Кричит бесслезным плачем. А извозчик, верно смущен, что везет такого седока, безобразного, понукает, хлещет лошаденку. Да, голубчик, не разглядел, видно, кого садишь. Теперь вези. Страшный черный, бесслезный плач. Последний. По всей России, по всей России. Вези. Дрожит пароход, стелет черный дым. Глазами широко, до холода в них раскрытыми, смотрю и не отойду. Нарушила свой запрет и оглянулась. И вот, как жена Лота, застыла, остолбенела навеки. И веки видеть буду, как тихо-тихо уходит от меня моя земля.

Мы закончили чтение глав из книги Тэфи «Воспоминания». Читала народная артистка России Наталья Тинякова, режиссер Вера Малышева, редактор Майя Романова.

0: Из Энского уездного города Зетской губернии ранним июльским утром выехала и с громом прокатилась по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка. Одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении. В бричке сидело двое энских обывателей. Купец Иван Иванович Кузьмичев, бритый в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца. И другой, отец Христофор Сирийский, настоятель Энской Николаевской церкви, маленький и длинноволосый старичок в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и вшитом цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту. На лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего. Второй же влажными глазами удивленно глядел на мир Божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра. Оба они, как Кузьмичев, так и отец Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Настроение духа у обоих было прекрасное. Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стягавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир. Мальчик лет 9, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичева. С разрешения дяди и с благословения отца Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичева, любившая образованных людей и благородное общество, умолила брата взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию. И теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтобы не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине, и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком. В последний раз Егорушка оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал.
1: «Ну, не отревелся еще, Рева», — сказал Кузьмичев. «Опять баловник слюни распустил. Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет».
2: «Ничего, ничего, брат Егор, ничего», — забормотал скороговоркой отец Христофор. «Ничего, брат, призывай Бога. Не за худом едешь, а за добром. Учение, как говорится, свет, а не учение тьма. Истинно так».
1: «Хочешь вернуться?» — спросил Кузьмичев.
2: «Хочу», — ответил Егорушка, всхлипывая.
1: «Ну и вернулся бы. Все равно попусту едешь, за 7 верст киселя хлебать».
2: «Ничего, ничего, брат», — продолжал отец Христофор. «Бога призывай. Ломоносов также вот с рыбарями ехал. Однако из него вышел человек на всю Европу.

0: И ведь я славянного. Он разоблачался в алтаре. Поглядел на меня ласково и спрашивает: «Добрый мальчик, как тебя зовут?» А я отвечаю: «Христофор». А он, то есть ему и значит тезки. Потом спрашивает по-латински: «Чей ты?» Я и отвечаю тоже по-латински, что я сын диакона сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, Преосвященный благословил меня и сказал: «Напишу отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латинский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латински, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне Бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. И я и сам думал в Киев ехать науки продолжать. Да родители не благословили. Ты, говорил отец, весь век учиться будешь. Когда же мы тебя дождемся? Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел. Да зато я родителей не ослушался. Старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание паче поста и молитвы.
1: «Должно быть, вы уже все науки забыли», — заметил Кузьмичев.
0: «Ну, как не забыть? Слава Богу, уж восьмой десяток пошел. Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл». Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал в полголоса: «Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного к своему исполнению». Он покрутил головой и засмеялся от умиления. «Духовная пища, — сказал он, — истинно материя питает плоть, а духовная пища — душу».
1: «Ну, наука науками, — вздохнул Кузьмичев, — а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука».
0: «Человек не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится».
2: Над Осокой пролетели знакомые три бекаса, а в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали. Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он, апатично издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти.
1: «Дениска, где ты там? Поди ешь», — сказал Кузьмичев, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся.
2: Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе 5 крупных и желтых огурцов, так называемых желтяков. Выбрать помельче и посвежее он посовестился. Взял 2 печеных яйца, черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка.
1: «Бери, бери»,
2: — поторопил его Кузьмичев. Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле спиной к бричке.

Тотчас же послышалось такое громкое жевание, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску. Закусивши, Кузьмичев достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке: «Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили». Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки, а на отце Христофоре были настоящие парусиновые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрединная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он со своими длинными волосами и бородой очень похож на Робинзона Крузо. Разоблачившись, отец Христофор и Кузьмичев легли в тень под бричкой лицом друг к другу и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза. «Поглядывай, чтоб кто коней не увел!» — сказал он Егорушке и тотчас же заснул. Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади, да похрапывали спящие. Где-то неблизко плакал один чибис, и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошенные гости. Мягко картавя журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а напротив вгоняли природу в дремоту. Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня. Равнину, холмы, небо, лиловую даль. Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире. На нем лепился небольшой поселок из 5-6 дворов. Около исп не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней. Точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и отец Христофор крепко спали. Сон их должен был продолжаться часа 2-3, пока не отдохнут лошади. Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя? Задача мудреная. Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки. Во рту его стало холодно и запахло болиголовом. Пил он сначала с охотой, потом через силу, и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичев всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже Херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них. И теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов. Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу.
Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя. И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, Преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичеву. В то время, как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина. А где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли. Точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня. Потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава. В своей песне она полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну. Она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы ни зной и ни засуха. Вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя. Егорушка послушал немного, и ему стало казаться, что от заунывной тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее. Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала. Из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнью, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачевую рубаху Егорушки. Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять от нечего делать занялся струйкой воды. И опять послышалась тягучая песня. Пела все та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой, на одном из больших неуклюжих камней, стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачевую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство. Быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости.
Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил: «Тебя как звать?» Щеки незнакомца еще больше распухли. Он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым голосом: «Тит!» Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень. Отсюда он, пятясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра. Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову. Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем душном воздухе. Ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно. Точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра уже прошло 100 лет. Не хотел ли Бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте? Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя. Лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижную, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше. Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайной быстротою за убегавшей далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза.

Напомнить вам не премину, как азбуку учили в старину. Теперь диковинка для нас, что вместо «а» твердили «ас», и букву «ф» как «ферт» учили. Об этом многие забыли. Она известна только дедам, пожалуй, и литературоведам. В старинном нашем водевиле мы «ас» и «ферт» возобновили. Понятнее было бы для нас название изменить сейчас. Не лучше ли, судите сами, назвать его «приданным с вензелями»?

0: глазок, какой
1: пламенный. Кто это? А кто это поет, Любушка, а?
2: Это наш новый сосед, маменька. Видите? Он стоит напротив у окошка.
1: Ух, вижу, вижу, Люба.
2: Да осторожней, маменька. Не раскрывайте занавеску, чтобы он вас не приметил.

0: знали. Ведь вы же его видели.
1: Да когда же это? Я что-то не вспомню.
0: 2 месяца назад. У моей подружки Сонечки. Он весь вечер только с одной со мною танцевал. И вальс, и польку трамблям, и кадриль.
1: А, так видно, он тебе понравился.
0: Чрезвычайно. Он такой милый. Редко найдешь такого приятного молодого человека.
1: Ну, а ты ему понравилась?
0: Разумеется, понравилась. Он все время ищет случай со мной встречаться. Ведь недаром же он переехал на квартиру против наших окошек. Послушайте, маменька, вот он опять поет.

0: А зачем это у него портреты выставлены на окне? Кто он таков есть?
1: Он рисует портреты и учитель рисования. Он и меня срисовал, глядя из окошка. Мы с ним на днях встретились у моей подружки. Случайно. Так вот, он обещал прийти к нам, как только окончит мой портрет, чтобы показать его папеньке, да, кстати, познакомиться с ним.
0: Ах, что ты, Любушка! Или ты забыла, каков характер у твоего батюшки? Раз на раз не приходится, когда лаской, а когда и таской, так встретит, что и ног не унесет.
1: Ну что же делать? Надо же ему познакомиться с папенькой. Я чувствую, что только с ним могу быть счастлива.
0: Ох, что-то скажет твой папенька. Ведь он совсем было просватал тебя за богатого старика Фурсикова.
1: Слава богу, что эта свадьба расстроилась. Я бы скорее утопилась, чем пошла бы замуж за старого урода. Будь хоть он миллионщик.
2: Когда вы замуж выходили,

0: решила, маменька, что выйду замуж только по любви.
1: Такая умница, да такая красавица, как ты, конечно, выйдешь замуж. Подожди только.
0: А чего ждать-то? Вот моя подружка Сонечка моложе меня, а уж успела выйти замуж.
1: Тише. Слышишь, папенька идет.
2: О чем вы здесь толкуете, а? Небось, про женихов?
1: А кому же про них и говорить-то, коли не Любушки? Ей время приспело замуж идти.
2: Еще бы, с таким приданым не выйти. Я ей такого полотна до серебра приготовил, что и за женихом дело не встанет. Я ей сам выберу такого, что...
0: Пожалуй, выберите опять такого, как тот старый урод Фурсиков.
2: Тебя не спрошу. Ты еще не знаешь толку в женихах.
1: Ну, а коли ты знаешь, так и выбирай поскорее для дочки жениха.
2: Постой, дай срок.
1: Ну, Улита едет, когда-то будет.
0: Моя подружка Сонечка моложе меня, а замуж вышла.
2: Да как же я этого не знал?
0: Знали, папенька. От них и пригласительный билет был на свадьбу. Да вы не захотели взглянуть на него и на свадьбу не пустили. А говорят, как весело это было.
2: А за кого она вышла?
1: А говорят, прекрасный человек.
2: Мне это не интересно. Я спрашиваю про имя и фамилию.
0: Александр Петрович Фролов.
2: Александр Петрович Фролов? Надо же быть такому несчастью.
0: А какое же тут несчастье, папенька?
2: А такое, что этот Фролов должен был жениться на тебе. И не твоя подружка Сонечка, а ты сама должна была быть его женой.
0: А если бы он мне не понравился?
2: А я бы тебя и не спросил.
1: Да хорошо ли ты его знаешь?
2: Понятия не имею о нем. Мне нужны только лишь начальные буквы его имени и фамилии. А и Ф. Ас и Ферд. Поняли?
1: Да уж не рехнулся ли ты в уме? Тебя что-то не понять. Да захоти только, так завтра у Любушки будет жених.
2: Мне нужен только Ас и Ферд. Например, Александр Фролов. Ничего-то вы не соображаете. Ну, чего вы на меня глаза таращите? Вы обе фили-простофили. Уйдите с глаз моих долой. Ну, раз, два, кругом. Марш!
0: Уйдемте, маменька.
1: Да как не пойти, коли так вежливо просят.

0: Александр Фролов. Этого только я и искал, но, черт возьми, прозевал. Жаль. Теперь снова надо наискать жениха с такими вензелями. Конечно, если бы не эти вензеля на приданом, можно бы найти женихов сколько хочешь. А тут вся остановка из-за вензелей ас и ферд. Купил я это приданое на аукционе. Случайно, по дешевке. Подвернулся случай, ну, я его и не упустил. Я человек себе на уме, мне пальцы в рот не клади. Приданое купил я замечательное. Все белье из голландского полотна. Вся посуда фарфоровая, а серебро а-ля рококо. 23 фунта 84-й пробы. А главное, на всем этом вензеля, ас и ферд. Вот она штука-то какая. Поэтому-то я и купил так дешево на аукционе, что никому вензеля не подошли, ну, а я такой случай не упустил. Было бы приданое, а жениха к нему подыщем. И совсем был нашелся жених подходящий, Аристарх Иванович Фурсиков. Познакомился я с ним в клубе. На вид такой почтенный и, говорят, богатый. А главное, вензеля подходит. Пригласил я его к себе в гости, разочка два, обедом угостил и решил не откладывать дело, посватать его Любе. А он, мерзавец эткой, оказался женатым. И как это я раньше не догадался у него спросить? Не стало бы в гости звать и на обеды тратить. Кто бы это был? Акулька? Погоди отпирать. Дай я прежде взгляну в окошко, кто такое звонит. Незнакомый мужчина. На вид не казист и не фарсист. Наверное, какой-нибудь должник. Такого и в халате принять можно. Акулька, отопри.
1: Сейчас. Можно войти?
0: Кого вам нужно?
1: Не с Иваном Леонидовичем Мордашевым имею честь разговаривать?
0: Что вам от меня нужно?
1: Одну минуту терпения.
0: Не чуди, а прямо говори, что тебе надо?
1: Я узнал, что вы перекупили мой вексель, которому сегодня срок. Но я прошу... Я не могу.
0: Да о чем тут толковать, голубчик? Коли пришел срок, так и плати. Сейчас найду твой векселек. Как тебя звать?
1: Авдей Фитюлькин.
0: Что? Как? Повтори.
1: Авдей Псович Фитюлькин.
0: Вот они, ас и ферд. Не уйдете, голубчики. Чтоб вернее было, я и дверь припру.
2: Позвольте, позвольте. Зачем запираете замок? Что вы хотите со мной делать? Это видно, я ошибся дверью и не туда попал. Позвольте уйти.
0: Садись, Аввакум.
2: Авдей?
0: Не противоречь, садись, говорю.
2: Благодарю.
0: Да не трясись ты так. Я тебе добра желаю.
2: Какой у вас странный характер.
3: Вот вексель твой.

0: чем дело, право не пойму.
1: Не женишься, пойдешь в тюрьму.
2: Зовут тебя Архип Фитюльки.
0: Авгей.
2: Тебе я асиферт нашел.
0: Со мною шутите вы шутки, я, видно, не туда взошел.
2: Куда бежишь? Я запер дверь, и ты в моих руках теперь.
1: Вот, наконец-то, ас и ферт в моих руках. А, впрочем, может, и ты женат?
0: А, право.
1: Говори прямо, а то засажу в долговую яму.
0: Жальтесь!
1: Я тебя живого из рук не выпущу, говори!
0: Отпустите горло!
1: Говори, женат?
0: Нет!
1: Врешь!
0: Можете справиться обо мне!
1: Ну что ж ты сразу не сказал? Чего ты... Чего ты мямлил?
0: Вы изволили так схватить меня за глотку, что дух перехватило.
1: Ну, нахлебни водицы, Архип. А то ты здорово охрип. Ну, отдышись, да волосы пригладь. Они у тебя дыбом. Ну, сядь рядком, да потолкуем лотком. Видал ты мою Любу?
0: Какую Любу?
1: Люба – это моя дочь, молодая, красивая. Прекрасное приданое даю за ней.
0: А мой вексель?
1: И вексель тебе отдам в придачу.
0: Неужели я вам так понравилась?
1: Скажу по правде, когда ты вошел, я сразу, не разглядев тебя, подумал, что ты глуп.
0: Ну, а теперь разглядели?
1: Да, разглядел и убедился в этом окончательно. Да ты не смущайся, это не беда. Дураки бывают хорошими мужьями.
0: Какой у вас странный характер.
1: Какой есть. Вот я сейчас позову сюда жену и дочку и представлю тебя им. Понял, Антип?
0: Авдей.
1: Несущественно. Марфа Семеновна! Марфа Семеновна! Любушка! Пожалуйста, сюда! Пожалуйста, пожалуйста. Вот я рекомендую. Сын московского купца, мой лучший друг, и зовут его, это, как тебя звать?
0: Авдей Псоевич Фитюлькин.
1: Ну, вот он самый.
3: Очень приятно.
1: Однако не будем терять время. Марфа Семеновна, прикажи Акульке, чтобы обед был к 3 часам. Да чтоб подали новую посуду с вензелями. А ты, Люба, поди да принарядись к обеду как следует. А ты, голубчик Агафон...
0: Авдей!
1: Не перебивай. Отойди со мной к сторонке, я тебе кое-что скажу.
0: Слушаюсь.
1: Что-то словно весь помятый, будто молью тронутый. Поезжай домой, да почисти щетки, что ли. Да нет ли у тебя нового фрака?
0: 2 года назад был новый, да износился.
1: Скверно.
0: Позвольте, я могу одолжить у своего приятеля. Он малость повыше да потолще меня, но зато фрак-то будет новый.
1: Ну, живо. 1, 2, кругом марш.
0: Да как же я выйду? Ведь вы заперли дверь.
1: С вашим братом так-то вернее поступать. Ну, прошу.
0: До скорого свидания!
3: До свидания!
1: Ну что? Что про него скажете? Каков, а?
3: Рот как у зайца, нос как у поросенка. А голова словно тыква. И где такого выкопала?
1: Тить! Раскудахтались куры. Ни слова, ни полслова. Я знаю, что делаю. Марфа Семеновна, ступай обедом распорядиться. Люба, не забудь получше нарядиться. А я пошел бриться. Жена, за мной!
3: Иду, иду. Это что еще за новости, папенька, выдумал? Одеться получше. Обед на новом сервизе. Уж не жених ли это огородное чучело? Боже мой, только этого не доставало. Ни за что за него не пойду. Пусть делают со мной что хотят, я не покорюсь. Я выйду...

0: выглянул в окно. Что это значит? Он идет к нам? Боже мой, вот не вовремя. Папенька сердится, будет беда. Надо бы предупредить, чтоб он вернулся. Поздно. Вот он.
1: Здравствуйте, милая Любушка.
0: Скорее.

0: Ах, если вас увидит папенька!
1: Надо же мне с ним познакомиться.
0: Только не сегодня.
1: Почему же? Я закончил ваш портрет и принес показать его вашему батюшке.
0: Ах, он сегодня не тем занят.
1: Любушка, я больше не в силах переносить неизвестность. Или вы, или смерть.
2: Акулька! Акулька!
0: Это папенька идет сюда. Уйдите, он может вас увидеть. Спрячьтесь. Скорее встаньте за портьеры, я вас закрою.
2: Куда это Акулька задевала мои сапоги? Ты не видала?
0: Нет, наверное, не в спальне.
2: Я там искал. Наверное, они где-нибудь здесь. А? Пусти-ка, я посмотрю под окошком. Да что-то словно к полу прилипло. Постранись.
0: Нет, тут ничего нет.
2: Как нет? Вон оба сапога выглядывают из-под занавески. Вот глупая Акулька куда их поставила. А! Кто это в моих сапогах? Караул! Караул! Беги за дворником, Люба! Скорее! Караул! Воры! Воры!
0: Ах, боже мой! Ай-ай-ай!
2: Да не кричи, я сам буду кричать, а ты беги за дворником.
0: Побегу к маменьке.
2: Эй, кто тут прячется за навеской?
1: Перестаньте
2: Выходи.
1: Кричать. Ну, я не вор. Вы ошиблись.
2: Позволь, позволь. Мне что-то твое лицо знакомо.
1: А ваше лицо мне еще более знакомо, потому что я его рисовал.
2: Так это мы с тобой встретились в парке на Медне, на лоне природы.
1: Да. Мне хотелось нарисовать ваш портрет, но вы задремали.
2: А когда я проснулся... Твой и след простыл.
1: Позвольте мне хоть теперь вам представиться. Антон Николаевич Фадеев, учитель рисования.
2: Что я слышу? Ас и Ферд. Голубчик, дай я тебя расцелую. Счастливый случай. Такой прекрасный молодой человек и в то же время Ас и Ферд. Вот это находка. Любушка, Любушка, Марфа Семеновна, идите сюда, все скорее сюда. Вот, рекомендую, сын моего лучшего друга.
3: Мы знаем Антона Николаевича, он наш сосед, мы знакомы.
2: А я и не догадывался, но зато теперь буду действовать решительно и не упущу такого случая. А, впрочем, я забыл спросить самое главное. Ты женат?
1: Нет.
2: Врёшь?
1: Нет.
2: Превосходно. Ну так вот, что если ты понравишься Любушке?
1: Неужели я могу надеяться?
2: С полуслова понял, а? Я человек решительный, и если согласна будет Люба...
0: Папенька, я согласна.
2: Милая, послушная дочь... Наконец-то я приучил тебя не противоречить мне. Ну, а ты, матушка Марфа Семеновна, что скажешь?
3: Господи, да стану ли я противоречить? Лишь бы Любушка была счастлива, да ты доволен.
2: Ну, благословил меня Господь покорной женой и дочкой. Они у меня по струнке ходят. Мое слово – закон. Акулька, кто там?
4: Это опять давешный свист. Вестюлькин.
2: А, пришел Афоня.
5: Авдей.
2: Несущественно. Ну и вырядился ты. Словно ворон пугать на огороде.
5: Я же предупреждал вас, что мой приятель немного повыше и потолще меня.
2: Нет, брат, видно, он много выше и много толще. На тебя без смеха смотреть нельзя. Ну, Агафон, выйди вон.
5: Авдей!
2: А коли Авдей, то уйди поскорее, а? А то, если будешь мешкать, я тебя в долговую тюрьму отправлю.
5: Позвольте, вы обещали отдать мне вексель, если я буду зять.

0: Поговорим лучше, Антон Николаевич, о нашем семейном деле. Если ты согласен жениться на Любушке, то...
1: Я только об этом и мечтаю.

0: Я буду счастливейшим человеком в мире. Но я боюсь, как бы вы не раздумали, узнав, что я не богат. Хотя труда я и не боюсь. И надеюсь, что ваша дочь не будет жить со мной в нужде.
1: Знаю, знаю. Ты пишешь портреты. Помнишь, как меня сонного рисовал? Вот и Любушку сорисуй.
0: Я принес показать вам миниатюру. Портрет Любушки. Извольте взглянуть.
1: Очень хороша. Только жаль, что на меня не похожа. Была бы еще лучше. Позволь, а что это за вензеля поставлены внизу под портретом? Ас и Фита.
0: Это начальные буквы моего имени и фамилии.
1: То есть как? Ведь ты же Ас и Ферт.
0: Нет, моя фамилия пишется с Фиты.
1: Так ты не Ферт, а ты Фита?
2: Так ты не Ферт, а ты Фита. Обманщик, вон из дома прочь.

0: И жизни я лишусь, с милой любушкой своей прощусь. Скорее жизни я лишусь, с милой любушкой своей прощусь.
1: Убирайся вон со своим рисованием.
0: Зачем бросаете портрет?
2: Затем, что ты фита, не верт.
3: Прошу простить, я могу ль к вам зайти?
2: Но кто же там стучит?
3: Фитюлькин я, прошу прощения.
2: Фитюлькину мое почтение.
3: Прошу простить, я только на одно мгновенье.
2: Пришел ты, кстати, может быть, с тобой фиту придется заменить.
3: Это я, извините, здесь оставалась моя шляпа.
1: Браво, браво, кстати, вернулся. Войди, Авдей, не робей, я тебя не трону. Я сердит не на тебя, а на этого фиту. Ах, Антон Фадеев, как ты смел меня обмануть? Теперь Фитюлькин будет моим зятем, а твоей ноги, чтоб в моем доме не было.
4: Я уйду, но скоро возвращусь. Жизнь свою положу, но не быть Любушкой за этим уродом.
1: Ах, какой молодец ушел. Да, а ты действительно урод, особливо рядом с ним. Может быть, и твоя фамилия пишется с Фиты?
3: Нет, с Ферта.
1: Твое счастье, Андрей.
3: Авдей.
1: Это не важно. Важно, что ты с Ферта фамилию пишешь.
3: Может, вам не нравится, так я могу букву переменить.
1: Нет, букву менять не надо. А вот если бы ты рожу свою мог переменить,

0: Но, видно, судьба, ничего не поделаешь.
1: Да.
0: Быть тебе моим зятем, с твоим лицом, милейший зять, ты будешь лошадей пугать. Да как тут не сердиться, фита нам не годится. Эх, жаль, фиту пришлось прогнать, а ферта этакого взять.
1: Так какой у вас странный характер. Вот вы обещали мне мой вексель отдать, если я женюсь.
0: Успокойся. А? Вот тебе твой вексель. О. На, смотри, рву его на части и бросаю в окно. Видал? Вот какой я человек.
2: Вы мой благодетель, вы мой отец. Позвольте вас.
0: Ну, ладно, ладно.
2: Позвольте.
0: Ладно. Потом. Беги-ка лучше за букетом невесте. Да чтобы подъехать на извозчике. С фасоном, как подобает жениху. Чтоб соседи видели.
1: Позвольте, мне только свою шляпу сыщу. Я ее давеча тут оставил.
0: Вот она на кресле валяется. Извини, голубчик, на ней, видно, крепко посидели.
1: Ну, ничего. Я спрошу у приятеля цилиндр и явлюсь перед невестой, как настоящий жених при полном параде. Бегу!
0: Беги.
2: Бегу!
0: Ну, слава богу, с этим делом покончено. Точно гора с плеч. Марфа Семеновна, Любушка.
3: Мы здесь. Что, папенька?
0: Ты невеста. Поздравляю.
3: Милый папенька, как я рада. Ну, в добрый час.
4: Мы так будем счастливы с Антоном Николаевичем.
0: Нет, Антон Николаевич нам не подходит. Он фита.
3: Не понимаю.
0: Зато я понимаю, твой жених Авдей Фитюлькин.
3: Этот урод? Огородное чучело? Да я за него ни за что не пойду.
0: Молчать! Ни слова, ни полслова.
3: Ой, как я несчастна.

0: Иван Андреевич. Я долго молчала, но это уж ни на что не похоже. За что ты мучаешь свою родную дочь? Отчего не хочешь выдать ее за Антона Николаевича? Они так любят друг друга.
1: Не могу же я Любу выдать за Фиту. Фамилия пишется с Фиты.
2: Вы слышите, маменька, какая пустая причина?
1: Пустая твоя голова, а не причина. Что ж прикажешь, новые приданые, что ли, делать? Куда девать приданые с вензелями?
0: Прости меня, Иван Андреевич, я виновата. Ведь бельёт с вензелями я все продала Сонечке, Любушкиной подружке, что вышла замуж за Фролова. Вот вензеля-то им и подошли.
1: Да как же ты смела, не спросясь меня?
0: Да уж очень выгодно дали. Я и соблазнила с ценой.
1: Ну, тогда другое дело. Выгода прежде всего.
0: Вот они просят и серебро им продать. Хорошие деньги дадут. Большую прибыль можно взять.
1: Ну, а коли выгодно, тогда можно и продать. Ну, а куда ж девать фарфоровый сервиз с вензелями?
2: Неужели из-за посуды?
1: Это, наверное, акулька на проказе.
3: Батюшка, отец родной, не погубили.
1: Что ты там натворила?
3: Сама не знаю, что. Большой-большой поднос опрокинула со всей посудой.
1: Как?
3: А чего там было наставлено, я и не упомню. Как вы приказывали к обеду новый сервиз подавать и вынуть всю новую посуду с дрензелями. Так я и сделала. А тут, как на грех, нога подвернулась, а поднос вывернулся, ну его, и батюшки святы.
1: Перебила весь новый сервиз. Да я тебя за это на каторгу отправлю. Да я тебя за это...
3: Ой, я несчастная! Горемышная моя головушка! Горемышная моя долюшка! Заступитесь за меня, люди добрые!
0: Прости ее, Иван Андреевич.
2: Антон Николаевич идет.
4: Что за шум? Что тут у вас происходит? Не случилось ли что с Любушкой?
0: Да вот акулька всю новую посуду с вензелями перебила.
1: Я ее преступницу со света сживу.
4: Позвольте мне помочь вашей беде. У меня есть новый фарфоровый сервиз, достался мне по наследству. Могу его вам отдать.

0: Я рад помочь вашей беде.
1: Ну, благородно, нечего сказать. Ну, пусть это будет твой подарок невесте. А ты, Акулька, впредь посуду бить поберегись.
2: Не жизнь.
1: Ну, так и быть. Прощаю тебя ради семейной радости. Акулька, глянь в окно, кто-то подъехал.
2: Сейчас. Это опять этот давешный Свистюлькин.
1: Да взгляните, в каком он виде, а? При цилиндре, во фраке и все с чужого плеча. Чего тебе?
3: Я с букетом и на извозчике, как вы изволили приказать. Сейчас явлюсь перед невестой.
1: Сиди, сиди, не слезай. Эй, извозчик, поворачивай обратно.
3: Позвольте, а букет?
1: Вот так с букетом и поворачивай оглобли.
3: Позвольте, да, да, да.
1: А вот так, отворот-поворот. Акулька, затвори окно.
4: Он, бедный, поистратился на букет да на извозчика.
1: А я на нем больше убытка имею. Сгоряча вексель ему подарил. Ну-с, Марфа Семеновна, нечего терять время, давай жениха с невестой угощать.
4: Обед готов, прошу к столу.
1: Вели шипучего подать.

Может, мы что не так сказали или спели что не так? Строго б нас не осуждали. Право ошибаться может всякий.

0: В дни великой битвы под Москвой гвардейцы давали родине торжественную клятву.
1: Мы, гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады.
2: Мы, гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады.
1: Приносим торжественную гвардейскую клятву.
2: Приносим торжественную гвардейскую клятву.
1: Родине.
2: Родине.
1: Большевистской партии.
2: Большевистской партии.
1: Клянемся тебе, наша Родина.
2: Клянемся тебе, наша Родина.
1: Дух великого Ленина осеняет наш путь.
2: Дух великого Ленина осеняет наш путь.
1: Близится час окончательного разгрома врага.
2: Близится час окончательного разгрома врага.
1: Вперед, победе!
2: Вперед, победе! Вперед, вперед!
3: С Новым годом, лебединый стан, славные обломки, с Новым годом по чужим местам, воины с котомкой, с пеной урта пляшет, не догнав красная погоня, с Новым годом битая в бегах, Родина с ладонью, преклонись к земле, и вся земля песнею заздравной. Это Игорь Русь через моря плачет, Ярославной томным стоном утомляет грусть. Брат мой, князь мой, сын мой, с Новым годом, молодая Русь, за морем, за синим. Москва, 31 русского декабря 1920 года.
4: Пушкину. Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с тобой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший, как туман, Александр. Ты был повеса, как я сегодня, хулиган. Но эти милые забавы не затемнили образ твой. И в бронзе выкованной славы трясешь ты гордой головой. А я стою, как пред причастием, и говорю в ответ тебе. Я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе. Но обреченный на гонение, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть.

В эфире «Юность». Приглашаем вас послушать программу «Мир увлечений» для коллекционеров грамзаписей.

0: У микрофона редактор передачи Татьяна Бодрова.
1: Одним из главных событий фестиваля, без сомнения, станут массовые интернациональные митинги молодежи. Интересной и разнообразной будет его культурная программа. Она включает большие театрализованные представления, гала-концерты национальных делегаций, концерты классической, народной и популярной музыки. С некоторыми из участников культурной программы вы сегодня встретитесь. Поет София Ротару, композитор Александр Морозов, стихи Сергея Романова. «Наш фестиваль».

0: Я хочу вам предложить послушать запись беседы с участником культурной программы 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов Валерием Леонтьевым.
1: 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов – это то самое событие, которое запомнится всем нам надолго, на всю жизнь, наверное. На фестивале, конечно же, каждый из актеров, каждый из тех, кто занят в культурной программе фестиваля, считает своим первым обязательным долгом включить произведения, которые говорят о борьбе за мир. И в числе таких песен будет песня Владимира Шаинского на стихи Анатолия Поперечного, которая называется «Наедине со всеми».
0: Вы знаете, я видела в программе, вы еще указаны как режиссер.
1: Ну, это действительно так, потому что я уже перешел на 4-й курс Ленинградского института культуры по специальности режиссура, и наступает то время, когда пора переходить к практическим занятиям. Вот программа «С вами и для вас» — это как раз одно из этих практических занятий, где я пробую свои какие-то силы, возможности в режиссуре.
0: Сложился такое творческое сотрудничество с Раймондом Паулсом. Что оно вам дало как исполнителю?
1: Ну, прежде всего, много прекрасных песен, которые приятны и любимы мной как исполнителем, и, насколько я мог убедиться, любимы зрителям. А, собственно, наша главная задача – это создавать праздник для тех, кто приходит в зал. Как раз музыка Паулса – вот этот один из основных компонентов, которые помогают создавать красочные такие зрелища, праздничные, прежде всего. Ну и, конечно, новые песни. В этой программе две премьеры на стихи Анатолия Ковалева «Простите, волны», и на стихи Расула Гамзатова «Исчезли солнечные дни». Кроме того, Раймонд Паулс написал еще несколько песен на стихи Расула Гамзатова, которые в ближайшее время, очевидно, мы и запишем.

0: вас уже большой такой опыт на сцене, вы работали с разными композиторами. Как вы считаете, какое будущее эстрадной песни и какой она, вам кажется, вот, какой должна быть на современном этапе?
1: Если говорить с точки зрения конструктивной, то, наверное, все-таки она пойдет по пути усложнения. Наверное, будет более какие-то сложные, интересные ритмические конструкции, наверное, какое-то богатство гармонии, наверное, это будут какие-то, судя по сегодняшней тенденции, какие-то многочастные баллады интересные. Наверное, техника звукозаписи вырастет настолько, что преподнесет зрителю какие-то неожиданные эффекты, которых сегодня пока что трудно что-либо сказать. Наверное, возможности художников, оформителей сцены, режиссеров, постановщиков в будущем увеличатся неизмеримо. Они смогут создавать какие-то удивительные зрелища сегодня, которые глазу трудно представить. Но наверняка, так же, как и сегодня, это будет песня, будет, конечно же, выражением внутреннего «я» человека, выражением его ощущения жизни, как и сегодня, так, наверное, через 100 лет.

0: В исполнении Валерия Леонтьева вы слышали песню Владимира Шаинского «Люблю я таинство ночей». А сейчас у нашего микрофона заместитель генерального директора фирмы «Мелодия» Игорь Алексеевич Дмитриев.
1: Всесоюзная фирма «Мелодия» специально к открытию 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов подготовила серию грамм-пластинок, и с некоторыми из них мы хотели бы познакомить радиослушателей. Нас подружила Москва. Так называется одна из грамм-пластинок фестивальной серии. В этой пластинке собраны записи популярных песен советских композиторов, лауреатов премии Ленинского комсомола. Другая пластинка серии носит название «Катюша». Образ Катюши стал символом 12-го фестиваля молодежи и студентов. В ней собраны очень популярные произведения советских композиторов, и их исполняют зарубежные певцы. «Катюшу», именем которой названа пластинка, поет польская певица Анна Герман. Большой интерес представляют две грамм-пластинки под названием «Любимые песни комсомола». Дни фестиваля на массовых мероприятиях, на стадионах, в парках будут звучать песни, посвященные теме спорта, героям спорта. И лучшие из них собраны на пластинке «Мы всех зовем на стадион». Грамм-пластинка «Летите, голуби» является своеобразной антологией песен, звучавших на предыдущих фестивалях молодежи и студентов. Хочется представить еще одно издание, выпуск которого приурочен к открытию фестиваля. Это альбом из двух грамм-пластинок с записью новой оперы композитора Александра Градского. Опера называется «Стадион». Сюжет оперы рассказывает о самоотверженной борьбе свободолюбивого народа одной из латиноамериканских стран с реакционными силами империализма и фашистского режима. Опера – жанр традиционно театральный, однако сочинение Градского, его новая опера, создана специально для грамзаписи. Композитор поставил перед собой весьма сложную творческую задачу – раскрытие чисто звуковыми средствами сюжета произведения, его драматургии. Поэтому развитие действия в опере, записанной на грамм-пластинке, достигается композитором выразительностью музыкального языка, особенно, конечно, вокальных партий сочинения, введение в партитуру речевых эпизодов, шумовых театральных эффектов. Композитор, помимо традиционных музыкальных звучаний и приемов, вводит в партитуры оперы новейшие электронные средства. Альбом с записью оперы выпущен массовым тиражом. Он вскоре появится на прилавках магазинов. В записи оперы «Стадион» приняли участие ее автор Александр Градский и популярнейшие артисты нашей страны Алла Пугачева, Елена Камбурова, Михаил Боярский, Андрей Миронов и многие другие. В записи также принял участие хор и симфонический оркестр под управлением Александра Петухова.
0: Послушайте фрагмент оперы «Стадион» в исполнении Аллы Пугачевой и Александра Градского.

тех, кто честь и правду не предал, кто путь свободы знал.

0: Большой популярностью среди молодежи пользуется серия грампластинок под рубрикой «Парады солистов, эстрады и парады ансамблей». К дням фестиваля мы выпускаем третий выпуск этой серии. Новые песни композитора Давида Тухманова и Александра Барыкина представляет грампластинка «Ступени».
1: Игорь Алексеевич, а какие новые серии пластинок у вас будут выпускаться для молодежи?
0: Мы приступили к выпуску пластинок на 45 оборотов в минуту. Какие преимущества дает выпуск этой серии? Эта серия, кстати говоря, у нас называется «По вашим письмам». Во-первых, пластинка на 45 оборотов обеспечивает высокое качество звучания. И самое главное, я считаю, это то, что вот эта форма работы, форма выпуска таких изданий, она позволит теснее, так сказать, иметь связь с молодежью. Пластинки на 45 оборотов обеспечат такой оперативный выпуск пластинок с популярными песнями. Вот две пластинки, они уже вышли, и вы сможете их приобрести в магазинах. На одной из них записаны две песни Александра Ситковецкого, руководителя группы «Автограф». А вторая пластинка посвящена двум песням Максима Дунаевского из кинофильма «Маленькое одолжение». Мы отозвались на просьбы молодежи. Это пластинки с записями Леонтьева, Аллы Пугачевой, группы «Монитор», записи Михаила Боярского, Николая Караченцева, группы «Диалог» и многих других. Они появятся в продаже, очевидно, в дни проведения 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Поет участник культурной программы 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов ансамбль «Машина времени». Песня из спектакля Московского театра юного зрителя «Стеклянный зверинец».

0: У нашего микрофона руководитель ансамбля Андрей Макаревич.
1: Я очень рад, что наша группа вместе с другими лучшими нашими ансамблями примет участие в культурной программе 12-го фестиваля молодежи и студентов. Мы готовились к этому событию серьезно и долго. Надеемся, что наша новая программа понравится гостям фестиваля.
0: Андрей, расскажите, что на сегодняшний день представляет в творческом отношении ваш ансамбль? Он существует уже давно. Что изменилось в смысле, может быть, стиля, идей?
1: В этом году мы отметили свое 16-летие. Написано достаточно много новых песен. Мне трудно судить, насколько изменяется, скажем, музыкальная фактура наша. Со стороны это, наверное, видней. Мне кажется, что мы, в общем, остаемся верны своему направлению и своему стилю. Это достаточно традиционная музыка, музыка доступная, музыка несложная для восприятия, но с текстами, со словами, которые рассказывают о том, что с нами происходит сегодня, о том, о чем мы все думаем. Помимо концертной деятельности, только что мы вернулись из Ленинграда, где были очень насыщенные гастроли. Сейчас много работы в кино. На Мосфильме снимается художественный фильм. Режиссером Стефановичем фильм посвящен авторской песне, людям, которые занимаются этой песней. Я в этом фильме занят в главной роли. Помимо этого прочего, мы работаем на Ленфильме с режиссером Светозаровым, с музыкой к фильму «Прорыв». Кроме этого, мы работаем на «Союзмультфильме». Мы сделали уже серию, несколько мультфильмов для маленьких зрителей. Два мультфильма из этой серии получили премии на международных фестивалях. Это «Гирлянда из малышей», «Осторожно, обезьянки». Сейчас третья серия «Обезьянки-грабители». Такие забавные детские мультфильмы, все построены на музыке. Так что, в общем, работы хватает.
0: Композитор Юрий Саульский, стихи Леонида Завальнюка. «Два белых снега».

Наша передача «Мир увлечений» для коллекционеров грамзаписей подошла к концу. Ее подготовили редактор Татьяна Бодрова и режиссер Вадим Жуков. До встречи в эфире!

Играет Государственный русский народный оркестр имени Николая Осипова. Оркестр, который по праву завоевал признание и горячую любовь слушателей не только в нашей стране, но и за рубежом. Одному из первых художественных руководителей этого оркестра, заслуженному артисту республики Николаю Петровичу Осипову, мы посвящаем эту передачу.

В одной из репетиционных комнат концертного зала имени Чайковского стоит большой бронзовый бюст Николая Осипова. Никто не знает имени скульптора, так точно изобразившего знакомые черты. Но в оркестре помнят, как однажды к музыкантам пришел с тяжелой ношей незнакомый молодой человек. Он водрузил ношу на возвышение и открыл покрывало. Комната сотряслась от аплодисментов. «Талантливому учителю от горячего поклонника», — сказал скульптор и ушел, не назвав своего имени. Долго не расходились артисты, вспоминая своего дирижера, человека, посвятившего жизнь пропаганде народного музыкального инструмента балалайки, человека, открывшего новую страницу в ее истории. Осипов начал свою артистическую деятельность в раннем детстве. Первые уроки игры на балалайке он получил от дворника Степана Гавриловича, некогда служившего в армии и участвовавшего в Андреевском кружке. Неприхотливый учитель разводил руками от изумления, когда его маленький ученик на глазах перерастал своего учителя. Коле Осипову не было и 8 лет, когда он впервые вышел на сцену. Мальчик был настолько мал, что для него сделали специальный стульчик, и играл он на маленькой балалайке.

Петербургская публика горячо приняла выступление маленького артиста и вместо цветов преподнесла ему коробку конфет. Тогда же определилась судьба Николая Осипова. К нему подошел черный дяденька с бородой, как рассказывал потом Осипов, оказавшийся Василием Васильевичем Андреевым и знаменитый в то время балалаечник Борис Троиновский, которого Осипов знал по рассказам старших. Вскоре, по рекомендации Андреева, с мальчиком стал заниматься один из музыкантов Андреевского оркестра. Николай так полюбил балалайку, что в школьном сочинении на вольную тему со всеми подробностями описал свои занятия на ней. Через некоторое время Николай Осипов становится солистом Андреевского оркестра. И всякий раз слушателей поражала неуловимая легкость, с которой мальчик исполнял сложнейшие вариации.

Популярность Осипова росла. О нем заговорили в музыкальных кругах. Однажды, это было в 17-м году, к дому Осиповых подкатила роскошная коляска, со всех сторон увешанная чемоданами. Невысокий господин, быстро вбежав в дом, сказал: «Собирайтесь, большому таланту больше нечего делать в России, едем за границу». Но оскорбленный Осипов воскликнул: «Я русский, и им останусь до конца». В годы советской власти по-настоящему расцвел талант Николая Петровича Осипова. В 1922 году он переезжает в Москву, и здесь в полную силу разворачивается его концертная деятельность. Он выступает на фабриках, заводах, в воинских частях. В эти годы его аккомпаниатором становится младший брат Дмитрий Осипов, замечательный пианист. Николай Осипов с увлечением работает над репертуаром. Он сам обрабатывает русские народные песни, но все чаще и чаще его занимает мысль о создании репертуара, специально написанного для балалайки. В Москве у Николая Осипова завязывается большая дружба с такими композиторами, как Ипполитов Иванов, Глиер, Василенко. Вскоре сбывается его мечта, и он становится первым пропагандистом музыки, написанной для балалайки. Концерт для балалайки с симфоническим оркестром Сергея Василенко, посвященный Осипову, музыкант исполнял блестяще.

Композитор Ипполитов Иванов писал: «Когда слушаешь Николая Осипова, невольно возникает образ величайшего скрипача Никола Паганини. Так же, как и Паганини, силой своего гения утвердил скрипичное мастерство в его настоящем совершенстве, так и Осипов вызвал к жизни балалайку и сделал ее в своих руках таким же совершенным инструментом, как скрипка». В 1940 году Николая Петровича Осипова назначают художественным руководителем Государственного русского народного оркестра Союза ССР. С большой энергией берется он за продолжение дела, начатого когда-то Василием Васильевичем Андреевым. Осипов вводит в оркестр новые солирующие народные инструменты – гусли, баян, домру. Он объединяет вокруг оркестра целую группу молодых советских композиторов, которые пишут произведения, специально рассчитанные на новый состав оркестра. На долгие годы завязывается большая дружба оркестра и таких композиторов, как Николай Павлович Будашкин, Павел Павлович Куликов и другие.

При Николае Петровиче Осипове государственный русский оркестр становится высокопрофессиональным коллективом, который с большим мастерством и блеском исполняет на концертных эстрадах страны и произведения крупной формы советских композиторов и композиторов-классиков, и, конечно, русские народные песни. С оркестром поют такие певцы, как Александр Степанович Пирогов, Мария Петровна Максакова, Сергей Яковлевич Лемешев.

0: Николай Петрович Осипов много думает и о том, чтобы воспитать настоящих профессиональных музыкантов-исполнителей на народных инструментах. В течение 10 лет он возглавляет класс балалайки в Московском музыкально-педагогическом училище имени Октябрьской революции. У микрофона один из учеников Николая Осипова, заслуженный артист республики, солист оркестра русских народных инструментов Всесоюзного радио Михаил Григорьевич Филин.
1: Среди многих имен замечательных балалайщиков, которые были и есть, имя Николая Петровича Осипова занимает особое место. Осипов обладал исключительно ярким дарованием музыканта, артиста. Я помню, как проникновенно и с каким блеском играл он народные песни. Протяжные, хороводные, плясовые. Какое сильное впечатление производило исполнение классической музыки. Сила впечатления не изгладилась и до сих пор, хоть и было это уже очень давно. Николай Петрович от природы был наделен многими замечательными человеческими качествами. Как педагог он пользовался большой любовью и уважением не только среди балалайщиков нас, учеников. У него на уроках всегда присутствовали и дамристы, и гитаристы. Ни от кого у него не было секретов. Он понимал каждого ученика, знал его потенциальные музыкальные возможности, всегда был искренне и горячо участлив в судьбе каждого человека, кто с ним общался.
0: В 1942 году указом Президиума Верховного Совета СССР Николай Петрович Осипов был удостоен почетного звания заслуженного артиста республики. Множество учеников и поклонников Николая Петровича прислали ему в этот день свои поздравления с фронтов Отечественной войны. Умер Николай Осипов 9 мая 1945 года. Достойным продолжателем его дела в оркестре стал его брат Дмитрий Петрович Осипов. В 1947 году Государственному русскому народному оркестру было присвоено имя Николая Осипова, замечательного дирижера, человека, много сил отдавшего пропаганде и развитию русских народных оркестров.

0: Этот очерк написан в мезонине деревенского дома. Окна открыты, на свет свечи залетают серые бабочки. Так тихо, что слышно, как внизу в пустых комнатах стучат ходики. Далеко на оке гудит пароход, деревня спит, в окнах темно. Со двора пахнет сырым тесом. На стене висит гравированный портрет Гарибальди с его порыжелой подписью. Как он сюда попал? Биографии вещей бывают иногда так же неожиданны, как и биографии человеческие. Я стараюсь восстановить путь этого портрета из Парижа, где он был гравирован, до деревни в Средней России. На портрете нет подписи гравера, но с оборотной стороны гравюра заклеена французской газетой. Я догадываюсь, бывший владелец этого деревенского дома, давно умерший художник, долго жил в Париже. Бывал в Бужевале, у Тургенева, знал Виардо и, очевидно, встречался с Гарибальди. Гарибальди, небо Италии, поход на Рим, воздух, пропитанный запахом масличной коры, страна мечтаний, поэм и нищеты. Гарибальди живет здесь, в тесной комнате, рядом с бронзовым барельефом работы Федора Толстого «Бой при Фершампенуазе». Если посмотреть вечером из сада в окна мезонина, то комната с портретом Гарибальди покажется слабо освещенной каютой, затерянной в океане непроглядной ночи. На днях я уеду в Москву, последний обитатель большого пустующего дома, и все вещи, и барельеф, и портрет Гарибальди, и старая лампа с рисунком водяной мельницы, и стол, и букет иван-чая, все это безропотно останется здесь зимовать. И так странно, вернувшись через год, увидеть все эти вещи на тех же местах и увидев, понять, что год прибавил седины и опыта, а здесь все неизменно. И только, может быть, гравюра стала чуть-чуть желтее. Я стараюсь представить себе эту комнату в то время, когда меня уже здесь не будет. Медленно потянутся дни, долго будет моросить дождь. Ветер завалит крышу палами, покоробленными листьями, а потом мороз схватит сырые пески, выпадет снег, сизое небо провиснет над домом и так и провисит до весны. Цветы иван-чая промерзнут, превратятся в бурый пепел и разлетятся пылью, как только весной откроет двери. Высохший, чудесный мир. Об этом можно судить, только рассмотрев эти цветы через увеличительное стекло. В них все целесообразно и выработано. Этот сухой букет, который выбросит в мусорную кучу, так же сложен, как и вся земля, с растениями, водами и воздухом, окутывающим ее прозрачной сферой. Вещи усиливают ощущение времени. Часто они живут дольше нас. Иногда хочется жить столько же, сколько проживет этот портрет Гарибальди. Самое ощущение нашей жизни, как чего-то единственного и удивительного, растворяет в себе разочарование, потери и проблески неполного счастья. Может быть, задачей писателей, поэтов и художников и является прославление жизни как самого прекрасного и разумного, что существует под солнцем. Давно известно, что прелесть жизни не только в ожидании будущего и в настоящем, но отчасти и в воспоминаниях. Часто воспоминания сродни выдумке, творчеству. Кто из нас, вспоминая, не передает пережитому черты несбывшегося? Кто, вспоминая, не оставляет в памяти только сущность пережитого? Воспоминания – это не пожелтевшие письма, не старость, не засохшие цветы и реликвии, а живой, трепещущий, полный поэзии мир. Весь этот разговор – только затянувшееся предисловие к тому, чтобы вспомнить и представить себе то, что лежит в 50 километрах от комнаты, где Гарибальди обречен смотреть на мир прищуренными глазами. Этот разговор воспоминания будет идти о реке Пре, вытекающей из великих озер. Однажды осенним вечером мы, нагрузив рюкзаки, ушли из деревенского дома на станцию Узкоколейки. Пески похолодали к ночи, знакомая синяя звезда взошла над краем леса. Как всегда, начался спор, что это Юпитер или какая-нибудь другая звезда. Она несла свой мерцающий огонь над темными вершинами сосен, песчаными холмами, заросшими вереском, над тесовыми крышами и скворечниками, над всем этим лесным краем несла, прокладывая свой медленный путь среди созвездий и как бы подчеркивая ясность и прохладу ночи. В вагоне Узкоколейки было темно и тесно, только луна, поднявшаяся к полуночи, мелькала позади сосен и освещала медным огнем лица пассажиров. Рядом сидела девочка лет 12 в накрахмаленном розовом платье, с розовыми лентами в косах, в розовом платке, на казавшихся розовыми волосах. Даже глаза ее блестели от луны восторженным розовым светом. Она возвращалась в деревню из областного города, где гостила у брата, директора ремесленной школы. Она рассказывала тоненьким, тоже розовым голосом, о всех кинокартинах, какие видела в городе. Особенно об одной. Название ее она позабыла. Где к карете привязали лошадей, и они поволокли каких-то нарядных тетенек в гости.
1: «А ты видела картину про композитора Глинку?» — неожиданно спросил из темноты хриплый мужской голос.
0: «Должно, видела, только у меня в голове все переболталось, и я уже не помню».
1: «А чья музыка к этой картине?» — строго спросил тот же голос. «Не знаешь? Самого Глинки. А, к примеру, есть опера «Хованщина» с музыкой замечательной. Так ее написал композитор Мусоргский. Это молодежи следует знать».
0: «Где там знать?» — ответила пожилая женщина, все время щупавшая у себя под ногами мешок с луком. «Всего не перезнаешь. Моготы не хватит».
1: «Пустые слова.
0: Вот вы говорите, — лукаво сказал старичок, все время дремавший и вдруг проснувшись, — про композитора Мусоргского. Был с ним у нас в Коростове один случай».
1: «С кем это? С ним?»
0: «Да я и говорю, с композитором Мусоргским. Половодье за прошлый год было огромное. Ока разлилась на 7 километров, ночь, конечно, черная, такая темнота, никаким глазом ее не просверлишь. А рулевой, видать, слегка выпил. Сбился с фарватера и посадил его на бугор в лугах. Да так крепко 3 недели тащили, тащили и стащить не могли. Так он и обсох на лугах. Год простоял до нового разлива. Только полой водой его и подняло».
1: «Ты что-то закручиваешь, дед непонятное, — сказал знаток композиторов. — Сосна ты, что ли, бормочешь?»
0: «Верно, — говорит, — закричал из темноты молодой голос. — Был такой случай с пароходом композитор Мусоргский. Я сам видел. Стоит в лугах пароход, а вокруг него разные цветы цветут. Прямо смех».
1: «Кому смех? — пробормотал старик. — А рулевой заработал на этом деле судебный приговор».
0: «За дело, — сказала женщина с мешком лука. — Не губи пароход. Им, мужикам, когда напьются, все трынь трава. Пароход, небось, машина государственная. А он пьяный вахлак крутит колесо одним пальцем. Глаза бы не глядели на дураков этих водочных».
1: «Нынче пьяный в редкость», — примирительно заметил от дверей невидимый человек, затаптывая цигарку.
0: «Нынче пьяного у нас в колхозе днем с огнем не сыщешь. Протрезвел народ и работает шибче. За других не скажу,
1: А я свои трудодни соблюдаю, тотчас ответила пожилая женщина и снова пощупала мешок с луком. Стало слышно, как захрустела сухая луковая шелуха.
0: Твой лук с усадьбы?
1: Ну да, мой, личный.
0: На ярмарку, что ли, везешь? В клепики?
1: На ярмарку.
0: Да-то я гляжу, заметил знаток композиторов, что полон вагон цыган. Тоже в клепики на ярмарку тянут.
1: Ой, красавец ты писаный, пропела грудным голосом цыганка, стоявшая у окна, и зажгла спичку, чтобы закурить.
0: Весь наш табор, всего 6 человек. А тебе уже тесно.
1: Свет спички осветил синие волосы цыганки.
0: Наша жизнь кочевая, вздохнула цыганка. Она как сон, сызнова никогда не приснится.
1: Удивительный народ, тихо сказал знаток композиторов и наклонился ко мне. Еду я как-то в Сасово, весь вагон битком, и все с тяжеленными мешками, а рядом сидит молодая цыганка с девочкой на руках. Красавица цыганка. Вещей у нее никаких, только узелок. Что-то такое ничтожное завязано в платке. Девочка проснулась, хотела было заплакать. Тогда цыганка, это самое, развязывает узелок. Я заглядываю, а в нем только кусок хлеба да 3 больших георгины. Дала девочке георгину, вроде как игрушку. И та затихла, начала цветком играть.
0: Любовь имеет к таким предметам, заметил старик.
1: Цыгане вышли на площадку, поговорили о чем-то, и неожиданно низкий женский голос запел. Так сильно, что заглушил стук буферов и шум веток, хлеставших по стенкам вагона. Цыганка пела давно позабытую песню, как цветок голубой среди снежных полей. Я увидел твою красоту. Вагон притих. Леса неслись мимо, омытые лунным светом. В глубине заросших дорог лежал белее туман. Потому как все молча слушали песню цыганки, было ясно, что нет человека в вагоне, кто бы он ни был, пильщик ли, колхозный конюх, девочка в розовом платье или старик, столько перевидавший в жизни, что в глазах его осталась только ласковость ко всему, нет человека, который не испытал бы этого ощущения красоты и ожидания встречи с ним.
0: «Да», — сказал конюх, когда цыганка перестала петь. «Была у меня жена Таня, тоненькая, как струнка».
1: Конюх осекся и замолчал. Так никто и не узнал, что случилось с его женой, и никто не решился спросить конюха о Тане, даже любопытная пожилая женщина с мешком лука. Она только вздохнула и, низко наклонившись, осторожно вытерла оба глаза концом черного головного платка. Мы сошли поздней ночью на полустанке летники. По краям дороги слабо шумел березовый перелесок, с болот наносило холод. Шли мы долго, мерно, как в походе. Через 2 часа небо на востоке начало наливаться чистой и слабой синевой. Там, далеко над лесами, зарождалась заря. И на этой смутной заре еще пронзительней, чем ночью, пылала звезда. С каждым километром нарастала глушь. Мы медленно входили в обширное пустынное полесье. Когда совсем расцвело, мы сели отдохнуть на обочине. Молодая осина дрожала над головой лимонными нежными листьями. Они тихо слетали, запутывались в паутине, в кустах волчьей ягоды. Совершенно нестеровская Россия, сказал вполголоса кто-то из нас. Мы привыкли говорить «Левитановские места» и «Нестеровская Россия». Эти художники помогли нам увидеть свою страну с необыкновенной лирической силой. Нет ничего плохого в том, что к зрелищу этих речушек и ольшанников, бледного неба и лесных косогоров всегда примешивается капля грусти. Может быть, от того, что каждая встреча с этими местами вместе с тем и разлука с ними. Нам грустно, что мы не в силах превратить это мимолетное осеннее утро в бесконечный шелест сухого золотого листа, в бесконечный блеск прохладных озер, в бесконечный хоровод легких, как дым, облаков. С крутого песчаного холма открылась внизу пойма неизвестной реки. За ней подымались в небо сосновые боры, кремли дремучих лесов. На их краю виднелась деревня и стояла во мгле, как видение, очень высокая, почерневшая от времени деревянная церковь. Туман лежал в пойме синеватой водой. Только вершины стогов темнели над ним маленькими островами. Мы медлили. Никому не хотелось двигаться. Деревня за рекой еще спала. Ни один дымок не подымался над крышами. Не было слышно ни мычания коров, ни петушиных криков. Казалось, перед нами лежала в глубокой своей тишине заколдованная земля. Вот такими, должно быть, представляли себе наши пращуры бревенчатые погосты из своих крестьянских сказок. Те погосты, где годами сидели за пряжей печальные красивые девушки и дожидались любимых. Медленно поднялось солнце, размытое цвета соломы. На краю деревни протяжно запел пастуший рожок, заколдованный край просыпался. Мы вскинули рюкзаки и пошли через росистую равнину к деревне. Сладко пахло багульником, и все пел и пел, приближаясь к нам пастуший рожок. На околице мы встретили пастуха. Он гнал стадо коров. У каждой коровы бренчал на шее медный болтун. «Вот это дело!» — воскликнул пастух, снял шапку и поклонился. «Спасибо, друзья, что ружья с собой захватили. Жизни от волков нет. Почитай, каждый день телков режут. Охотники в наш край редко заглядывают. Это почему же? Глушняк, мшары. Добраться до нас затруднительно. Мы последние. Дальше деревень нет, на 100 километров один лес. Какая это деревня?» Называется она по-разному. По-новому Гришина, а по-старому заводской посад. Тут при государе Петре был железный завод. Гришина оказалась обыкновенной деревней. Так, очевидно, о ней было бы сказано в любом описании. Но в этой ее обыкновенности была спокойная и знакомая прелесть. В резных наличниках, на оконцах, в высоких крылечках, в ягодах калины над чистоколами, в старых бревнах, сваленных у каждых ворот, в сварливых огненных петухах, в серых глазах женщин, то строгих, то застенчивых, то ласковых, в осторожной походке хозяек, когда они несут на коромыслах полные ведра, в кудрявой герани, расцветающей из банок тушенки, в ребятах с волосами, выгоревшими до цвета пеньки. В конце деревни, в уличке, заросшей по твердому белому песку чистой травой, стояла одинокая изба, вся в цветах. На крылечке сидел рыжий кот с такими зелеными мрачными глазами, что на них нельзя было долго смотреть. Тотчас за изгородью струилась река с водой цвета крепкого чая. Это была пра. Я посмотрел на избу, и у меня сжалось сердце. Так всегда бывает, когда увидишь то, о чем думал много лет. А думал я о том, чтобы поселиться в такой вот чистой избе, в лесном пустынном краю, поселиться надолго и спокойно работать. Только так, мне казалось, могут быть написаны настоящие вещи, неторопливо, обдуманно, в полную меру сил. Мы поднялись на крылечко избы, постучали в оконце. Открыла нам пожилая женщина в белой косынке. «Пожалуйте в горницу», — приветливо сказала она, не спрашивая, кто мы и зачем к ней постучались. «Я в окошко вас приметила. Гляжу, охотники идут. Видать, московский, веселый, образованный. Мы с Алешей прохожим всегда радуемся. Прохожий человек у нас редок». В горнице было чисто, сухо. Цветы стояли не только на подоконниках, но и на полу, и ярко цвели. Им было хорошо, должно быть, в этой теплой, светлой избе. «Сейчас Алеша взойдет, он умывается», — сказала женщина. «Двое их у меня ребят, Алеша да Катя. Алеша председателем сельсовета, а Катя работает на ватной фабрике. Под клепиками, небось, проходили мимо. Там дорога старой ватой уложена. Где болотце, там шоферы старую вату под колеса подкладывают, чтобы машине было легче пройти». Мы вспомнили, что и вправду шли ночью по странной упругой дороге. «Это вата и есть», — засмеялась женщина. «Вам не вдомек. А вот и он, мой Алеша». В горницу вошел юноша в кителе с ленточками орденов, в защитных брюках на выпуск и желтых туфлях. Что-то неуловимо изящное было в его движениях, во всем его облике. Здороваясь, он наклонил голову с русыми медного отлива волосами, потом выпрямился, и мы увидели его глаза, совершенно синие и смущенные. Было что-то знакомое в этом лице. Казалось, что я давно его видел, давно знаю, пока я не сообразил, что Алеша очень похож на Есенина. Я сказал ему об этом, он усмехнулся. «Возможно, мы ведь с ним земляки, оба рязанские. Меня на фронте так и прозвали Алеша Есенин. А вы любите есенинские стихи? Не все. Иные вещи люблю. Например, про серенький ситец наших северных скромных небес». Так в деревенской глуши завязался разговор о поэзии с председателем сельсовета Алексеем Сафроновым. Потом заговорили о лесах, Гришинском колхозе, обо всем этом крае. «Колхоз у нас богатый», — сказал старух. «Видели коров? Сытые, молочные, ярославки. Тут пастбища густые, медоносные. У нас и артель работает. Алеша ее основал. Дуги делают, колеса, бочонки, ульи. Край обильный. Одних грибов сколько. Здесь их не то что собирать, косить можно. Верное слово?» «Да», — заметил Алеша, — «край удивительный. Сюда безнаказанно приезжать нельзя». «А что?» «Да ничего. Увидите сами. Он вам долго еще будет сниться в Москве, этот край. Я здесь вырос, да вот до сих пор не привык». «К такой прелести разве привыкнешь?» — тотчас согласилась Алешина мать. В горницу торопливо вошла с крылечка суетливая старушка в паневе, остановилась у порога, быстро вытерла рот сморщенным кулачком. «О, Господи!» – запела она плачущим голосом. «Добрым людям гостей Бог посылает, а я к тебе, Леш, со своей нудой да бедой». «Что случилось, бабка Настась? Взял бы ты ремень, да выпорол моего Саньку. Я с ним совладать не в силе, мне уже восьмой десяток пошел. Да и грех мне старухи мало пороть, хоть он мне и внук». «За что же его пороть?» – спросил Алеша и усмехнулся. «Как за что? Я, милый, законы хорошо знаю. Они недаром писаны. Есть такой закон, чтобы престарелым людям воспомоществование оказывать. Есть. Даже в песне поется. Старики везде у нас в почете. Сама слыхала, ей-богу. А он что делает, Санька? На самой заре встанешь и топчешься, топчешься по избе. И воды надо принести, печь растопить, и веником пол подмахнуть, и курам пшена подсыпать. И то, и еще. Верчение такое, спаси Господь. И все, я одна». А он как скинул ноги с кровати, выхлебал баночку молока, только я его и видел, Вихрастова. Зальется в раковую расшиби на целый день на выгон, кожаный шар ногами гонять. И кто его только выдумал, тот футбол проклятый. Бьют и бьют. От зари до зари подметки себе начисто подбивали. носятся, как оглашенные. И все не то кричат, не то лают. Гол, гол.
2: Ах ты, ведь а чему радоваться, ежели человек, скажем, гол, как сокол? Нет того, чтобы бабке помочь, а все гол да гол.
1: Это верно, согласился Алеша. Крепко наши мальчишки взялись за футбол. Мы их маленько приструним.
2: А надысь, как попали шаром по избе. Ой, какой страх! Вся изба затряслась, затрепетала, а кочеток в сенцах, как крикнет дурным голосом, как взовьется да головой трах об стриху. Упал, глаза закатил. Я его водой отливал. Чуть было не помер в одночасье мой кочеток. Сам посуди, как не испугаться? Тут и человек сам леет насмерть, не то что животная тварь. Значит, приструнишь?
1: Не беспокойся.
2: Ну, спасибо. Старушка низко поклонилась, вышла на улицу и тотчас за порогом закричала, поспешая к своей избе. Санька, подь сюда, я тебе покажу, как футболом займаться, лодырь ты этакой.
1: Мы посмеялись над горем бабки Настасьи и распрощались с хозяевами. Алеша проводил нас до мостков через Пру и сказал, чтобы мы непременно шли за 273-й лесной кордон. Места там замечательные.

Шахматы доктора Кузьменко. Доктор Кузьменко высыпал шахматы на стол. «Прелесть какая!» — сказал я, расставляя фигурки на фанерной доске. Это были шахматы тончайшей ювелирной работы. Игра на тему «Смутное время в России». Польские жовлеры и казаки окружали высокую фигуру первого самозванца, короля белых. У белого ферзя были резкие энергичные черты Марины Мнишек. Гетман и Сапега и Радзивилл стояли на доске, как офицеры-самозванца, как слоны польской партии. Партия черных была в монашеской одежде, митрополит Филарет возглавлял ее. Пересветы ослябя в латах поверх юношеских ряс держали короткие обнаженные мечи. Башни Троицы Сергиева стояли на полях А8 и H8. «Прелести есть, не нагляжусь». Только, сказал я, историческая неточность. Первый самозванец не осаждал лавры. «Да-да», — сказал доктор, — «вы правы. А не казалось вам странным, что до сих пор история не знает, кто такой был первый самозванец?» Гришка Трепья. «Это лишь одна из многих гипотез, причем не очень вероятна. Пушкинская правда. Борис Годунов тоже был не таким, как у Пушкина». Вот роль поэта, драматурга, романиста, композитора, скульптора. Им принадлежит толкование событиям. Это 19 век.

0: Хорошо знали, как хранится тайна.
1: Я был омерзавцем, тем более.
2: Ты что же думаешь, что я позволю тебе стать? Нет, я могу позволить тебе стать лучше, только лучше, потому что тогда и я буду лучше. Оставайся. Ведь мы же с тобой одно и то же. Серенький, серенький, уже без 20:11.
1: Уже?
2: Без 19.
3: Сергей, сделав над собой усилие, вскакивает. Привычно поправляет гюсь, надевает бескозырку, козыряет.
2: Ты не разлюбил меня?
1: Нет, я не разлюбил тебя. Я люблю тебя.
2: Как я хотела, чтобы ты когда-нибудь сказал мне это. А ты не говорил. Уезжал и не говорил. Письма писал и не говорил. Встретил и опять не говорил. Милый. Вот тоже не новое слово. Но все-таки нет лучше, милый.
1: Филолог. Это все филологи выдумали, да? Их лебедих, I love you, je vous aime. Филологи, да?
2: Нет, это больше относится к лингвистам. Но филологи тоже в этом участвовали. Филологи, они тоже люди, они тоже любят. Ой, тебе уже нужно идти. Ну, иди же, милый, беги изо всех сил. Я закрою глаза, когда открою, тебя уже не будет. Я считаю до 5. 1, 2, 3, 4. 5. Ты?
1: Почему ты так хочешь, чтобы я ушел от тебя? Я надоел тебе. Ты уже не любишь больше.
2: Сергей. Ну, Сергей, именно потому, что люблю.
1: Я обманул тебя. Мне нужно не в 23, а в 0 часов быть.
2: Ты говоришь правду?
1: Да. Да, да. Есть поступки, которые человек совершить не в силах. Я свободен еще час. Целый час.
2: Ой, покажи увольнительную.
1: Не веришь?
2: Я верю. Ну зачем же ты тогда?
1: А разве я сказал, что в 23?
2: Да.
1: Так это нарочно, чтобы не торопиться. Чтобы в резерве было время. Чтобы я мог спокойно, не торопясь, шагать по якорной площади под дождем и думать о тебе. Я не хотел быть тебе в тягость.
2: Ты хотел украсть у меня целый час. 60 минут, 3600 секунд. Это же целое богатство.
1: Если бы за каждую минуту, проведенную вместе, мне пришлось бы платить годом горя, я бы заплатил.
2: Ой, да что ты, это много.
1: Нет. Другие платили за это жизнью. Ведь так как мы любим друг друга, никто никогда не любил. Ты тоже так думаешь?
2: Я не знаю. Ну, какое мне дело до них? По-моему, просто больше нельзя. Черт этот бушлат! Еще 60 минут наши.
1: Да.
2: Ой, нет, меньше, 40. Ведь тебе нужно дойти уже 23.
1: 23?
2: А почему ты так сказал? Может быть...
1: Что может быть? Нет, нет, ничего не может быть, когда ты со мной. Ты здесь... И я здесь.
2: Ну, я поставлю чай. Ах, да, у нас нет чая. Ну, мы будем пить кипяток.
1: Нет, нет, не надо. Просто воду. Холодную, ой, чистую. Нет, не уходи. Вот тут. В цветах есть.
2: Ну, не смей, она грязная.
1: А цветов?
2: Ну, конечно.
1: Что? За твое здоровье. За наше здоровье.
2: Сережка.
1: За здоровье Валерки. За здоровье твоего отца. Ой, какое-то хорошее чувство, когда впереди еще 40 минут.
2: Уже 30, серенькая.
1: 30. На чем мы будем говорить с тобой эти 30 минут? Мы будем сидеть с тобой рядом, как будто мы один человек. Татьяна, Сергей. Только не будем говорить о твоем университете и моей лодке. Будем просто считать с тобой, как стучат секунды. Татьяна, ты ведь не знаешь цену этим секундам. Их у тебя никто никогда не отнимет. Потому и не знаешь.
2: Серенькая, уже 20.
1: Пройдет время. Мы поедем с тобой по всей стране. Я ведь еще нигде не был, ничего не видел, только в кино. А у вас там Сибирь, Алтай, Урал. Пока я тут служу на Балтике, там у вас новые моря появились. Куйбышевская, Сибирская. Реки морями стали. А почему, Татьяна, когда человек хочет помечтать, он прежде всего думает о море? И к Черному поедем. Через Волга-Дон, через Азовское море. Ну скажи, ну вот кому сейчас плохо? Если нам с тобой так хорошо. Завтра в 6 подъем, поверка, а впереди целая ночь. Кто знает, я буду ждать тебя еще лет 8, а после этого еще лет 5.
3: Сергей встает, осторожно поднимает спящую Тату, кладет на кровать и уходит. И видит.

0: сон. Луг весь в цветах, яркое солнце, серебряные отблески солнца в воде и опять цветы. Серый северный рассвет. Тата проснулась, засовывает ноги в шлепанцы, подходит к окну, потом к зеркалу, берет бокал, в котором цветы без воды, целует, выходит в кухню.
1: Я буду ждать тебя еще лет 8, а после этого еще лет 5. И поседею я, и снова осень придет на берег к нам. Я буду ждать.
2: С кем это ты разговариваешь?
1: Павка, я пела.
2: Как рано встала стрекоза. Ну, здравствуй. Здравствуй. Половину восьмого.
1: Ну, они стоят. Я их чинила, папа, но это невозможно. Ой, как же ты устал. Ну, сейчас я чай поставлю. Ой, папа, у нас нет чая.
2: Почему же его нет?
1: Я не успела купить.

0: Говорят, время позволяет многое забыть. Но оно же дает возможность собрать воедино то, что не забывается. Письма, воспоминания, свидетельства очевидцев. Все это позволяет воссоздать целостную картину подвига, раскрыть характер героя, очертить его жизненный путь.
1: Валентин Кириллович подошел к книжному шкафу и достал альбом с фотографиями и документами военных лет. Однако фотографии и документы он оставил в стороне, а взял лишь хранившийся тут же тощий блокнотик в матерчатых, залоснившихся корках. Этот блокнотик на фронте заменял ему дневник. Вести дневники разведчикам не разрешалось, а тут он кое-что записывал для памяти, самое важное и дорогое. Разумеется, записывал так, чтобы смысл оставался понятен ему одному. Валентин Кириллович никак не может оторваться от блокнота. Такое волнение охватило его, такие чувства нахлынули, словно после стольких лет разлуки встретился со своими боевыми товарищами, своими братишками, дороже которых не было в жизни. Словно не четверть века назад, а вчера все это было. И мертвый свет ракет, заливающий голое, схваченное морозной коркой поле, по которому они подбираются к траншее врага, и грохот пулеметных очередей, и режущий вой мин, и лица товарищей, их родные глаза, их смех, вскрики, стоны. Каждая черточка лица до пронзительной ясности. Шесть строк из дневника разведчика. Радиопостановка одноименной повести Александра Вольфа.
2: Нашим землякам, героям Советского Союза, посвящается –

0: Первая запись без даты. Всего три слова. Добился. Еду. Еду. Когда же это записано, стал припоминать Валентин Кириллович. 25 июня. Да. Да, после разговора с тем майором.
1: И ты на войну собрался?
2: Прошу направить в действующий, товарищ майор.
1: Действующий? Сколько лет-то тебе?
2: 16. То есть уже 17-й.
1: Не подходишь по возрасту.
2: А в гражданскую? Даже в песне поется: шел парнишки в ту пору 17-й год.
1: Врешь, в песне сказано 18-й.
2: А отец? Сколько было отцу, когда к Чапаеву ушел? Всю гражданскую.
1: Отец постарше тебя был, да и война другая.
2: Вы не имеете права отказать, если я доброволец. Я добровольно. Я в райком партии пойду.
0: Военком устало поглядел в требовательные, горячие глаза парнишки, подумал: не зря тебя в селе Валькой Чапаем кличат. Я не пошлю, так сам на фронт удерешь. Отцовский характер.
1: Ты в какой класс перешел, Валентин?

0: 10-й.
1: Кончишь 10-й, в военное училище пошлем. Из тебя хороший командир выйдет, ясно? Ну, что стоишь?
0: На фронт я поеду, товарищ военком.
1: Рано тебе, парень, на фронт. Ну уж если идти, вот что, Ерошкин, в райкоме комсомола отбирает ребят в специальную школу. Скажешь майору, что я тебя послал.
2: Есть!
3: Значит, Валентин Ерошкин, ты считаешь себя готовым пройти через все. Так я тебя понял.
0: Товарищ майор, в бою я не был, но если... Я же комсомолец, и мой отец, он сказал, что если когда мне придется...
3: Ну, с твоим отцом Кириллом Варфоломеевичем Ерошкиным мы товарищи с 18-го в партию вместе вступали, когда тебя еще в плане не было. Внешностью ты похож на него. А вот сердцем 25-го года рождения. Молодой ты парень, но вижу с понятием. Не поспешил с ответом. Нам такие и требуются с понятием.

Он читал пометки. Они почти ничего не вызвали в памяти. И вдруг вот это. Деревня С. Старуха на дороге. Во всю жизнь не забуду.

он даже внутренне вздрогнул, когда прочитал эту страничку. Опустив блокнот, присел к столу, задумался. Долго-долго сидел неподвижно. И та деревенька у леса, и босоногая старуха на пыльной разбитой дороге, и ее скрипучий голос — все, все воскресло, ожило в память.

0: Герой Советского Союза, сержант Никитин, назначенный старшим разведгруппы, отобрал 11 человек.
1: Вот что, парни, дело предстоит серьезное. Личный приказ командира дивизии, ясно?
2: Ясно.
1: На Десне немцы мост на понтонах поставили, тяжелую технику и резервы по нему перебрасывают. Надо этот мост разворотить, а на обратном пути поглядим, куда фашисты технику стягивают.
0: Через передний край немцев группа прошла, как только стемнело.
3: Не подобраться к мосту никак.
4: Лодку бы надо, командир. На лодке подплыть.
5: Не подходит. Решение будет такое. Сделаем небольшой плотик из сушняка, а на него заряд тола и мину. К чеке мины прикрепить палку подлиннее.
4: Угу.
5: Так, все правильно.
0: Не прошло и получаса, как плотик с взрывчаткой был спущен на воду, и один из разведчиков, Михаил Злобин, поплыл за ним, осторожно подталкивая к середине реки на стрежень. Пустив плотик по течению, повернул назад.
4: Как бы к острову не прибило плотик. К острову бьет течение.
3: Сейчас шарахнет.
6: Плотик сел на голую песчаную отмель. Видишь? Прикрепленная к чеке мины палка торчит в воздухе.
4: Кто поплывет?
3: Я.
4: Я лучше его плаваю, сержант. Да и согреться надо, в воде теплее.
5: Давайте на пару. Ждем тут.
0: Реку пересекали напрямик. Ни одного взмаха руками. Над водой только русые, стриженные под машинку головы. До плотика со взрывчаткой уже не более 5-6 метров. Мелкая волна, с севера подул холодный низовой ветер, пошевеливает его, повертывая то влево, то вправо, но с песка не сбивает. Ярушкин, достав дно руками, уперся кулаками в твердый песок, чтобы прыгнуть к плотику, и вдруг замер, застыл в оцепенении. Рядом с плотиком торчала косматая коряга. Черная сучковатая палка, прикрепленная к взрывателю, ходила возле нее. Чуть сильнее качнет, и высоко поднятая палка заденет корягу, тогда взрыв неминуем.
3: Тихо! Я один.
0: Он осторожно отступил назад, немного взял в сторону, чтобы не усилить волну, и пулей выскочил на берег. Упав грудью на жесткой, до блеска отполированной водой песок, пополз к черному комку. А плотик раскачивает все сильнее. Еще секунда, и прикрученная к взрывателю мины палка коснется коряги. Теперь уже не до того, чтобы думать об осторожности. Заметят тебя гитлеровцы или нет. Ярошкин, не отрывая глаз от качающейся палки, вскочил, кинулся к плотику, упал рядом, задыхаясь от напряжения, протянул руку и осторожно столкнул плотик в воду. Столкнул и поплыл за ним, подталкивая к середине реки.
4: Назад, Валентин! Отходим!
0: Ярошкин не оглянулся, продолжал плыть, подталкивая плотик с взрывчаткой. Но вот он почувствовал быстрину. Плотик крутануло, подхватило. Но и теперь Ярошкин продолжал плыть следом за смертоносным грузом.
4: Назад!
3: Теперь будет порядок.
0: Взрыв раздался, когда Ярошкин и Злобин были в нескольких метрах от берега. Рвануло так, что по ним хлестнула поднявшаяся волна. С крутого берега комьями посыпался песок. И тут же, еще не успело замолкнуть эхо взрыва, поднялась стрельба. С трудом добрались до своих, до оврага. Отстреливаясь, разведчики проскочили неширокий луг и углубились в лес.
5: Надо идти к мосту. Поглядим, ладно ли сработано.
1: А то доложим комдиву, что моста нету, а его успели восстановить.
0: Вышли к мосту с севера. Теперь он был от них не ниже, а выше по течению. Притихшая река мирно серебрилась под луной, стоявшей уже высоко. Гладь реки была чистой, только у берега чернело уцелевшее звено моста. Да у острова на отмеле громоздились какие-то обломки.
4: Понтоны подвозят. Видать, скоро не восстановят. Теперь можно докладывать комдиву.
0: Но на обратном пути разведчикам решительно не повезло. Они трижды наталкивались на фашистов. Последний раз у самого переднего края и вынуждены были отходить, петлять среди болот. Тем временем наши войска отступили на новый оборонительный рубеж. Когда на четвертые сутки разведчики вышли к селу, откуда уходили на задание, там уже находились немцы. Солдаты были настолько уже измучены и обессилены голодом, что не оставалось ничего другого, как отойти в ближний лес, дать людям отдых. Скоро начало темнеть, и Никитин отправил трех разведчиков за продовольствием. Старшему Ерошкину он наказал:
1: в Сосновку идите. От шоссе надалеко, может, и нет там фрицев. Только осмотрись хорошенько. Если увидишь в селе немцев, не заходи. На хутор подайся, прямо под над речкой.
0: Ерошкин и его товарищи отошли от моста на полкилометра, переправились через речку вброд и поднялись косогором к крайней хате. Перемахнув через изгородь из светлых березовых жердей, огородом вошли во двор.

0: Ушли хозяева.
1: Мить! Митюша!
2: Свои, свои, маманя!
1: А Митюша? Солдатики. Заступники наши.
0: Помоги нам, мать. Хлеба хоть.
1: Хлеба вам? Хлеба. И корки черства не дам. Будьте вы прокляты! Да что же вы делаете-то, Господи? На погибель нас бросили!
0: Прости нас, мать. Пошли, ребята.
1: Сынки! Сынки! Погодите!
3: Хлеба и молока раздобыли на хуторе. На третий или четвертый день после случившегося в Сосновке, они уже перешли линию фронта, Ерошкин рассказал Никитину о старухе.
4: Понимаю я ее, что мы обещали народу. Надейтесь на нас, ни одного вершка земли не отдадим. Любимый город может спать спокойно. А вон как обернулась. Ты ее помни, слышь, Ерошкин, помни.
3: Он больше не произнес ни одного слова. Но Ерошкин понял все. Понял, что в душе у Никитина. И какой наказ он дает ему. Когда тебе будет нестерпимо тяжело, когда не станет сил держаться под натиском врага, вспомни женщину из Сосновки. Когда пойдешь вперед, ломая жестокое сопротивление врага, опять о той женщине вспомни. Ее судьба, судьба народа на твоей ответственности.

0: Сегодня в нашей гвардейской праздник. Мотя вернулась. Валентин Кириллович прочитал эту строчку и тихо рассмеялся. Он так отчетливо вспомнил, как стояла она на пороге хаты, коренастая, крепкая, светлоглазая, и смотрела на них, сияя от счастья.
1: Поплыли туман над рекой.
0: Сколько было у них радости, когда Мотя вернулась. Действительно, настоящий праздник. Все ребята в ней души не чаяли. Да и как было не полюбить Мотю Нечепорчукову? В бою она не уступала и самым храбрым солдатам. Даже герой Советского Союза Борис Никитин порой задумывался, откуда в ней такая крепость. Ух, дьявол, а не девка. Не напрасно же разведчица Мотя Нечепорчукова была награждена 3 орденами славы. Ерошкин прошел с Мотей почти всю войну. В самых сложных операциях участвовали вместе. И в Сталинграде, и на Северном Донце, и на Висле. Разведчики получили задачу уничтожить дзот противника за Радомкой. Из этого дзота, находившегося на возвышенности и искусно замаскированного, гитлеровцы простреливали наши позиции вплоть до командного пункта полка. Одновременно разведчикам было приказано уточнить, где проходит первая линия траншей противника. Старшим группы назначили Ерошкина.
2: Вот полят. Заметили что-то.
3: Давай возьмем в сторону. Надо выждать, когда за речкой поутихнет.
0: Ерошкину удалось незамеченным подобраться к дзоту вплотную. Нащупав амбразуру, он сунул туда противотанковую гранату. По всем расчетам, взрыв должен был уничтожить всех, кто находился внутри дзота. Но один солдат каким-то чудом уцелел. Выскочив из полуразрушенного дзота, он с диким криком побежал к своим в глубину обороны. Разведчик Иван Петрищев дал по нему очередь из автомата. Но уже было поздно. Испуганно застучали, залились пулеметы. Вся местность до самой Радомки осветилась ракетами. Шкин ворвался в дзот, схватил пулемет, установил его рядом на открытой площадке и открыл огонь по немцам, которые уже бежали к холму. Двое разведчиков, самых опытных, были убиты, а Иван Петрищев тяжело ранен в живот. С Ерошкиным остались 2 молодых ребят, только что взятых в разведку, и санинструктор Мотя Нечепорчукова.
4: Держаться, братишки родные.
5: Гранату! Быстрее, ну!
0: Он повернул голову и не увидел солдата. Он и его товарищ, сломя голову, бежали к реке.
5: Назад! Назад!
0: Оба солдата, бежавшие по открытому полю, упали, срезанные одной очередью. Ерошкин выхватил из-за голенища сапога ракету, выстрелил. Едва выпущенная им красная ракета взлетела над высотой, из-за речки ударили наши орудия. Ерошкин вызвал огонь на себя.

0: Очнулся он в медсанбате. На соседней койке стонал Иван Петрищев. Их обоих вынесла Мотя Нечепорчукова. Это Ярошкин знает в точности. Но как? Как ей удалось?
1: Мотя, сестренка, спасибо.
0: Это о ней, о Матрёне Нечепорчуковой. Записано в блокноте, ведь она спасла ему жизнь дважды.

0: Они сидели у костра, ждали машину, которая должна была отвезти их на аэродром. Все знали, что задание предстоит особо ответственное и сложное. Но о предстоящей операции не говорили. Вспоминали разные веселые истории, а потом размечтались, каким будет День Победы. Какой станет жизнь через 15-20 лет после войны? У кого какое желание? Самое большое.
1: Города хочу строить. Читал я про Венецию и в кино видел. Эх, построить бы такой город, чтобы он только другим был. Светлым, ну, нашинским. А ты, Коля?
2: На Красную площадь мечтаю прийти. Самое первое, что исполню после войны, приду на Красную площадь. Я ведь ее только в кино видал.
3: Хорошая у тебя мечта, Коля, Красная площадь. Я тоже приду туда после победы. Но есть у меня и другая мечта. Самая большая. И не догадайтесь, ребят. Бал. Такой великолепный зал из белоснежного мрамора. Весь в огнях. И я танцую вальс. Платье на мне, туфельки. Я кружусь, кружусь, кружусь. Смешно.
1: Ну почему же, мать, смешно? Я вот даже представил тебя в этом зале.
3: Хочешь пригласить меня на первый вальс? Хорошо. Первый вальс за тобой.
0: Валентин Кириллович вспомнил, как она смотрела на Бориса Никитина, как светились ее глаза, и подумал, догадывался ли Никитин, что она его любила. Нет, не догадывался. Она же ничем не выдавала своих чувств. Как она говорила, захлопни дверцы души для всего, что не касается поля боя.

0: Постороннему эти строчки не скажут ничего. 17 апреля. Плавни. Четверо суток. Ходили пятеркой. Лаврентий П., Коля Л., Алеша К., Коля С. И я. Вернулись. Порядок. Только ноги не ходят. Наши части, форсировавшие Днестр на узком участке, зацепились за правый берег, заняли низину, но продвинуться дальше не смогли. Разведчики получили приказ нащупать слабые места в обороне противника. Прежде всего надо было взять языка, но это им никак не удавалось. Немцы на ночь сажали в траншеи первой линии собак. И как только разведчики начинали подбираться к вражеским позициям, овчарки поднимали лай. Разведка боем тоже не дала нужных результатов. Командир разведывательного отряда майор Военков принял решение направить разведгруппу в обход по плавням, отойти на 12 километров вниз и там просочиться через передний край. Военков был уверен, что в том месте гитлеровцы их не ждут. Слишком широко разлилась река. Старшим группы командир отряда назначил сержанта Ерошкина. Группа отправилась в резиновой надувной лодке.
1: Ну, в путь.
2: Только бы не накрыли.
3: Камыш густой, высокий, не опасно.
4: Что такое?
5: Чтоб тебя дно пропороло.
4: Оружие, патроны берегите, чтобы сухими остались.
3: Тут вроде не глубоко.
5: Черт возьми, вода-то ледяная.
3: Ледина-то сколько.
4: Осторожнее, осторожнее, ребята. Тут вот тростник сухой, жесткий, как железо.
5: Кровь царапает. По этой песчаной жиже скоро не пройдешь. Да и ноги будто чугуном налились.
4: Ничего. Ничего, ребята. Передохнуть бы.
5: Всю ночь идем.
4: Еще немного до света и передохнем.
0: Когда группа вышла на берег, простиравшаяся за Днестром пустынная степь уже слилась с темным ненастным небом, и в 10 шагах трудно было что-нибудь разглядеть. Ерошкин осторожно полз по песчаному крутояру, бесшумно раздвигая ветки редкого кустарника, и вслушивался в гулкую тишину. Никаких признаков противника. Он выбрался наверх, тихонько свистнул. Сигнал означал «вперед».
4: Что это там темнеет? Стук сена?
3: Не похоже. Длинно и больно.
4: Сарай, однако. Так и есть гумно.
5: Немцы!
0: Ерошкин отодвинулся к позигуну, показал на солдата, стоявшего справа. Позигун толкнул в плечо Сухоносова, и они поползли, но тут заскрипела дверь, и из сарая кто-то вышел. Напасть на обоих, принял решение и подал условный сигнал группе. Разведчики, проскользнув у стен, кинулись на солдат одновременно с двух сторон. Ерошкин ударил часового, стоявшего на углу, и тот рухнул без звука. Это Борис Никитин так научил его бить финкой, чтобы он не ахнул. Сухоносов схватил сзади второго, сидевшего на ящике, зажал ему рот кляпом. Но немец, изловчившись, укусил Сухоносова за руку, да так, что тот на секунду выпустил солдата. Ерошкин тут же оглушил его прикладом автомата. Но немец все-таки успел крикнуть. В сарае зашумели, загремело оружие.
4: К плавням! Быстрее!
0: Ерошкин и Сухоносов сдерживали гитлеровцев, нанося им внезапные удары, создавая видимость многочисленных засад, пока не достигли реки. Группа тем временем уже вошла в плавни, и двум смельчакам лишь оставалось догнать товарищей. Разведчики скрылись, но противник продолжал освещать Днестр и подходы к нему. По противоположному берегу открыли огонь орудия и минометы. Должно быть, немцы решили, что в их тыл пытался просочиться крупный отряд противника, отошедший теперь на левый берег. Туда же тянулись, дугой изгибаясь над Днестром, светящиеся трассы пулеметных очередей. Не обращая внимания на этот фейерверк, разведчики уходили вверх по течению. За последние часы вода сильно прибыла, затопила поросшие кустарником отмели, по которым они недавно пробирались. С каждым метром идти становилось тяжелее. То один, то другой проваливались в ямы с головою, ноги путались в зарослях краснотала, ушедшего под воду. Да и сказывалась усталость. Третьи сутки без сна, без отдыха. Вдобавок ко всему, еще этот немец, язык никак не может идти. Ярошкин, видать, перестарался. Сильнее, чем надо, стукнул по голове. Вот теперь и приходится тащить его.
3: У чертов боров. Разъелся на нашем хлебе, паскуда. Тащите его на руках. Сам у меня потопаешь, образина фашистская.
2: Мессеры!
4: Вперед! Живее, ребята! Придется переправляться в порт.
3: Плывите, говорят. Кусается, как жеребец, а на воде хуже бабы. Да не хватайся ты за меня, образина.
2: Опять мессеры!
4: Быстрее! Быстрее, ребята!
6: Лаврентия, ранило.
4: Сейчас перевяжу. Крепись, друг. Опирайся. Так. Я тебе помогу.
6: Братцы! Бомбардировщики!
4: Фокке-Вульф 190.
6: Зажигалки!
0: Тростник сразу загорелся в нескольких местах. И впереди, и слева, и справа. Очаги пожара быстро разрастались, соединясь в сплошные огненные озера. Ветер, беспрерывно менявший направление, бросал пламя то в одну, то в другую сторону. Сухой тростник трещал от жара и вспыхивал, как порох.
4: Ребята, надо идти. Слышите меня? Надо. За мной. Немца береги, немца.
0: Никто из них не скажет, сколько времени они пробивались сквозь огонь и дым. Минуты и даже часы кажутся мгновением, когда тебе надо оттянуть, выиграть время. И эти минуты, эти же часы превращаются в вечность, когда надо идти вот так, в огне и дыму, продираясь через заросли тростника и с головой проваливаясь в воду. Ярошкину запомнилось только одно. Когда тростник отступил и дым поредел, он глянул на небо и удивился. Солнце стояло в зените, а он-то подумал, что уже вечер или ночь.

0: На отдых полчаса. Николай, открой банку.
1: Это мы в раз. Банк только последняя. Деревни Ольхутора поблизости нету. Я бы раздобыл чего. Не привыкший я без провианта. Никак живот не терпит. Мне и мать наказывала, женись, сколько на поварихе, а то пропадешь. Меня и вправду все к поварихам тянет. Трескай, Фриц, да не хнычь. И чего ты, паскуда, все хнычешь? Майн год. Когда меня за руку хватанул, так забыл про майн год. Гляди же, ребят, чертов, что с рукой сделал.
2: Майн мутер, майн киндер.
1: О матери, детишках вспомнил.
3: Никогда не забуду. Мы вошли в поселок. Только вошли самолеты. Стену дома бомбой, как ножом. Пришел в себя, гляжу. Детская кроватка у ног моих, вся в крови. И игрушки. Ребенок, девочка. Когда же это все кончится? Сил нету глядеть на это.
1: Ой, изверги. Всех вас.
0: А может, и он, Лаврентий, раскаивается? А? Бывает?
1: Бывает. Бывает, что и крокодил слезу роняет.
4: Ерошкин поглядел в измученные, черные с пузырями от ожогов лица.
0: Пошли, братишки. Пошли.
4: Пока группа шла островами и переправлялась через

0: которые удалось засечь. Как после доклада в штабе добрался до хаты, в которой отдыхали разведчики, не помнит. Потом товарищи рассказывали, открыл дверь и рухнул у порога. Стащить с него сапоги не смогли. Пришлось их разрезать, так распухли ноги. А комбинезон выбросили, одни клочья от него остались. Очнулся Ерошкин только через сутки. Попробовал встать и тут же со стоном повалился на лавку, на которой спал. Глянул на ноги и не узнал их. Не ноги, а колоды, белые, как вата. Измочаленные, на пятках трещины в палец. Потрогал мягкую, ноздреватую, как губка, кожу. Она отваливается пластами. Он поглядел на свои ноги, потом на товарищей, лежавших на соломе.
1: Как же мы дошли-то? А?
2: Закури, Валя. Казбеком угощаю. Жрать охота, спасу нет. Сегодня вроде Глах поварит, не обидит. Ах, моя милаша Глаша, угости-ка пшенной кашей. Но опять же не задача. Как на моих ходулях до Глахи добраться? Не держат, ходулит.
0: Тогда Ерошкин ничего не сказал своим товарищам. Какие они люди? Какой души? Как дороги ему? А теперь вот он перечитывает скупые строчки в блокноте. Лаврентий П. Коля Л. Алеша К. Коля С. И шепчет со слезами на глазах. Ребята, какие были ребята?

Несколько записей, сделанных в госпитале после ранения Завислой на плацдарме. Взгляд задержался на последней. Приходили наши. Майор В. сказал, что я представлен к званию Героя СССР. Вот уж не ждал, не думал. За что представили? Оберст. Теперь Валентин Кириллович знает, что получил звание Героя Советского Союза не за немецкого полковника, оберста, которого захватил в плен, а за Вислу. Но вот прочитал он заметку об этом оберсте, и сразу захлестнули воспоминания. Готовилось крупное наступление советских войск, прорыв к Висле, и группе Ерошкина, как и другим группам, которые в ту ночь забрасывались в тыл врага, предстояло разведать систему вражеских оборонительных сооружений в восточной части и, оставаясь на территории противника, сообщить по радио данные о передвижении немецко-фашистских войск. Группу выбросили точно в установленном квадрате поблизости от леса. Сначала все шло нормально. Неожиданно столкнулись с полевым караулом немцев. Разведчикам удалось уйти от преследования, но в короткой схватке погиб один из 12, радист. Рацию разведчики успели снять с убитого, но ее изрешетили пули. А что группа без радиста, без радиопередачи?

0: Кто передаст в штаб добытые сведения о противнике?
1: Ну что раскисли-то? Что? Автоматы есть, гранаты. Без рации наделаем делов. Или тут фашистов нет?
2: Мы без рации ноль, Лаврентий. Фронт ждет от нас данные.
3: А у немцев? Возьмем рацию у немцев.
2: Это несерьезно, Николай. Придется, ребята, идти к фронту. Да. Надо возвращаться.
1: Тогда фронт это 200 километров. Покуда мы туда доберемся?
2: Я сказал, идем к фронту. Подъем.
0: Весь день пробирались болотами и лесом, а ночью вышли на проселок, чтобы двигаться быстрее. На рассвете высланные вперед дозорные сообщили. Сразу за полем шоссе. Движение сильное. Машины шли почти беспрерывно. То крытые брезентом грузовики, то тягачи с пушками. Понаблюдав за дорогой из-за деревьев, роща обрывалась в сотнях метров от шоссе, разведчики перебежали в лощинку у самой дороги, укрылись в пушистом низкорослом кустарнике. Прошла небольшая колонна солдат, не больше роты, за ней потянулись конные повозки. Они еще не скрылись из вида, как с другой стороны появились автотягачи с тонкоствольными противотанковыми пушками. Из-за поворота вылетела стайка мотоциклистов.
2: Эсэсовцы из танковой части.
1: Машины, штабники.
0: Из-за пологого поворота, откуда только что вылетели мотоциклы, вышла темно-серый «Опель Адмирал» и черный «Мерседес». Ерошкин знал, что в «Мерседесах», а это был к тому же новый «Мерседес-Бенц», обладавший большой скоростью, ездит только высокопоставленное начальство.
2: Лаврентий, по «Опелю».
0: Решив атаковать немецкие штабные машины, Ерошкин не думал об опасности, которой подвергает себя и группу, о том, что по шоссе непрерывно идут колонны, что до линии фронта почти 200 километров. Ничего другого в эти секунды не было, кроме одной судорожной, останавливающей дыхание мысли «не промахнуться, не выпустить». Второго такого случая у них не будет. Это была редкая удача. Тот случай, который выпадает раз в жизни. Полковник оказался представителем штаба 6-й немецкой армии.
4: «Вам не удастся провести меня через линию фронта. Нелепая затея. И зачем я вам нужен? Вы захватили документы, карту. Ваши солдаты в форме СС. Без меня вам легче пройти линию фронта. Или отпустите меня. Я обещаю, что погони не будет. Или зачем вы меня ведете?»
5: «Документы документами. Но офицеру штаба армии известно и то, чего нет в документах. Пойдемте с нами, оберст. И не вздумайте выкинуть фокус».
0: На 7-е сутки разведчики доставили полковника на командный пункт своей армии.
2: «Товарищ генерал, разведывательная группа...»
6: «Вольно, вольно. Вот ты какой. Молодец. Спасибо. Спасибо, ребята. А теперь можете отдыхать. Заслужили».
0: А вот эти строчки заставили Валентина Кирилловича рассмеяться. «Здравствуй, брательник мой Валя. От нашей гвардейской привет. Самый пламенный, самый... Слов таких даже нет». Как живое встало перед ним задумчивое, доброе лицо Николая Лизякова. Это Коля Лизяков прислал ему в госпиталь письмо в стихах. Оно так тронуло Ерошкина, что он переписал его в свой заветный блокнотик, а под ним еще несколько слов от себя. «Дорогие мои побратимы, да чего же здорово, что вы есть у меня». Думая о Николае Лизякове, Валентин Кириллович вспомнил их разговор после боя, что случилось в Берлине. Как только сражение в Берлине закончилась, Валентин Ерошкин отправился в медсанбат навестить раненого Николая.
3: Это ты, Валя?
5: Я, Коль. Ну, как ты?
3: Весна. Слышь,
5: гостинец тебе от ребят.
3: Валя, помнишь Воронеж? Мы вместе в отряд пришли, в одной группе. Двое нас осталось, двое, Валя. Мы с тобой всю жизнь будем вместе. Не можем мы расстаться, не имеем права. Почему ты молчишь, Валентин?
2: С чего ты взял, что мы расстанемся?
3: Братишка ты мой. Валя, когда у меня будет сын, я назову его твоим именем. Мой первенец будет Валентином.
5: А я своего первенца назову Николаем. Когда он начнет соображать, я ему скажу: ты носишь имя моего побратима Николая Лизякова. Смотри, будь настоящим парнем.
3: И я ничего другого не хочу. Пусть сын будет душою в тебя.
0: И вот настал день, когда они провожали первую партию демобилизованных из армии солдат и сержантов.
7: Скоро и наш черед. Едем, хлопцы, к нам на шахту. Краше шахтерской профессии немае. И почет тебе, и гроши. Гроши, во! Я до войны не знал, куда гроши девать.
8: Это точно, паря. Не знал ты, куда их девать. Не то штаны купить, не то на папиросы оставить. Уж если ты говоришь о грошах, то к нам в Сибирь ехать надо. У нас в Сибири житуха широкая. Да где плохо-то? Руки бы были. Заживем мы тепереча. Богаче всех жить будем.
3: А как ты это понимаешь, богато жить?
8: Известно как. Чтоб в полном достатке. Чего душа требует? Видал, какие у немцев деревни? Был я тут на одном фольварке. Почище городского живут. Хоромы. А мы лучше их жить должны, потому как победа наша.
3: Немецким бауэрам позавидовал. 2 года на фронте был, а ни черта-то не понял.
8: Нет, шалишь, понял. Русский человек должен лучше всех жить. Кто больше нас крови-то пролил?
3: Мы должны жить лучше всех, я не спорю. Только счастье не в деньгах, не в хоромах. Ты помнишь, Федор, с нами в госпитале сержант без ног лежал? Из 74-й дивизии.
8: Ну, помню.
3: А того парнишку, казаха. Ваши койки рядом стояли.
8: Мараттана, что ли? Он вместе со мной выписался.
3: Верно. Он выписался в часть, а в госпиталь его отец приехал. Из Джамбула. К тому безногому сержанту приехал. У тебя, говорит, нет отца, матери. Ко мне поедешь. Сыном моим будешь, братом Мараттана. Вот в чем богатство наше, Федор. В дружбе нашей, в братстве, в душевности.
0: Побратимы не расстались. Оба они были участниками парада Победы. В одной шеренге, плечо к плечу, шагали по Красной площади в колонне героев Первого Белорусского фронта. Вместе поехали учиться в Ульяновск, в гвардейское танковое училище. Вместе служили. Когда у Николая Лизякова появился сын, он назвал его в честь своего побратима Валентином. Валентин Ерошкин назвал своего первенца Николаем. Лизяков погиб. Погиб молодым, совсем молодым. Для Валентина Кирилловича это была такая утрата, Такое горе, какое не всегда испытывает человек, теряя родного, единственного брата. Одно утешает. Первенец его, названный Николаем, в честь побратима, геройского разведчика Лизякова, вырос таким, каким он мечтал его видеть. Николай Ерошкин с отличием окончил высшее военное училище и теперь несет службу на дальневосточной границе. С честью служит в рядах советской армии и сын побратима, молодой офицер Валентин Лизяков. Выходит снова в боевом строю Ерошкин и Лизяков. Только именами поменялись.

0: Вы слушали радиопостановку «Шесть строк из дневника разведчика» по одноименной повести Александра Вольфа. Роли исполняли заслуженный артист РСФСР Юрий Сагьянц, артисты Геннадий Руденко, Григорий Аридаков, Николай Резвый, Олег Рахман, Владимир Аукштыкальнис, Людмила Коршунова, Владимир Яканин, Любовь Лядова, Виталий Молодецкий, Алексей Закутаев. Звукорежиссер Владимир Захаров. Редактор Лейла Бочкова.
1: После того, как в эфире состоялась премьера радиопостановки «Шесть строк из дневника разведчика», в редакцию пришло много писем с просьбой рассказать о дальнейшей судьбе героя передачи Валентина Кирилловича Ерошкина. Мы попросили ответить на вашу просьбу автора повести, писателя Александра Яковлевича Вольфа.
2: Валентину Кирилловичу Ерошкину свойственны чувства высокой ответственности, личной ответственности перед государством, перед народом, верность долгу. Именно это позволило ему выдержать, с честью выдержать суровые испытания войны и в 19 лет стать героем Советского Союза. Эти же качества, высокая ответственность и верность долгу, определили весь его дальнейший жизненный путь. После войны Валентин Кириллович с отличием окончил танковое училище. В армии он служил до 1961 года, командовал ротой, батальоном и командовал успешно. Об этом свидетельствуют правительственные награды. Два ордена, полученные после войны за безупречную службу. Я видел «Красную звезду» в передовой статье этой газеты. Батальон Героя Советского Союза Ерошкина ставился в пример. Газета призывала равняться на батальон майора Ерошкина. Но тяжелые ранения все-таки взяли свое. Ему пришлось демобилизоваться. Вернулся Валентин Кириллович в родные места, на Волгу. Живет и работает в Балаково. Этот город майор запаса Ерошкин выбрал не случайно. В Балаково, как он сказал однажды, его потому потянуло, что тут самый стрежень жизни. В то время в городе развертывалась тройка. Валентин Кириллович стал инструктором, потом заведующим отделом агитации и пропаганды городского комитета партии. Работая в горкоме, заочно окончил высшую партийную школу при ЦК КПСС. Сейчас он редактор электронно-световой газеты горкома партии, ведет большую общественную политическую работу, возглавляет местное отделение общества советско-чехословацкой дружбы. Как говорится, солдат всегда солдат.

0: Сара Бернар, великая французская актриса, Федра, Адилия, Фруфру, Адриена Лекуврер, герцогиня де Соль, Камилла, лучшая дама с камелиями. Сара Бернар. Это Гамлет, Занетто. Да-да, вы не ослышались. Она блестяще исполняла и мужские роли. Здесь можно добавить и имена Лорензаччо, Пелиаса, Вертера. Сара Бернар – это больше, чем актриса. Это женщина, сказал о ней Виктор Гюго. Сара Бернар. Вовсе не отрекаясь от своей женской природы, эта красавица не допускала малейшего посягательства на свою свободу и, делая свою театральную карьеру, отказывалась быть в то же время только актрисой. Пренебрегая насмешками, она занималась живописью, скульптурой, была сестрой милосердия, преподавателем консерватории, даже почетной посланницей Франции. Став знаменитой, как сейчас говорят, звездой французского театра, легендой при жизни, Сара Бернар не утратила нежности к семье, друзьям, к фантазиям, толкавшим ее отправиться в путешествие на воздушном шаре, взять к себе в дом диких животных. Она с детства населяла свой дом ужами, ящерицами с оторванными хвостами, сверчками на листьях лилий. И безумно любила своих собачек, Минуччо, Буля и Флая, попугая Бизи-Бизу, обезьяну по кличке Дарвин. А свирепый гепард радостно кидался к ней навстречу, когда она открывала дверь в клетку. Стоит ли удивляться, что такая необычная женщина, как Сара Бернар, стала в конце концов легендой? Говорят, что если сложить сочинения, ей посвященные, вместе одно за другим, то можно опоясать весь земной шар. Окружающий ее жизнь миф еще и сегодня трудно, а порой и попросту невозможно развеять, так же, как невозможно выяснить простейшие обстоятельства ее жизни. Кто был ее отцом? Где она встретилась с принцем Делинем, отцом Мариса, ее сына? Где она познакомилась со своим мужем Жаком Дамала? Эта гениальная женщина из области видений, писал о ней Клодин Эрман в предисловии к воспоминаниям Сары Бернар «Моя двойная жизнь», написанной в 1898 году. Многое об этой редкой женщине неизвестно. Но мы точно знаем, когда впервые в ее жизни прозвучал возглас «Да здравствует Сара Бернар!». Это произошло на ее первых в жизни гастролях в Англию, в Фолктоне. На причале собрались тысячи людей, и тут-то впервые в ее жизни прозвучал этот возглас «Да здравствует Сара Бернар!». Она повернула голову и увидела прямо перед собой бледного молодого человека, вылитого Гамлета, который вручил ей гордение. Позже она восхищалась им, Форксон Робертсоном, на сцене в роли Гамлета. Актеры шли сквозь строй людей, которые протягивали им цветы и пожимали руки. Тотчас Сара заметила, что ей оказывают больше знаков внимания, чем другим. Это смущало и радовало ее одновременно. Одна из находившихся рядом с ней актрис, которая ее недолюбливала, прошипела: «Скоро тебе выложат ковер из цветов». «А вот и он, этот ковер!» — воскликнул какой-то молодой человек и швырнул Саре Бернар под ноги охапку лилий. Она смутилась замедлила шаг, не решаясь ступать по белоснежным цветам, но сзади ее уже подталкивали, и ей пришлось идти дальше прямо по белым лилиям. «Гиб-гиб, ура! Ура!» — Сари Бернар вскричал пылкий юноша. Его голова возвышалась над толпой, глаза его светились. Это был один из величайших английских поэтов нашего столетия по имени Оскар Уайльд. Толпа подхватила этот возглас, и они садились в поезд под крики «Гиб-гиб, ура! Ура, Сари Бернар! Гиб-гиб, ура! Ура!» французским актерам. Мы еще встретимся сегодня с Оскаром Уайльдом. Надеюсь, уважаемые радиослушатели, и мы с вами воскликнем: «Ура, Сари Бернар, великой французской актрисе! Гиб-гиб, ура, первой леди Петербургского театра Елене Юнгер!» Аплодисменты. Микрофон включен. Мы в радиотеатре. Представьте себе открытую террасу большого дома на берегу Средиземного моря. Конец лета 1922 года. Каменные плитки, тамариски, сосны. Из дома вынесено несколько стульев, стол. Огромным звериным мехом покрыта скамейка. В углу пианино. Маленький шкафчик с напитками. На столе бумаги, карандаши, папки. С одной стороны террасы каменная дорожка, ведущая к морю. Время от времени доносится его шум. Красный и янтарный свет заходящего солнца вспыхивает на террасе. В большом плетеном кресле среди подушек дремлет Сара Бернар. Ей 77 лет. 8 лет назад ей ампутировали ногу.
1: Делать что-нибудь? Да, теперь что-нибудь. Теперь. Проклятое солнце. Кончится тем, что превратишься в пепел. И он тоже, этот ужасный шар, когда-нибудь. Но заменить его нелегко.
2: Кто позволил вам выходить? Хотел бы я знать.
1: Посмотрите на море, петух. Не ветерка, и это солнце. Это невыносимое солнце. Принесите мне зонтик.
2: Хорошо, мадам. Доктор Моро говорит, что надо осторожнее.
1: Пожалуйста, петух, зонтик.
2: Сейчас, мадам.
1: Делать что-нибудь. Да. Теперь что-нибудь. Теперь. Проклятое солнце. Кончится тем, что превратишься в пепел. И он тоже, этот ужасный шар, когда-нибудь. Но заменить его нелегко.
2: Пожалуйста.
1: Что это за тряпку вы принесли?
2: Ваша работа, мадам.
1: Я не просила ее.
2: Нет?
1: Я просила зонтик. Зонтик. Я вся высохла, как старый кузнечик.
2: Вас лихорадит?
1: Да нет, это солнце.
2: Зачем же вы вышли, если вас лихорадит? Доктор Моро...
1: Меня никогда не лихорадит.
2: Доктор Моро говорит, начинается с легкой лихорадки, потом затрудненное дыхание.
3: Бред, истерика. А чем все кончается, мадам? Пету, почему вы меня не предупредили? Почему заставили меня сидеть на солнце до тех пор, пока...
1: Пету, зонтик.
3: Да, мадам.
1: И граммофон. Немного музыки возвращают меня к жизни.
3: Граммофон?
1: Да.
3: Сюда, под открытое небо? Соленый воздух вреден для маленьких колесиков, мадам, для зубчиков, для маленьких трубочек и потом. Медицина категорически утверждает, что музыка плохо влияет на пищеварение. Моя мать всегда говорила, что желудок и уши – органы противоречивые. Они никогда не смогут...
1: Граммофон.
3: Сейчас, мадам.
2: Сейчас, сейчас.
1: Собиралась купить ему чистую рубашку. Если бы один день, хотя бы только один день, он не изводил меня болтовнёй о своей матери. Но это безнадежно. Так он и помрет грязной рубахи с лысиной. Делать что-нибудь. Работать? Да. Буду работать. Мой Иисус удивится. Он думает, его мать сидит тут целыми днями и ничего не делает. Ничего не делает, как старая ящерица. Какая-то старая ящерица, расплющенная раскаленным молотом того проклятого огненного шара. Запишите, Пету. Пету.
2: Куда поставить граммофон?
1: Запиши сейчас же. До скончания света я всего только расплющенная старая ящерица.
2: Куда поставить граммофон?
1: Пету, вы не записываете?
2: Нет.
1: Почему?
2: Я не понимаю, чем мы сейчас занимаемся, мадам.
1: Где мой зонт?
2: Простите?
1: Я достаточно внятно просила зонтик.
2: Вы очень внятно просили граммофон.
1: И зонтик.
2: Я этого не помню.
1: Вот, пишу на бумажке. Z.O.N. Дальше не помещается. Угадайте конец.
2: Я умею читать, мадам.
1: Ну так идите же. Да постойте. И записки мои захватите.
2: Записки?
1: Ну да, записки. В синей папке с левкоями. Знаете ее?
2: Сюда?
1: Да. Зонтик и синюю папку с левкоями.
2: Мы будем работать?
1: Да.
2: Значит, граммофон нам не нужен.
1: Поставьте граммофон сюда и уходите. Ну куда же вы?
2: Ну, вы ясно сказали, уходите.
1: Да. Но я просила вас кое-что принести.
2: Да, мадам.
1: Что?
2: Синюю папку с левкоями, в которой находятся записки для второго тома ваших воспоминаний.
1: И?
2: Простите.
1: И?
2: И. И синюю папку с левкоями.
1: Что у вас в руке, Пету? В вашей левой руке?
2: Клочок бумажки, мадам.
1: Прочтите, что там написано.
2: Хорошо. Очень хорошо. Z.O.N. Может быть, еще Т на конце? Только я не понимаю, чем может помочь зонтик в случае расстройства желудка или нервной лихорадки. Ну, почему не работать в доме, в прохладе? Для всех было бы лучше. Немного порядка. Это все, чем я прошу. Работать на солнце с лихорадкой, в конце концов, это все немного порядка. Это все, чем я прошу. Все, больше ничего.
1: Да. Немного музыки. Что-нибудь из Моцарта. Или Верди. Ага. Мэри Гарден. Да-да. Да. Это то, что надо.

0: Ваши записки, мадам.
1: Тише.
2: Мне казалось, что вы выразили желание работать над вашими воспоминаниями.
1: А что мы делаем, Пито? Эти крики, этот гнев. Слышите? Вот, вот. Это моя мать, Пито. Моя мать.
2: Минутку, мадам. Минутку, мадам.
1: Моя мать.
2: Ваша мать?
1: Да, Юдив Манхарт, дочь голландского еврея, мебельного фабриканта. Очень честолюбива, сделала себя француженкой, приняла католичество и жила на содержании, едва достигнув 20 лет.
2: Да, это у нас уже есть, мадам.
1: У нее ничего не было, кроме красоты и хороших манер. Я не унаследовала ни того, ни другого.
2: Мать. Вот, это здесь мать.
1: Моя мать была похожа на...
2: Она мне оказалась под буквой «Р».
1: Фиалок.
2: Вместо того, чтобы быть под буквой «М».
1: На груду фиалок.
2: Родственники вместо матери.
1: Они продаются везде, теряют свою свежесть.
2: Это родственники с материнской стороны.
1: Но и переходя из рук в руки, они сохраняют свой аромат.
2: Вот муж, мать.
1: Пито, вы записали?
2: Разумеется, мадам.
1: Да, на букетик фиалок, завернутый в шелковую бумагу. Они пахнут еще сильнее, если их немного... Понять в пальцах.
2: Не так быстро, пожалуйста. На шелковую бумагу.
1: Пластинка кончилась.
2: И слава богу.
1: Поставьте снова.
2: Мадам.
1: Поставьте.
2: Мадемуазель Гарден в дуэте с вами.
1: А мой зонт.
2: Ваш что?
1: ZONT.
2: А зонтик? Он в доме, мадам.
1: Мне он нужен здесь.
2: Зачем?
1: Жарище, Пито. Солнце. Вам не жарко?
2: Безумно жарко, мадам.
1: Ну, поставьте же мадемуазель Гарден.
2: Мадемуазель Гарден, воспоминания, зонтик. Да, мадам лихорадит.
1: Помолчите.
2: В комнате вы могли бы спокойнее работать.
1: Помолчите.
2: Мы остановились на шелковой бумаге.
1: Моя мать была...
2: Шелковая бумага.
1: Моя мать...
2: Да нет.
1: Ну мать... что шелковая бумага? Ну как вы хотите, чтобы я вспомнила? Я стараюсь, Пито. Это не помогает, ничего не помогает. Не получается. Не помню. Ничего не помню.
2: Речь шла о вашей матери, о Голландии, о шелковой бумаге. Но вы не сказали мне, что именно связывало эти три вещи. Бедная мадемуазель Гарден. Хоть она и фальшивит, но это все же не повод, чтобы разбивать пластинку. Я поставлю граммофон в тень, так будет лучше. По крайней мере, для него.
1: Не трогайте граммофон.
2: Бедный мадемуазель Гарден.
1: Забудьте, мадемуазель Гарден.
2: И иголка, наверное, тоже сломалась.
1: Забудьте иголку. Есть только одно средство, Пито. Знаете, какое?
2: Нет, мадам, пожалуйста, мадам, нет.
1: Иначе ничего не получится. Это единственный выход, Пито. Вы приставлены ко мне, чтобы мне помогать.
2: А почему бы нам не сделать маленький перерыв, мадам? Потом начнем со свежими силами. А?
1: Жорж, Пито, вам плевать на мои воспоминания.
2: Мадам, второй том ваших воспоминаний залит ярким светом весь цивилизованный мир. И Америку тоже. Чья это была идея, мадам?
1: Ну, ваша.
2: Чья идея?
1: Ваша. Ну так давайте же. Это всегда меня подхлёстывает.
2: Я же не актер, мадам.
1: Давайте. Я сразу все вспомню. Пито. Все.
2: Мадам, я не могу. Мадам, Я не могу.
1: Пету.
2: Первый раз, когда мадам меня попросила об этом, я почтительно заметил, что ни один пункт в моем контракте не обязывает меня изображать ее родных и знакомых.
1: Ох, идите вы к дьяволу.
2: Какой отрезок времени мы возьмем из этой чепухи, мадам?
1: Мне 27 лет.
2: 27.
1: Я живу в Париже, на левом берегу, с графом Делинь и с нашим обожаемым крошечным сынишкой Морисом. Кстати, где он?
2: А он пошел с вашими внучками и доктором ловить креветок.
1: Отлично. Никто нам не помешает. Ну, начнем. Мне 27 лет. Моя красавица мать приехала меня навестить. Вы моя мать. Как всегда, вы ворчите на меня, ноете, жалуетесь, разыгрываете ваши вечные сцены. У вас это хорошо получается. И я все вспомню, Пету. Так. Вы одна из самых пленительных женщин Парижа. Всей Франции. Всего мира, в конце концов. Вы добились, наконец, всего, чего хотели. Положение, уважение, денег. Завлекая в свою постель самых влиятельных мужчин Парижа.
2: Мадам!
1: Официально вы любовница граф де Морни. Он очень богат, роскошно одет.
2: Я не могу это делать, мадам.
1: Можете. Можете, Пету. Вы не представляете, какой вы способный. Ну, это же просто игра, Пету. Ну, игра, которая освежит мою память под этим безжалостным солнцем. Без моего зонта.
2: Зонтик, сию минуту, мадам.
1: Пету. Продолжай.
2: Ну, мадам.
1: Ну, я так вас прошу, Жорж.
2: Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, мадам.

0: Вы, Юдив Бернар, одна из самых...
1: пленительных женщин Парижа.
0: Вот именно.
1: Сара?
2: Да, мама.
1: Сара, не называй меня мама. Тебе 27 лет.
2: 26.
1: Ах, так.
2: Да.
1: Сара, тебе 26 лет. Ты уже достаточно взрослая, чтобы отвечать за свои поступки. Откажись от театра. Найди себе честную работу.
2: Хорошо, хорошо, Питу. Моя жизнь никого не касается, кроме меня самой. И я запрещаю вам, мама.
1: Так, а что это? Что это за история?
2: Вы имеете в виду историю с нашим ребенком?
1: С вашим?
2: С нашим? Это ребенок мой и граф Делини.
1: Да-да, этот распутник, этот бельгийский денди наградил вас вашим ублюдком.
2: Мама, он любит меня.
1: Любит. Надо же понимать. Эти аристократы не прочь завести закулисную интрижку. Послушай, как он запоет, когда семья его узнает, что их фамильный герб украсился жирным пятном театрального грима.
2: Отлично. Отлично, Пету. Теперь про плоть и кровь. Я всю свою кровь.
1: Я знаю. Отлично помню это место. Всю свою кровь и плоть отдала я, не жалея, чтобы обе мои девочки могли прилично жить.
2: Вы хотите сказать, чтобы Жанна, моя сестра, могла прилично жить?
1: Ну что? Ну да, Жанна, моя малютка, мой ангелочек, ну что? Она такая нервная, бедняжка, ну такая милая, нежная, преданная.
2: Пету, и вы еще будете сочинять, что это не доставляет вам удовольствия.
1: Если вы будете прерывать меня, мадам, я не смогу продолжать.
2: Извините, Пету. Да-да, простите меня.
1: Сара, Сара, ты ложе из терновника, на котором в муках покоится мое сердце. О, если бы ты слушалась меня, Сара!
2: Если бы я слушалась вас, мама, мы с Жанной превратились бы в ваши копии. Поступили бы в распоряжение, как вы выражаетесь. Вы этого хотели?
1: Сара, ты говоришь со своей матерью, хоть бы чаю мне предложила.
2: Да приготовьте его себе сами.
1: Ты никогда не думала ни о чем, кроме себя. Только о себе, о твои вздорные желания, все шиворот на выворот. Против всего, против всех, против жизни, против мужчин. Злоупотребляла терпением лучших людей.
2: Да, мне было 15 лет, когда вы мне представили этого старика.
1: Ну да, зато какой счет в банке?
2: Фабриковал мясорубки.
1: Быть матерью, когда женщина еще в расцвете лет, еще вполне хороша собой. Врачи уже рекомендуют ей отказаться от алкоголя, от сахара, поменьше резких движений. А мне врачи советуют отказаться от моей старшей дочери.
2: Так, да, да, это она. Дальше. Слишком поздно ты меня погубила.
1: Слишком поздно ты меня погубила. Кого я произвела на свет? Злобную зверушку. Она вопит, царапается, плюется. Жесткий семитский профиль. Впрочем, это не твоя вина. И еще эта вульгарная мысль показывать себя в театре, что только подчеркивает твои недостатки, унижает тебя. Ты еще втягиваешь туда же свою сестру, в эту грязь. Слабенько. Беззащитную, мою Жанну, мою крошку, такую хрупкую, нежную, такую...
2: Стоп! Хватит! Пишите, Пету!

0: Ведь эта женщина по-настоящему мучилась за Жанну. Только за Жанну. Когда Жанна мне говорила: «Сара, у меня двоится в глазах», я понимала, она пьяна.
1: Твоя сестра никогда не пила, пока ты не начала ее таскать в поездки своим грязным театром в Нью-Йорк или бог знает куда еще.
0: Это правда. Но когда я отказалась взять ее, она закатила мне такой скандал. Кричала, что я стыжусь показать ее американцам. Я сдалась. Взяла ее на маленькие роли. Но я никогда не подстрекала ее на пьянство. Никогда. Может быть, я закрывала на это глаза. Может быть, наверное, в глубине души я ненавидела ее. Всегда ее одевали лучше меня. Ей устраивали веселые каникулы. Совсем маленькой ей протирали сливками лицо. А я собственными кулаками, ногтями боролась, чтоб меня приняли в консерваторию, чтоб оставили там, несмотря на мое уродство. Над моим лицом всегда потешались. А кто дал ей эту красоту? У Жанны был нос как нос, чудные волосы, а у меня спутанные космы. Одни глаза были у меня. Остальное надо было все изобретать. Зритель любит красоту. Да, ум, талант, но прежде всего красоту. Он любит ровные зубы, он замечает все, и он хочет все. У него огромная пасть. Я отдавала ему все, все. Правда, мама?

0: Вы правда, Пету?
1: С кем из них двоих вы хотите говорить, мадам?
0: С Пету.
1: В течение более 50 лет я отдавала зрителям целого мира все вибрации своей души, все удары моего сердца, все мои слезы. Я сыграла 125 ролей и ни разу за 50 лет...
0: Ой-ой-ой, что за тарабарщина? Вы заставляете меня вещать, как национальный памятник.
1: Я цитирую мадам.
0: Пошлость какая. Чтоб я сказала вибрации, я...
1: Слово в слово. На прошлой неделе, 7 июля 1922 года, под буквой «В» выступление.
0: Это было что, не очень удачно на прошлой неделе? Значит, сегодня я не такая сумасшедшая. Ну, ничего. Вы были великолепны, Пету. Просто великолепны. Немного мешало чернильное пятно на подбородке. Не совсем в образе. Не обижайтесь, Пету. Вы напоминаете мне маленьких морских животных. У них нет нервной системы. Но стоит дотронуться до них, они скручиваются в комочки. Я вас очень люблю.
1: Спасибо, мадам.
0: Ну, давайте дальше. На чем мы остановились? Моя мать говорит. Моя мать говорит.
2: Сара, тебе 26 лет. Я повторяю, ты должна серьезно задуматься.
0: Нет. Мне 11.
1: 11?
0: Ну, дальше, Пету.
1: Ну, вам никогда не было 11 лет, мадам.
0: Для вас это не имеет значения. Моя мать в любом моем возрасте была одинакова. Ну, давайте же. Мне 11 лет, вам 27.
2: Как рано я стала матерью.
0: Мы стоим с вами перед стеной, скрытой серыми деревьями. По серому небу. Моя мать привезла меня в монастырский пансион. Она не может больше выносить мои злобные выходки, мои скверные привычки, заставать ее любовников в неподходящих местах. Она привозит меня в монастырь и покидает. И я плачу. И сквозь слезы слышу, как она говорит с настоятельницей, святой матерью Софией. И говорит.
1: А что она говорит, мадам? Мне это надо знать.
0: Не надо. Вам не нравится эта роль, Пету? Бросьте ее. Вы уже не моя мать.
1: Спасибо, мадам.
0: Вы святая мать София, настоятельница монастыря.
1: Нет.
0: Да.
1: Нет.
0: Накиньте эту шаль.
1: Неужели поблизости не было ни одного мужчины?
0: В женском монастыре.
1: Садовника, почтальона.
0: Вот так. Вот так. Святая мать София. Немного возвышенная. Нет мира сего.
1: А ваша мать?
0: Уехала. В своей огромной черной карете. Слышите? Слышите звук отъезжающих колес по мостовой? Маленькая Сара одна у ног этой громадной женщины. Ее голос похож на скрежет глиняной кружки, раздавленной камнями. Мне 11 лет, и я уже боюсь смерти. Давайте, ой. Вы меня утешаете, успокаиваете.
1: Ой, мадам.
0: Я забилась в угол и плачу. Ну, вы говорите со мной, протягиваете мне руку.
1: Мадемуазель Бернар, вам 11 лет.
0: Пету.
1: Мадам.
0: Ну, кто же начинает разговор с объявлением возраста собеседника.
1: Я ведь не драматург, мадам.
0: Подумайте, что могла сказать святая мать София маленькой девочке?
1: Я очень редко общался со святыми сестрами, мадам. Я стараюсь, как могу.
0: И перестаньте жаловаться. Так вот, я забилась в угол. Мне 11 лет. Я плачу. Подойдите ко мне, скажите что-нибудь. Что?
1: Мадемуазель Сара.
0: Что?
1: Мадемуазель Сара. Я вижу, вы забились в угол. Я не могу, мадам. Я не могу. Все. Это уже слишком. Все. Я больше не хочу.
0: Ну что ж. Рвите все. Жгите. Уничтожайте. Мы правы. Все это глупо, смешно. Никому не нужно. Но вы же знаете, я ничего не могу без вас. И пользуйтесь этим.
1: Нет. Ну, не надо так. Не надо.
0: Но вы же знаете, я не могу встать на колени. Умолять вас.
1: Нет, мадам.
0: Не отступлю. Ни за что. Все выскажу. Не буду спать, не буду есть. До последней капли буду плевать им правду.
1: Хорошо. Придется мне стать святой матерью Софией.
0: Нет, я устала.
1: Поставь пластинку.
0: Я хочу только мой зонтик.

Да уж именно глушь. Два-три купца, священник с причтом, урядник и фельдшер. Вот представители местной интеллигенции, в которой, конечно, мне не найти союзников, хотя относятся они ко мне очень радушно. Я посетил квартиру моего несчастного предшественника. Беднягу вынесли отсюда недели три назад. Он был еще молод. Быть может, и он, как я, ехал сюда с надеждой и с молодыми запросами. Когда я проходил мимо его запертой квартиры, из запыленного окна на меня как будто глянуло какое-то лицо, искаженное болью и горечью человека, бесполезно боровшегося среди глуши и дичи и сознающего беспокойство.

0: Коль и потому дьячок с причетником сидели на берегу с удочками, пристально следя за поплавками. Спускаясь по тропинке с берега, я догнал священника, отца Ферапонта, с дьяконом. Они несли свертки с бельем, а у дьякона, кроме того, под мышкой находился узорный коврик. Мы поздоровались. «Здравствуйте, здравствуйте!» – добродушно приветствовал меня отец Ферапонт, протягивая руку. «То-то, вижу я, вышли вы из своего жилища. Должно быть, говорю дьякону, наставник тоже семо грядет омовение ради. Так и вышло». Отец Ферапонт, по-видимому, очень довольный своей проницательностью, как-то по-детски добродушно засмеялся. «Дьякон!» Захохотал своей могучей раскатистой октавы. «Действительно! Верно и вышло!» И он откидывал назад голову, чтобы дать возможность свободно излетать густым раскатом душившего его смеха. Я тоже смеялся, глядя на них, и мы весело спустились к реке. Дьякон раскинул на траве коврик, приглашая и меня занять на нем место. Затем духовные отцы приступили медленно и методически к разоблачению. Отец Ферапонт, трижды перекрестившись, стал тихо влезать в воду. Дьякон, быстро совершив нечто вроде крестного знамени, бурно повергся в речку и стал плавать, ударяя ногами, фыркая и разводя такое волнение, что порой казалось, будто это не человек, а кит заплыл в пустолесские воды и бьется в них, не находя себе выхода. Поплавки рыбарей забились и заплясали на волнах, и сами рыбари в отчаянии замахали руками. «Ну, уж отец дьякон станет купаться, всю рыбу распугает, право. 3 часа после этого ходит она, как ошалелая, и подойдет к наживе, так это только глазами уставится, а тронуть не смеет». Смеется отец Ферапонт. «Отец дьякон у нас бедовый, в ужас вгонит всякую тварь».
1: «О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо- Уж отец Ферапонт и скажет.
0: И весь Причт, собравшийся воедино, благодушно смеется, каждый по-своему, сообразно темпераменту и ступени, занимаемой в иерархии. Отец Ферапонт ведет приму, и хотя голос его тихий, но смех его слышится в общем концерте, потому что седобородый дьяк почтительно сдерживает свой жирный басок, а причетники смиренно подхихикивают какими-то стыдливыми взвизгами. Один дьякон гогочет так неудержимо и могуче, что грохот его смеха стоит над рекой и отдается испуганным эхом берегового бора. После купанья мы нежимся еще некоторое время, запахнувшись простынями. Благодушие, мир и благоволение, очевидно, владеют всеми душами в это раннее, бодрящее и освежающее утро. «Что это вы, милостивый государь?» — обращается ко мне отец Ферапонт, когда шумное веселье нашего синклита переходит в тихую негу. «Что это вы не удостаиваете нас более частыми посещениями? Вы на нас, на попов, не смотрите, мало ли что попы, а у нас право и водочка не хуже, чем у людей». И пульку небесприятности сыграем, и душеусладительные беседы с образованным человеком не избегаем. Но и вы нас не обегаете.
1: Помилуйте, отец Ферапонт, с какой же стати?
0: А так я не к вам, собственно, потому что при кратком знакомстве, кроме удовольствия, никакой с вашей стороны неприятности не видел и ценю.
1: А говорю я это вообще, нынешняя

0: Образованные молодые люди на нас неблагосклонным оком взирают.
1: Вот хоть бы покойный учитель Иван Иванович,
0: произнес дьякон, надевая рубаху, и при этом имени все лица как-то вдруг омрачились. Да, задумчиво произнес отец Ферапонт, сказано в Писании «не осуждай». И посему скажу не в осуждении, а в назидании и разумении ради. В преждевременной кончине юноши сего усматриваю перст наказующий.
2: Наказующий? Переспросил я, крайне заинтересованный слышанным. За что же это?
0: Отец Ферапонт покачал головой. Нрав имел строптивый в отношениях с людьми, весьма неудобно выносимый.
1: «Я буян был духом гордости», —
0: прибавил дьякон.
2: «В чем же это, позвольте спросить, проявлялось?»
0: «Во всем», — меланхолически произнес отец Ферапонт, неторопливо приступая с помощью причетников к облачению. «Во всяком его поступке, слове и даже помышлении усматривалось не иное, что как осуждение ближнего. И в особенности же на пастырей духовных ярился. Яко лев». И затем, вновь обращаясь ко мне, отец Ферапонт продолжал с сокрушением. «Вторгался в чужие области, ни даже малого дела не оставлял без осуждения».
2: «Извините, отец Ферапонт, я что-то не совсем понимаю».
0: А вот подщусь я дать вам разъяснение моих слов. Жили мы до сего времени смирно и тихо, каждый отправляя свойственное ему занятие, как в благоустроенном обществе надлежит. Торговец торговал на торжище, ремесленник труждался, получая от трудов свое пропитание, а пастыри отправляли все установленное церковью, а равно и благочестивыми обычаями предков, имея по человечеству также и свою во всем долю. И все довольны. И в нашем уголке мир, и в человеческих благоволениях, потому что каждый в спокойствии сердца своего полагает благополучие свое, не так ли?
1: Ну, уж отец Ферапонт и говорит,
0: чистосердечно удивляется дьякон.
1: Истинно, как книга. Помню, раз наскочил на меня у мещанки Табакиной покойный учитель по поводу взимания мной некой части табаку с ее огорода за молитву. Батюшки, не взвидел я себе это и уже мнил себя в конец посрамленным. Вдруг гляжу, отец Ферапонт поспешает на выручку. И как начал ему от Писания приводить, пошел и пошел, сердце во мне встрепетало, что, мол, не со мной это грешным, суемудрым это состязаться видно. Истинно, отче Ферапонте, ты, заступление мое и сила моя, на тя единого уповаю.
0: «На Бога уповай, диаконе!» – простодушно ответил отец Ферапонт и вновь обратился ко мне. «Да-с, так вот, говорю, с появлением предшественника вашего все это приняло иной вид. Покрываясь похвальным усердием к своей обязанности до просвещения народного относящейся, стал юноша сей и чужую деятельность своей критике подвергать, с дерзновением свои мнения выражать, и тем всеобщее спокойствие в городишке нашем возмущая».
2: Отец Ферапонт вздохнул. Причетник стал расчесывать ему волосы, а он, наклоняя голову сообразно движением гребня, продолжал своим тихим и кротким голосом:
0: «Да, многократные у нас с ним пререкания выходили. И, между прочим, такого рода.
2: «Как, — говорит он мне однажды, — вы, отец Ферапонт, полагаете? Вот мы с вами поставлены наставниками и просветителями, и от трудов народных питаемся. Должны ли мы в деятельности своей дать какой-либо отчет?»
0: «В всем случае, — отвечаю, — никакого сомнения быть не может».
2: «Ну, — говорит, — хорошо. Значит, в этом мы с вами совершенно согласны. Оба мы признаем, что обязаны сдать отчет в своей деятельности, а посему не мешает заблаговременно подумать, каковы ее результаты. Ведут ли они к пользе и ко благу, увеличивают ли запас благополучия и добра, или же усилия наши остаются в туне? Вы, например, много уже лет трудясь всей местности, что можете сказать насчет этого? Видите ли вы, что суеверие, невежество, темнота и злоба людские уменьшаются, заменяясь светом истинного просвещения, или же все остается по-старому?
0: А надо вам, милостивый государь, сказать, так как вы в всем случае являетесь человеком в наших местах еще новым, надо вам сказать, что действительно темнота суеверия не только в народе здешнем не исчезает, но, по замечанию моему, народ сей является склонным к легкому восприятию всякого ложного толкования и изуверства духу христианства противного. В этом смысле я и дал ответ вопрошавшему.
2: «Так, — говорит, улыбаясь с обычной своей язвительностью, — и я со своей стороны могу похвалиться такими же приблизительно успехами. Но в всем случае, — говорит, — что же мы с вами делаем и что из себя представляем?»
0: Видя в словах его признаки истинного огорчения, из похвального источника истекающего, я сделал попытку преподать со своей стороны некоторое утешение, говоря: «Но ежели мы долг свой к чему приставленный с точностью исполняем, то должны ли мы сами себя смущать и мучить, памятуя, что спокойствие душевное есть истинное земное благо? Ежели бы, к примеру говоря, оба мы с вами внезапно были отозваны от юдолиси и предстали пред очи судьи Всевышнего, и спросил он у нас о делах наших, разве не могли бы мы ответствовать?»
2: «Очень, — говорит, — интересно, что именно могли бы мы ответствовать в таковом затруднительном случае?»
0: «Вы, — говорю, Иван Иванович, — могли бы сказать, состоя в звании учителя, в течение стольких-то лет трудами своими такое-то количество отроков до познания искусства книжного довел и письмо научил, и, соответственно, с установленной программой грамотниками из темных невежд соделал. Я же сказал бы так: долгие годы на поприще приходского священника труждаясь, столько-то человек окрестил и столько-то напутствовал, иных же браком сочетовал и миром мазал. Кроме же сего, неисчетное число раз совершал праздничное и повседневное богослужение, в иных случаях с проповедью к людям обращаясь. И так, труждаясь, недаром оба мы, присвоенные нам по званию нашему, мзду получали».
2: «Вот как это, по-вашему? — говорит он, смотря на меня с великою насмешкою. — Ну, а если же из моих грамотников большая часть в течение своей жизни утрачивает самое воспоминание об азбуке, не находя ей полезного применения, а часть меньшая обращается в хищников, коим грамота служит удобным орудием для хищения,
3: А если из крещаемых вами выходит стадо невежественное и темное, среди коего тоже свирепствуют иные, подобно хищным волкам, и тотчас после исповеди и святого причастия приступают вновь к беззакониям с облегченными сердцами. И ежели проповеди ваши, входя в одно ухо, с великой легкостью немедленно выходит в другое, не оставляя на пути следования своего, то есть в головах ваших слушателей, ниже малых последствий. Так вот, говорит, ежели допустить, что все сие справедливо, неужто и в таковом прискорбном случае совесть ваша осталась бы чиста и спокойна?
0: Бессомненно, — ответил я, сохраняя хладнокровие, — ибо наше дело — делать то, что на нас возложено, не мудрствуя о последствиях, но уповая. А по Елику сказано в Писании, что не сеятель повинен, ежели семя падет на почву бесплодную, то и с нас, полагаю, не будет сие взыскано.
3: Говорил я все это с добрым намерением, имея в виду пролить в душу юноши успокоение, но вышло сие не на пор. Выслушав меня, покойный распалился страшным гневом и, стукнув кулаком по столу, даже до сотрясения всей посуды на нем стоявшей, воскликнул: «Так будьте же вы презренны с вашим спокойствием!»
0: Но тогда уж, видя, что он приходит в неистовое буйство, принужден я был силою мышцы при благожелательной помощи остального причта вывести дерзкого из моего жилища. Кончив рассказ, отец Ферапонт глубоко вздохнул и стал быстро заканчивать свой туалет.
2: Жизнь Пустолесья текла по-прежнему сонно и вяло, и я по-прежнему боролся со всеми сомнениями. Но вот в течение последней недели над Пустолесьем разразилось событие, которое должно оказать на его судьбу решительное влияние. В городе строили храм. С первого же приступа к работам город оживился. Строящийся храм стал центром всех интересов. Место для нового храма было выбрано рядом с старой церковью на холмике в середине города. Но вскоре по городу пронесся тревожный слух, что когда-то давно, в допрежние времена, на этом месте похоронены поп с попадьей. Что же из этого? Никто не мог сказать определенно, чтобы строить храм на месте, где похоронен поп с попадьей, запрещалось каноническими правилами. Тем не менее слух этот быстро облетел город и смутил обывателей. Однажды я проходил мимо кирпичных сараев и увидел телеги, в которые накладывали кирпич. Я подошел к ним. Взяв в руки два куска, я ударил их один о другой. Кирпич рассыпался, точно комок песку.
4: «Что же вы это делаете?» – спрашиваю я у одного из мелких подрядчиков. «Разве такой кирпич годится? Как бы худо не вышло!»
2: «Худо!» – почесывается поставщик. «Ну, между прочим, сказать чему и быть хорошему. Неужто мы этот кирпич хвалим?» Невозможно хвалить, потому кирпич не год.
4: Как же вы решаетесь сдавать его?
2: А как же, ежели цена ему не настоящая? Ну?
4: Он действительно называет цену совсем невероятную и вздыхает. Все в воле Божьей. Захочет Господь, и Евтот ничего выстоит. Ну, а как ежели Божие попущение, тут, брат, хоть какой ставь. Тут уж шабаш, прибавляют рабочие, принимаясь опять накладывать не год в телегу.
5: Потому что все одно ей не выстоять будет церкви, то есть.
4: Теперь Пустолесье окончательно махнуло рукой на свою постройку, не ожидая, чтобы какое-либо важное дело могло обойтись в нем благополучно. Как бы то ни было, все же постройку привели к концу. Поставили из негодного кирпича внутренние колонны и своды, вывели купола, водрузили кресты, и недели полторы назад здание было освещено снаружи. Стояла осень. Началось ненастье. Несколько дней моросил точно сквозь сито частый дождик. Новый храм потемнел, намок, как будто насупился. В темные ненастные вечера, когда город смолкал, когда купола храма тонули, казалось, в низко нависших тучах, можно было явственно слышать, как отрывалась намокшая штукатурка и шурша падала вниз, подымая в пустом здании шорох и грохот. Наконец наступила катастрофа. Я спал, но сон был как-то странно тревожен. Мне снился пожар. Грохот горящих зданий смешивался с треском пламени и криками бегущих людей. Я чувствовал, что это только сновидение, и не мог проснуться. Но вот резкий стук в окно помог мне освободиться от кошмара. Я вскочил на ноги. У моего окна стояла какая-то странная фигура, в которой я не сразу узнал отставного дьячка Стратилата. Дед наклонялся к окну и резко стучал своим посохом в раму. Взглянув на него, я понял, с какой вестью пришел сюда Филин, и, выбежав из переулка, посмотрел в направлении к церкви. На холмике, на том месте, где глаз привык встречать стройный силуэт нового храма, что-то было как будто скомкано, смято. Стояли растрескавшиеся и покосившиеся стены, но ни главного, ни боковых куполов не было. Вместо них темная и мрачная рисовалась из-за развалин деревянная колокольня старой церкви, и над всей картиной стояла пронизанная лучами луны и тихо клубившаяся пыль, поднятая падением рухнувшей за несколько минут перед тем громады. Когда я поднялся на берег, площадь опустела. В одном только месте около старой церкви толпилась кучка людей. При лунном свете я разглядел в середине ее отставного дьячка Стратилата. Он говорил о чем-то возбужденно и громко, старчески шамкая и сильно жестикулируя. Окружающие слушали в молчании.
6: «Вот она, церковь-то!» –
4: выкрикивал дед, обнимая одной рукой деревянную колонку паперти.
6: «Сколько лет простояла, родимая, потому в наше время с верой храмы-то строили, да с обычаем, а ноне, вишь, и каменный храм не стоит, а скудел верой народ, вот причина».
4: Я хотел было пройти мимо, как вдруг до меня донесся из этой кучки грудной тенор молодого мещанина путаного, спокойно возразившего на речь исступленного деда.
5: «Но не болтай, дед, пустого! Кирпич был плохой, оттого и упала она!»
6: Старик даже взвизгнул. «Кирпич? Нет, врешь ты! Что такое кирпич? Пустое дело! Не говори, не говори ты! Верой храмы-то зиждутся, а в кирпиче причины нету!»
4: В густо сомкнувшейся кучке раздался ропот одобрения. Голос Стратилата зазвучал громче.
6: Да, нет нам веры. Антихристовы времена подошли. Вот о намедни слышал я, учитель ребятам читал. Умерших из гробов в мир принимают.
4: Я действительно читал о случае мнимой смерти.
6: Нет, в допрежнее время. Сам вот я с отцом, с Иваном покойником, царствие небесное.
4: Дед смолк. Казалось, он намекнул на какое-то событие, смутно известное Пустолесью, и в кучке людей воцарилось напряженное молчание. Дед между тем опустил голову и, взобравшись на паперть, сел на верхнюю ступеньку.
7: «Скажи-ка, дедушка, скажи, что же вы-то с попом, с Иваном?»
4: Робким вопросом прозвучал детский голос. Дед поднял голову. Освещенные луной глаза глядели тускло, но вдруг взгляд его упал на меня, так как я в это время подошел к паперти, и в нем сверкнуло что-то жестокое и враждебное.
6: «Слушайте, детки, расскажу вам в назидание, потому что вины моей нету. Каялся я на духу отцу Ивану. Нету греха моего. Правильно, правильно я говорю. Давно это было. Померла у меня в ту пору приемная дочь Ариша по 17-му году. Ну, померла. Поплакали мы с дичихой, обредили, отпели, поставили в церковь. На завтра, значит, хоронить нам ее. Хорошо, только вечером понадобилось мне в ризницу пройти. Прошел я туда, сделал, что надо, возвращаюсь назад. Глядь, нами крестная сила, а Ришина-то место пустое стоит. Свечи горят кругом, а гробик открытый. А ее, Ариши, то есть покойницы, нету. Испугался я насмерть, сотворил крестное знамение, да и сейчас же из церкви. Дверь за собой захлопнул к попу. Прибегаю к попу, бужу. Вставай, отче Иоанне, беда. Выбежал поп ко мне. Рассказал я ему, какая беда случилась. Умершего тела нету. Видно, говорю, дело-то нечисто. Побледнел поп у меня, как холстина. Дохни, говорит, на меня. Дохнул я. Видит поп, что винного духу не слышно. Плохо, говорит. Обозначает это смерть всему причту. Мы ее отпели, могилу сготовили, теперь нам в могилу. В могилу, говорит, в ейную ложиться. Заплакал поп у меня слезами горючими, потому что детей у попа было много, сиротами должны оставаться. Взяла и меня наришу на мою злоба. Померла, так уж померла. Божья воля. А она, видишь, ведьма, и в гробу не лежит. Молчи, говорю, отче. Взял я ключ в руки. В 3 фунта ключ был тяжелый. И пошел опять в церковь. Перекрестился, гляжу, все верно. Не привиделось мне. Пусто. Свечи коптять нагорели. Божьи лики смотрят со стен, а покойницы нету. Взял я свечку одну и пошел с нею на паперть. Гляжу, под лестницей-то, под лестницей сидит она, бледная, уставилась на меня. Господи Боже!
2: Старик вдруг схватился за грудь руками, нагнулся и громко заплакал. Ну, ну! С усилием вырвался из чьей-то груди.
6: Стал я, супротив ее, встал, да и говорю. Ты-то по что же встала? Господь тебе смерть послал, а ты и ключом ее в темя.
2: Крик ужаса, вырвавшийся из толпы, замер под навесом дряхлой церкви свидетельницы страшного изуверства. И в ту же минуту Путанный очутился около деда и схватил его за руку.
6: «Молчи, дед, молчи!» –
2: заговорил он голосом, сдавленным от глубокого волнения. «Убивец ты! Не вера это! Не вера, а убийство!» Дед выдернул руку и, силой оттолкнув молодого мещанина, выпрямился, сверкая безумно горевшими глазами. В толпе поднялся смущенный ропот и говор.
8: Много ходил я по разным тропинкам краев моей страны, и всюду ласкал меня свежий ветерок душистым ароматом родной земли. Всюду слышал я добрые голоса песен цветущей весны. Много людей видел я в этих краях. Неповторимые встречи ждали меня на дорогах родины почти на каждом шагу. И если есть время, давайте оглянемся и вспомним о них. В Киеве цвели каштаны. Радовался их бледно-розовому цветению Иван Андреевич Прокопенко, инженер Киевского арсенала. Каждый раз, возвращаясь с завода, он глубоко вдыхал напоенный ароматом воздух и всегда почему-то думал в эти минуты о своем единственном сыне, который с каждой весной становился все старше. Паренек подрастал незаметно, но все-таки гораздо быстрее, чем того хотелось Ивану Андреевичу. И малые отцовские хлопоты вот-вот должны были смениться большими. Иван Андреевич готовился к этому, ждал этого, только никогда не думал, что этот тревожный май наступит так скоро. А он уже наступил. Однажды поздно вечером, вернувшись домой, Сашко, как о само собой разумеющемся, рассказал отцу, что в училище было сегодня комсомольское собрание и что он записался ехать на Целину.
9: То есть как это на Целину?
10: Так.
9: Да какой же из тебя целинник? Ты что?
10: А что? Работы там всякой много. Нужны, наверное, и такие, как я.
9: Какие?
10: Ну, крановщики, будущие.
9: Вот-вот, будущие. Неужели так мало людей у нас в Киеве?
10: Я комсомолец, и к тому же...
9: Что к тому же?
10: Обязан.
9: Ты же прекрасно понимаешь, дело это сугубо добровольное. А добровольно это значит, хочешь дома сидишь, а не хочешь едешь, верно ведь?
10: Ну, верно, мне и в райкоме так объяснили.
9: Ну, а где же сказано, что обязан?
10: В уставе.
9: Нет, неправда, в уставе этого нет.
10: Есть.
9: Нет, нету.
10: Нет, есть.
9: Ну, хорошо, хорошо, пойди и принеси мне устав.
10: Ну и принесу.
9: Да нет, ты сейчас пойди и принеси. И решим этот вопрос сразу. А еще с отцом споришь. Да мы с матерью-то устав этот на зубок знали. И вот где носили. А у тебя-то его, небось, и в помине нету.
10: Почему нету? Есть. Просто Платон Никитич взял почитать.
9: Ах, вот оно что. Платон Никитич. И кто же это такой, Платон Никитич?
10: Филипчук.
9: Какой еще Филипчук?
10: Ну что ты не знаешь, отец Ладика.
9: А ему зачем?
10: Наверное, за тем же, зачем и тебе.
9: Так, так, так, понятно. Понятно, просвещаем, значит, старшее поколение оптом и в розницу. Сашко посмотрел на отца, не понимая, шутит тот или говорит серьезно, а отец продолжал все в том же духе. Вот Владик твой как раз и мог бы поехать. У них в семье хлопцев-то все-таки двое. Как зовут брата Владика?
10: Валерка.
9: Прекрасно. Владик отправляется на целину, Валерка остается с батькой. Полный порядок. Точно?
10: Нет, не точно.
9: Ну, можно и наоборот. Владик остается, Валерка едет. Вот если бы у тебя был брат, я, наверное, бы так и рассудил.
10: Как?
9: Ну, старшего бы отправил, а меньшого бы попридержал. Согласен?
10: Нет.
9: Ну, ладно, в крайнем случае, можно было бы младшего отпустить, а старшего оставить в покое. Так, что ли, по-твоему?
10: Ну, и опять не так.
9: Ну, а как же, в конце концов? Ну, как же?
10: У Филипчуков едут оба.
9: Это что, уже решено?
10: Ну, вот Платон Никитич устав почитает и...
9: А я уверен, что он не отпустит ни того, ни другого. А потом еще мы с тобой и в уставчик заглянем. После этого вечера отец и сын не виделись целую неделю. Шла последняя декада месяца. Иван Андреевич возвращался с арсенала поздно, когда Сашко уже спал, а подымался и снова уходил на завод так рано, что никто в доме и не знал в точности, ложился ли вообще спать Прокопенко-старший. Но, как бы ни был занят отец, он часто, еще чаще, чем прежде, думал теперь о сыне. Откровенно говоря, он даже был рад тому, что они не виделись. Пройдет еще несколько дней, рассуждал Иван Андреевич, постынет парень, а может, и вовсе забросит эту идею. В воскресенье, отоспавшись за всю неделю и встав немного позднее обычного, Иван Андреевич решил позвать сына на рыбалку. Но тот, оставив записку «пельмени и кефир в холодильнике», уже куда-то исчез. Рассеянно шагая по ярко высвеченной солнцем комнате, Иван Андреевич не сразу заметил на своем столе пеструю, еще совсем новенькую брошюрку, красноречиво заложенную узкой ровной полоской бумаги, очевидно, на том самом месте, которое ему надлежало изучить. Инженер взял в руки комсомольский устав, машинально перевернул несколько похрустывающих страничек, но читать не стал. Все, что там было записано, он до сих пор помнил чуть ли не наизусть. И, может быть, именно поэтому улыбка, которая в ту минуту взъерошила длинные белые брови Ивана Андреевича, была такой грустной. В понедельник через канцелярию ремесленного училища он раздобыл телефон Платона Никитича Филипчука и позвонил ему прямо с работы. Платон Никитич?
11: Я.
9: Здравствуйте, Платон Никитич. Здравствуйте. Говорит Прокопенко Иван Андреевич.
11: Здравствуйте, Иван Андреевич.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вами заочно познакомимся. Я
8: отец приятеля ваших сыновей.
11: Ну, давайте, давайте, очень рад. Вы знаете, Сашко ведь частый гость в нашем доме.
8: У вас, значит, хлопцев двое, да?
11: Двое.
8: Двое, понятно. А сколько же будет из них целинников? Я слышал, процентов 50 набегает, а?
11: Да что вы, рвутся все 100. Извели меня и мать, не знаем, что и делать. Устав комсомола на старости лет зубрить заставили.
8: Вы коммунист?
11: Беспартийный.
8: А я ведь, знаете, тоже беспартийный.
11: Да это, Иван Андреевич, в данном случае не имеет значения.
8: Нет, ну все-таки как же.
11: Уверяю вас, не имеет ровно никакого значения. Тут, вы понимаете, важно совсем другое.
8: А что именно?
11: Но как бы это вам сказать? Мы вот со старухой вроде бы как экзамен сейчас держим. На самое что ни на есть аттестат зрелости.
8: Да вы что, сговорились, что ли, все или как?
11: Да ведь я вас, Иван Андреевич, не агитирую. Я сам еще ни на что не решился окончательно. Но чувствую, вот не удержать мне сынов дома. Честное слово, не удержать. А вы, в общем, поступайте, как знаете. Ведь не всем ехать в самом деле. Я слышал, комсорг у них и тот еще под большим вопросом.
8: Как под вопросом? Вы, пожалуйста, говорите погромче немножко.
11: Да вроде бы комсорга отец на целину не пускает. Конфуз ведь получается.
8: Конфуз, конфуз.
11: Ну вот видите. Так что вам, как говорится, сам Бог разрешает подумать.
8: Нет, это вы вполне серьезно. Комсорга отец не пускает на целину.
11: Совершенно серьезно.
8: Большое вам спасибо, дорогой Платон Никитич. Большое спасибо. Огромнейшее от всего, так сказать, сердца.
11: Только уж вы меня, Иван Андреевич, не выдавайте.
8: Это в каком смысле?
11: Ну, не говорите никому, что это я вам о комсорге сказал. Ведь, может быть, болтаю.
8: Могила! Строго конфиденциально. А с сыном у меня сегодня генеральный разговор будет. Генеральнейший. Чтобы не попасть впросак, Иван Андреевич решил еще раз созвониться с училищем. Это ремесленное?
12: Ремесленное.
8: Скажите, пожалуйста, как отыскать вашего комсорга?
12: Звоните по этому номеру после 2. Он сейчас на совещании в райкоме.
8: А, понятно. Хорошо, позвоню после 2. А как спросить?
12: А откуда это говорят?
8: Это говорят с арсенала.
12: Спросите Сашу.
8: Сашу? А поточнее, он ведь все-таки секретарь.
12: Ничего, у нас его все так зовут. Сашко Прокопенко.
8: Иван Андреевич долго неподвижно сидел над телефонным аппаратом с неопущенной трубкой в руках. Частые гудки из резких превратились в оглушительные, почти набатные силы удара. А Прокопенко-старший все не мог двинуться с места. О чем он думал в тот миг? О юности? О старости? О весне? О великой и прекрасной эстафете поколений. Наверное, обо всем сразу. И, конечно, о том, как в 30-е годы вот на этих и сейчас еще сильных плечах волок он через пески тяжелые рельсы Турксиба, как писал своему отцу короткие, редкие, всего в несколько слов письма. Жив, здоров, не волнуйся. В Киеве цвели каштаны. Цвели буйно, мириадами лепестков облепляя фасады зданий, делая весь город бледно-розовым сверху донизу, будто он только что вышел из большой весенней побелки. Таким, во всяком случае, казался он в тот вечер Ивану Андреевичу, шагавшему неторопливой походкой с арсенала домой, к сыну, который стал старше еще на 1 май. Впрочем, если бы на дворе была не весна, а поздняя осень или зима, и на землю под ноги Ивану Андреевичу слетали не легкие бы лепестки цветов, а тяжело раскачивающиеся на ветру колючие снежные хлопья, он все равно был бы по-весеннему весел. И, наверное, даже мокрый снег показался бы ему летящей с неба и звездкой, будто кто-то огромный, невидимый, ремонтировал заново мир.

0: цветы. Это символ жизни. Я особенно ощущал это, когда у меня родился первенец. Когда у меня родился первенец, я пришел в цветочный магазин и потребовал красные розы.
1: Да ты что, молодой человек? Представляешь, какое у нас нынче время года?
0: Так точно, представляю. Нынче у нас весна.
1: У кого это у вас?
0: У меня, у моей семьи.
1: Для всего остального населения весна начинается ровно через месяц. Встречаю ее 20 марта в 17 часов 43 минуты.
0: Ну, за все население я не отвечаю. А вот мы встретили ее именно сегодня. Сын у меня народился.
1: Батенька, ты бы так сразу и сказал. Ну-ка, пойдем со мной. Пойдем вот сюда, сюда, вот, в подвальчик-то. Вот, выбирай, что твоей душеньке угодно.
0: Я очутился в целом государстве цветов. Желтые, синие, багровые огоньки вспыхивали то здесь, то там своим сказочным светом. И предо мной запели, задвигались, заблагоухали сады, поля и леса. Я постоял, полюбовался, однако своих любимых цветов не обнаружил. Ну, а где же красные розы?
1: А красных роз сейчас предложить все-таки не смогу. И на базе нет, не сезон.
0: При таких обстоятельствах познакомились мы с Никифорычем, продавцом и ценителем цветов, мрачноватым на вид человеком. В расстроенных чувствах ушел я из магазина, даже и пожитки свои там забыл на присыпанном землей прилавке. А на следующее утро меня ни свет, ни заря поднял с постели продолжительный настойчивый звонок. Когда я отворил дверь, на пороге стоял сияющий Никифорыч с букетом огненно-красных махровых роз. Ну вот, а вы говорили, что весна начнется только через месяц.
1: Ладно, ладно, показывай-ка скорей своего наследника.
0: Наследник еще не прибыл, выписывает сегодня вечером. А за розы большое вам спасибо. Слушайте, где же вы это их раздобыли, а?
1: Раздобыл? Раз уж весна, по всем правилам.
0: Да, раздевайтесь, проходите. Спасибо. Будете первым гостем. Мы вошли в комнату, поставили букет в кувшин, сели друг против друга и тут уж разговорились по-настоящему. Оказалось, что у Никифорыча таких мальчишек, как у меня, было шестеро.
1: На что уж привычное вроде бы дело, а тоже каждого непременно цветами встречал. Хозяйка дюже цветы любила.
0: В этот день в нашем доме действительно пахнуло самой настоящей весной. Стены моей комнаты расступились, и над нашими головами пролетел ветерок зеленого мая. А вечером за моим сыном мы поехали вместе с Никифорычем. Старика интересовало буквально все, что касалось младенца, вплоть до того, сколько он весит, какого роста, на кого похож и не в сорочке ли появился на свет Божий. И я уже в десятый раз с удовольствием растолковывал своему новому другу, что чадо мое родилось с синими глазками, что весит 4 килограмма 200 граммов, а рост имеет и вовсе богатырский. А я всю дорогу бесконечно задавал Никифоровичу один и тот же вопрос. Где же вы достали такие чудесные розы?
1: Одним словом, весна.
0: Да, но вы же сами сказали, что она наступает 20 марта. Стало быть, раньше пожаловала?
1: Стало быть, раньше. А глаза, говоришь, синие?
0: Синие.
1: А у хозяйки?
0: И у хозяйки синие-синие.
1: Ну и повезло же тебе. Ну и счастливый же ты парень.
0: Я не знаю, какой сокровенный смысл вкладывал Никифорыч в эти последние слова, но сквозь его почему-то сразу запотевшие очки и узкий старческий прищур я вдруг заметил, что у самого-то Никифорыча глаза, несмотря на возраст, сохранили чистую, ослепительную синеву хрусталя. Я подумал, такие глаза никогда не лгут. Этого человека я встретил ранней весной. Да, весна. А сейчас я хочу рассказать вам еще одну историю, которая связывает меня с вечной весной.

0: Летом и осенью прошлого года молодые скульпторы работали в Волгограде над одним из памятников в честь разгрома врага. Они прошли там несколько месяцев и очень часто пристально вглядывались во все то, что окружало их под небом города-героя. Особенно любили они забираться на вершину Мамаева кургана и оттуда смотреть на Волгу, на растущие корпуса домов, на убегающую во все стороны степь. Где-то у самого края этой степи легкие синеватые дымки новых заводов сливались с размытой, почти прозрачной линией горизонта. И вот будто раздвигались, становились еще привольнее и без того неоглядные просторы. Стучащие колесами по воде буксиры старательно вдоль и поперек линовали Волгу, и она между далеко разбежавшихся берегов казалась развернутой огромной картой с параллелями и меридианами. День за днем, час за часом памятник вырисовывался все явственнее. И скоро даже издалека стало видно, на фоне легендарного кургана вырастали кремневого цвета фигуры русской женщины-матери в глубокой скорби, склонившейся над погибшим воином. Ее мужественная немота была сильнее всяких слов, и вдруг все кругом, и усеянные цветами поляны, и обмелевшие окопы, и в вечность летящие облака, все наполнилось для молодых новым, еще неизведанным смыслом. Даже обыкновенный ветер, степняк, засвистал в их ушах как-то по-особенному. Казалось, он доносит до слуха отзвуки тех давно отшумевших боев. А памятник все рос. Рожденные им образы все больше овладевали чувствами и думами его строителей. Придя как-то утром к месту работ, ребята и вовсе замерли от удивления. В каменной руке женщины, развернутый венчиком к солнцу, раскачивался и трепетал на ветру маленький, едва приметный цветок. Подошли поближе бессмертник. Главный скульптор, совершенно седой, но еще могучий старик, поглядел сперва на цветок, потом на всех юных помощников, обошел два раза вокруг памятника, задумчиво улыбнулся. Молодцы, соратники, очень правильно сделали. Соратники промолчали. Только еще дружней и громче звенело железо о камень. Цветок скоро запорошило серой крошкой, а потом и вовсе сдуло куда-то. Хотели в конце дня отыскать бессмертник, водрузить его на прежнее место, да так заработались, что и забыли о нем совсем. Но странное дело. На следующее утро цветок опять засветился в каменной руке. Ни пылинки на нем, ни сориночки. Но я же говорил, молодцы, да и только. Снова улыбнулся старик. И вот бессмертник, крохотный, от рождения не особо яркий, жестковатый, весь какой-то нахохлившийся, каждое утро стал расцветать среди камней. Вечером уходят скульпторы домой, нет цветка. Утром хоть и торопятся, обогнать его не могут. Придут в 7 часов, он уже красуется. В 6 явятся, он на посту. Работают, а сами все о цветке думают. Однажды глубокой ночью кто-то из ребят поднял всех.
1: Мовчан.
2: Что, Мовчан?
1: Встал сейчас Вася. По-тихому оделся и пошел к памятнику.
2: Значит, он?
1: Ну, ясное дело.
2: Наверное, ищет цветы. Темнотища-то вон какая.
1: Не беспокойтесь, он, небось, с вечера все приготовил.
2: Все понятно теперь. Ну, ша, скоро явится наш тихий лирик. Чур никаких разговоров не заводить.
0: Возвращается Мовчан на рассвете, совершенно никого не таясь. Он с грохотом распахивает дверь и прямо с дороги кричит на всю Волгу, матушку.
3: Подъем!
0: И высыпает из мокрой корзины на стол гору живой рыбы.
3: Поправляйтесь, хлопцы! Вот это толково.
2: Да.
3: Добрый будет ушиться.
0: А цветок, как и всегда, и в то утро ждет их на своем месте. Увидав его, Вася многозначительно оглядывает друзей.
4: Думаете, мистика?
5: А ты считаешь как?
4: Благородный человек по земле этой ходит.
3: Об этом мы, представь, давно догадались. Ты скажи лучше, кто этот благородный?
4: После нынешней ночи в точности могу доложить. Кто же? А вон ту бабушку, видите? Он к пристани шагает по холодку.
2: Ну, допустим, шагает.
4: Она.
5: Вот это уже мистика.
4: Ну, кто сомневается, может проверить.
0: Двое гонцов-добровольцев тут же срываются с места и исчезают за поворотом тропинки.
4: Эй, вы поаккуратней там! Невзначай не обидьте старую!
0: Ребята возвращаются почему-то очень нескоро. Вид у них какой-то странный и торжественный, и чуть-чуть смущенный.
4: Ну что, догнали?
2: Догнали.
4: Она?
5: Она.
4: А ну, а как спросили-то?
2: Да прям так, по-простому спросили. Ваш, говорим, мамаша, бессмертник на памятнике, вон там.
3: Так, а она?
5: Она отвечает, мой.
3: Здорово. А вы?
2: А мы спасибо говорим вам от всех нас. Всю осень цветами вашими любуемся.
3: Молодцы. Ну, она-то что же?
2: Она хорошо так посмотрела нам в глаза и заторопилась к пароходу. Мы, конечно, за ней помочь, значит, хотим при посадке. Уж перед самым трапом оборачивается она к нам и говорит. Только я, сыночки, тут первый раз. Нынче прибыла, нынче и обратно. Дай, думаю, на старости лет хоть одним глазом гляну на эти места. Астраханский-то наш давно уж здесь перебывали. Моя очередь только сейчас подошла.
3: Это что ж такое, ребят? Выходит, и она, и не она?
5: Получается так.
4: Да вы ту ли догнали-то? Ведь та была в черном платке.
5: В черном?
4: Ну да, в черном, понимаете, в совершенно черном.
2: Нет, это была в белом.
5: В белом
2: было. В белом, как снег.
4: Эх вы!
0: Через мгновение все видят Васю быстро бегущим вниз к выплывающей из тумана пристани.

Последний раз наша встреча в эфире состоялась в субботний январский вечер нынешнего года. В тот день мы обратились к страницам пушкинского наследия, посвященным всегда для нас дорогим, а сегодня, может быть, как никогда ценным, размышлениям поэта о России, о ее историческом прошлом, об отношении к минувшему.

Люблю перечитывать Гоголя. С любой, можно сказать, страницы. Люблю вечера на хуторе близ Диканьки. Внукам своим охотно читаю. И они очень охотно слушают. Меньше известна мне его книга, посвященная переписке с друзьями. Ее считают реакционной. Или это раньше так считали? В школах эту книгу не проходят. Ну а потом уже во взрослой жизни не до нее. Вот и рассказали бы вы про эту трудную книгу Гоголя. Такое вот обращение и предложение. Спасибо Александру Ивановичу Максимову из Энгельса. Мы последуем вашему совету, и сегодняшнюю беседу я посвящу в основном действительно трудной, вы очень точное нашли слово, трудной книге Гоголя. Книге, прежде всего, трудной судьбы. Книге под названием «Выбранные места» из переписки с друзьями. В школьных программах этой книги нет. Прежде упоминалась она только в бранных контекстах. Книга эта вызвала при появлении ее шквал споров. Гоголю она стоила огромных сил, если не сказать жизни. Некоторые размышления свои по поводу этой книги я и предложу вам сейчас. Почему по поводу? Да потому что о чем бы мы сегодня ни говорили, хотим мы того или нет, сознательно или неосознанно, но сворачиваем мы на дела сегодняшние. Настолько они тревожны, настолько напряженны, настолько взрывоопасны, что уйти от них нельзя. Тем более уйти в русскую литературную классику. Потому что там и про нас тоже. Потому что там про всечеловеческое и про наше, отечественное в первую очередь. В самом деле, кто бы и как бы сегодня к этому ни относился, а в своих удержу не знающих, полемически распаленных, истерически взвинченных приговорах нашей истории доходят даже до того, что предъявляют счеты и русской литературной классике, и даже обвиняют ее во всех смертных грехах и виноватой считают за все беды, что стряслись с нами в 20 веке. Ну да уж бог с ними, с лихими разоблачителями. Их, боюсь, не вразумишь, если уж ни Пушкин с Львом Толстым, ни Достоевский с Чеховым их не удерживают от диковинных переборов и перехлестов. Совсем недавно мне довелось слышать, как педагог-словесник наш внушал ученикам своим, что и русская, и мировая литература от Гамлета до героя нашего времени размагничивает людей, расслабляет их, ослабляет, как он выразился, политическую мускулатуру, пудрит мозги всяческим прекраснодушием, велит копаться, копошиться в себе, а не вершить суд над миром зла и так далее. Вот уже и литературной газете в одном из последних номеров пришлось брать под защиту всю русскую классическую литературу. Далеко зашла почти всеобщая беспросветная политизация. Но не до литературы. Глотателям пустот, читателям газет. Это строки из Марины Цветаевой. Что же, грустно за тех, кому художественная литература во вред, а не во благо. Хотя я убежден, о вреде могут говорить лишь люди с отуманенным сознанием. Лучший способ прояснения истины – обращение к самому предмету споров и размышлений. И вот тут-то на ум приходит Гоголь. Гоголь – выбранных мест из переписки с друзьями. Хотя именно его мы знаем до обидного мало, несмотря на то, что помещена эта книга практически во всех его собраниях сочинений. При имени Гоголя в сознании каждого, кто знаком с русской литературой, пусть даже в скромных пределах школьного минимума, встают Чичиков с Маниловым. Каждый из нас при этих именах вспомнит, как стояли они несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед. Коробочка, Собакевич, Ноздрев, Плюшкин. А птица-тройка. Не так ли и ты, Русь? Что бойкая, необгонимая тройка несешься. Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенное с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Русь, куда же несешься ты? Дай ответ.
не дает.

ответа. А это знаменитое начало комедии. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Пьеса про безвестного Ивана Александровича Хлестакова, путь которого лежал к отцу в Саратовскую губернию, а странное дорожное происшествие обессмертило его. Или знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи, всмотритесь в нее. Или история про то, как черт украл месяц, или как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, или трогательная история о двух любящих сердцах, о двух старичках, старосветских помещиках, Ульхерии Ивановне и Афанасии Ивановиче. А помните это начало? А поворотись-ка, сын, экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И этак все ходят в академии. Слова, которыми старый Тарас Бульба встретил двух сыновей своих, учившихся в Киевской бурсе и приехавших домой к отцу. И так без конца можно вспоминать строки, ситуации, сюжеты, героев, афоризмы, повести, пьесы, поэму. Большой гоголевский поэтический мир, по поводу которого Пушкин сказал: «Боже, как грустна наша Россия». Россия Гоголя. Она и грустная, и зловеще мрачная, и лирически взволнованная, и безудержно веселая, и лукаво озорная. И будет она очень неполна, принципиально неполна, без выбранных мест из переписки с друзьями. У меня нет эфирного времени, чтобы подробнее рассказать о том, как эта любопытнейшая в русской культуре книга возникла, как много ожиданий связывал с ней Гоголь, как жаждал, мечтал быть услышанным и понятым современниками и соплеменниками, и как немногими восторженно, а большинством негодующе была эта книга встречена в России. Нет на все на это времени. Скажу только, что это произведение не художественное в привычном для Гоголя смысле, но открыто проповедническое. Это собрание доверительных, искренних писем к близким и друзьям. Писем, которые, считал Гоголь, могут быть полезными всем без исключения, а также и важных для Гоголя статей о русской поэзии и русском театре. Это была действительно очень трудная по своей откровенности, обнаженности, открытости книга, которая сочетала в себе и проповедь, и исповедь. Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Намерение мое было доброе. Эта книга про самое главное на свете, про то, для чего мы здесь, про смысл жизни, зачем мы. Про наше истинное на земле назначение, про совесть, про Бога, про слово человеческое, про подлинную силу искусства. И про гордыню ума, про ее пагубность. Ведь это только кажется, что все на свете можно постичь умом. Плох, однако, тот ум, который не ведает положенных ему пределов. Многое, даже слишком многое в этой жизни постигаешь и во многом проникаешь только сердцем, душою. Гоголь пишет об этом очень тонко и взволнованно. Думали зло в невежестве, стали образовываться. Поразительно. В то время, когда уже начали было думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, дорогой ума. И на крыльях журнальных листов, как всепоглощающая саранча, нападает на сердца людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противо собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии. Из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке. Уже одна чистая злоба воцарилась на место ума. Вообще-то говоря, вечное и злободневное подчас уживаются очень трудно. Белинский и его друзья были во власти злобы дня, и Гоголя они не услышали. Вернее, услышали очень по-своему, и реакция их была гневная и искренне бранная. Но и Гоголь их не слышал. Хотя и понимал
высшей своей художнической мудростью, они говорили про разное. Белинский про справедливость социального жизнеустройства России в духе западной цивилизации. Гоголь о внутренних душевных силах, скрытых в каждом из нас и способных помочь одолеть тяготы и испытания жизни. Гоголь убежден, все в человеке, в его отношении к Богу, в его отношении к другим людям. Самое дорогое и ценное в человеке – душа, не испакостить бы ее. Строительство души – самое важное дело всей жизни, и начинается оно с сочувствия другому. Нам дороги, пишет Гоголь, не речистые говоруны, способные щеголять в палатах и парламентах, но люди, склонные к сочувствию, хотя сама по себе речистость, способность мысль свою облекать в надлежащую форму, тем более в палатах и парламентах, свойство это очень высоко почитается Гоголем. Одно из интереснейших писем, их всего 32. 11. О спорах наших славянистов и европистов, или восточников и западников. Все они, пишет Гоголь, говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу. Всякий из них уверен, что он окончательно и положительно прав, и что другой окончательно и положительно лжет. Поверь, уже так заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричились затем именно, чтобы умные люди в это время могли надуматься вдоволь. К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся. Храни тебя Бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его. Я не буду касаться сейчас спора славянофилов и западников, хотя именно сегодня, как никогда остро, споры эти проецируются на нынешние жесткие, бескомпромиссные дискуссии, которые развернулись на страницах журналов, газет, в среде политиков, экономистов, литераторов, историков. Мне кажется, самым ценным здесь живой укор Гоголя в адрес тех, кто спорит, не слыша другого, отстаивает свое, даже не пытаясь соотнести свое с чужим, другим, иным. А ведь почти ежевечерне мы на голубых экранах наших можем увидеть людей у микрофонов, второй микрофон, первый микрофон, третий микрофон, говорящих взволнованно и убежденно, но, это очень важное но, почти или совсем не слышащих другие голоса, голоса своих коллег, все равно слева или справа, только что отзвучавший, звучащийся миг, каждый говорит свое и отходит почти не слыша и не пробуя даже вслушаться в речи другого. Но это еще полбеды. Хуже то, что каждый уверен, что он окончательно и положительно прав, и что другой окончательно и положительно лжет. А давайте призадумаемся над таким удивительным советом, откровением Гоголя. К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся. Что это? Проповедь без участия, равнодушия, бесстрастности, отстраненности от суеты мира? Нет, вовсе не то. Споры, в которых преобладает запальчивость и горячка, к истине не ведут. Так считал Гоголь. Они от истины уводят. Точнее, разводят в разные стороны. Ожесточают. Они не примиряют, но усугубляют взаимную неприязнь и вражду. И заметьте, это по Гоголю случается от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Одно неточное, не к месту сказанное, в азарте преувеличенное, кривое, лихое, бесчувственное, бездушное слово, и нет понимания. И разведены люди, и смотрят друг на друга из-под лоби. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его. Да чего же это точно сказано? И как часто надо нам, каждому из нас, остужать свой горячечный полемический пыл, свой азарт отстаивания собственной, пусть и трижды, как нам кажется, справедливой точки зрения. Иначе самое правое, самое справедливое дело будет утоплено, затемнено и, стало быть, опорочено.
как пишет Гоголь в выбранных местах из переписки с друзьями, чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними, иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. И еще мудрый завет Гоголя. Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя бы за то, что сумела рассердиться на другого. И это делай непременно. Ни в коем случае не своди глаз самого себя. Стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище. Труднейшее из жизненных заповедей. Самое трудновыполнимое, может быть, из всех на свете. Потому что кого-кого, а себя самих, сами мы, как мало кто другой, умеем оправдывать, обелять, выгораживать. Обращая взор свой в свою же собственную душу, мы получаем шанс стать почище душою. Противоположная жизненная позиция – причина главных наших бед и несчастий. Односторонние люди, предупреждает Гоголь, и притом фанатики – язва для общества. Беда той земле и государству, где в руках таких людей может очутиться какая-либо власть. У них нет никакого смирения христианского и сомнения в себе. Они уверены, что весь свет врет, а одни они только говорят правду. Это из письма 14-го. Когда каждый из нас, убежденный в своей исключительной правоте, позволяет себе сердиться, злиться, негодовать на несогласных, стоп! Тут начинается самое главное. Правота отступает и оборачивается неправдой. Зло не в состоянии породить добро. Низкое средство не приведет к доброй цели. Дубинкой, пусть даже словесной, в рай никого еще загнать не удалось. Так же, как неистовым истреблением с воздуха ли, на суше ли целого народа, его армии, его мирных жителей, справедливости во веки веков не достичь. Кровь по совести к благу никого еще не подвигала. 20 век дает более чем достаточное число страшных подтверждений этой истины. Человек без любви к другому, не к человечеству в целом, а к другому, человек без сочувствия, без сострадания, без души, неизбежно звереет. И тогда, пишет Гоголь, черствей и черствей становится жизнь. Все мельчает и мелеет, все глухо, могила повсюду, Боже, пусто и страшно становится в Твоем мире. Гоголь обращается к каждому из нас. Соотечественники, я вас любил. Любил той любовью, которую не выказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий. Во имя этой любви прошу выслушать сердцем меня. Выбранные места из переписки с друзьями, откровенные, искренние, местами до боли наивные в своей искренности, духоподъемные, полезные душе, книга Гоголя. Будет охота и время, убедитесь в этом сами.

16. Это твой день рождения, Юлька. Тебе исполнилось 26, мне уже скоро 40. Между нами была большая разница в возрасте. Теперь прибавилась разница и в местожительстве. Каких-нибудь 700 миллиардов километров. Но мысленно я с тобой. Помнишь, как нас познакомил в своем кабинете директор института? Ты вела себя тогда задорно, почти невежливо. Теперь я понимаю, это было от смущения. Но когда ты ушла, я сказал директору: почему вы даете мой аппарат на испытание этой взбалмошной девчонке? Вы нарочно хотите опорочить конструкцию? Я буду протестовать? Такое испытание не в счет. Но ты провела полет блестяще, и директор долго дразнил меня. Как будем считать, в счет испытание или не в счет? Юлька, а помнишь наше объяснение? Все объясняются по вечерам, при луне, в саду. А у нас вышло в полдень, под знойным солнцем, на берегу моря. Это было в доме отдыха. Ты уезжал в тот вечер. Юлька, Юлька, как бы я хотел рассказать тебе это в глаза. А я разговариваю сам с собой в пустой кабине.

0: 4 октября. Тело не может лететь быстрее света. Энергия не может передаваться со скоростями выше скорости света. Это основное положение теории относительности. Но час назад мне показалось, что я либо сошел с ума, либо решительно опроверг Эйнштейна. Я решил измерить скорость ракеты по движению Сириуса. Итак, я измерил смещение за сутки и получил, что ракета мчится со скоростью около 40 миллионов километров в секунду, в 133 раза быстрее света. Но я не опроверг теорию относительности. Скорее подтвердил ее. Для меня уже не существуют классические законы физики, которыми мы обычно пользуемся. И в частности, нельзя определить скорость так, как я определял, взяв за основу расстояние, измеренные с Земли, пользоваться часами, стоящими на ракете. Расстояния во Вселенной не абсолютны. Для быстролетящего тела они укорачиваются. И время не абсолютно. В моей ракете оно течет медленнее, чем на Земле. Медленнее протекают все физические процессы. Распад урана, ход часов, жизнь моего тела. Поэтому и получилось, что мое субъективное определение скорости оказалось совершенно неправдоподобным. Так, но какое же сегодня число? Ведь если в ракете время течет медленнее, чем на Земле, может быть, с земной точки зрения я лечу уже многие месяцы, и каждый мой день уносит меня в такие дали, откуда при обычном движении не вернуться за годы.
1: Девятнадцатое. 2:00. Наконец-то! Двигатель остановился. Я почувствовал, как он останавливается раньше, чем посмотрел на приборы. Гнетущая тяжесть отпустила меня постепенно. Стало легче дышать, легче двигаться. А потом вес исчез вовсе, и я воспарил, поплыл в воздухе, с непривычки потерял сознание. Сейчас отошло, но все еще тошнит и кружится голова. Стараюсь приучиться к невесомости. Исчезло ощущение полета. Ракета как будто висит в центре звездного шара. От неожиданной тишины больно ушам. Впервые погас ослепительный свет, бьющий сзади.
0: Так в межзвездном пространстве всякий пустяк проблема. Остудить. Что может быть проще на Земле? Опустил в воду или продувай воздух. Но у меня ведь нет лишней воды и воздуха. Аммиак я тратить не могу. Он нужен для возвращения. Значит, двигатель остывает лучи испусканием. Ого, а я жду. Теряю дни и уношусь не весь куда. Что же делать?
2: что делать.
1: Тридцатое. Ну вот я и решился. Проник в двигатель. Капитальный ремонт в полете не предусматривался нами. Пришлось все изобретать на ходу. Свой постоянный герметический скафандр с термоизоляцией я обшил снаружи металлическими листами, чтобы предохранить себя от радиоактивного излучения. Из кабины выбрался через шлюз, привязал себя проволокой, потому что в невесомом мире можно нечаянно оттолкнуться от ракеты, а потом будешь барахтаться и не дотянешься до близкой двери. Кое-как, цепляясь за обшивку, дополз до дюз, через них протиснулся в реактивную камеру. Как и предполагалось, подвели стержни. Нужен ремонт. Буду рассуждать последовательно. Так, если я отремонтирую атомный реактор, я восстановлю слабенький двигатель, который способен развить скорость до 13 км в секунду. Скорость для меня убогую и ничтожную. Он чуть-чуть затормозит мой полет в пустоту. Я даже повернуть не сумею. Израсходую все топливо и потеряю.
2: Потеряю надежду навеки.
1: Так, стой. Я лечу от Земли со скоростью, близкой к скорости света. Прежде всего, мне нужно эту скорость погасить. Залетел я невероятно далеко. Пока погашу скорость, улечу еще дальше, чтобы вернуться на Землю. Чтобы вернуться на Землю, летя с обычными для ракеты скоростями, мне понадобятся многие годы. У меня не хватит ни времени, ни воздуха, ни пищи. Значит, желательно затормозить, повернуть, вновь разогнаться до скорости света, так проделать с этой скоростью основную часть пути, а затем еще раз затормозить, приближаясь к Солнечной системе. Итак, двигатель должен трижды проделать ту работу, которую он сделал уже без спросу. Какой же выход? Только один. Оставить все как есть. Пусть снова начнется этот могучий процесс, который занес меня сюда. Клин вышибают клином. Риск страшный, но выбора нет. Решился. Второе ноября. Приготовления окончены. Потратил 48 земных часов, чтобы привести в порядок рулевые двигатели, загрузить атомное горючее, переместить аммиак в баки, питающие двигатель. Победа или смерть? Включаю.

Снова невыносимая тяжесть. Снова я придавлен к креслу. Но я жив. Удалось. Лечу от земли, но уже торможу. Двигатель послушен. Скорость уже заметно меньше скорости света.

4 июня 1978 года. Лечу домой. Съемки прекратил. Кончилась пленка, и самое интересное пройдено. Теперь только одно. Доставить снимки на землю. Очень хочется снова увидеть родину, зеленые поля, московские улицы, живые человеческие лица. Юльку.

21 июля 1978 года. Хорошо видна земля. Яркая голубая звезда. Смотрю, не могу налюбоваться. Земля заслоняет полнеба. Скорость 7 километров в секунду. Иду на снижение.

0: Из туннеля на привокзальную площадь выливались потоки людей, струйками растекались по московским улицам.
1: Вы не скажете, институт космонавтики на прежнем месте?
0: Ага, вам нужно ехать на метро до станции Циолковской.
1: Простите, где это метро Циолковская?
0: А вы первый раз в Москве, да?
1: Нет, я был давно. Простите, сейчас какой год?
0: Пятница. Ах, что, год? Вы спрашиваете, какой год?
1: Да, год.
0: Сейчас 1989 год.
1: Спасибо. Спасибо, я так и думал.
0: Девушка удивленно посмотрела вслед удалявшемуся мужчине в синем комбинезоне с худым лицом и седой гривой волос, потом взглянула на часы и заторопилась по своим делам. Ильин прибыл на Землю всего несколько часов тому назад. Он посадил ракету на подмосковное водохранилище. А в Москве прошло ни мало, ни много 12 лет.
1: Куда теперь? К себе домой? К Юле? Но для Юли тоже прошло 12 лет. Ну, скажем, год она ждала. А потом? Нет, так начинать тяжело. Лучше идти к товарищам в институт. А какой толк?
0: Он думал, что о нем уже забыли. Наверное, давно сделано то, что не удалось ему. Его товарищи облетели вокруг Марса, высадились на Марсе, на Венеру и на другие планеты Солнечной системы. Его появление, конечно, будет сенсацией, но разве приятно быть пустой сенсацией? Ильин зашел в скверик, сел на скамейку и задумался. За сквером возвышалось белое здание. Над колоннами Ильин прочел: «Центральный институт космонавтики». Ильин вошел внутрь, поднялся по широкой лестнице. На площадке высился бронзовый памятник. Ильин всмотрелся, и сердце его застучало глухо и часто. Он, медленно стараясь не обратить на себя внимания, пересек площадку и подошел совсем близко к памятнику. На пьедестале, выполненном в виде ракеты, стоял он. Ильин, таким, каким он был в этот день, в день отлета, в комбинезоне, без шапки, лицо спокойно смотрело в небо. Бронза и мрамор сверкали в лучах солнца. На цоколе были выбиты слова: «Андрей Петрович Ильин, пионер космоса, 1938-1977 год». Кровь бросилась в лицо. Ильин, чтобы успокоиться, стал считать пульс. Значит, не забыли. На втором этаже Ильин повернул в тихий прохладный коридор. На дверях висели таблички: кафедра астронавигации, физическая лаборатория, кафедра реактивной техники, кафедра радиотелеуправления. Такого института не было 12 лет тому назад. Сейчас в аудиториях было пусто, летнее время. Только за одной дверью читали лекцию. Ильин прислушался. Медлительный, хрипловатый голос показался ему знакомым.
2: Сегодня, друзья мои, вы впервые пришли в наш институт. Вы хотите посвятить себя звездоплаванию, этой трудной и благородной отрасли человеческого знания. Наука, возникшая совсем недавно, требует от человека всей его жизни, самоотверженности и смелости. Вы знаете, что за последние годы было совершено не так много полетов, и первый из них закончился гибелью единственного пассажира, моего руководителя и друга, конструктора Ильина. Я прошу извинения за эти подробности у присутствующей здесь вдовы героя Юлии Николаевны Ильиной.
0: Ильин рывком открыл дверь.

аудитория амфитеатром уходила кверху. Сотни юношеских глаз внимательно глядели на кафедру, где стоял преподаватель. А в президиуме за столиком сидела высокая женщина с седой прядью в пышных волосах. Когда дверь скрипнула, она обернулась, вскрикнула: «Андрей!»

Говорит Саратов. Начинаем третью передачу из цикла «Саратовский театр имени Карла Маркса за 50 лет».

0: конце 30-х годов, после удачных гастролей в Москве и Ленинграде, за Саратовским театром утвердилась слава одного из лучших драматических коллективов периферии. В последующее десятилетие театр вместе со всей страной проходит серьезный экзамен на выдержку и мужество. В эти годы на его сцену пришло много талантливых актеров, таких как Колобаев, Гурская, Василевский, Сальников, Щукин, Спелов, Лещинская, Слабиняк, Веровская, большинство из которых навсегда связало свою судьбу с Саратовым. Осенью 1940 года художественным руководителем театра стал известный режиссер Иван Алексеевич Ростовцев. Ярко и интересно начинается последний предвоенный сезон. Большие классические произведения «Лес» Островского, «Варвары» Горького, «Маскарад» Лермонтова, «Три сестры» Чехова сочетаются на афише с пьесами советских драматургов. Предвоенные годы в большинстве театров страны характеризуются нарастающим вниманием к событиям прошлого, героям отечественной истории. И это не было случайным. За рубежом уже вспыхнуло пламя Второй мировой войны. Обращение к патриотической теме было вызвано желанием осмыслить историческое прошлое нашей Родины, раскрыть героику и патриотизм отцов и дедов. Первым ярким патриотическим спектаклем стала пьеса Соловьева «Фельдмаршал Кутузов», премьера которого состоялась в марте 1940 года. Театр создал исторически правдивый, волнующий зрителя спектакль, способствующий воспитанию патриотических чувств, наполняющий сердце гордостью за русский народ, писала газета «Коммунист». В центре внимания встал образ Кутузова, созданный Слоновым. Умудренный годами, прозорливый старец с горячим сердцем русского патриота, тонкий политик и дипломат, таким был Кутузов в исполнении талантливого артиста. Продолжая развивать высокую гражданственную патриотическую тему, театр осуществляет осенью того же года постановку пьесы Погодина «Кремлевские куранты». В этом произведении образ Ленина явился уже действующим лицом, определяющим все события пьесы. Пьеса о первых годах революции, о притворении в жизнь прекрасной мечты большевиков, об умении бороться и побеждать, готовилась коллективом с большой любовью. Художественный руководитель Ростовцев, режиссер-постановщик Дашковской, творческий коллектив создали эмоциональный, взволнованный спектакль, горячо принятый зрителем. Этот спектакль был отмечен многими актерскими удачами. Снова в образе Ленина зритель увидел Бржевского, инженера Забелина, человека, проходящего трудный путь к новой жизни, с большой правдой и глубиной сыграл артист Муратов. Роль своеобразного философа, мастера своего дела, старого часовщика-еврея, очень тепло и тонко исполнил Несмелов. Образ обаятельной русской девушки Маши Забелиной создала артистка Гурская. Зрителям надолго запомнились нищая старуха Стрижова, торговка куклами Муратова, жена Забелина Веровская. К сожалению, в этом исполнении спектакль не был записан на пленку. Сцена, которую вы сейчас услышите, записана значительно позднее, уже с другим составом актеров. Но роль Ленина по-прежнему исполняет Сергей Игнатьевич Бржевский.
1: Кабинет Ленина в Кремле. За столом Ленин, Дзержинской.
2: Инженер Забелин приехал?
3: Да, он здесь.
2: Позовите инженера Забелина и разыщите представителя Главэнерго. Он здесь рядом, в совнаркоме.
3: Слушаюсь.
2: Инженер Забелин?
3: Да.
2: Антон Иванович?
3: Да.
2: Здравствуйте. Прошу вас, садитесь. Ну, так что же, саботировать или работать?
3: Я не предполагал, что мои личные проблемы
4: могут кого-нибудь заинтересовать.
2: Представьте себе, что могут. Вот мы и хотели посоветоваться с вами по одному чрезвычайно важному вопросу.
4: Я не знаю, разве мои советы могут иметь значение?
2: Кого вы хотите взять под сомнение, нас или себя?
4: С некоторых пор у меня перестали спрашивать советы.
2: Ну, значит, людей занимали другие интересы, как вы полагаете?
4: Да, это так. У людей были другие интересы.
2: А сейчас понадобились ваши советы. Что же вас удивляет?
4: Я несколько, так сказать, озадачен.
5: Вам мешает узелок. Положите его куда-нибудь.
2: Сегодня суббота, время бани. Вы, наверное, собирались пойти в баню?
4: Да, конечно, собирался идти в баню.
2: Ну, мы вас долго не задержим.
1: Входит представитель Главэнерго, инженер.
6: Здравствуйте, Владимир Ильич.
2: Здравствуйте. Вы что же, лично не знакомы с инженером Забелиным?
6: Нет, до сих пор встречаться не приходилось.
2: Познакомьтесь. Это товарищ инженер Глаголев, один из наших экспертов.
4: Да, мы не встречались до сих пор.
6: Вы в курсе дела?
2: Нет, не совсем. Прошу вас, докладывайте.
6: Докладывать в данном случае затруднительно, потому что такие люди, как инженер Забелин, не нуждаются в агитации по части энергетического развития России. Но, однако, вы должны знать, что нас, революционеров, большевиков, всегда волновали вопрос коренного технического переустройства всего хозяйства России.
4: Но вы, прошу прощения, что прервал вас, но вы инженер. Вы ведь крупный инженер.
2: А что, вы хотите сказать, что инженер не может быть революционер? Вот видите, может. Ну, продолжайте, продолжайте.
6: Как инженер и как революционер одновременно со всей энергией готов проводить в жизнь идею электрификации России.
2: И не в отдаленном будущем, а теперь. Так ставит вопрос Центральный комитет нашей партии.
4: Нутис, и что же?
2: А этот вопрос позвольте обратить к вам.
4: Ко мне? Почему ко мне?
2: А потому что вы, как специалист дела, можете нам помочь. Но специалисты дела, увы, настроены по-разному.
6: Есть старые версии, что в России нет будущего развития электрификации по ее природным ресурсам. Вчера, как и сейчас с вами, мы беседовали с одним крупнейшим ученым. Не стоит называть его имени. И что же он утверждает? Рельеф страны плоский. Течение рек медленны, зимой реки замерзают. Ниагарских водопадов, как в Америке, у нас нет. Значит, ни одной порядочной гидростанции мы построить не можем.
4: Так мог сказать невежда.
2: Нет, простите, он авторитетный ученый. Бывший акционер одной электрической компании.
4: Или мошенник.
5: Это другое дело.
2: А почему мошенник? Вы докажите.
4: Можно попросить карту России?
2: Да-да. Конечно. Георгий Иванович, прошу вас.
4: Я берусь указать вам десяток мест, где мы можем сейчас, в естественных условиях, строить электростанции на белом угле. Вот. И вот. А здесь разве нельзя?
2: Что это?
4: Это Днепровские пороги.
2: А где же здесь можно строить?
4: Я считаю, где-то в низовьях, но не у моря, конечно.
2: А хорошо бы здесь, у самого моря, воздвигнуть громадный электрический замок. Знай наш, а?
4: Да, да. Возьмите эти торфяные районы. Ангара на востоке, Эльбрус на Кавказе. А если построить плотину на Волге...
2: А где на Волге? Это очень интересно. Я ведь волгарь сам.
4: А вот у Жигулей, у Жигулей. Угу, я говорю так. По памяти, но по моим старым расчетам, энергии Волги достаточно, чтобы заменить половину донбасского угля.
2: А вы можете составить нам на эту тему общую записку?
4: Я затрудняюсь. Я давно не занимался подобными вопросами.
2: Позвольте, а чем же вы тогда занимались?
4: Ничем.
5: Вы говорите неправду. Инженер Забелин торгует спичками.
2: Как спичками?
5: Инженер стоит на улице и торгует с рук.
2: Оптом торгуете или в розницу по коробочке? Слушайте, это же несчастье. Это же стыд и срам, батенька мой, в наше время спичками торговать. Да за таких штуки надо расстреливать, как хотите.
4: Давно приготовился.
2: К чему приготовился? К приятию мученического венца? Кто вас заставляет торговать спичками?
4: Мне некуда приложить руки.
2: Как это некуда приложить руки? Что вы мне говорите?
4: Меня никто не звал.
2: А почему мы должны вас звать? Разве вы до нас сидели и ждали, пока вас позовут? Ну, впрочем, если вас не вдохновляет идея электрификации России, то можете торговать спичками. Можете.
4: Я не знаю, способен ли я.
5: От жизни отстали, так что ли?
4: Большевик из меня не получится.
5: А мы вас в партию и не приглашаем.
4: В России предположено построить социализм, а я в социализм не верю.
2: А я верю. Кто из нас прав? Вы думаете, что вы, а я думаю, что я. Ну, кто ж нас рассудит? Вот давайте спросим у Дзержинского. Он, скорее всего, скажет, что я прав, а вы нет. Этого вам достаточно?
4: Понимаю, мои слова для вас детской лепет.
2: Вы товарища Крыжижановского знаете?
4: Знаю.
2: И он вам ничего не говорил про электрификацию России? Он мне говорил про вас, что у вас громадный опыт электрика, что вы умеете решать блестящие проекты, а вы торгуете спичками. Боже мой, какая дикая вещь!
4: Брошу. Не буду.
5: Слава Богу.
2: Что вы сказали?
5: Я сказал, слава Богу.
2: А, да-да.
4: Судя по всему, мне предлагают браться за дело.
5: И чем скорее вы возьметесь за дело, тем лучше.
4: Но вы меня плохо знаете.
2: Немного знаем.
4: Но меня никто из партии коммунистов рекомендовать не может.
2: Представьте себе, может.
4: Не знаю, кто.
5: Я.
4: Откуда же вы меня знаете?
5: По долгу службы. Да и кто же не знает инженера Забелина?
4: Да я забыл.
5: И уж раз я вас правительству рекомендую, то позвольте предложить вам совет. Сейчас вы сбиты с толку.
4: Да, совершенно сбит.
5: Взволнованы. Все это понятно. Вам надо собраться с мыслями. Пойдите домой. Подумайте, что случилось, а потом дайте ответ.
2: Завтра дадите ответ?
4: Да.
2: До свидания.
5: Узелок забыли.
4: Черт, а не узелок.
2: Баня, баня, вы еще успеете.
4: Нет, я в баню не шел. Все решили, что меня берут в ЧК, и вот жена сунула этот чертов узелок.
2: Ах, вот как, ну это другое дело. Постойте. Время у нас сейчас суровое, страшное. Теперь у вас дома горе, слезы. Отправьте инженера Забелина домой в автомобиле. Немедленно отправьте.
7: Слушаюсь.
2: Сотни, тысячи и миллионы у нас сидят таких без дела. Какой черту саботажник? Просто одичал без дела и свихнулся. Как вы думаете, Георгий Иванович, пойдет он за нами, а?
6: Пойдет, Владимир Ильич.
0: В начале лета 1941 года театр, как обычно, собирался ехать на гастроли. Но 22 июня фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Началась Великая Отечественная война. Все меняло свой облик. Город, улицы, люди. Народ поднялся на защиту Родины. Коллектив театра остался в затемненном городе, проводя большую напряженную работу. Каждый спектакль должен был стать призывом к борьбе, звать к подвигу во имя Родины. В это время на театральной афише часто появлялись названия пьес, посвященных патриотической теме: «Надежда Дурова», Лепскерова и Кочеткова, «Полководец Суворов», Бахтерева и Разумовского, «Парень из нашего города» Симонова, «Генерал Брусилов» Сельвинского, «Сталинградцы» Чепурина. История театра имени Карла Маркса в годы войны – новый этап его развития. Это пример подлинной народности в театральном творчестве. В каждом спектакле коллектив продолжал искать правду жизни. В самый разгар войны появляются пьесы с большой художественной силой, раскрывающие мужество, героизм и гуманизм советских людей. Это «Русские люди» Симонова, «Фронт» Корничука. В пьесе «Фронт» большие мастера сцены Слонов и Муратов в образах двух братьев Горловых, Мирона, представителя нового, и Ивана, цепко держащегося за старые формы ведения войны, увлекали глубокой правдой характеров. В 1942 году Саратов стал одним из важнейших пунктов, питавших фронт в те дни. Коллектив театра вел огромную общественную работу, устраивая концерты для воинов, шефствуя над госпиталями, организуя сбор подарков фронтовикам. Около 2000 концертов дал коллектив театра в частях советской армии и госпиталях. Сборы от спектаклей и концертов, переданные в фонд обороны, составили более 1 000 000 рублей. В 1942 году с эшелоном подарков едут на фронт артисты Стрижова и Муратов. А как дорого ценилась в суровые годы войны улыбка, веселый юмор. В своих письмах бойцы называли Анну Николаевну Стрижову бойцом, а врачи в госпиталях говорили Доре Федоровне Степуриной, что ее выступления являются самым живительным лекарством. Наряду с пьесами, посвященными героико-патриотической теме, театр в годы войны широко обращается к произведениям классической русской драматургии. Театр стремится показать все духовное богатство простого русского человека, его светлую веру в победу добра над злом. В работе над пьесами Горького, Островского, Чехова совершенствуется и расцветает мастерство актеров. С начала 1944 года творческий коллектив активно готовится к смотру русской классики. Выступая со статьей об этом смотре, профессор Гуковский отмечает блестящую галерею актерских удач и стремление театра выявить глубокое содержание и идейную направленность пьес, показанных в этом смотре. В числе их «Варвары» Горького, «Волки и овцы» Островского, «Три сестры» Чехова, «Беспреданница» Островского. Особенно удавшимся был спектакль «Беспреданница», продуманный во всем, до мельчайших деталей, потрясающий зрителя своей глубиной. Особенно блестящим было исполнение Соболевой роли Ларисы и Слоновым роли Карандышева. Спектакль «Беспреданница» был рекомендован для показа в Москве. Осенью 1944 года, к 150-летию со дня рождения Грибоедова, на сцене Большого театра в Москве шел спектакль «Горе от ума». В нем участвовали представители разных театров страны. Саратовцы сыграли 4 явления из первого акта. Это участие в торжественном юбилейном спектакле было признанием заслуг театра в освоении классики. Замечательные страницы в историю горьковской драматургии вписаны Степаном Михайловичем Муратовым. В спектакле «Мещане» актер создавал необычайно выпуклую фигуру Тетерева, человека недюжинного ума, слом

0: говорил старик-то. Очень против правды восставал. Так и надо. Верно. Какая тут правда? И без нее дышать нечем. Вон князь руку-то раздавил на работе. Отпилить напрочь руку-то придется. Слышь, вот тебе и правда.
1: Молчать! Вы все скоты, дубьё. Молчать о старике! Ты, барон, хуже всех. Ты ничего не понимаешь и врёшь. Старик не шарлатан. Что такое правда? Человек. Вот правда. Он это понимал? Вы нет. Вы тупы, как кирпичи. Я понимаю старика. Да. Он врал. Но это жалости к вам, черт вас возьми. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Я знаю, я читал, красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая. Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего и обвиняет умирающего с голода. Я знаю ложь. Кто слаб душой и кто живет чужими соками, тем ложь нужна. Одних она поддерживает, другие прикрываются ею. А кто сам себе хозяин, кто независим и не жрет чужого, зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – Бог свободного человека.
2: Браво! Прекрасно сказано. Я согласен. Ты говоришь, как порядочный человек.
1: И почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди говорят, как шулера? Да, я многое позабыл, но еще кое-что знаю. Старик, он умница. Он подействовал на меня, как кислота на старую грязную монету. Выпьем за его здоровье. Наливай.
3: Старик живет из себя. Он на все смотрит своими глазами. Однажды я его спросил: дед, зачем живут люди? А для лучшего люди-то живут, мелочок. Вот, скажем, живут столяры, и все хлам народ. И вот от них рождается столяр. Такой столяр, какого подобного и не видела земля. Всех он превысил, и нет ему в столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает, и сразу дело на 20 лет вперед двигает. Так же и все другие, слесаря там, сапожники и прочие, рабочие люди, и все крестьяне, и даже господа, и те для лучшего живут. Всяк думает, для себя проживает, а он выходит, что для лучшего. По 100 лет, а может и больше, для лучшего человека живут. Все мелочок, все, как есть, для лучшего живут, потому-то всякого человека и уважать надо. Ведь неизвестно нам, кто он такой, зачем родился и чего.

0: его сделать может? Может, он родился-то на счастье нам, для большой нам пользы? Особливо деток надо уважать, ребятишек. Ребятишкам простор надобен, деткам-то жить не мешайте, деток уважьте.
1: Гляди, татарин молится.
0: Оставь, он хороший парень, не мешай. Я сегодня добрый, черт знает почему.
1: Ты всегда добрый, когда выпьешь, и умный.
0: Когда я пьян, мне все нравится. Да, он молится. Прекрасно. Человек может верить и не верить, это его дело. Человек свободен, он за все платит сам. За веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам, а потому он свободен. Человек, вот правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не они. Нет, это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед в одном. Понимаешь, это огромно. В этом все начала и концы. Все в человеке и все для человека. Существует только человек. Остальное делает его рук и его мозга. Человек. Это великолепно. Это звучит гордо. Человек. Надо уважать человека. Не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо. Выпьем за человека, барон. А хорошо это, чувствовать себя человеком. Я арестант, убийца, шулер. Ну да, когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика, и сторонятся, оглядываются и часто говорят мне: мерзавец, шарлатан, работай! Работать! Для чего? Чтобы быть сытым? Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, барон. Не в этом дело. Человек выше. Человек выше сытости.
1: Ты рассуждаешь. Это хорошо. Это должно быть, греет сердце. У меня нет этого. Я не умею. Я, брат, боюсь иногда. Понимаешь? Трушу. Потому что же дальше?
0: Пустяки. Кого бояться человеку?
1: Знаешь, с той поры, как я помню себя, у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего не понимал я. Мне как-то неловко. Мне кажется, что я всю жизнь только переодевался. А зачем? Не понимаю. Учился. Носил мундир дворянского института. А чему учился? Не помню. Женился. Одел фрак. Потом халат. А жену взял скверную. И зачем? Не понимаю. прожил все, что было, носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки, а как разорился, не заметил. Служил в казенной палате, мундир, фуражка с кокардой, растратил казенные деньги, надели на меня арестантский халат, потом одел вот это. И все, как во сне. А? Это смешно?
2: Не очень. Скорее, глупо.
1: Да, и я думаю, что глупо. А ведь зачем-нибудь я родился, а?
2: Вероятно. Человек рождается для лучшего.
3: В послевоенный период в дальнейшем развитии театра большую роль сыграло постановление Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза о репертуаре драматических театров. В сезоне 1946-1947 годов в репертуар Саратовского театра вошли такие глубокоидейные произведения, как «Хождение по мукам» Алексея Толстого, «Русский вопрос» Симонова, «За тех, кто в море» Лавренева. Коллектив театра вновь показал себя способным талантливо решать большие художественные задачи. Воплотить на сцене образ гениального земляка Николая Гавриловича Чернышевского давно было желанной мечтой его ведущих актеров. В 1949 году саратовский писатель Смирнов Ульяновский предложил театру свою пьесу «Великий демократ», посвященную Чернышевскому. Писатель давно работал над этой темой. Спектакль получился ярким, запоминающимся. Образ Чернышевского, его жены Ольги Сократовны, передовых людей русского общества Некрасова, Добролюбова, Михайлова, образы простых людей, их столкновения с представителями самодержавной России раскрывались в сложных конфликтах, глубоких характерах. Был отмечен удачей образ Чернышевского в исполнении Георгия Ивановича Сальникова. Мастерски играла Ольгу Сократовну Валентина Константиновна Соболева. Послушайте отрывок из этого спектакля. Ранняя весна. Сад при доме Чернышевских. Лучи заходящего солнца освещают верхушки деревьев. На скамье сидят Николай Гаврилович и его двоюрный брат Пыпин.

0: Сколько грусти в их напевах, сколько душевной тоски. Бурлаки не поют, Саша, стонут.
1: Да. Кто знает, будет ли им когда-нибудь лучше.
0: Я верю. Придет время, когда могучий народ наш спросит оковы, как волка сбрасывает весной ледяной покров.
1: Ты у нас неисправимый мечтатель.
0: Это будет, Сашенька, это будет, непременно будет. И тогда, о, как тогда воспрянет трудовой люд. Друг мой, меня восхищает величие будущего. О, наша сестрица тут.
2: Ну и близорук же ты, Николя. Это Оленька Васильева и Енечка.
0: Как Ольга Сократовна?
2: Свою невесту не узнал.
3: Ах ты!
4: Да, это уже действительно.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга Сократовна.
5: Здравствуйте.
0: Нет, напротив. Что вы очень рады. Ну, присаживайтесь,
5: Чудесный вечер. Ну, посмотрите, кругом красота-то какая. А воздух? Дышишь, не надышишься.
6: Ты у нас, Сенечка, поэтесса.
5: Какая я поэтесса? Просто люблю, когда красиво.
2: Да вы присядьте, Ольга Сократовна.
6: Ну, зовите меня по имени.
2: Оленька?
6: Да, так.
2: Оленька, благодарю вас.
6: Господа, послезавтра воскресенье не пойти ли нам на Соколову гору, в сад Саушкина? Как вы думаете, Николай Гаврилович?
0: А что ж, это великолепно. Погуляем там, наберем цветов.
2: Очень хорошо. И я с вами.
5: Мы давно там не были. Помнишь, Оленька, с тех пор, как Николя рассказывал нам необыкновенные истории.
6: Помню. Николай Гаврилович весьма искусно рассказывает всякие небылицы.
5: Он у нас был, да.
0: Спасибо за комплимент.
5: Ах, господа, как хорошо-то. Вон первая звездочка зажглась на небосклоне.
6: А Волга в сумерки какая-то таинственная.
7: Любите вы Волгу, Оленька. Недаром вас величает Волга Саратовна.
6: Я действительно ее люблю. Люблю наш просторный край.
5: Все здесь такое милое, родное, близкое. Эти тихие весенние вечера.
0: К сожалению, вокруг нас, Евгенечка, мало тишины и спокойствия. Всюду стон да горе.
8: Сашенька!
5: Ой, Саша, увлеклась я и забыла, что пришла за тобой. Пойдем, тебя ждут дома.
7: Ой, идем скорее, Еночка, идем.
5: Надеюсь, ты еще зайдешь ко мне, Оленька?
6: Непременно.
5: Ну, до свидания. Саша, я тоже забыла.
6: А не кажется ли вам, что Волга куда-то зовет? Вот так и хочется уплыть далеко-далеко, и чтобы всегда мерцал впереди счастливый путеводный огонек. Он как тот.
0: Если бы вы знали, как нетерпеливо жду я дня нашей свадьбы. Я верю, мы будем с вами счастливы. Если...
6: Что если, Николай Гаврилович? Договаривайте.
0: Я прошу вас выслушать меня. Вы должны знать все. Я хочу предостеречь вас.
6: Предостеречь?
0: Да. Ольга Сократовна, здесь, в Саратове, я не могу развернуть свои силы, поэтому должен уехать в Петербург, должен много хлопотать, много работать, чтобы устроить свои дела.
6: Ну, так что же?
0: Я не знаю, долго ли буду пользоваться свободой. У меня такой образ мысли, что я могу с минуты на минуту ждать, что явятся жандармы и...
6: Арестуют?
0: Да. Да. Я хочу свободы и счастья своему народу. А для этого многое в России нужно изменить. У нас может скоро вспыхнуть бунт. И тогда я непременно приму в нем участие. Так можно ли подвергать вас всяким превратностям и невзгодам? Подумайте хорошенько, Ольга Сократовна. Подумайте, прежде чем связать свою судьбу с моей.
6: Вы сомневаетесь, Николай Гаврилович, могу ли я перенести испытание? Не устрашусь ли?
0: Да, конечно. Вы видите, какой я человек. Ведь все это может кончиться каторгой или виселицей.
6: Милый Николай Гаврилович, если это не пугает вас, не испугает и меня.
0: Боже мой, Так мои слова не пугают вас, радость моя?
6: Нет, не пугает. И верьте мне, я пойду с вами рука об руку, что бы ни случилось.
0: Как я счастлив. Теперь все решено. На днях свадьба и тотчас же в Петербург.
6: Смотрите, Николя, вон еще огонек зажегся.
0: О, это наш путеводный.
6: Да.
3: Тяжелые муки и страдания не сломили дух Чернышевского. Оторванный от дома, друзей, он сохраняет мужество. Далекий Вилюйск. Берег озера около Вилюйского острога. У костра сидят казак Павел и Чернышевский.
9: В нынешнем году, Николай Гаврилович, дюже много комарьев развелось. Прямо спасу нет.
0: А в помещении, кажется, их еще больше. Но к комарам я претерпелся. Вот исправник хуже. Таких злых людей я еще и не встречал.
9: Крутой старик. Разговаривать мне с вами не велел. Ты, говорит, погибнешь от него, совратит. А я чураться вас перестал. Вижу, какой вы есть человек. Якут к вам идет. Я пока отлучусь, постерегу, как бы исправник врасплох не застал.
0: Что? Что, милый человек?
10: Здравствуй, батька Черныш. Дело к тебе есть.
0: Ну, говори, говори, какое дело?
10: Все якуты к тебе меня посылал. Советом давай.
0: Я слушаю, слушаю.
10: Большой хозяин якутам жизнь портил. Деньги берет, рыба берет, все якутам берет. Детишкам кормить нечем. Куда ходи? Совсем конец пришла. Сделай милость, советом давай. Мой от всех якут к тебе пришел.
0: Исправник грабит.
10: Грабит, батька, грабит. Детишкам голый. Куда ходи?
9: Исправник.
0: Ну, жди меня в это время завтра здесь. Понял? И все мне расскажешь, и я подумаю, что сделать.
10: Спасибо, батька, поди. Всем якутам иди, скажу. Иди, спасибо, иди, батька. Иди, иди, иди.
11: Ты как сюда попал? Вон якутская. Ой, твоя морда.
10: Не надо, не
11: чтобы
10: надо,
11: духу
10: не, не
11: твоего
10: надо,
11: не было. Ну ты и что, сукин сын? А? Конвойный. Якутов пускать? Я...
10: Как вам не стыдно бить человека?
11: Вон отсюда. Дружбу с якутами затеяли. А? Бунтовать их учти. Я ведь все знаю. От меня ничего не скроете. Да-с. И не стыдно вам с дикарями якшаться.
0: По всем вашим поступкам дикарь-то вы.
11: Как? Да я вам покажу, арестант. Вот пойду и сожгу ваши крамольные книги. И задержу все письма.
0: Попробуйте.
11: Да я что захочу, то с тобой и сделаю. От Вилюйск к тебе будет могилой. Вот запрещу выходить из камеры. Дня три, а? Да нет, вот неделю.
9: Постойте, постойте, Николай Гаврилович. Куда же вы? Вон к нам кого-то Бог послал. Уж меня... Извините, нервы, сударь. Да, прошу прощения.

0: К вам, Николай Гаврилович, его высокоблагородие. Вот сюда.
1: Я адъютант сибирского генерал-губернатора Винников. Прошу, капитан, оставить нас.
0: Слушаюсь. Мы здесь с Николаем Гавриловичем дружно живем. Обижаться-то ему не на что.
1: Прошу, капитан.
0: Слушаюсь.
1: Прошу присесть, Николай Гаврилович. Я к вам с поручением от генерал-губернатора. Отправляя меня на ревизию здешних мест, он просил меня узнать, всем ли вы довольны? Не имеете ли каких-либо претензий?
2: Благодарю. Лично претензий не имею. Но вот об исправнике должен сказать. Ведет он себя нехорошо. Бьет подчиненных. Обирает местное население. Якутов.
1: Неужели? При ревизии мне никто не заявлял жалоб.
2: Иначе быть не могло. Кто же скажет? Боятся. Народ забитый.
1: Даю вам слово довести до сведения его высокопревосходительства. Еще, Николай Гаврилович, у меня к вам специальное поручение. Собственно говоря, с ним-то я и приехал к вам в Вилюйск от генерал-губернатора. Вот, не угодно ли прочесть и дать ответ?
2: Мне предлагают подписать прошение о помиловании. Но в чем же я должен просить помилования? Не понимаю. Мне кажется, я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов устроены на разные манеры. Об этом разве можно просить помилования? Благодарю вас за труды. От подачи прошения я решительно отказываюсь.
1: Отказываетесь?
2: Да. Вот уже 12 лет я в заточении. Сначала Алексеевский Равелин, потом 7 лет каторги, а теперь Вилюйский острог. Ну, если пройдет еще столько же, вы получите такой же ответ.
1: Николай Гаврилович, столько лет вы в заключении. А теперь одним росчерком пера можете получить все. Свободу, жизнь, семейный уют, ласку и привет родных и друзей. Неужели вы отказываетесь?
2: Да.
1: А жена? Дети?
2: Жена... Дети. Да. И все-таки я отказываюсь.
1: Какая сила духа. Я прошу вас, Николай Гаврилович, дать мне доказательство, что я вам предъявил поручение генерал-губернатора.
2: Расписаться в прочтении.
1: Да-с.
2: Извольте.
1: Читал. От подачи прошения отказываюсь. Николай Чернышевский. Скажу не таясь. Я никогда не встречал таких людей. До свидания. Николай Гаврилович, после помилования вас могут перевести в Европейскую Россию, поближе к семье, а там, возможно, и совсем освободят. Подумайте. Не торопитесь. Я могу, если хотите, остаться на день-два.
2: Да нет, зачем же. Благодарю вас за внимание, но мое слово неизменно.
1: Поразительно.
2: Ничего поразительного нет. Просьба о помиловании – это отказ от моих убеждений. Это малодушие. А я от своих убеждений не откажусь ни за какие блага мира. Понятно вам это?
3: Прощайте, Николай Гаврилович. Очень сожалею, что мне не удалось облегчить вашу судьбу.

0: Ну что, ревизор уехал, да? Не первый раз. Они уезжают, а я-то... Я остаюсь. Да-с.
1: Опять пьяный.
0: Пил. Не с вами. Теперь вы-то надолго здесь.
1: Запомните, я в ваших руках. Но издеваться над собой я не позволю. Слышите? Никому!
2: Вы слушали третью передачу из цикла «Саратовский театр имени Карла Маркса за 50 лет». Автор передачи Екатерина Габаева. Звукорежиссер Владимир Захаров. Звукооператор Александр Найде. Редактор Роза Озерная. Вел передачу Юрий Согьянц.

0: В ноябре 1811 года в городе Ноттингеме и во все округи вновь вспыхнули волнения среди ткачей. Называя себя армией Неда Луда, они разбивали станки. 14 февраля 1812 года палата общин внесла биль о наказаниях разрушителей станков и умиротворении Ноттингема. Байрон выразил желание выступить по этому вопросу. Он поехал в Ньюстед, окруженный знаменитым Шервудским лесом, и в Ноттингем. По всей округе распространялись листовки лудитов за подписью «Из конторы Неда Луда в Шервудском лесу». Распевалась песня «Триумф генерала Неда Луда ткача». В Ноттингеме ткачи провели митинг. «Как представитель власти города Ноттингема, — заявил лорд Холланд, — я заинтересован в мирном разрешении конфликта». 25 февраля Байрон отправил письмо лорду Холланду.
1: «Я считаю, что в отношении рабочих допущена большая несправедливость, что они принесены в жертву интересам некоторых лиц, обогатившихся на нововведениях, которые отняли у ткачей работу. Я возражаю против Билля из-за его явной несправедливости и совершенной бесполезности. Я видел, как живут эти несчастные, и какой это позор для цивилизованной страны. Можно осуждать их поступки, но удивляться им не приходится. Новый закон доведет их до открытого восстания. В тех немногих словах, которые я позволю себе сказать в четверг, я выскажу именно это мнение, составленное по собственным наблюдениям. Уже предварительное изучение вопроса убедило меня, что рабочим можно было бы вернуть работу, а округе – спокойствие».
0: 27 февраля 1812 года Байрон произнес в палате лордов свою первую речь. Своей смелостью она произвела большое впечатление на передовых людей Англии, была сочувственно принята демократической прессой. Несколько лет спустя о своем выступлении в парламенте Байрон писал.
1: «Смущение и волнение, а я испытывал в большой степени и то, и другое, вызывались не столько качеством, сколько количеством слушателей, и тем, что я думал скорее о публике вне парламента, чем о лицах в его стенах».
0: Байрон не ограничился речью, а опубликовал в газете «Morning Chronicle» сатиру «Ода авторам Билля против разрушителей станков».
1: «Лорд Элдон прекрасно, лорд Райдер чудесно. Британия с вами как раз процветет. Врачуйте ее, управляя совместно, заранее зная, лекарство убьет. Ткачи, негодяи, готовят восстание, о помощи просят. Пред каждым крыльцом повесить у фабрик их всех в назидание, ошибку исправить и дело с концом. В нужде негодяи сидят без полушки, и пес, голодая, на кражу пойдет. Их вздернув за то, что сломали катушки, правительство деньги и хлеб сбережет. Ребенка скорее создать, чем машину. Чулки драгоценнее жизни людской. И виселица ряд оживляет картину, свободы расцвет знаменуя собой. Идут волонтеры, идут гренадеры, в походе полки. Против гнева ткачей полиции все принимаются меры, и судьи на месте, толпа палачей. Из лордов не всякой отстаивал пули, о судьях взывали потраченный труд. Согласия они не нашли в Ливерпуле, ткачам осуждение вынес не суд. Не странно ли, что если является в гости к нам голод и слышится вопль бедняка, за ломку машины ломаются кости и ценится жизни дешевле чулка? А если так было, то многие спросят, сперва не безумцам ли шею свернуть, которые людям, что помощи просят, лишь петлю на шее спешат затянуть.
0: 5 марта 1812 года вышла в свет поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда».
1: Я проснулся однажды утром и обнаружил, что стал знаменитостью.
0: Поэма у всех на столе. За Байроном все ухаживают, его посещают, ему льстят и восхваляют, где бы он ни появился. Все же поэма вызвала и критические замечания. В некоторых статьях Байрона обвиняли в непатриотичности и в отсутствии религиозного чувства. После возвращения на родину Байрон довольно часто бывал на заседаниях палаты, на приемах и банкетах.
1: Прошлую ночь на балу я был представлен по личному приказу нашего милостивого регента, который почтил меня небольшой беседой и показал свои познания в поэзии. Клянусь, это была неожиданная честь. Я не надеюсь превратиться в шаркуна при дворе. Судите сами, 1000 марок в год, кроме вина и немилости. Но угрызения совести заставили бы меня утопиться в луже раньше, чем через год. А поскольку мои политические взгляды такие же порочные, как мои стихи, мне нечего было там делать.
0: Разочаровавшись в бесплодной парламентской возне, Байрон весь огромный запас творческой энергии и сил, невысказанных негодований, переключает на поэзию, в частности, на сатиру. Он пишет вальс, политическую сатиру против принца-регента и знати.
1: В удачный миг вальс сделал свой дебют. Двор, регент, вальс – все сразу были новые. Ряд новых форм гвардейцам дали тут. И новые законы, чтоб бродяг, просящих хлеба, вешать наверняк. И новые монеты на замену исчезнувших или потерявших цену. Явились войны новые на сцену, хотя и в прежних не было удачи.
0: Одно за другим появляются поэтические произведения Байрона, пронизанные страстной публицистичностью. В последующие годы поэзия становится полем сражения Байрона. Ведь его знаменитые восточные повести, называемые обычно поэмами, не только в лирических отступлениях, но и в развитии сюжета пронизаны страстной публицистичностью. Поэма Байрона «Абидосская невеста», изданная в декабре 1813 года, дала обильный материал домыслам и извращениям. По сей день ищут прототипов, а ведь главное в ней то, что она отчасти варьирует тему Гамлета. Байрон наизусть знал Шекспира, постоянно цитировал его, вплетал его отдельные выражения в свою поэзию, особенно много он брал цитат из Гамлета. Поэма звала к бунту против власти отца властелина. Появление первого издания поэмы Байрона «Корсар» насторожило. В ней звучал призыв против тирании за свободу. Когда же во втором издании, в конце поэмы, было опубликовано за подписью Байрона «Восьмистишье к плачущей леди», на поэта обрушилась буря негодования.
1: «Оплачьте же, дочь королей, позор отца, развал страны! Боюсь, что вам слезой своей не смыть родительской вины. Но плачьте, скорбным островам слеза невинности нужна. Народ за пролитые вам воздаст улыбками сполна».
0: Зависть одних, раболепие других, возмущение смелостью поведения поэта все более осложняли жизнь Байрона. Среди потока клеветы, измышлений, пасквилей и газетной шумихи прорывались редкие дружеские голоса. В одном из своих писем осенью 1813 года Байрон пишет.
1: «Мэри вновь написала мне. Все в ее письме пронизано дружеским чувством. Все простота и порыв. Я не уверен, что, увидев ее вновь и очутившись в той же обстановке, как некогда, не испытаю взрыва прежних чувств к ней. Не представляю себе, как должен я вести себя с ней, если даже захочу предупредить болезненное возрождающееся чувство. Мэри очень несчастна. Она особенно дорога мне, так как связана с 1000 воспоминаний».
0: Вернувшись в Лондон в начале февраля 1814 года, Байрон убедился, что опубликование «Восьмистишья к плачущей леди» произвело впечатление взорвавшейся бомбы.
1: «С Столько противоречивых газетных заметок, столько пасквилей, порой даже остроумных, и во всяком случае злых. Регент, по слухам, разгневан. Лорд Карлейль взбешен. Морнинг-пост в истерике. Курьер в судорогах раздоров и укоров. В довершение фарса сегодняшние утренние газеты сообщают о намерении некого усердного Розенкранца или Гильденстерна сыграть на этой дудке в палате наших потомственных законодателей. Это кажется чересчур нелепым, чтобы быть правдой. Но если это правда, ибо нет такой нелепости, которую некоторые из них не попытались бы учинить, никакие предложения, запреты, слова, дела, приказы сего высокого учреждения не заставят меня ни объяснить, ни смягчить хоть единый слог в тех 20 словах, которые вызвали... Что именно вызвали, я еще не знаю точно. До того противоречивы все сообщения. Но что бы там ни было, раз вино откупорено, его надо выпить до дна. Я не отвечал и не стану отвечать, хотя следствие может быть изгнание из общества и всевозможные неприятности. Но сейчас не время отступать. Видано ли что-либо подобное? На чаше весов лежат мир и война, монархии и Наполеон, и судьба несчастных существ, в которых они пытаются превратить человечество. А правительственные газеты день за днем посвящают половину своего внимания и своих столбцов 8 строкам, появившимся 2 года назад, а сейчас лишь переизданным частным лицом, и предлагают их на рассмотрение парламента, очевидно, одновременно с мирным договором.
0: Писаки из реакционной прессы захлебывались от возмущения. Газета «Курьер» восклицала: «Верь Байрону!» Таков девиз на гербе лорда Байрона. Он приведен в Красной книге. Мы не можем не изумляться, с какой неожиданной изобретательностью наш лорд превратил добрую славу своих предков в сарказм по собственному усмотрению. Мы опасаемся, что он воспринял принципы, совершенно противоположные христианству, велико поношение, нанесенное пером наследственного советника королей. Шумиха, поднятая печатью, лишь способствовала популярности Байрона. По рукам ходили списки метких эпиграмм поэта на принца-регента. Негодование и неистовая травля поэта аристократии и тарийскими кругами были вызваны боязнью влияния его на массы действительно разгоряченных умов. Весной 1814 года в Лондоне, когда торжественно встречали Людовика XVIII, Байрон писал Джону Меррею:
1: «Вы знаете, я якобинец и не смог бы перенести белый цвет и видеть официальное выдворение Луи Подагрика. Это печальные новости и очень тяжелы для тех, кто не безразличен к этому».
0: Чтобы обезвредить Байрона, прибегали не только к угрозам. Печатали о нем эпиграммы и сатиры, порочащие его имя.
1: Прочел сатиру на самого себя под названием «Антибайрон». Автор ставит целью доказать, что я безбожник и непрестанно злоумышляю против закона и правительства.
0: Байрон тяжело пережил реставрацию бурбонов во Франции. В дневнике он записал:
1: «Больше я не стану вести дневника об этих вчерашних светильниках. Я вырываю из тетради оставшиеся листы и пишу рвотным порошком вместо чернил, что бурбоны восстановлены на престоле».
0: Необходимость вращаться в официальных кругах высшего света в эти дни все более тяготит поэта. Он записывает в дневник:
1: «Был вчера в театре, был также приглашен на вечер, но не пошел и правильно сделал. В понедельник отказался от приглашения, тоже правильно. Если уж бесцельно растрачивать жизнь, то лучше это делать в одиночестве».
0: Круг близких и верных друзей постепенно сокращался. Среди немногих, кто не верил потоку клеветы, была Мэри Чеверс. Она написала Байрону: «Действительно, я многое слышала о вас. Что было в похвалу вам, легко находило путь к моему сердцу. Иному же я не верила. Я всегда стремилась видеть в вас человека, который должен стоять значительно выше, как по способностям своим, так и по доброте своей, чем толпа мотыльков, с которой я сталкиваюсь. И в конце концов, это должно быть именно так». В марте 1814 года Байрон пишет.
1: Кой черт дернул меня взяться за сочинительство? Теперь говорить об этом поздно и сожалеть бесполезно. Но если бы можно было начать сначала, я, вероятно, все-таки писал бы.
0: Так говорил Байрон. А 4 мая создал одно из сильнейших по драматизму стихотворений – «Станцы для музыки».
1: Не смею смотреть, не могу говорить, не в силах я выдохнуть имя твое. В молчании сердца, что горем горит, окончит слезинка свое бытие. Для ласк коротки, для покоя длинны, часы их едва ли забудет любовь. Мы боремся, цепь разорвать мы должны, порвем, улетим и скуем ее вновь. Твоей будет радость, моим будет грех, но можешь уйти, если хочешь забыть, ведь сердце, что выбрала ты среди всех, нельзя ни унизить уже, ни разбить. Суровым с другими и нежным с тобой я даже в аду оставаться бы мог. Мы счастливы будем минутой любой. Ты рядом, желанней вселенной у ног. Твой вздох огорченный, твой радостный взор, вот кара моя и награда моя. Бездушные каркают, рабство, позор, но мне, а не им, ты ответишь, любя.
0: В июле 1814 года принц-регент принимал в Лондоне августейших монархов. Толпа лондонских жителей напала на карету принца-регента и бросала ему в лицо слова возмущения. Байрон был живым свидетелем и летописцем этих событий. Он дал исключительные по меткости характеристики героев дня. Будучи на стороне демократической оппозиции, он писал.
1: Газеты расскажут вам все, что надо об императорах и так далее. Они обедали, ужинали и показывали свои невыразительные лица на всех улицах и в некоторых салонах. Их формы очень им к лицу, но чрезвычайно короткие мундиры и их разговор, катехизис по поводу какового и ответов на него, я отсылаю вас к тем, кто это слышал.
0: В дни, когда победа реакции, возглавлявшейся Священным Союзом, уже была очевидна, Байрон не только не смог отказаться от своего боевого оружия поэзии, но в стихотворениях своих все более последовательно отражал свой гнев, свои стремления, свою глубокую скорбь. В августе 1814 года он публикует поэму «Лара», в которой отобразил восстание против феодалов. В конце 1814 года Байрон создал цикл «Еврейские мелодии». Формальным поводом к созданию этих произведений послужило предложение одного из друзей поэта написать стихи на библейские темы для переложения их на музыку композитором Натаном. Многие стихотворения из этого цикла – жемчужины мировой поэзии. Осуждением завоевателей и неминуемой расплатой, ожидающей их, звенят строфы стихотворения «Поражение Сенахериба».
1: Ассириянин шел, точно волк на овец, и блистали на воинах медь и багрец, и как тысячи звезд в галилейской ночи золотые сверкали щиты и мечи. Точно лиственный лес о весенней поре поднимались их стяги к вечерней заре. Точно срубленный лес на осеннем ветру, бездыханны лежали их толпы к утру. Ангел смерти прошел и в лицо им дохнул, и крылом поднимающим бурю взмахнул, и замолкли уста их, застыли сердца, и не будет их сну гробовому конца. Конь упал, и не ходит могучая грудь, и не прянуть ему, и ноздрей не раздуть, и предсмертная пена из губ скакуна, словно пенистый горный поток, холодна. Мертвый всадник недвижно глядит в небеса, ржа покрыла кольчугу и брови роса, и шатер обезлюдел, и стяг позабыт, и не колет копье, и труба не трубит. И кумиры Ваала повержены в прах, ибо вдовы кричат в ассирийских домах, и без боя, как тают под солнцем снега, в блеске Божьем растаяла сила врага.
0: Сочувствием к угнетенным, призывом к героической национально-освободительной борьбе звучало стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой».
1: Ты кончил жизни путь, герой, теперь твоя начнется слава, и в песнях Родины святой жить будет образ величавый, жить будет мужество твое, освободившее ее. Пока свободен твой народ, он позабыть тебя не в силах. Ты пал, но кровь твоя течет не по земле, а в наших жилах. Отвагу мощную вдохнуть твой подвиг должен в нашу грудь. Врага заставим мы бледнеть, коль назовем тебя средь боя. Дев наших хоры станут петь о смерти доблестной героя, но слез не будет на очах, плач оскорбил бы славный прах.
0: В этом стихотворении Байрон воспел своего нового героя, героя, для которого цель жизни – борьба за свободу. Поэт впервые говорит о том пути, на который в конце своей недолгой жизни стал сам. Жизнь Байрона в эти дни была омрачена целым рядом событий. Тяжело заболела Мэри Чеверс. В октябре 1814 года поэт с тревогой писал.
1: В нескольких кварталах от моего дома борется между жизнью и смертью мой самый давний друг. Я страшно боюсь уже не только за ее душевное состояние, но и за жизнь.
0: К этому периоду относится еще один шедевр Байрона, блестяще переведенный Лермонтовым «Прости».
1: «Прости, коль могут к небесам взлетать молитвы за других, моя молитва будет там и даже улетит за них. Что пользы плакать и вздыхать? Слеза кровавая порой не может более сказать, чем звук прощанья роковой. Нет слез в очах, уста молчат, от тайных дум томится грудь, и эти думы — вечный яд. Им не пройти, им не уснуть. Не мне о счастье бредить вновь, лишь знаю я, и мог снести, что тщетно в нас жила любовь. Лишь чувствую, прости, прости.
0: Горечь вынужденного политического бездействия вылилась в знаменитом стихотворении, гениально воссозданном по-русски Лермонтовым, «Душа моя мрачна».
1: Душа моя мрачна, скорей, певец, скорей, вот арфа золотая. Пускай персты твои, промчавшися по ней, пробудят в струнах звуки рая. И если не навек надежды рок унес, они в груди моей проснутся. И если есть в очах застывших капля слез, они растают и прольются. Пусть будет песнь твоя дика, как мой венец, мне тягостны веселье звуки. Я говорю тебе, я слез хочу, певец, или разорвется грудь от муки. Страданиями была упитана она, томилась долго и безмолвно, и грозный час настал. Теперь она полна, как кубок смерти, яда полный.
0: С начала 1815 года борьба реакции и демократических слоев еще более обострилась в связи с возвращением Наполеона во Францию. Байрон писал Томасу Муру.
1: Что касается политики, то ничего, кроме призывов к войне.
0: Женитьба Байрона на Аннабелле Милбенк, в лице которой он надеялся найти друга и мать своих будущих Гракхов, лишь в еще большей степени осложнила жизнь поэта. Байрон жаловался на денежные затруднения. В доме появились чиновники по описи имущества. Он писал ночи напролет, ел раз в день. Много времени отдавал поэт обязанностям общественного директора театра Друри-Лейн, борясь за возрождение драмы. Он обновлял репертуар, читал рукописи, принимал писателей, актеров, актрис, ходил на репетиции. Леди Байрон это шокировало. Она не любила друзей Байрона. Все его занятия и склонности она считала унизительными для аристократа. Особенно ее возмущала дружба с драматургом Шериданом и приятельство Байрона с актерами.
1: Леди Байрон вела дневник, записывая мои поступки и слова. Я воюю со всем светом, или, точнее, весь свет и моя жена со мной.
0: Ввиду того, что созданную Байроном в эти дни поэму «Осада Коринфа» с ее осуждением героя-эгоиста и предателя нельзя было политически и этически осудить, о ней почти не писали. Зато накинулись на поэму «Паризина», выпущенную почти одновременно. А что такое поэма «Паризина» на самом деле? Обличение тирании и сословных предрассудков. Байрон решил покинуть свою страну. С континента поэт прислал Томасу Муру стихи, как бы завершающие первый период славы, жизни и борьбы Джорджа Байрона.
1: Ждет шлюпка у причала, ждет корабль в порту, но я, Томас Мур, из двух бокалов пью ныне за тебя. Мой вздох тому, кто не был мне враждебен, смех врагу и конец. Под новым небом судьбу пытать смогу. Я верю волнам синим, хоть они и высоки, я уверен, что в пустыне таятся родники. Когда ж на дне колодца отыщу лишь каплю я, перед смертью, чем придется, выпью за тебя. Тост вином и тост водою, все о том же, все о том. Мир с тобою, мир со мною, за удачу, Том.
2: Фазы этногенеза в Западной Евразии. В специальной работе «Этногенез и биосфера Земли» нами было установлено, что этническая история человечества состоит из ряда дискретных процессов, этногенезов, накладывающихся на историческую канву аналогичных процессов, протекавших ранее на той территории, которая привлекла внимание исследователя. Так в Восточной Европе и примыкающей к ней западной окраине Великой Степи за период, освещенный письменными источниками, сменилось множество народов. С 8 до 3 века до нашей эры здесь господствовали скифы, уничтоженные сарматами. С 3 века до нашей эры по 4 век нашей эры, точнее до 370 года, хозяевами степей восточнее Дона были сарматы, а правобережьем Днепра овладели готы. В 371 году гунны перешли Дон и в 376 году вытеснили часть готов за Дунай, а около 420 года заняли Паннонию. В 454 году гунны были разбиты гепидами, в 463 году – болгарами, в 469 году византийцами, после чего господство над причерноморскими степями перешло к болгарам. Судьба гуннов

Сектантов, дулебы, жившие на Волыни. Арабский географ Масуди, писавший около 930 года, отмечает, из этих племен славянских одно имело прежде в древности власть. Его царя называли Маджак, а самое племя называлось Валинана, то есть волыняне. Оно почиталось между их племенами и имело превосходство между ними. Болгары не создали единого государства. Восточные в бассейне Кубани, у Тургуры, и западные, между Доном и низовьями Дуная, Кутургуры, враждовали между собой и стали добычей новых пришельцев с востока. Кутургуров подчинили авары, точнее, псевдоавары или варханиты, а у тургуров тюркюты в 558-574 годах. Границей между аварским и западно-тюркютским каганатом стал Дон. С 668 года авары, укрепившиеся в Паннонии, были естественными врагами славян. Подробности этой длительной войны в источниках не сохранились, ибо события протекали далеко от Византии и Галлии, где только и велись записи. Но даже по отрывочным записям видно, что в 581 году авары захватили Сирмий, греческую крепость на Дунае, около Белграда, и затем разграбили Балканский полуостров 583-587 годы. С 588 по 631 год авары одерживали победы и примучивали дулебов, восточнославянское племя. Около 600 года они совместно со славянами-харутанами заселили внутренний Норик. В 619-620 годах авары, находясь в союзе с персами, дошли до стен Константинополя, но были отражены. Новая попытка их добиться победы над греками в 627 году кончилась катастрофическим поражением, которое повлекло восстание болгарского племени кутургуров, обитавших в степях от Карпат до Дона, которых немногочисленные авары использовали в борьбе с противниками, антами, союзниками ромеев. В эти годы на северной границе аварского каганата шла столь же ожесточенная война, следом которой являются городища укреплений, разрушенных и покинутых местным населением, например, Пастырское городище. В 631 году авары жестоко подавили восстание кутургуров, остатки коих объединились с утургурами в 633 году. Когда же утургуры в 670 году потерпели поражение от хазар, подчинивших себе Северный Кавказ, то болгары разбежались, а бывшие земли кутургуров были заселены тиверцами и уличами. Все эти события подорвали мощь авар, которые в VI веке господствовали в степях восточнее Карпат. Упадок аварского каганата наступил в VIII веке. Но почему? Ведь авары или обры были не только воинственны, но и интеллектуальны. Их дипломатия и способности к управлению были на высоте тогдашних требований. У них были естественные союзники, кангары или печенеги в степях Приоралья. И при этом они бежали от немногочисленных тюркютов, отступили от стен Константинополя и терпели поражение от славян державы Само. Это не случайно. Заглянем в историю. До VI века до нашей эры арийские племена Средней Азии и Ирана представляли целостность грозную и агрессивную. На рубеже VI и V веков до нашей эры прозвучала огненная проповедь Заратуштры, направленная против древних богов, девов. Индусы и эллины, скандинавы и кельты не услышали ее, но в степях Средней Азии она звучала как гром. Те, кто приняли новое учение, стали иранцами –

0: кто сохранили верность древним богам, остались туранцами. Древние этносы Средней Азии, сагдийцы, парфяне, истинные абары, аба в Джунгарии, эфталиты, хиониты и кангары находились на излете своего жизненного пути и, даже укрывшись за Карпаты, были обречены. То, что они продержались до прихода венгров, акт великого мужества и твердости. Для славян эти наследники древнего Турана были врагами, достойными восхищения. Еще страшнее была судьба тюркютов. В середине VIII века они были физически истреблены. Одни у себя на родине, другие в Китае, где они пытались найти спасение. Но они оставили многим этносам роскошное наследство, славное имя, традиции военной доблести и пассионарный генофонд, рассеянный по многим степным популяциям. Внесение признака пассионарности со стороны по последствиям не отличается от возникновения ее путем мутации. Разница проявляется лишь в том, что при генетическом дрейфе признак распространяется более быстро, а, следовательно, процесс идет более интенсивно. Поэтому инкубационный период хазарского этногенеза уложился в 3 поколения, около 70 лет, после чего с 627 года становится уместным название тюрко-хазары, теряющее смысл после 650 года, когда хазарами называют именно метисов тюрко-хазарского происхождения. Почему-то Истахри и другие восточные географы делили хазар на 2 разряда – смуглых, черноволосых и белых, красивых, совершенных по внешнему виду. Также они относили к хазар то к тюркам, то к нетюркам, возводя их то к грузинам, то к армянам. Хазарский язык, по замечанию Истахри, не походит ни на тюркский, ни на персидский, ни на какой другой известный язык, а схож с языком болгар. Это последнее вызвало множество недоумений, ибо языком болгар считается тюркский. Однако так ли было в V-VI веках, когда тюрки впервые появились в Поволжье? Навряд ли. Тюркский язык распространился как международный и общеупотребительный лишь в XI веке, благодаря половцам, причем вытеснил из степи древнерусский, господствовавший в X-XI веках. До этого этносы говорили дома на своих языках, которые до нас не дошли, а кроме того, знали древнетюркский язык воинского начальства. Таким образом, в VII веке в Нижнем Поволжье создались оптимальные условия для этногенеза. Разнохарактерные ландшафты в тесном сочетании, соответствующие им хозяйственные уклады, сосуществование этнических субстратов, относящихся к единому евразийскому суперэтносу, и импорт пассионарности, позволивший оформить этническое разнообразие в социальную систему. Эта последняя была достаточно эластичной, чтобы вошедшие в нее этносы стали субэтносами хазарского этноса, унаследовавшего название от предков. Вот почему Михаил Илларионович Артамонов сомневался в достоверности армянских хроник, упоминавших хазар в III веке нашей эры. Этноним был тот же, но этнос другой, а это бывает часто. Фаза этнического подъема заняла около 150 лет, с середины VII до конца VIII века. За это время хазары шли от успеха к успеху и весьма удачно находили контакты с соседями. Однако характер этих контактов был различен, что и повело к смещению нормальной кривой этногенеза, вследствие чего акматическая фаза не наступила. Поэтому обратим внимание и на соседей хазар. Но сначала напомним, что в III-V веках хазарский этнос находился в фазе гомеостаза. Производительные силы его были стабильны, А общество пребывало в первобытно-общинной формации с устоявшимися производственными отношениями. Но это не мешало хазарам жить и защищать свои дома от соседей, далеко не всегда дружелюбных. Между горами и морем. До сих пор в поле нашего зрения была Волжская Хазария, прикаспийские Нидерланды. Но долгое время хазары господствовали в равнинном Дагестане, в Терско-Сулакском Междуречии. Археологическими работами 1967-1980 годов было установлено, что хазары жили на северном берегу Терека и на берегу Каспийского моря между устьями Терека и Сулака. Заслуга этой находки принадлежит археологу Гаджи Федорову, ознакомившему с добытыми материалами автора этих строк в 1966 году. Сходство этой керамики с керамикой дельты Волги не вызывает сомнений. И наоборот, предгорные и степные районы Дагестана были заселены не хазарами. Хотя хазарское влияние на них прослеживается, но, по мнению археолога Гадло, оно привнесено в готовой форме извне. С этим необходимо согласиться. Городище Хазар-Кала – это крепость государства Серир, иногда захватываемая хазарами. Она прикрывала широкую дорогу во внутренний горный Дагестан, тогда как соседние ущелья были недоступны из-за утесов, между которыми протекают ручьи, и потому защищать их не было надобности. Короче говоря, здесь была пограничная зона, а не спокойное обиталище хазар, как на морском берегу. Море в V-VIII веках стояло низко, уровень его был минус 34 метра, то есть на 6 метров ниже, чем в XX веке. Поэтому не море тревожило прибрежных жителей. Да и в последующие века, когда затоплялся северный плоский берег Каспия, степи Дагестана были вне опасности, так как максимальная отметка новокаспийской трансгрессии – минус 18 метров, а даже город Баба-Юрт лежит на нулевой отметке, то есть на 12 метров выше максимального уровня Каспия 13-14 веков. Залиты были только низовья Волги. Грозный X век был временем грандиозных перемен не только на Руси, крещение, в халифате, захват Багдада делимитами, в Китае, восстановление единства династии Сун, но и в степях Северного Прикаспия и Приоралья. Жестокая вековая засуха, поразившая в X веке степную зону Евразии, ослабила печенегов и гузов, кочевья которых захватила пустыня. Дожди и снега, выпадавшие над просторами Зауралья и на берегах Аральского моря, в IX веке незаметно переместились на север, на берега Оки и Камы. Там множились болота, ручейки превращались в бурные потоки, а Волга каждой весной уносила влагу в Каспийское море, набухавшее до X века. В X веке этот подъем уровня Каспия остановился, так как циклоны переместились еще севернее, в бассейн Белого моря, где стали легко плавать ладьи викингов. Но для степняков это не было утешением, ибо их родина потеряла озера, вокруг которых еще недавно паслись овцы, и родники, водой которых можно было напоить коней, а количество снега, питавшего жаждущую землю, не прибавилось. Он теперь выпадал в тундре и лежал там, перетоптанный пургой, в ожидании того часа, когда весеннее солнце превратит его в воду, а та растопит вечную мерзлоту и понизит уровень грунтовых вод. Тогда вода озер уйдет в жидкую грязь, и рыба, основной продукт питания северян, погибнет. Немилость природы пала на многие народы в этот жестокий X век. Но уровень Каспия в X веке стоял примерно на той же отметке, что и в XX. Только в XIII-XIV веках Он поднялся до отметки минус 18 метров. Но этот подъем уровня не имел к Хазарии никакого отношения, так как не стало ни хазарского каганата, ни хазарского этноса. Первый пал еще в X веке под ударом русского князя Святослава, второй распался на христианскую, терские казаки, и мусульманскую, астраханские татары, части. Потомки хазар остались, но этническая система исчезла. И этому в Дагестане способствовало не наступление моря, а сложная этнополитическая обстановка, арабская агрессия, миграция евреев из Ирана, культурные влияния армянской Агвании и тому подобное. Поэтому для истории Хазарии начавшаяся трансгрессия Каспия значения не имела. И тут необходимо внести ясность в проблему, возникающую при принятом аспекте. Известно, что все обитаемые регионы заселены настолько, насколько это возможно при данном уровне хозяйства. Равнинный Дагестан – это благодатная степь, ограниченная с севера долиной Терека, с востока – Каспийским морем, а с запада – цепью невысоких хребтов и их отрогов, за которыми поднимается горный Дагестан. Трудно найти в Прикаспии уголок, столь благодатный для кочевого скотоводства, земледелия и рыболовства, особенно в эпоху повышенного увлажнения степной зоны. Поэтому эта равнина была всегда густо заселена. В первые века нашей эры Северный Кавказ населяли сармата-аланы, но они постепенно уступали ведущее положение хазарам, тюркам и савирам. Последних причисляют к гуннскому кругу этносов, но в этих благодатных местах они ассимилировались среди аборигенов, барсилов, сохранив только политическую власть. Правитель гунна-савиров носил титул Эльтебер и был вассалом хазарского кагана. Под его властью жили потомки аланов, оставившие после себя много археологических памятников. Как будто для внедрения еще одного этноса места не было. Конечно, эта богатая страна могла принять небольшое число политических эмигрантов, каковыми оказались иранские евреи в VI веке. Но для того, чтобы их потомки смогли размножиться и обрести собственный ареал, потребовалась железная поступь истории. Арабские вторжения VIII века превратили страну между Дербентом и Семендером, Самандар, в поле векового сражения. Селения были сожжены, города разграблены, крепости разрушены, люди, населявшие их, перебиты или уведены в плен. Страна опустела, и тогда оказались свободными земли, на которых смог поселиться пришлый этнос. Так мы выявили механизм взаимодействия социально-политических явлений, войны, с демографическими, миграции и экологическими, внедрение в опустевшую экологическую нишу. Однако отметим, что военный натиск арабов был следствием пассионарного толчка, то есть явления природного, мутация, хотя доминанта его, алчность и стяжательство, была связана с социально-культурной традицией, накопившейся в предшествовавших арабо-мусульманской культурах Древнего Востока. Другие пассионарии того же толчка вели себя не менее свирепо, но иначе. Раджпуты не устанавливали, а крушили деспотическую власть. Тюркюты привозили добычу из дальних походов в тароках своих сёдел. Табгачи после побед получали не рабов, а чины и пожалования. И хотя источник энергии был один, воплощалась она в действие различно, в зависимости от бытующих традиций. И еще, не все победители были пассионарны. Хазары и болгары находились в фазе гомеостаза. Но ведь это значит, что они имели больший заряд энергии, нежели те, кто был в обскурации, например, персы, или переживал временный спад, греки. Следовательно, в истории мы видим не абсолютные величины пассионарного напряжения, а относительные значения его перепадов при этнических контактах. Заметим это и перейдем к дальнейшему рассмотрению расстановки этнических целостностей в конце VIII века. Запад. Ось пассионарного толчка, возбудившего ряд грандиозных событий, проходила от Южной Швеции, Готии, через Центральную Европу около Карпат, Дакию, Малую Азию, Киликию, Палестину и по Красному морю до Абиссинии. Этносы, находившиеся непосредственно на этой оси, среагировали на мутационный сдвиг столь бурно, что, не успев накопить достаточно сил, погибли в столкновении с организованной системой Римской империи. Эта судьба постигла даков и палестинских евреев. А те, кто остался дома и только расширил, а не сменил свой ареал, это были славяне. Возникшие в ареале пассионарного взрыва в I веке предки славян Венеды к IV веку разделились на склавинов и антов. К VII веку те и другие распространились до берегов Балтийского моря, вытеснив оттуда вандалов, до Адриатического моря, где смешались с потомками воинственных иллирийцев, до Балкан и даже до Пелопоннеса, ославянив фракийцев, македонян и часть эллинов. На востоке славяне дошли до Днепра, а одна из групп пробралась на север до озера Ильмень, славяне новгородские. Нет оснований думать, что это распространение было результатом демографического взрыва. Нет, победители брали жен из числа пленниц, дети которых усваивали язык отцов. Потому-то и стали славянские племена мало похожи друг на друга, хотя язык славянск их потомки без труда понимали вплоть до XI века. С хазарами славяне в то время не сталкивались, так как между ними находились два сильнейших этноса – болгары и савиры. С последними граничили поляне, которых после стали называть Русь. Летописец поясняет, что Русь – новое историческое явление, сменившее распавшийся союз полян. К этому добавим от себя, что поляне – не этническое самоназвание, потому что славяноязычные этносы, у которых господствовали анты, назывались дулебы или волыняне. Поляне встречаются не только на берегу Днепра, но и в Моравии, в славянской Болгарии и в верховьях Вислы. Это показывает, что современники в слово «поляне» вкладывали особый смысл – исполин, гигант. Зато «рос» – этноним, зафиксированный для IV века автором VI века Иорданом, готским историком, осуждавшим вероломный народ россомонов за то, что те помогали гуннам победить готов. Союзниками россомонов и гуннов были анты, то есть поляне, которые еще отличались от россомонов, но к X веку слились в единый этнос – Русь, в узком смысле отличавшийся от других славянских племен Восточной Европы – кривичей, вятичей, радимичей, древлян и славян-новгородских. Перейдем к обобщению. Пассионарная мутация проявилась тем сильнее, чем ближе к оси толчка располагались этносы на рубеже новой эры. И последствия ее были тем трагичнее, чем сильнее была культурная традиция этноса. То и другое понятно. Этносы, находившиеся на периферии ареала толчка, испытывали плавный пассионарный подъем и успевали изменить стереотип поведения без ломки структуры. А если же структура была аморфной, то перестройка ее не требовала быстрой и жесткой ломки. Вот почему франки, саксы и лангобарды, начавшие исторический период с гомеостаза, создали относительно устойчивые этносоциальные сообщества. Они получили заряд пассионарности не непосредственно, а путем половой передачи признака. Поэтому они выступили на арену истории в конце V века, когда готы, вандалы, гепиды и бургунды успели растратить свою пассионарность, отдав на гибель своих пассионариев. Однако и у запоздавших, и у пришедших на готовенькое этносов период активного становления укладывается в фазу надлома, то есть постепенного затухания. Свирепых меровингов VI века сменили ленивые короли VII. Англы, саксы и юты после побед, одержанных над кельтами Британии, создали 7 королевств, враждовавших друг с другом и не довели завоевание острова до конца. Лангобарды раскололи свое королевство на графства и стали легкой добычей франков. Немцы восстановили деление по племенному признаку за счет ослабления центральной власти. К началу VIII века Европа превратилась в Дикий Запад, бессильный и безопасный для...
1: Говорят, что значение писателя определяется тем, как он действует на нас. Какие мысли, чувства, поступки вызывают его книги? Несут ли они знания или прочитываются как забавный набор слов? Книги Андрея Михайловича Батуева учат. Они учат одному из самых прекрасных чувств – любви к природе, к тому живому миру, который постоянно находится рядом с нами и который мы, к сожалению, еще так мало знаем. Андрей Михайлович пишет о животных. Он стал учителем и долгое время преподавал зоологию. И как счастливы были те ученики, которые его слушали и которым он передавал свое умение любить жизнь во всех ее проявлениях, от скромного полевого цветка до крокодила, взятого на воспитание из зоопарка. Кроме своей основной работы педагога, Андрей Михайлович увлекался многим, и все, что бы он ни делал, он делал на высшем уровне. Он любил широкие распевы старинных русских песен и стал артистом Государственной академической капеллы. Он любил шахматы и стал не только мастером спорта в этой игре, но и заслуженным тренером. А в 1974 году его пригласили быть заместителем главного судьи на матче Карпов-Спасский. Он много времени отдавал литературе, сам начал писать книги и вскоре был принят в Союз писателей СССР. В Ленинграде Андрей Михайлович организовал 2 клуба юнатов во Фрунзенском и Дзержинском домах пионеров и передал ребятам большую часть своих любимцев. И как он рассказывал о них пионерам. Вот из этих-то рассказов и родились его книги. Каждой строчкой своих произведений, овеянных поэзией наблюдения, он зовет людей любить и охранять величайшее наше достояние – природу. Послушайте главы из книги Андрея Михайловича Батуева «Призвание». Читает заслуженный артист РСФСР Владимир Владимирович Эренберг.
2: С какого возраста можно себя помнить? Мне кажется, я помню себя с 3 лет. Но отчетливо сохранились в памяти отдельные эпизоды и более раннего периода. Откуда-то из глубины сознания наплывают картины самого раннего детства. Вот брат, я и няня сидим вечером за столом, освещенным большой керосиновой лампой. В то время в квартирах еще не было электрического освещения. и переводим переводные картинки. Уже тогда, в двухлетнем возрасте, мне особенно нравились картинки с различными животными. Пестрые бабочки и птицы, грозные львы и тигры, слоны. За окном сумерки, кружатся прозрачные снежинки, а я ловлю стук входной двери. Скорее бы вернулась мама. Когда мне исполнилось 3 года, мы поехали на дачу в Перки-Ярви. Впервые я видел корову и розовых поросят. Поросята радостно верещали и всюду лезли своими розовыми пятачками. Это были веселые, неутомимые обжоры, и угощать их я готов был целый день. Весной 1912 года вся наша семья отправилась в Орел. Мне было 4 года. Отца, как инженера, пригласили строить предельную фабрику. Сборы в дорогу, прощание с родными и знакомыми я помню смутно, а вот путь до Орла мне запомнился как сказочный сон. Стада коров с грозными быками во главе, овцы, козы, настоящие русские леса, разноцветные ковры огромных лугов, реки, поля, деревни и вокзалы городов. Словом, лавина впечатлений, и когда к вечеру приехали в Орел, мы с братом засыпали на ходу. Папа подхватил нас на руки и посадил в пролетку. Как мы доехали до дачи, не помню. Проснулся я от аромата сирени, вливавшегося в открытые окна. Терраса вся залита солнцем. Наш домик стоит в саду и кругом опоясан цветущей сиренью. Ну, хорошо так, что дух захватывает. Неужели мы будем здесь жить все лето? После завтрака бежим с братом в сад. Величественные столетние липы и кряжестые дубы, словно умытые золотом солнечных лучей радостные березы, и сирень, белая и лиловая, обыкновенная и махровая. Пчелы, шмели, бабочки ведут непрерывный хоровод над этим благоухающим великолепием. В Петербурге было еще холодно, а здесь уже весна в полном разгаре. Мы наполняем сладким чаем игрушечные мисочки, бабаечки, и ставим их в саду в кустах. Для кого? А для всех, кто пожелает. Для пчел, бабочек, а может быть, и для гномиков. Наверное, здесь они есть, раз тут так хорошо. На утро бабаечки оказываются пустыми. Кто же выпил чай? Мама объясняет, что вода испарилась на солнце. Ну, а пока еще не успела испариться. Может быть, гномики все-таки чаевничали здесь? Прошла неделя, и вдруг событие. Мы обедали на веранде, и вот к нам вбежал огромный пес, неухоженный, голодный, с молящими воспаленными глазами. Богатый человек, присяжный поверенный, выгнал своего Ньюфаундленда полкана, когда он состарился. И вот бездомный он рыскал со страхом в поисках пропитания. Ну, мама накормила полкана. Он жадностью глотал, давясь кусками. И с этого дня пес 2 недели аккуратно навещал нас, а потом исчез. И только по ночам слышался его протяжный, надрывный вой. Кто-то поймал полкана и посадил на цепь. Не привыкший к цепи водолаз горестно выл, и ночью, просыпаясь, я плакал, не зная, как помочь горемыке-великану. Вскоре вой прекратился. Соседи сказали нам, что новый хозяин застрелил полкана, так как он мешал спать. Я долго не мог успокоиться. За что его посадили на цепь и убили? Это была моя первая встреча с человеческой жестокостью. Лето промелькнуло быстро, и вот мы уже в городе. после дачного приволья мне в Орле не нравилось. И единственной отрадой моей было то, что окно в столовой выходило на соседний двор, где гуляли овцы, гуси, утки и красавец-индюк. Гуляя по саду, я насыпал на столики в беседке семена подсолнухов, клал кусочки колбасы, булки и вареной картошки. Синички уносили семечки и, вспорхнув на ветку и аккуратно придерживая их лапкой, расклевывали тоненькими, как шильца, клювиками. Поползень таскал все и прятал. Но главным нахлебником моей столовой был дятел. Он с жадностью ел колбасу, булку, вареный картофель. Вначале пернатая компания дичилась и побаивалась меня, а к концу зимы птицы уже не боялись меня и смело орудовали в беседке. А поползень так расхрабрился, что слетал даже ко мне на руку. Когда я впервые почувствовал прикосновение крошечных лапок кургузого смельчака, у меня перехватило дыхание от радости. Если я долго не выходил в сад, то мои пернатые приятели заглядывали в мое окошко, напоминая, что пора накрывать на стол. Все светлое время дня я проводил в саду, радуясь дружбе с птичками. И вот исчез дятел. Почему он не прилетает? Чем я его обидел? Случайно в углу сада, в той части, где он примыкал к улице и где я почти не бывал, отыскался мой барабанщик. Он сидел высоко на засохшей макушке дерева. «Ты что здесь сидишь?» — весело крикнул я и вдруг почувствовал что-то неладное. Дятел сидел, словно глубоко задумавшись, абсолютно неподвижно. Таким я его никогда не видел. Я кричал, стучал палкой по стволу дерева. Все напрасно. «Не зови его. Он не прилетит», — тихо сказала мама. «Он мертвый». И мама объяснила, что дятел так крепко держится на коре дерева своими острыми коготками, что даже застреленный зачастую не падает вниз. И действительно, дятел еще долго сидел, заставляя меня потихоньку плакать. К весне синички и поползень улетели. Уныло бродил я по опустевшему саду. Но вот папа объявил, что мы переезжаем на новую квартиру. Собирая вещи, мама и тетя волновались, но нам, детям, наоборот, все было интересно и радостно. Наконец, в апреле мы переехали. Новый дом всем сразу понравился. Комнаты высокие, светлые, большие окна. Кругом сады, цветут фруктовые деревья, все в розово-белой пене. Сколько здесь всегда кружилось бабочек, шмелей и прочей всякой крылатой живности. Обычно мама не разрешала нам с братом ловить насекомых, опасаясь, чтобы мы не стали жестокими. Как часто маленькие дети бессознательно мучают насекомых, делая их предметом своих игр и забав. Меня так интересовало все живое, что я мог часами наблюдать за полетом пестрых бабочек и мохнатых шмелей. Сколько раз мне хотелось поймать усатого жука или прыгуна-кузнечика, но на них лежало табу неприкосновенности, наложенное мамой. И до 5 лет я его ни разу не нарушил. И вот я взбунтовался. Как-то летним вечером мы сидели с мамой в саду. Она шила из синего сатина мне и брату матросские костюмчики. Несколько синих лоскутков упало со скамейки на землю, и вдруг я заметил, что лоскуток зашевелился и не спеша пополз по дорожке. «Мама!» – закричал я. «Смотри, твой лоскуток живой, он ползет!» Действительно, крупный жук – в точности такого же синего цвета, как сатин, оказался у меня в руках. «Ну, пожалуйста, ну возьмем его домой!» — взмолился я и горько заплакал. я был уверен, что жук только что родился из кусочка сатина. Интересно, что жук был мягкий, словно тряпочный. В сказочном мире раннего детства нет ничего невозможного. И, видя мою неистовую мольбу, мама уступила. Призвание, прошедшее красной нитью через всю мою жизнь, проявилось так бурно, что со временем мне были куплены определители, атласы, а началось все с неуклюжего жука. Я до сих пор, когда меня спрашивают, кто был моим первым воспитанником, я, не задумываясь, отвечаю: «Жук Майка». Жука поселили в стеклянной банке. Я регулярно приносил ему листья одуванчика, лютика, фиалки, а он их охотно ел. В момент раздражения или испуга жук покрывался желтыми маслянистыми каплями, которые выступали в сочленении бедер и голени. За эту особенность англичане прозвали Майку маслянистым жуком. Мне не нравилась эта оборонная реакция моего воспитанника, и я избегал брать его руками. И вдруг грянул гром. Тетя где-то прочитала, что желтые капли, выделяемые насекомым, это его кровь, содержащая яд кантаридин, 30 миллиграммов которого достаточно, чтобы убить человека. Спешно был созван семейный совет. Тетя настаивала на немедленном удалении опасного жука из квартиры. Мы с братом с трудом держались и шмыгли носами, а мама, видя наше горе, вызвала знакомого доктора, которого мы очень любили. Узнав, в чем дело, доктор улыбнулся своей удивительно доброй улыбкой. «Пустяки», — сказал он. «Действительно, кровь насекомого, попав на кожу человека, может вызвать водяные пузыри, ожоги, но 30 миллиграммов — это очень много. Здесь ведь имеется в виду не кровь жучка, а яд в чистом концентрированном виде. Пусть жучок живет, а вот в руки его брать не надо». Мы с братом плясали и хлопали в ладоши от радости, а тетя так и осталась при своем мнении. Позднее я узнал, что куры, лягушки, ежи, летучие мыши и даже ласточки охотно едят этих ядовитых увольней без какого-либо вреда для себя. Итак, мне, наконец, разрешили собирать насекомых. Я целыми днями простаивал с сачком в цветнике. Здесь я узнавал всевозможных бабочек, которых видел на ярких цветных таблицах, подаренных мне определителей. С утра и до вечера мы с братом пропадали в саду. Нас так захватывал чудесный мир насекомых, что, кажется, мы могли совсем не есть. Но разве можно тратить время на обед? Ведь это ж так досадно. А может быть, пока мы сидим за столом, там в саду уже прилетел махаон. Только в дождливые дни мы доставляли маме и тете удовольствие, обедая в темпе нормальных детей. Чуть ли не каждый день приносил новые и новые открытия. Взрослому человеку все эти бабочки, жуки, кузнечики вроде бы давно примелькались. Но есть такой возраст, когда со многим встречаешься впервые. Так в 6 лет я впервые увидел стрекозу. Она прилетела и села на ствол сливы. Я смотрел на это полустеклянное создание с огромными переливающимися разноцветными глазами, как завороженный. У нас среди елочных игрушек была стеклянная, украшенная фольгой стрекоза. Но ведь то была игрушка, а здесь прилетела живая. И, словно желая окончательно поразить меня, она слегка повертела глазастой головой. Затаив дыхание, я стал медленно поднимать сачок. Но живой самолетик взвился в воздух, и я только услышал легкое потрескивание прозрачных сетчатых крыльев. Потрясенный виденным, я прибежал домой, но мама задремала, и я на цыпочках пробрался в столовую, где стояло молоко и лежал черный, так называемый, солдатский хлеб. По странности детских вкусов, нам с братом нравилось именно то, чем обычно нас не кормили. Так за лакомство у нас считались колбаса, селедка и солдатский хлеб. После нестерпимого зноя цветника в столовой было прохладно, и, запивая ржаной хлеб холодным молоком, я размечтался. Вот ведь прилетело такое диво дивное. Кто знает, может быть, завтра или даже сегодня я увижу еще какое-нибудь чудо. Детская фантазия не имеет границ. Она способна оживлять плюшевых зверей, населять сказочными героями зеленые заросли, увеличивать козявку до размеров исполина. В рассказе Горького «Страсти мордасти» мальчик мечтает раскормить таракана до размеров лошади. Ну, конечно, лошадь и таракан – это уж слишком. Но действительность тоже иногда ошеломляет. Мы все знаем маленьких бурых кузнечиков, кобылок, которые стрекочут на солнечных полянках. И вот на конопляник прилетела огромная кобылка. Выходит, что и кобылка может раскормиться с целую ящерицу. Конечно, мы так разволновались, что вначале упустили великаншу, но в конце концов объединенными усилиями она была поймана. А дома мы узнали, что наша достопримечательность – саранча, бич земледелия, о которой писали еще за 1500 лет до нашей эры. Эта кобылка и в наши дни иногда появляется в таких несметных количествах, что ее скопления, кулиги, занимают площадь в 1000 километров. Ну, конечно, для нас тогда 1000 лет, эры и километры были понятия более чем смутные, но мы гордились, что изловили бич земледелия, то есть грозного вредителя. Это-то нам было понятно. Однажды папа подарил нам небольшую коллекцию, купленную где-то по случаю. В ней особенно поразили нас жук-носорог с тонким изогнутым рогом, словно выточенным из красного дерева, и морской конек. Папа часто играл в шахматы. Фигурки были маленькие, резные, и морской конек и по размерам, и по внешнему виду очень напоминал шахматных коней. Он также был на одной ножке, только без подставки. Мы даже заподозрили, что носорог и конек – дело рук человеческих, и только много позднее поняли свое заблуждение. Кстати, морские коньки – это удивительная игра природы. Несмотря на столь странную форму, напоминающую шахматную фигуру, это рыбы. Хвост у них очень гибкий, цепкий и свертывающийся, что позволяет конькам легко прикрепляться к морским растениям. У нас они водятся в Японском, Черном и Азовском морях. Держатся в зарослях морской травы у песчаных берегов. У них все необычно – и форма, и окраска, которая поражает своей изменчивостью – красная, лиловая, ярко-зеленая, бурая, серая, а то и почти белая – иногда с пятнистым рисунком. И размножение у коньков очень своеобразно. Самка мечет икру в выводковую сумку самца. Этот портфель густо пронизан кровеносными сосудами и подготовлен к питанию зародышей. Наконец наступает момент появления на свет малышей. И тот, кто не знает секрета размножения коньков, будет клясться, что это самка, которая у него на глазах родила детей. Молодые коньки способны есть по 10 часов в сутки и истребляют 1000 рачков артемий. В период ухаживания коньки обмениваются своеобразными серенадами и издают низкие звуки, напоминающие щелканье пальцев. Иногда коньков содержат в аквариумах, но сохранить морских рысаков очень сложно. Того, кто вступает на путь изучения животного мира, ждут бесконечные сюрпризы. можно понять, через какие дебри пробирались мы, вступив на путь естествоиспытателей. Тут я хочу оговориться. Я сказал «на путь естествоиспытателей» не для красного словца. Только в плане познания и бережного отношения мама разрешала мне ловить насекомых. Но ни в коем случае не для игры или забавы. Мир насекомых чрезвычайно разнообразен, но главную мою слабость составляли бабочки. Из множества бабочек была одна избранная. С ней я познакомился в 6-летнем возрасте. Гуляя по саду, мы с братом нашли в зарослях крапивы невзрачную волосатую гусеницу. Мы поместили ее в стеклянную банку, набросали жгучих листьев крапивы и завязали марлей, чтобы гусеница не ушла. Конечно, по стеклу ей не забраться, но стоит напрясть на стекле паутинку, и путь свободен. Неделю гусеница отъедалась и очень выросла, а затем забралась по шелковой лесенке на марлю и начала прясть кокон. Через 3 дня овальный кокон был готов. Гусеница облысела. Ее длинные волоски пошли на отделку кокона. Она легла, съежилась и замерла. А на 4-й день в коконе лежала цилиндрическая куколка с меховой рукавичкой на конце. Все, что осталось от гусеницы. Вначале куколка была кремового цвета, потом стала розоветь, краснеть и, наконец, побурела. Через 2 недели на коконе сидела пестрая нарядная бабочка. Передние крылья кофейно-бурые с белыми перевязями, а брюшко и задние крылья ярко-красные с сине-черными пятнами. Бабочка имела настолько необычную окраску, что мама срисовала ее в красках, а мы с братом написали письмо и послали в журнал «Задушевное слово» с просьбой сообщить название нашей бабочки. Но ответа не последовало, и мы решили, что это очень редкая бабочка. У нас был знакомый, папин сослуживец, Николай Николаевич. Он любое насекомое определял немедленно, и мы благоговели перед его удивительными познаниями. Это был настоящий энтомолог, непререкаемый авторитет, кумир. Мы показали ему свою воспитанницу и тотчас получили ответ. «Необыкновенный шелкопряд». Так вот, почему не откликнулось задушевное слово. Мы были обладателями величайшей редкости. С тех пор, показывая свои коллекции, мы всегда объясняли, как нам удалось вывести из гусеницы необыкновенного шелкопряда. Мы гордились им как лучшим украшением нашего собрания. И вот осенью мама подарила нам определитель бабочек Боретиуса. Рассматривая цветные таблицы, мы неожиданно увидели нашу, словно ситцевую красавицу. Несомненно, нарисована была наша бабочка, а под ней стояла подпись «Обыкновенная медведица». От это удар! Брат ушел 8-й год, мне исполнилось 6, но мы отлично поняли, как оскандалились. На всю жизнь я запомнил эту горькую обиду. Необыкновенный шелкопряд! Маленькие дети со всей готовностью верят взрослым. Скепсис приходит много позднее, но берегитесь обмануть доверие малышей. Вчерашний кумир Николай Николаевич стал ничем, мишенью для каверзных вопросов и насмешек. Очень скоро мы выучили по цветным таблицам 10 видов бабочек, и нам доставляло какое-то жестокое наслаждение развенчивать бывшего кумира. Мы показывали специалисту бабочку, название которой уже отлично знали, и просили ее определить. Бедняга Николай Николаевич, не подозревая подвоха, рубил с плеча первое попавшееся любительское определение. А мы благодарили с каменными лицами. сказывалось воспитание, бежали к себе в детскую, кувыркались на кроватях и радовались, что так ловко вывели на чистую воду лжепророка от энтомологии. Мы не могли простить ему необыкновенного шелкопряда и своего унижения. Я твердо усвоил ту истину, что лучше 100 раз признаться в своем незнании, чем хоть 1 раз соврать. Человек, увлеченный во лжи, навсегда лишается доверия и уважения.

Бубновая история. Сон и Госбанк. Мохрикову в номере гостиницы приснился сон. Громаднейший бубновый туз на ножках и с лентами на груди. А на лентах были написаны отвратительные лозунги: «Кончил дело, гуляй смело» и «Туберкулезные, не глотайте мокроту». «Какая смешная пакость! Фу!» — молвил Мохриков и очнулся. Бодро оделся, взял портфель и отправился в Госбанк. В Госбанке Мохриков мыкался часа два и вышел из него, имея в портфеле 9000 рублей. Человек, получивший деньги, хотя бы и казенные, чувствует себя совершенно особенным образом. Мохрику показалось, что он стал выше ростом на Кузнецком мосту. «Не толкайтесь, гражданин, сурово и вежливо», — сказал Мохриков и даже хотел прибавить: «У меня 9000 в портфеле». Но потом раздумал. А на Кузнецком кипело, как в чайнике. Ежесекунда пролетали мягкие машины, в витринах сверкало, переливалось, лоснилось, и сам Мохрику отражался в них на ходу с портфелем то прямо, то кверху ногами. «Упоительный городишко Москва», — начал размышлять Мохриков, — «прямо элегантный город». Сладостные преступные мечтания вдруг пузырями закипели в мозгу Мохрикова. Вообразите себе, дорогие товарищи, вдруг сгорает Госбанк. Как сгорает? Очень просто. Разве он не сгораемый? Приезжают пожарные команды, тушат. Только шиш с маслом, не потушишь, ежели как следует загорится. И вот, вообразите, все сгорело к чертовой матери, бухгалтеры сгорели, ассигновки, и стало быть, у меня в кармане... Ах да, аккредитив-то из Ростова-на-Дону, а шут тебя возьми! Ну ладно, я приезжаю в Ростов-на-Дону, а наш красный директор взял, да и помер от разрыва сердца, который аккредитив подписал... И, кроме того, опять пожар, и сгорели все исходящие, выходящие, входящие, все по псам сгорело, ищи тогда концов. И вот в кармане у меня беспризорных 9000. Ах, если бы знал красный директор, о чем мечтает Мохриков. Но он не узнает никогда. Что бы я сделал прежде всего? Она. Прежде всего она вынырнула с Петровки. Юбка до колен, клетчатая, ножки стройности совершенно неслыханной, в кремовых чулочках и лакированных туфельках. На голове сидела шапочка, похожая на цветок-колокольчик. Глазки, понятное дело. И рот был малиновый и пылал, как пожар. «Кончил дело, гуляй смело», — почему-то вдруг вспомнил сон Мохриков и подумал: «Дама, что надо! Ох, какой город Москва!» «Пардон», — сказал Мохриков. «Я на улице не знаком», — сказала она и гордо сверкнула из-под колокольчика. «Пардон», — молвил ошеломленный Мохриков, — «я ничего». «Странная манера», — говорила она, колыхая клетчатыми бедрами, — «увидеть даму на улице,

0: должность, мадам. Деньги получаю в банках по 9, по 12 тысяч, а даже больше. Тяжело и трудно, но облечен доверием. Скажите, пожалуйста, деньги? Как это интересно. Да-с, что деньги? Деньги – тлен. А вы женаты? Нет. Сухаревская садовая, номер 201. Вы ужасно дерзкий инкассатор. Что вы? Мерси. Преображение. Побрейте меня, сказал Мохриков, прижимая к сердцу 9 тысяч в зеркальном зале. Сушись, с волосами что прикажете? Того этого причить. Ваня прибор. Через четверть часа Мохриков, пахнущий ландышем, стоял у прилавка и говорил: «Покажите мне лакированный пол ботинки». Через полчаса на Петровке, в магазине под золотой вывеской «Готовое платье», он говорил: «У вас где-нибудь, может быть, есть такая комнатка, это какая-нибудь отдельная, где можно было бы брючки переодеть? Пожалуйста». Когда Мохриков вышел на Петровку, публика оборачивалась и смотрела на его ноги. Извозчики с козел говорили: «Пожа, пожа, пожа». Мохрик отражался в витринах и думал про себя: «Я похож на артиста императорских театров». На рассвете, когда вся Москва была голубого цвета, и коты, которые днем пребывают неизвестно где, ночью ползали, как змеи, в подворотне на Сухаревской садовой номер 201 стоял Мохриков, прижимая портфель к груди и, покачиваясь, бормотал: «Да, сельцерской воды или пива, ежели я сейчас не выпью, то я, дорогие товарищи, помру, и 9 тысяч подберут дворники на улицу». «То есть не 9, позвольте». «Нет, не 9. А вот что я вам скажу. Ботинки 45 рублей. Да. А где же еще 9 червонцев? Да, ну, брился я там 15 рублей. Да, довольно паскудно выходит. Впрочем, в Ростове аванс сейчас возьму. А как он мне не даст? Вдруг я приезжаю, говорят, что от разрыва сердца помер, нового назначили. Комичная история тогда выйдет, дорогой Мохриков спросит: а где же 250 рублей? Потерял их Мохриков, что ли? Нет, пусть уж он лучше не помирает, сукин кот. Извозчик, где сейчас пиво можно выпить в вашей Москве? Пожа, пожа в казине». О карты. Человек в шоколадном костюме и ослепительном белье с перстнем на пальце и татуированным якорем на кисти, с фокусной ловкостью, длинной белой лопаткой разбрасывал по столу металлические круглые марки и деньги и говорил:
1: «Банко, суеви, пардон, месье, игра продолжается».
0: За круглыми столами спали трое, положив голову на руки, подобно бездомным детям. В воздухе плыл сизый табачный дым, звенели звоночки, бегали с сумочками артельщики, меняли деньги на марки. В голове у Мохрикова после горшановского пива несколько светлело, подобно тому, как светлело за окнами.
1: «Мосье, что же вы стоите на ногах?» — обратился к нему человек с яблоком.

0: якорем и перстнем. Есть место, прошу, заливайте, банко суеви. Мерси, мутно сказал Мохриков, и вдруг машинально плюхнулся в кресло. Конец истории. Озабоченный и очень вежливый человек сидел за письменным столом в учреждении. Дверь открылась, и курьер впустил Мохрикова. Мохриков имел такой вид. На ногах у него были лакированные ботинки. В руках портфель, на голове пух, а под глазами зеленоватые гнилые тени, вследствие чего курносый нос Мохрикова был похож на нос покойника. Черные косяки мелькали перед глазами, изредка прерываясь черными полосами, похожими на змей. Когда же он возвел глаза на потолок, ему показалось, что тот как звездами усыпан бубновыми тузами. «Я вас слушаю», — сказал человек за столом.
1: «Случилось чрезвычайно важное происшествие»,
0: — низким басом сказал Мохриков.
1: «Такое происшествие прямо неописуемое».
0: Голос его дрогнул и вдруг превратился в тонкий фальцет. «В трамвай сел», — сказал Мохриков, — «вылезаю, и вот ножичком взрезали».
2: «А что было в портфеле?» — спросил человек равнодушно.
0: «9000», — ответил Мохриков детским голосом.
2: «Ваши?»
1: «Казенные», — беззвучно ответил Мохриков.
0: «В каком трамвае вырезали?» — спросил человек, и в глазах у него появилось участливое любопытство.
3: «В этом, как его, 27-м. Когда?»
0: «Только что вот сейчас в банке получил, сел в трамвай, и прямо форменный ужас».
2: «Так, фамилия ваша как?»
0: «Мохриков, инкассатор из Ростова-на-Дону».
2: «Сегодня банк заперт», — сказал человек, — «воскресенье. Вы, наверное, перепутали, гражданин. Вчера вы деньги получили».
0: «Я погиб», — подумал Мохриков, и опять тузы замелькали у него в глазах, как ласточки. Потом он хриплым голосом добавил:
3: «Да, это я вчера, который эти деньги получил».
2: «А где вы были вечером вчера?» – спросил человек.
3: «Ну, натурально, в номере, в общежитии, где я остановился».
2: «В казино не заезжали?»
0: Мохриков бледно усмехнулся.
3: «Что вы, я даже это не был, да».
2: «Да вы лучше скажите», – участливо сказал человек.
0: «А то ведь каждый приходит и говорит трамвай. Даже скучно стало. Дело ваше такое, что уж все равно лучше прямо говорить, а то, знаете, у вас пух на голове, например, и вообще...»
2: «И в трамвае вы не ездили?»
3: «Был в казине», — вдруг сказал Мохриков и всхлипнул.
2: «Ну вот, и гораздо проще», — оживился человек за столом. «И мне удобнее... и вам», и, позвонивши, сказал в открывшиеся двери: «Товарищ Вахромеев, вот гражданина нужно будет проводить».
0: «И Вахромеев?»
2: «Мохрикова
0: повел».

0: тайны несгораемого шкафа. Маленький уголовный роман. Трое и Хохолков. Дверь открылась с особенно неприятным визгом, и вошли трое. Первый был весь в кожаных штанах и с портфелем, второй в пенсне и с портфелем, третий с повышенной температурой и тоже с портфелем. Ревизионная комиссия отрекомендовались трое и добавили: «Позвольте нам, членам искома, товарища Хохолкова». Красивый блондин Хохолков привстал со стула, пожелтел и сказал: «Я Хохолков, а что?» «Желательно посмотреть профсоюзные суммы», — ответила комиссия, радостно улыбнувшись. «Ах, суммы!» — сказал Хохолков и подавился слюной. «Сейчас, сейчас!» Тут Хохолков полез в карман, достал ключ и сунул его в замочную скважину несгораемого шкафа. Ключ ничего не открыл.
1: «Это не тот ключ», — сказал Хохолков. «Да чего же я стал рассеянным под влиянием перегрузки работы, дорогие товарищи? Ведь это же ключ от моей комнаты!»
0: Хохолков сунул второй ключ, но и от того пользы было не больше, чем от первого.
1: «Я прямо кретин и неврастенник», — заметил Хохолков. «Сую черт знает что, ведь это ключ от сундука моего».
0: Болезненно усмехаясь, Хохолков сунул третий ключ.
1: «Мигрень у меня, это от ворот ключ», — бормотал Хохолков.
0: «В штанах посмотри», — посоветовала ревизионная комиссия, беспокойно переминаясь на месте, как тройка, рвущаяся вскачь.
1: «Да не в штанах он. Помню даже, где я его посеял. Утром, когда чай пил, наклонился, он и выпал. Сейчас».
0: Тут Хохолков проворно надел кепку и вышел, повторяя: «Посидите, товарищи, я сию минуту». Товарищи посидели возле шкафа 23 часа.
2: «Вот черт, засунул же куда-то», — говорила недоуменно ревизионная комиссия. «Ну уж долго ждали, подождем еще, сейчас придет».
0: Но он не пришел. Вместо него пришла записка следующего содержания. «Дорогие товарищи, в припадке меланхолии решил покончить жизнь самоубийством. Не ждите меня, мы больше не увидимся, так как загробной жизни не существует, а тело, то есть то, что было некогда членом месткома Хохолковым, вы найдете на дне местной реки. Как сказал поэт, безобразен труп ужасный, посинел и весь распух, ремыкали несчастный, и спустил свой грешный дух. Ваш уважающий труп Хохолкова».
1: «Попробуй», — сказали слесарю. Слесарь наложил почерневшие пальцы на лакированную поверхность, горько усмехнулся и заметил: «Разве мыслимо? У нас инструмента-то такого нет. Местную пожарную команду надо приглашать, да и та не откроет. Да и занята она, ловит баграми Хохолкова». «Что же нам-то перече делать?» — спросила ревизионная комиссия.
3: «Специалиста вызывать надо», — посоветовал слесарь.
2: «Откуда же тут специалист?» — изумилась комиссия.
3: «Из тюремного замку», — ответил слесарь, ибо он был умен.
0: «Ромуальд майорчик», — представился молодой, бритый, необыкновенного изящества человек, явившийся в сопровождении потертого человека в серой шинели и с пистолетом. «Чем могу быть полезен?»
4: «Очень приятно», — неуверенно отозвалась комиссия. «Видите ли, вот касса, а труп потонул в меланхолии вместе с ключом».
3: «Которая касса?» — спросил майорчик.
2: «Как которая? Вот она! Ах, вы это называете кассой!»
4: «Извиняюсь», — отозвался майорчик, презрительно усмехаясь, «это старая коробка, в которой следует пуговицы держать от штанов».
3: «Касса, дорогие товарищи», — заговорил месье майорчик, заложив лакированный башмак за башмак и опершись на кассу, «действительно хорошая была в Металлотрессе, в Одессе, американской фирме Робинзон и Ко, с 22 отделениями и внутренним ящиком для векселей, рассчитанная на пожар с температурой до 1200 градусов». «Так эту кассу, дорогие товарищи, мы с Владиславом Скрыбунским по прозвищу Золотая Фомка вскрыли в 7 минут от простого 120-вольтного провода. Векселя мы оставили Металлотресту на память, и он по этим векселям не получил ни шиша. А мы взяли 2500 червей
1: «А где же теперь этот золотая Фомка?» — спросила комиссия, побледнев. «В Москве», — ответил мсье майорчик и вздохнул. «Ему только 2 месяца осталось. Он этим летом в Батум поедет на гастроль». Там в Мурагенстве интересную систему прислали, германской, с двойной бронировкой стен. Комиссия открыла рты, а майорчик продолжал. «Трудный кассы английский, дорогие товарищи, с тройным шрифтом на замке электрической сигнализации. В Ленинграде Бостон-Джогло, он же графчик Карапет, резал ее 27 минут. Рекорд! Нет, дорогие товарищи, бывают такие кассы, что вы, прежде чем к ней подойти, полюбуетесь ею полчаса, и как возьмете в руки инструмент, у вас холодок в животе. Приятно. А это...» И майорчик презрительно похлопал по кассе. «Калоша! В ней деньги-то неприлично держать, да их там и нет».
2: «Как это нет?» — сказала потрясенная комиссия. «И быть того не может. 8400 должно быть в кассе».
1: «Сомневаюсь», — заметил майорчик. «Не такой не вид, чтобы в ней было 8400.
2: «Как это вы по виду можете говорить?»
1: Майорчик обиделся. «Касса, в которой деньги лежат, она не такую внешность имеет. Та касса какая-то задумчивая. Позвольте мне головную шпильку обыкновенного размера». Головную дамскую шпильку обыкновенного размера достали у машинистки в месткоме. Майорчик вооружился ею, закатал рукава, подошел к кассе, провел по шву пальцем, затем согнул шпильку, превратил ее в какую-то закорючку, затем сунул ее в замочную скважину, и двери открылись мягко и беззвучно.
3: 8400, иронически усмехался майорчик, уводимый человеком с пистолетом. «Держи карман шире, в ей 8 рублей нельзя держать, а вы 8400.
1: Действительно, никаких 8400 там не было. Потрясенная комиссия вертела в руках документ, представляющий собой угол, оторванные от бумаги. На означенном углу были написаны загадочные и неоконченные слова. «Мар, золот, 1400 R. Позвать эксперта», — распорядилась комиссия. Эксперт явился и расшифровал документ следующим образом. «Марта такого-то числа, золотой валютой 1400 рублей».
2: «Где же остальные 7000?» — стонала комиссия.
1: У Хохолкова на квартире в старых брюках нашли вторую половину разорванного документа, и были на ней написано следующее. «Уся, милая бесценная, а я целую вас, ас, и непременно приду сегодня вечером, ваш Хохолков». Сложили обе половины, и тогда комиссия взвыла. «Где же все 8400? Поганец труп, куда же он задевал профсоюзные деньги? И куда он сам девался? И почему пожарная команда не может откопать его на дне местной реки?» И вот в одну прекрасную ночь ревизионная комиссия, возвращаясь с очередной ревизии, столкнулась в переулке с человеком. «С нами крестная сила!» — воскликнула комиссия и стала пятиться. И было отчего пятиться. Стоял перед комиссией человек, как 2 капли воды, похожий на покойного Хохолкова. Вовсе он не был посиневшим и не распух.
2: «Позвольте, да ведь это Хохолков! Ей-богу, это не я, я просто похож!» — отвечал незнакомец.
3: «Тот Хохолков потонул, вы про него забудьте, моя же фамилия Иванов, я недавно приехал, оставьте меня в покое!»
1: «Нет, позволь, позволь», — сказала комиссия, держа Хохолкова за фалду. «Ты все-таки объясни, и у тебя родинка на правой щеке, и у Хохолкова. У тебя глаза бегают, и у Хохолкова. И пиджак тот же самый, и брови те же самые. Правда, кепка другая, но ведь кепка не приклеенная к голове. Объясни, где 8400?
2: «Не погубите, товарищи!» — вдруг заговорил человек хохолковским голосом и опустился на колени. «Вовсе я не тонул,
1: а просто бежал, мучимый угрызениями совести. И вот вам ключ от кассы. А денег, дорогие товарищи, не ищите. Их у меня нет. Пожрала их гадина Маруська, местная артистка. Оторвался я от массы, дорогие товарищи, но, принимая во внимание мое происхождение...
5: «Ух ты, поросенок, поросенок!» — сказала комиссия, и Хохолкова повели.
1: Благополучный конец. И привели в суд, и судили, и приговорили, и посадили в одну камеру с майорчиком.
2: И так ему и надо. Пусть не тратит профсоюзные деньги, доверенные ему массой.
1: На этом нашему маленькому назидательному уголовному роману конец.
0: Точка.

0: Добрый вечер, ребята. Сегодня вы услышите сказку Виталия Бианки «Чьи это ноги?». Летал жаворонок высоко над землей, под самыми облаками. Поглядит вниз, сверху ему далеко видно, и поет. Я ношусь под облаками, над полями и лугами, вижу всех, кто подо мной, всех под солнцем и луной. Устал петь, спустился и сел на кочку отдыхать. Вылезла из-под дерева медянка и говорит ему:
1: «Сверху ты всех видишь, это правда, а вот снизу никого не узнаешь».
2: «Как это может быть?» – удивился жаворонок. «Непременно узнаю».
1: «А вот иди, ложись со мной рядом. Я тебе буду снизу всех показывать, а ты отгадывай, кто идет».
2: «Ишь, какая!» — говорит жаворонок. «Я к тебе пойду, а ты меня ужалишь? Я змей боюсь».
1: «Вот и видно, что ты ничего земного не знаешь», — сказала медянка. «Первое, я не змея, а просто ящерица. А второе, змеи не жалят, а кусают.
3: Змей-то и я боюсь. Зубы у них такие длинные, и в зубах яд.
1: А у меня, гляди-ка, малюсенькие зубки.
3: Я ими не то что от змеи, от тебя-то и то не отобьюсь».
2: «А где же у тебя ноги, если ты ящерица?»
1: «Да зачем мне ноги, если я по земле ползаю не хуже змеи?»
2: «Ну, если вправду ты безногая ящерица, — сказал жаворонок, — так мне нечего бояться». Соскочил с кочки, лапки под себя поджал и лег рядом с медянкой.
1: Вот лежат они рядышком, медянка и спрашивает: «Ну-ка ты, верхогляд, узнавай, кто идет и зачем он сюда пожаловал».
2: Взглянул жаворонок перед собой и обмер. Идут по земле высоченные ноги, через большие кочки, как через малые комочки земли, шагают, пальцами в землю след вдавливают. Перешагнули ноги через жаворонка и пропали, не видать больше.
1: Медянка на жаворонка посмотрела и улыбнулась во весь рот, облизнула сухие губы тонким языком и говорит: «Ну, друг, видно, не разгадал ты моей загадки. Как бы ты знал, кто через нас шагнул, так не испугался бы. Я вот лежу и смекаю. Две ноги высоких, пальцев на каждый счетом три больших, один маленький. И уж знаю, птица идет, большая, высокая, по земле гулять любит. Хороши ходули для ходьбы. Так оно и есть. Журавль это прошел».
2: Тут жаворонок встрепенулся весь от радости. Журавль ему знакомый был. Спокойная птица, добрая, не обидит.
3: «Лежи, не пляши», — зашипела на него медянка. «Гляди, опять ноги идут».
2: И верно, ковыляют по земле голые ноги, неизвестно чьи. Пальцы словно лоскутами клеенки обшиты.
1: «Отгадывай», — говорит медянка.
2: Жаворонок думал, думал, никак не может припомнить, чтобы такие прежде ноги видел.
1: «Эх ты!» — засмеялась медянка.
2: «Да ведь это совсем просто отгадать. Видишь, пальцы широкие, ноги плоские, по земле идут, спотыкаются.
1: Вот в воде с ними удобно. Повернешь ногу боком, а на воду как ножом режет. Растопыришь пальцы, и весло готово». «Это чомгонырец, водяная такая птица из озера вылезла».
2: Вдруг упал с дерева черный комок шерсти, приподнялся с земли и пополз на локтях. Присмотрелся жаворонок, а это вовсе не локти, а сложенные крылья. Повернулся комок боком, сзади у него цепкие звериные лапки и хвост, а между хвостом и лапками кожа натянута. «Вот чудеса!» — сказал жаворонок. «Кажется, крылатая тварь, как и я, а на земле узнать ее никак не могу.
1: Ага, обрадовалась медянка. Не можешь узнать? Хвастался, что под луной всех знаешь, а летучей-то мыши и не узнал.
0: Тут летучая мышь вскарабкалась на кочку, расправила крылья и улетела к себе на дерево. А из-под земли другие ноги лезут. Страшные лапы, короткие, мохнатые, на пальцах когтищи здоровые. На таких ногах по земле шагать трудно.
1: А вот под землей жить, землю лапами рыть, да назад ее за собой отбрасывать, очень даже удобно. Вот вышла у меня подземный зверь, крот называется.
3: Гляди, гляди, а то он сейчас опять под землю уйдет.
0: Зарылся крот в землю, и опять нет никого. Не успел жаворонок в себя прийти, глядь, бегут по земле руки.
2: Это что за акробат? Удивился жаворонок. Зачем ему четыре руки?
1: А по веткам в лесу прыгать, сказала медянка. Ведь это же белка Векша.
2: Ну, говорит жаворонок, твоя взяла. Никого я на земле не узнал.
1: Дай-ка я теперь тебе загадку загадаю. Загадывай, говорит медянка. Видишь в небе темную точку?
4: Вижу, говорит медянка. Отгадай, чьи у нее ноги?
1: Да ты шутишь, говорит медянка. Где же мне так высоко ноги разглядеть?
2: Какие тут шутки, рассердился жаворонок. Уноси свой хвост по-добру, по-здорову, пока не сгребли тебя эти когтистые лапы.
0: Кивнул медянке на прощание, вскочил на лапки и улетел.

0: старину, в далекую старину, жил один веселый шутник по имени Хикоити. Однажды Хикоити открыл в городе Ясера лавку зонтов. На верхнем этаже он повесил пестрый большой зонт и всех уверял, что он живой. Чуть дождик закапает, зонт сразу раскроется, а минует непогода, сам закроется. Кто не пройдет мимо лавки Хикоити, каждый поднимет голову и посмотрит на живой зонт. Толкует между собой прохожий. Да, диковинная штука. Вчера дождь еще только собирался, а этот зонт, смотрю, уже раскрылся. А сегодня, гляди-ка, сам закрылся. Погода ведь стоит хорошая. Наконец дошел слух о живом зонте Хикоити до ушей самого князя. Удивился князь. Живой зонт? Хм, забавно. И приказал одному из слуг: «Поди, купи его. Я хочу иметь эту диковинку у себя». Пошел слуга в лавку Хикоити, передал ему слова князя, а тот сделал вид, что и слышать не хочет. «Этот зонт — священный талисман. Хранится он в моей семье как бесценное сокровище. Люди сотнями приходили ко мне, умоляли продать, а я и слышать не хотел. Не могу я уступить его никому, даже самому князю». А люди уж так созданы, им только того и хочется, чего не дают. Снова послал князь слугу к Хикоити с просьбой: «Назначь сам любую цену, только продай мне зонт». Этого Хикоити и добивался. «Ах, не расстался бы я ни за какие деньги с таким сокровищем. Нет ведь на свете ему подобного. Но воля князя для меня — закон. Так и быть, берите». И назначил огромную цену. Принес слуга чудесный зонт. Все в замке, и первый сам князь ахует, глядя на него. Подумайте только, живой зонт в погоде разбирается. Ненастье чует. Ах, скорей бы дождь пошел. Наконец полил с неба долгожданный дождь. Все люди в замке высыпали на двор поглядеть на чудо. И сам князь, и его советники, и знатные дамы, и воины. Всем хочется посмотреть, как зонт по своей воле раскроется. Вынесли зонт во двор. Дождь льет все сильнее и сильнее. А он и не думает раскрываться. Долго ожидал князь. И, наконец, разгневался. Стал он бронить своих слуг. «Что вы мне наплели? Разве он живой? Дурачье!» Они в испуге клянутся, что все в городе видели живой зонт у Хикоити. Был в его лавке такой? Точно, был. «Позвать сюда Хикоити». А тот, получив денежки, жил в эти дни в свое удовольствие. Вино попивал, да над князем посмеивался. Ловко он все подстроил. Только завидит тучи на небе, как сейчас прокрадется верхнее жилье и незаметно раскроет зонт. Станет на небе ясно, Хикоити потихоньку закроет его. Вот и все чудо. Только Хикоити увидел княжескую слугу, тотчас понял. Зовут его на суд и расправу. Но понадеялся на свою смекалку. Увидел князь Хикоити и гневно закричал.
1: «Ах, обманщик! Ты уверял, что твой зонтик живой, и заломил за него несусветную цену. Все твои плутни! Смотри сам, дождь на дворе потоками льет, а зонт и не подумал раскрыться». Хикоити сделал вид, что призадумался. «Хм, отчего бы это? Сам удивляюсь. Такого еще с ним ни разу не случалось. Сколько раз я наказывал твоим слугам беречь этот зонт, ведь он священный талисман, бесценное сокровище. А ну-ка, покажи мне его».
0: Взял он зонт из рук слуги и начал со всех сторон разглядывать. Вдруг как закричит: «Ой, несчастье! Умер голодной смертью, уморили! А был он такой крепкий и резвый! Видно, здесь в замке ни разу не дали ему поесть! Ведь каждую живую тварь надо кормить. Об этом вы не подумали? Я, бедняк, и то каждый день угощал его рыбкой и отменным вином, а здесь, в замке, никто о нем не позаботился. Ах, бедняга, сколько он мучений принял! Потерял я старого друга». И Хикоити зарыдал навзрыд.
1: Ничего не сказали люди в замке. Только переглянулись.

0: раз услышал Хикоити, что у лесного Тенгу есть два бесценных сокровища: шляпа-невидимка и плащ-невидимка. Взял Хикоити с собой старое сито и отправился в горы. Увидел его Тенгу с высокой сосны и спустился на землю. А Хикоити будто его не замечает. Посмотрел он вдаль сквозь сито и закричал: «Ай-яй-яй-яй! В селении возле замка Мацуяма большой пожар!
1: Ух, как занялось! Смотри ты, как полыхает!»
0: Подошел к нему Тенгу и спрашивает: «А разве с этой горы можно увидеть деревню у подножья замка?» «Да что ты!» — воскликнул Хикоити. «Она как на ладони. Сквозь это сито можно увидеть любой кустик за 1000 ри отсюда».
2: «Неужели правда?» — говорит Тенгу.
3: «Ну, тогда давай меняться. Ты мне дашь свое чудесное сито, а я тебе шляпу-невидимку и плащ-невидимку».
0: Поломался Хикоити для вида и согласился. Надел он на себя шляпу-невидимку и плащ-невидимку, и сразу пропал из глаз.
3: А Тенгу давай глядеть вдаль сквозь сито. Уж он и так вертел его, и этак, и мигал, и таращился. Да нет, не то что вдали, а вблизи ты ничего не увидел.
0: Понял Тенгу, что его провели, да поздно. Разве поймаешь невидимку?
3: А Хикоити спустился с горы и пошел в соседнее село на базар. Там толкалось множество народу. Хикоити хватил одного парня за нос. Тот завопил:
1: «Ай, кто меня за нос дернул?»
0: Тогда Хикоити потянул за нос его соседа.
3: Тут пошла между парнями перебранка. Кричат они друг на друга, в драку лезут.
0: А Хикоити шныряет в толпе. То одного за нос схватит, то другого. Крик стоит, шум такой, что оглохнуть впору. Скоро на базаре все передрались. А проказник Хикоити от смеха надрывается. Вот потеха! Славную я штуку отколол. Посмеялся он, посмеялся и зашел в харчевню. Выбрал хороший кусок рыбы, съел и запил вином на дармовщинку. А потом вернулся домой, как ни в чем не бывало, и спрятал шляпу-невидимку и плащ-невидимку в чулан. Как на грех, жена взялась прибирать дом к празднику. Стала сметать копоть в чулане и видит, валяется в углу старый плащ из соломы, да потрепная шляпа из тростника. Сунула она их в топку и сожгла. Пошел Хикоити в чулан. Нет, ни плаща, ни шляпы. Не иначе, как жена их спалила, догадался он, и побежал скорее собирать пепел в топке. Вымазался Хикоити этим пеплом с головы до ног и снова стал невидимкой. Пошел он в харчевню, ухватил самую большую бутыль с вином и давай подтягивать его прямо из горлышка. Смыло вино пепел на губах, и вдруг показался рот, растянутый в улыбке, а человек не видно.
2: Тут в харчевне поднялся переполох. Все кричат: «Ой, смотрите, смотрите, здесь оборотень, только рот у него и виден. Ловите его!»
0: И бросились все на Хикоити. Пустился он бежать со всех ног. От быстрого бега пронил его пот. И вот пупок показался. Люди кричат: «О, теперь появился пупок, оборотень! Хватайте его, держите, бейте!» Слышит Хикоити, что толпа гонится за ним по пятам. Все быстрее бежит он, потом обливается. Сначала показались у него ноги, потом руки, потом спина. Тут добежал он до реки и нырнул с головой. А когда вынырнул, то люди так и ахнули: «Хе-хе-хе, да ведь это наш Хикоити! Его проделки!»
3: Однажды Хикоити сидел на земляной плотине и удил рыбу. А в это время проходил мимо князь. Окликнул он Хикоити:
4: «Эй, рыбак, что ты удишь?»
0: Чуть был тут Хикоити не сказал, что рыбу удит, да вовремя спохватился.
4: «Да вот хочу капу в реке поймать. С самого раннего утра сижу с удочкой. Не клюет».
2: «Что? Капу, говоришь? А ну, дай мне поудить», — разодорился князь.
4: «Да ведь не клюет. Нет у меня хорошей приманки. Капу надо ловить на китовое мясо.
0: Ну, за этим дело не станет, говорит князь. Ты скажи, сколько тебе нужно?
4: Принесите мне под вечер 8 килограммов китового мяса, отвечает Хикоити. В темноте-то капа лучше на удочку идет.
0: На этом оба и расстались. Вечером принес князь китовое мясо. Сели они на плотине. Кругом темно-темно. Получил Хикоити от князя кусочек мяса и спрятал его в полую трубку бамбука. А сам забросил удочку с пустым крючком в речку. Вот сидят они с князем рядышком, и оба молчат. Время идет, а удочка все не дрогнет. Надоело князю ждать, спросил он. Ну что, Хикоити клюет? А Хикоити в ответ: «Эх, какая досада! Нужно же было вам так громко заговорить! Спугнули капу!
4: Совсем было клюнул! Только я собирался подсечь, и приманку он унес.
0: Вот незадача!» Показал он князю пустой крючок. Снова князь дал кусок китового мяса для наживки. Спрятал его Хикоити в трубочку бамбука и опять закинул удочку. Посидели они, посидели молча, и снова князь не выдержал.
4: «Ну что, Хикоити клюет? Ах ты, беда, спугнули!»
0: «Ну разве можно так громко?» — упрекает Хикоити князя. «Тут не то что капа, ни одна рыба близко не подплывет».
3: Опять дал князь мясо для наживки, и снова Хикоити забросил удочку без приманки. Сидят, молчат. Крепился князь, крепился, и снова прорвало его.
4: «Ну что, Хикоити клюет? Ой, беда, ну опять спугнули!»
3: Выманил Хикоити у князя все китовое мясо, кусок за куском. А тут и светать стало. Отправились они по домам спать.
0: Ну, а вы-то, надеюсь, хорошо выспались? А коли так, то со свежей головой вам никакие хитрецы не страшны. Не клюните на крючок без приманки.

Представляемый здесь рассказ имеет целью не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи и воспроизведение понятий, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину XVI столетия.

В отношении к ужасам того времени автор оставался ниже истории. Тем не менее, он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодовании. Не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Алексей Константинович Толстой.

0: время ли, государь, веселью быть?
1: Погоди. Ну что, малюта, повинился серебряный?
2: Повинился, государь, что стоял на Москве за Морозова, что убил семерых опричников и ранил князя Вяземского.
1: Так.
2: Но не хочет он виниться в умысле на твое царское здравие и на Морозова показывать не хочет. После заутренней учиним ему пристрастный допрос. А коли он и с пытки, и с огня не покажет на Морозова, то и ждать нечего. Тогда можно и покончить с ним. Дозволь мне, государь, худородному рабу твоему из княжеской спины его ремни выкроить. Дозволь мне холопу боярскому кожу его на конский чепрак снять. Дозволь мне смрадному вельможным мясом его собак накормить.
1: Иди.
2: Батюшка, государь.
1: Иди! Пес. Вот теперь тебе скажу, Борис, мне нравится князь Серебряный. Он не таит измены, он покорен мне, он не ищет выгод для себя. Он не подкупен и прям. И не было бы мне лучшего слуги, кабы я знал, что он и совесть свою положит за меня. Нет, не положит. Нет, таких людей не должно терпеть в государстве. Вообще целому стаду идущему одесную, единая овца идет ошую, пастырь ту овцу изъемлет из стада и закланию предаст.
3: Государь, ты же свободно читаешь в человеческих сердцах. На князя Серебряного можно положиться. Сохрани его как воина.
1: Довольно, Борис. Меня ждет большая охота. Иди с Богом.
4: Время веселью быть.
5: Честные и доброхвальные охотники, забавляйтесь и утешайтесь славою, красною и премудрою охотою. Да исчезнут всякие печали и да возрадуются сердца ваши. Добрые и прилежные сокольники, напускайте и добывайте. Ой, ой, любимый царский кречет от рога улетает. Держите, держите.

0: В глубокой и темной тюрьме, стены которой были покрыты плесенью, сидел князь Никита Романович, скованный по рукам и ногам, и ждал себе смерти. Не знал он наверняка, сколько прошло дней с тех пор, как его схватили, ибо свет ниоткуда не проникал в его подземелье. Но время от времени доходил до слуха его отдаленный благовест, и, соображаясь с этим глухим и слабым звоном, он рассчитал, что сидит в тюрьме более 3 дней.
1: Атаман! Часового я напоил в усмерть, но дверь на запоре.
2: Ну-ка, Митька, понажми на дверь. А вы, братцы, пустите петуха с той стороны слободы и сразу уходите. Сбор у старого дуба. Ну, Митька! Ай, да, Митька! Ох, губошлеп! Вот правду говорят, дураками свет стоит.
1: А чё, я понапёр её плечиком, она и скачи с петель.
2: Князь! Князь!
3: Что? Уже ли теперь утро? Или тебе, Малюта, до рассвета не терпится порешить меня?
2: Я не Малюта, вставай, князь. Время дорого. Вставай, я выведу тебя.
3: Подожди, кто? Кто ты? Я не узнаю твоего голоса.
2: И не мудрено, боярин, где тебе помнить меня? Вспомни Медведовку. Я Ванюха Перстень.
3: Перстень?
2: Идем же, князь, нам некогда мешкать.
3: Ну, подожди.
2: Князь.
3: Я обещал царю не выходить из его воли и ожидать, где бы я ни был, суда его.
2: Князь, царь на соколинной охоте, а мне некогда толковать с тобой. Люди ждут. Каждый миг может нам головы стоить. Завтра тебе казнь. Ступай с нами.
3: Нет, не могу. Я целовал государю крест на моем слове.
2: Боярин, издеваешься ты, что ли, надо мной? Для тебя я зажег слободу, людей привел. Даром мы сюда, что ли, пришли? Скоморохи мы тебе, что ли, дались? Говори в последний раз, идешь или нет?
3: Нет.
2: Нет.
3: Нет.
2: Нет. Митька, хватай его насильно. Рот завяжем для надежности. Теперь не заспоришь. А Митьку не переборешь. Живо. Идем!
4: Митька! Быстрей! Быстрей, Митька!
5: Эй, вы! Кого несете?
2: Слободского на пожаре бревном пришибло. Несем в скудельницу.
5: Проваливай с дороги.
2: Уходим, уходим. Митька, не отставай! Не отставай, Митька! Митька!
6: Спать во темную ночь. Доставал поутру раным рано, говорил дружинника хороброе: ай же ты, дружинушка хоробрая, берите-ка бесчетной золотой казны и выкупите весь товар в Новиграде. Не оставьте товару ни на денежку. А дружина его была послушлива, брала бесчетной золотой казны и выкупили весь товар в Новигороде. Спал Садко вторую ночь во крепком сне, доставал поутру раным рано, говорил дружинника хороброе: ай же ты, дружинушка хоробрая, берите-ка бесчетной золотой казны, повыкупите весь товар в Новигороде. Не оставьте товар.

0: Ночью он в крепком сне доставал поутру раным рано, говорил дружинника хоробрым.
1: Слободу! Слободу! Пусть красного петуха, выкатим бочки из подвалов, выгребем золото, вырежем опрещину, вырежем всю слободу.
2: Ах, сходились вражьи дети.
3: Иван, отпусти ты меня.
2: Ты говоришь, отпустить тебя, князь?
3: Отпусти.
2: Не для того я тебя из тюрьмы вызволил, чтобы ты опять голову на плаху понес.
3: В голове своей я один волен.
2: Ты так думаешь?
1: Где князь? Пусть ведет нас на слободу. А не хочет, так на сину его. На сину! На сину! И перстни туда же. На сину. Братцы, он за атаманство держится. И не хочет сдать атаманство. На сину его. Пусть князь атаманствует.
4: Ах вы, дураки, дураки! Да разве я держусь вашего атаманства? Наплевать мне на вас! Захочу, пойду на Волгу, не таких наберу.
1: Красно говорит, нет дудки. Не пустим тебя, не пустим.
4: Ну, то-то. Вон, глядите, разъезд возвращается. Эй, хлопко!
5: Эй!
4: Кого везешь?
5: Опричника поймали!
6: Буян, сидеть! Развяжите мне руки. Перекреститься не могу.
3: Перстень.
2: Да.
3: Этого опричника я знаю. Он мне жизнь спас. Эй! Теперь ты, рыжий, отвязывай-ка опричника.
1: Видишь, ты за опричника ставишь. У самого крепкая голова.
3: Окаянный, не рассуждай, когда я приказываю. Я знаю этого молодца. Он такой же враг опричнине, как и вы. Сохрани Бог кому-нибудь тронуть его пальцем.
2: И спалать тебе, князь.
3: Хлопка! А кого это ты в тараках привез?
7: Ай, чуть не забыл. Татарина.
3: Татарина.
7: На силу с ним справились. Такой здоровый. Кабы не Митька, как раз ушел бы.
3: Расскажи толком, хлопка.
7: А вот, братцы, пошли мы с утра по Рязанской дороге. Остановили купца. А он говорит, нечего, братцы, с меня взять. Еду от Рязани, а там всю дорогу заложила татарва. Ободрали меня дочиста. Не с чем и до Москвы дотащиться. Ну, дали мы ему гривну на дорогу и отпустили. Ну, а тут идут другие мужики с бабами, да с детьми. Воют, да гласят. И наше десело выжгли, церковь ограбили, порубили святые иконы. Из рис сделали чепраки.
4: Ах, они окаянные. Да как же их проклятых земля держит.
7: Ай, попа к лошадиному хвосту привязали.
4: Попа? Ах, собачьи дети. Да что ж у русского человека рук нет на проклятую татарву?
7: Да вот то-то и есть, что рук мало. Все полки распущены. Остались мужики да бабы. А бусурманам-то и любо, что нет ратных людей. Некому отпор дать.
3: Ребята, кто из вас Богу не грешит?

0: пошло на то, чтобы стоять за Русь да за веру, так и вы постоите не хуже стрельцов, не хуже опричников. Ребята, а если увидит царь, что мы не хуже опричников, отпустит он нам вины наших. Скажет, не нужна мне более опричнина. Есть у меня без нее верные слуги.
1: Веди нас, князь. Постоим за святую веру. Веди нас. Постоим. Веди.

0: Скоро светает. Значит, как договорились, я со своими молодцами пугну табун, да переполошут оторву.
1: Так.
0: А ты тем часом и ударишь на них с двух сторон. Ночное дело мастера боится.
1: Угу.
0: Со мной идут под дубный, и ты, дятел. Решето, наковальня, шестопер и Мишка. Ну, ты куда лезешь, Митька? Ты к нашему делу не пригоден. Оставайся с князем, береги его. Ну, ребят, чур слушать моего слова. Без меня ни на шаг.
2: Никита Романович.
1: Да?
2: Я тебе и спасибо не успел сказать. Отплатил ты мне за медведя.
1: Максим Григорьевич, на то на свете живем, чтобы помогать друг другу.
2: Князь, скоро начнется бой. Может, не успею сказать тебе.
1: Ну, слушаю тебя, Максим Григорьевич.
2: Я один у матери боярин. От Покрова пошел мне 19-й год. А поверишь ли, до сей поры ни с кем словом перемолвиться было. Все чужие. Всяк только и думает, как другого извести, чтобы самому в честь попасть.
1: Да, Максим Григорьевич.
2: Было бы им поболее казны да поместьй, так по них хоть вся Русь пропадай.
1: Да.
2: Как царь не грозен, а ведь тоже иногда слушает истину. Так у них хоть бы у одного язык повернулся правду вымолвить.
1: Тише, тише, тише.
2: Все так и поддакивают, так и лезут выслужиться. А как увидел я тебя, князь, так на сердце и повеселело. Смотрел я на тебя, как ты, супротив медведя, без оружия стоял. Как тебя на плаху чуть не повели, как ты со станишниками сегодня разговаривал. Сердце к тебе так и мечется.
1: Максим Григорьевич, и ты полюбился мне, как брат родной.
2: Спасибо, князь, спасибо тебе. Я вижу, ты не брезгаешь мной. Я знаю, кто ты и кто я, но не возьми во гнев мою просьбу.
1: Что?
2: Дозволь мне перед битвой, по древнему христианскому обычаю, побрататься с тобой.
1: А чем же ты мне не брат? В чистом поле перед битвой не вспоминают, чей род честнее. Ну, побратаемся, Максим Григорьевич. Вот, прими мой золоченый крест, брат.
2: Прими ты мой медный. Им благословила меня мать, когда мы были еще бедными людьми. Он мне всего дороже.
1: Спасибо.
2: Теперь ты мне брат, Никита Романович.
1: И ты мне, Максим Григорьевич, брат.

0: Князь.
1: Что?
0: К нам подмога идет.
1: Откуда, хлопка?
0: А вот, языка взяли. Говорит из щеляди боярина Федора Басманова.
1: Басманова?
0: Угу. Он со своими вершниками нагрянул в вотчину, да и

0: Знал, что идет сюда ширинский мурза Шихмет с 10 000 татар.
1: Так.
0: Развернул кони ему навстречу, а челядь за ним побежала. Кто с цепом, кто с косой, кто с рогатиной. Скоро все здесь будут.
2: Кто знает, кому сегодня суждено жить, а кому голову сложить. Потому дозволь сказать тебе, хотя и не ровнее тебе, а полюбил я тебя, князь, всем сердцем полюбил. Кабы все бояре были такими, как ты, Никита Романович. Прости меня, если что.
1: И ты. Ты тоже прости меня, если что не так, атаман.
2: Ну, с Богом.
1: С Богом. Ну, с Богом, ребята. С Богом. За мной. За мной.

0: Где князь? Почему вы его так далеко отпустили? Митька, пробирайся к князю!
1: Ага, османовцы начали! Вовремя пришли!
0: Максим, побереги себя! Не мечись от ударом, ты и так уже в крови!
1: Вражья кровь! На мне и царапины нет! Твой крест соблюл меня!
2: Матушка! Матушка!
0: Максим!
1: Матушка!
3: Максим!
2: Матушка!
3: Названный брат мой, открой очи, дай мне...

0: Нет ли еще чего на душе у тебя? Нет ли зазноба? Кого еще жаль тебе, кроме матери?
1: Жаль мне родины моей. Любил я ее не хуже матери, а другой зазнобы у меня не было. У меня в глазах темнеет.
0: Максим,

0: Никита Романович! Татары бегут! Наша взяла!
1: Бог стоит за святую Русь!

0: Ты звал меня, Федор Алексеевич? Звал?
1: Милости прошу в мой шатер, князь. Ну, как ты оказался здесь? Из тюрьмы убежал?
0: Нет, не убежал. Увели меня насильно. А теперь, послуживши царю, возвращаюсь в слободу. Отдаюсь на его волю.
1: Ух ты. Стало быть, тебе хочется на виселицу? Ну что ж, вольному воля, спасенному рай, князь. А я уж и не знаю, вернуться ли мне.
0: Что же так-то, Федор Алексеевич?
1: Что-что, думаешь, князь, мне весело, что меня по царской милости уж не Федором, а Федорой кличут?
0: Не пойму тебя, Федор Алексеевич. Когда сидишь ты, наконец, с саблей в руке, сердце, глядя на тебя, радуется. А то вдруг ломаешься, словно баба какая. В летнике перед царем пляшешь.
1: Ой, Никита, Никита Романович. Ой, сирота я, ой, сирота! С тех пор, как разлюбил меня, царь всяк норовит обидеть, всяк. Никто не приласкает, никто не приголубит. Ох, захлестну поясок за перекладину. Ох, продену в петельку головушку бесталанной.
0: Ох, Господи, тьфу ты.

0: А? Что это? А? Что там такое? Эй! Эй, холоп! Это что там за вой?
1: А? Это у могилы Скурлатова младшего пес воет.
0: А? Эй! Холоп! Ну-ка, подай-ка мне лук, я научу его выть.
1: Стой. Стой, Федор Алексеевич. Это Максимов Буян. Он зовет меня к могиле моего названного брата. Прости, Федор Алексеевич. Пора мне в путь. Прости, мне пора.
0: Иди, иди. Я в слободе раньше тебя буду. Твое воинство наполовину пешее. И царю о сече расскажу я.

0: Ты все рассказал, Федя?
1: Все, государь, все. Постарались мы для твоей милости, постарались.
0: Чем же наградить тебя, Федя?
1: Да пожалуй меня хоть окольничьим, чтоб люди не корили.
0: А чем же мне вот серебряного пожаловать?
1: О, донесли уже. Ах ты. А чем же наградить опальника твоего, как не виселица, а? Да он мне со своими станишниками чуть дело не испортил.
0: Полно. Так ли? Ага. А если бы тебя татары в тарака ввязали, как в тот раз, помнишь, дело тебе знакомое.
1: Ага. Знакомое дело за тебя горе терпеть. А вот это незнакомое, чтобы спасибо услышать. Небось, тебе и Годунов, и Вяземский, и Малюта не по-моему служат. А наград для них ты не жалеешь.
0: Не подлинно, не по-твоему. Где им плясать супротив тебя, Федя?
1: Надежа, царь, коли не люблю я тебе, отпусти меня совсем.
0: Так и быть. Хоть и тошно мне будет без тебя, сироте одинокому, промаюсь своим слабым умом. Ступай себе, Федя, на все четыре стороны, я тебя не держу.
1: Ну что ж. Спасибо, спасибо, государь. Спасибо. Спасибо за хлеб, за соль. Спасибо, что выгоняешь, как негодного пса.
0: Пшел!
1: Буду хвалиться на Руси твоей лаской. Пусть другие послужат тебе, как служила Федора. Много грехов я на душу взял на службе твоей, одного не взял на душу. Колдовства.
0: Какого колдовства? Кто же здесь колдует?
1: А хоть бы твой Вяземский.
0: А тебе-то от чего это ведомо?
1: Вчера, государь, только вчера услышал от его же холопа.
2: Молчи! Ступай.
0: Ступай, Федор. Я это дело разберу, а из слободы подожди уезжать без моего приказа. Посмотри там, нет ли кого просящего приема.
1: Боярин, дружина Андреич Морозов бьет челом твоей царской милости.
0: Морозов? Ага. Да разве он не сгорел на пожаре? Живуч старый пес. Пусть войдет.
2: Государь!
0: Встань с колен, дружина Андреевич. А зачем ты в смирной одеже? Я же снял с тебя опалу.
2: Государь! Не пригоже тому рядиться в парчу, у кого дом сожгли твои опричники и насильно жену увезли. Государь, бью тебе челом в обиде моей наружничего твоего Афоньку Вяземского. Вели позвать Афоньку, пусть при мне даст ответ твоей милости.
0: Ну что ж. Ответчик должен ведать, что говорит истец. Эй, позвать сюда Вяземского.
3: Я здесь, государь.
0: А, Афоня. Подойди-ка сюда. Подойди ты, дружина. Вот боярин Морозов бьет челом на тебя. Говорит, увез ты его жену против ее воли. Ну, рассказывай, как было дело.
4: Государь. Вот как было дело. Послал ты меня на Москву снять опалу с боярина Морозова. А он, ты знаешь, издавна держит на меня вражду за то, что я еще до свадьбы спознался с его женой. Как прибыл в его дом, так и пришел он вместе с Никитой Серебряным извести меня. После стола напали они на нас предательским обычаем, а боярыня-то Морозова, ведая мужнину злобу, упросила меня взять ее с собою. Уехала она от него вольною волею. А когда я в лесу обеспамятовал от ран, так и досель не знаю, куда она девалась. Должно быть, нашел ее боярин и держит где-нибудь в заперти.
2: Лжешь ты! Лжешь, окаянный пес! А я к своей правде готов крест поцеловать.
0: Что скажешь на это?
4: А боярин волен клепать на меня, а я ищу в нем моего увечья и сам буду в правде моей крест целовать.
0: Братья, не в обычае моем судить, не услышав оправдания, но в одном и том же деле две стороны не могут крест целовать. Один из противников солживит свою присягу. Я же, яко добрый пастырь, бронящий овцы моя, никого не хочу допустить до погубления души. Пусть Морозов и Вяземский судятся судом Божиим. От сего числа, через 10 дён, назначаю им поле, здесь, в Слободе, на Красной площади.
4: Государь.
0: Пусть явятся со своими стряпчими и поручниками. Кому Бог даст одоление, тот будет чист и передо мною. А кто не вынесет боя, тот хотя бы и жив остался, тут же примет казнь от рук палача.
2: Государь, пусть будет по-твоему.
4: Да будет по-твоему, государь.
2: Я стар и хвор. Давно не надевал служилой брони. Но в Божьем суде не сила берет, а правое дело. Уповаю на помощь Господа. Да что не оставит он меня, покажет пред всеми людьми неправду врага моего. Господи!
4: Да будет по-твоему, государь.
0: Быть посему.
5: На следующий день князь Вяземский уехал к Москве. Во всякое другое время, готовясь к поединку, он положился бы на свою силу и ловкость. Но дело шло об Елене. Поединок был непростой. Исход его зависел от суда Божьего.

0: Гибель Пушкина поразила современников. История дуэли и смерти великого поэта России отражена в многочисленных воспоминаниях, мемуарах и переписке.
1: Большая часть их опубликована. И все-таки историки, пушкинисты снова и снова возвращаются к этой теме, а читатели по-прежнему мгновенно раскупают все, что выходит из-под их пера.
2: Да, много страниц исписано о дуэли и смерти Пушкина. Но нет той силы, которая запретила бы сердцу тосковать о великой потере, раздумывать о ее причинах, пытаться увидеть роковую дорогу глазами того, кто ехал туда полный сил и замыслов, а возвращался, лишенный их навсегда.
0: Вражду твою пусть тот рассудит, кто слышит пролитую кровь. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. Федор Тютчев.
1: Она, эта дорога, разделилась на две. В сторону Черной речки быстрые кони мчали здорового, сильного человека, который хотел жить, работать, любить свою жену, воспитывать детей. В тот день он особенно надеялся на справедливость судьбы.
0: Его возвращения ждали начатые поэмы, исторические исследования. Пушкин, по словам современников, не боялся пули точно так же, как и жало критики. На прежних дуэлях он был холоден, как лед.
1: Обратный путь к мойке был медленным, мучительным. Кровь из раны шла безостановочно, растекалась по обивке чужой дорогой кареты. Знакомый мир оставлял его постепенно с той скоростью, на которую были способны уставшие, никем не понукаемые кони. Сначала навсегда скрылись острова, Петропавловская крепость, Нева, Невский проспект, Мойка. Остался кабинет, врачи, страшная боль. Потом только лица друзей и книги. На них мир замкнулся и исчез.
0: 26 января 1834 года перо Пушкина впервые вывело имя Дантеса, пуля которого принесет ему смерть ровно через 4 года, почти день в день. В квартире на Мойке Пушкин собирался прожить с семьей не менее 2 лет. Поэт был на вершине славы, и, казалось, все впереди. По словам Гоголя, и силы телесные в нем были таковы, что их достало бы у него на 90 лет.
1: Но уже отливалась та страшная пуля.
2: Материальное положение Пушкина после женитьбы все ухудшалось. Тяготили долги, опека императора, объявившего себя цензором его произведений. Друзья замечали грустную перемену. Давно не бывало его прежней, непринужденной веселости. Он редко смеялся своим особенным душевным смехом.
0: Зимой 1836 года в Петербурге распространилась подлая сплетня. Она соединила 3 имени – Пушкин, Наталья Николаевна, Дантес. Приемный сын голландского посла Геккерна вел себя вызывающе. В салонах и гостиных, усмехаясь, обсуждали перипетии треугольника. Появились мерзкие анонимные письма. Дуэль сделалась неизбежной.
1: Секундантом Пушкин выбрал Константина Данзаса. Правда, до него он обращался к другим лицам. Почему же потом именно его? Данзас был товарищем по лицею. Все лицейское навсегда осталось дорого Пушкину.
2: Если бы в Петербурге находились тогда Вильгельм Кюхельбекер, Иван Пущин, Иван Малиновский, ближайшие и самые дорогие Пушкину лицейские друзья, он выбрал бы кого-нибудь из них.
1: И вряд ли бы состоялась тогда эта дуэль.
0: Они бы что-нибудь придумали, не допустили гибели гения России.
2: Через 26 лет после дуэли, в 1863 году, были опубликованы воспоминания Данзаса, записанные с его слов неким Амосовым. Благодаря им мы знаем о последних часах, минутах здорового Пушкина и о мужестве смертельно раненого человека, защищавшего свою жену и свой дом.
0: Впрочем, воспоминания старого Данзаса были поразительно скудны. Он помнил, что 27 января 1837 года, проходя по Пантелеймоновской улице, встретил Пушкина в санях. Встреча произошла у Цепного моста. На Пантелеймоновской жил тогда приятель Пушкина Клементий Осипович Россет. К нему, как полагал Данзас, сначала заехал поэт, но, не застав его, направился к лицейскому другу.
2: Журнал «Современник», редактируемый Чернышевским, поместил на своих страницах часть этих воспоминаний с комментариями. Встреча на Пантелеймоновской прокомментирована фразой: «Мы слышали, что господин Данзас видел в ту ночь во сне, что Пушкин умер». и сам спешил к нему, чтобы узнать, не случилось ли с ним что-нибудь. Может быть, испытывая неловкость от краткости своих воспоминаний, не в силах ответить на град вопросов, посыпавшихся после амосовской публикации, старый Донзас придумал этот вещий сон.
1: Пушкин посадил Донзаса в свои сани и отвез во французское посольство, где жил Дершак, секундант Дантеса. Во время пути он говорил с Донзасом, как будто ничего не бывало, совершенно о посторонних вещах.
0: О чем именно Донзас не помнил. Он принял предложение Пушкина стать его секундантом и остался с Дершаком, чтобы составить условия дуэли. Она должна состояться в тот же день, в 5:00 пополудни.
2: Место поединка за Черной речкой, возле комендантской дачи.
0: Осторожный и пунктуальный, Дершак сказал Донзасу: «Я предлагаю условия поединка записать на бумаге».
1: «Как вам угодно, пишите», — ответил Донзас.
2: С этой роковой бумагой возвратился к Пушкину. Он был в доме один. Условия читать не стал, сказал, что согласен на все.
0: «Прошу тебя отправиться немедленно в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые я уже выбрал. Они сходны совершенно с пистолетами Дершака. Сойдемся в кондитерской Вольфа».
2: С точки зрения современников и, наверное, самого Донзаса, он показал себя храбрым человеком, согласившись на секунданство. Ведь дуэли были запрещены, участники их подвергались жестоким наказаниям, разжалованию, тюремному заключению. Закон предусматривал даже виселицу.
1: Храбрость-то была. Но почему? Почему он ничего не предпринял, чтобы спасти Пушкина? Мысль о возможном спасении до сих пор потрясает, особенно при чтении писем, документов. Не затягивается рана на сердце России.
0: Вопрос этот часто звучит и на мойке в музее-квартире Пушкина. Вот вопрос грузинского мальчика Гиви, который пробежал по всем залам, может быть, впервые узнал, понял, что был для России Пушкин. Его искренняя реакция была так естественна. Я не понимаю, почему никто не защитил Пушкина? Если бы это случилось в наше время, весь наш класс дрался бы с Дантесом. Кто-нибудь бы да попал.
1: Представляю, 30 грузинских мальчишек против Дантеса. Одно время в «Ленинских искрах» был раздел «Идем по городу». Ребята знакомились с историей Петербурга и отвечали на вопросы. Один из них был такой: «Назовите декабристов, друзей Пушкина».
2: И маленькая школьница ответила: «Друзьями Пушкина были Рылеев, Кюхельбекер и Бастион Трубецкой». Как же возникла эта странная фамилия? Сергей Трубецкой, Багратион, бастионы Петропавловской крепости, сведения об эпохе, событиях, героях нагромоздились друг на друга и породили новое имя. Оно случайно.
1: И все же теплится за ним живое лицо. Какая фигура защиты? Бастион Трубецкой. Это надежный друг. Он заслонит собой груди поэта. Бастион не будет раздумывать, а просто спасет.
0: Мы часто слышали, Донзас исполнял обязанности секунданта так, как этого требовали понятия долга тогда, а не сейчас. И сегодняшнего века нельзя оспорить правила предыдущего.
1: Но есть у меня сильный союзник в 19 столетии. Это Иван Пущин, Большой Жанно. Он писал из Сибири бывшему лицеисту Ивану Малиновскому, узнав о смерти Пушкина. Если бы при мне должна была случиться его последняя несчастная история, если бы я был на месте Донзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь. Я нашел бы средство сохранить поэта-товарища достояние России.
2: Настоящий друг не сковывал свою совесть светскими понятиями чести, тем более если гибель угрожала достоянию России. Не знаем, какое средство нашел бы Пущин, но есть ситуации похожие. Некий офицер позволил себе непочтительно разговаривать с матушкой близкого друга Рылеева. Назревал поединок. Друг Рылеева был юн и в дуэльных схватках еще не искушен. Тогда Кондратий Федорович встретил обидчика и наговорил ему дерзостей. По тогдашним законам это была форма вызова. Все знали, что Рылеев стреляет отлично. Грубиян испугался и принес свои извинения.
1: А декабрист Евгений Оболенский дрался на дуэли за своего двоюродного брата Сергея Кашкина. Вот такие имели средства. Донзас к такому средству не прибегнул. Храбрость была, но не было мужества, чтобы расстроить дуэль и спасти Пушкина.
0: Составляя характеристики учеников, лицейские воспитатели писали о Донзасе: злобен, дерзок, нерадив, или вовсе не имеет способностей, или они еще не развились в нем.
1: Биограф добавлял: саркастический взгляд на людей и дела постоянно мешал Донзасу в его служебной карьере.
0: И именно он оказался с Пушкиным в его страшный час.
1: Но поздно. поздно. Колесо событий не повернешь вспять. Пушкин уже вышел из дома на Мойке. Он шел по узким тротуарам к Невскому проспекту, по полицейскому мосту свернул к дому купца Катомина и вошел в кондитерскую Вольфа и Беранже.
0: Здесь любили собираться писатели, актеры, издатели, художники. Пушкин, конечно, бывал здесь тоже. В тот день пришел для встречи с секундантом. Донзаса еще не было.
1: Пушкин спросил себе лимонада или воды.
0: Вероятно, в кондитерской никого не было в тот час. Во всяком случае, не было тех, кто был знаком с ним. Никто потом не мог вспомнить этих минут живого Пушкина. Никто не видел, как он ждал.
1: Донзас, как секундант, проявил жестокую некомпетентность. Он не предупредил ни Спаскова, домашнего врача Пушкиных, ни лейб-медика Арента, жившего рядом на Мойке, чтобы они не отлучались из дому. И забыл нанять карету на случай тяжелого ранения.
0: Журнал «Современник» отмечал, что для поэта не было предпринято даже этой, самой простой предосторожности, не говоря уже о докторе, необходимость которого при дуэли на таких неблагоприятных условиях была несомненна.
1: Донзас приехал с пистолетами около 16:00. Пушкин допил свой лимонад или воду и вышел с ним из кондитерской. Хлопнула дверь, парные сани стояли у порога. Донзас, должно быть, пошел впереди, показывая сани, и первым сел слева по ходу движения. Кучер натянул вожжи, и сани тронулись. Началась последняя дорога Пушкина.
0: Какой она была? Где проехали, промчали с коней? Что видел, о чем мог вспомнить Пушкин?
1: День был холодный, ясный. С Невского свернули к Дворцовой, свежие кони бежали легко. Осталась позади Александровская колонна.
0: И кроме автора никто еще в Петербурге не знал, что среди ненапечатанных рукописей в кабинете лежат стихи о смерти и бессмертии. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа».
1: Проехали Царский дворец. Камер-юнкер двора Пушкин должен был являться сюда на официальные церемонии, приемы и балы. Это всегда тяготило его. Но и приятные воспоминания связывались с зимним. Посещение Жуковского, жившего в Шепелевском доме на месте нынешнего Нового Эрмитажа, вечера у фрейлины Александры Осиповны Рассет.
0: На Неве стояли высокие, на две стороны деревянные катальные горы, украшенные елками. Много простого люда сошлось на гулянье. Слышался смех, удалые крики, пронзительные голоса разносчиков и хриплые звуки непременной шарманки. Собралась сюда и петербургская знать покататься в расписных санях. Мороз усиливался, и некоторые кареты уже возвращались. Знакомые весело раскланивались с Пушкиным и Донзасом.
1: Донзас вспоминал, что на Дворцовой набережной им встретилась в экипаже Наталья Николаевна. Он узнал ее. Надежда в нем блеснула, встреча эта могла поправить все, но жена поэта была близорука, а Пушкин глядел в другую сторону.
2: Донзас увидел карету Пушкиных, потому что сидел слева, и карета проехала мимо него. Пушкин мог не заметить жену в экипаже именно потому, что сидел справа. Впрочем, мог и намеренно отвернуться. Жена могла догадаться о цели поездки.
0: Донзас после говорил Амосову, что сердце его сжималось при одной мысли, что через несколько минут, может быть, Пушкина уже не станет. Он все надеялся, что дуэль расстроится, что кто-нибудь ее остановит, спасет Пушкина. И все глядел по сторонам. Мучительная мысль не отставала. Между тем, именно он в эти минуты был единственным человеком, который мог спасти его, что-нибудь придумать. Конечно, долг секунданта обязывал молчать. Но ведь в его руках была судьба гения России.
1: Не доезжая Троицкого плашкоутного моста, вероятного Иорданского подъезда Зимнего, где обыкновенно бывали сходни, сани спустились на Неву.
0: По льду вела раскатанная дорожка на тот берег. Она была обставлена по бокам маленькими елками, чтобы едущие не сбились в сторону, особенно ночью.
1: «Не в крепость ли ты везешь меня?» Усмехнувшись, спросил Пушкин своего секунданта.
0: «Почему он спросил?» До того ехал задумавшись, молча. Увидел, что сани съезжают на лед, удивился, зачем. Ведь обычно на Каменноостровский проспект ездили по парадной Дворцовой набережной, затем по Троицкому мосту.
1: Потом спросил, не в крепость ли ты везешь меня? И усмехнулся.
0: Нет, Через крепость на Черную речку самая близкая дорога, рассудительно ответил Данзас.
1: Он стремился вовремя достигнуть назначенного места, не опоздать. Около Невских ворот Петропавловской крепости тоже были сходни. Значит, там сани въехали в Невские ворота, помчались вдоль Невской куртины, через Петровские и Иоанновские ворота, выехали на Иоанновский мост. За ним открывалось пустынное поле, Гласис крепости. Слева вал Кронверка, справа Троицкий плашкоутный мост и ветхая уже Троицкая церковь. Эти места должны были напомнить Пушкину о горестных событиях, суде над декабристами, высылке большинства в Сибирь и ужасной казни пятерых.
0: Поэт избегнул участи декабристов. Что же теперь? Сани мчались по петербургской стороне. Уже скоро Черная речка. Могла явиться страшная мысль, не нагонит ли и его запоздалая казнь. Нет, он надеялся, он хотел жить.
1: Завернули на Каменноостровский проспект. Навстречу им выехали сани с двумя офицерами конной гвардии. Они возвращались с Катальных гор на Крестовском острове.
0: Что вы так поздно едете? Все уже оттуда разъезжаются. Им никто не ответил.
1: Данзас и Пушкин пересекли Аптекарский остров и миновали огромный заснеженный Лопухинский сад. Берега Малой Невки связывал величественный Бетанкуров мост, ведущий на Каменный остров, где петербургская знать понастроила роскошные особняки и дачи. Издалека виднелся великолепный Каменноостровский дворец. Пушкин несколько раз бывал в нем на приемах великой княгини Елены Павловны, бродил по парку. Летом на фоне зелени так прекрасны его мраморные статуи.
0: А теперь в белом снегу среди голых деревьев неподвижно и зловеще высились фигуры, укутанные в темную рогожу, обвязанные веревками.
2: Как же ехали дальше? Ведь за Каменноостровским дворцом у пограничной черты Петербурга стояли два дома полевой жандармерии. Вряд ли едущие на дуэль желали встречи с жандармами. Если так, то тогда сани должны были свернуть с моста налево, миновать владение принца Альденбургского, Павловскую аллею, где любил летом гулять Пушкин, и по Большой аллее выехать к даче Долево-Добровольских. На этой даче родилась дочь Наталья. Именно здесь Пушкин написал свое завещание «Памятник». «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит».
1: Стихи эти словно сопровождали автора на всем пути, жестоко предрекая скорую развязку. Дальше путь вычисляется просто. Сани неслись по набережной Большой Невки, мимо летних особняков, мимо длинного здания инвалидного дома для моряков с мальтийским крестом на фронтоне. Об увечных и старых матросах позаботился Павел I. Ленинградцы не сумели сохранить уникальную постройку, которая свидетельствовала о том, что в XIX веке монархи не бросали ветеранов на произвол судьбы. На фундаменте этого дома выстроен спортивный зал.
0: Позади осталась темно-красная, словно пылающая на белом снегу, церковь Иоанна Предтечи с высокой колокольней и готическим входом. Светлая памятка для Пушкина. Здесь крестили его детей.
1: Шел пятый час. Приближался конец пути. Весь он занял не более часа. Сани двигались к комендантской даче. Миновали Строгановский сад. Он стоял в глубоком снегу. В екатерининские времена сюда съезжалась для гуляния петербургская знать. К 30-м годам 19 века гроты, беседки, мостики уже обветшали. От былого великолепия осталась лишь древняя мраморная гробница, вывезенная из Греции.
0: В Петербурге говорили даже, что это гробница Ахилла. Еще не стемнело, и, может быть, на Черной речке с ликующим визгом носились мальчишки.
2: И было слышно, как они коньками звучно режут лед.
0: По Чернореченскому или пограничному мосту выехали к деревне Никольской. Вот и место, означенное в переговорах. Тупой треугольник между Ланским и Коломяжским шоссе. На повороте Черной речки небольшая дача коменданта Петропавловской крепости.
1: Они приехали чуть раньше противника. Пушкин выбрался из саней, лег на снег и начал свистать. Какая страшная деталь. Поэт хотел казаться спокойным, равнодушным ко всему происходящему.
0: Секунданты Данзас и Дершак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты.
1: И тут нетерпение Пушкина прорвалось. Все ли, наконец, кончено?
0: Противников поставили, подали им пистолеты. По сигналу, который сделал Данзас, махнув шляпой, они начали сходиться.
1: Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера, одного шага выстрелил И Пушкин, падая, сказал: «Мне кажется, что у меня раздроблена ляжка».
0: Секунданты бросились к нему. Дантес намеревался сделать то же.
1: Но Пушкин удержал его словами: «Подождите, у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел».
0: Дантес остановился у барьера и ждал, прикрыв грудь правой рукой. В пистолет Пушкина попал снег, и потому Данзас дал ему другой. Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Дантес упал. Пушкин спросил Дантеса, куда он ранен. Дантес отвечал: «Я думаю, что ранен в грудь». Но он ошибся. Пуля только контузила ему грудь, попала в руку.
1: А рана Пушкина была серьезной. Пуля Дантеса глубоко вошла в живот и там остановилась.
2: Возможно ли, великий поэт, убийство? Остался ли он бы в памяти народа таким, каким мы его венчаем теперь, если бы он убил? Тут ли Божие провидение или что другое? Известный как меткий стрелок, Пушкин в ответ стреляет именно в руку Дантеса, которой тот прикрылся. Он уже не хотел смерти противника.
0: Данзас с Дершаком усадили раненого Пушкина в сани. Данзас приказал извозчику вести его шагом и вместе с Дершаком пошел пешком возле саней. У комендантской дачи они увидели карету, которую прислал для своего приемного сына барон Геккерен. Решили Пушкина везти в ней. Она медленно двигалась по той же дороге назад, через Каменный, Аптекарский, Городской острова, но теперь уже мимо Петропавловской крепости, через Троицкий мост, по Дворцовой набережной, вдоль сверкающей потешными огнями холодно застывшей Невы.
1: Пушкин держался бодро, но начинал понимать опасность своей раны. «Жалуясь на боль, — сказал Данзасу, — помнишь Михаила Щербачева, поручика московского полка, который был смертельно ранен на дуэли Руфином Дороховым?»
0: «Помню. История громкая, но это было давно, в 1819 году. А чего ты вспомнил о нем?»
1: «Он тоже был ранен в живот и очень страдал».
0: Данзас промолчал. Он уже понял опасность раны, нанесенной Пушкину. Кровь из раны текла безостановочно, растекаясь по обшивке чужой, дорогой кареты. Дантес, убивший Пушкина, проживет еще 58 лет, не дожив 4 года до столетия со дня рождения великого поэта России.
1: А самому Пушкину осталось всего 45 часов.
0: На Невском тьма была идущих и едущих. Сумерки спускались на город. Карета Геккерна тихо двигалась к мойке. Навстречу ей мчались щегольские экипажи, и веселый свет их хрустальных фонарей бежал радугой по снегу. Петербург, воспетый Пушкиным, продолжал жить.
1: Вот и дом. Окна освещены ярко, весело. Пушкин попросил Данзаса выйти вперед. «Пошли людей вынести меня из кареты. Если Наташа дома, то предупреди ее и скажи, что рана не опасна».
2: Внезапное появление Данзаса удивило Наталью Николаевну. Она взглянула на него с выражением испуга. «Что-нибудь случилось с Александром?»
0: «Ради бога, не волнуйтесь. Ваш муж стрелялся с Дантесом. Он ранен. Но очень легко, уверяю вас».
2: Она бросилась в переднюю.
0: Слуги на руках вносили Пушкина.
2: «Я поеду за доктором».
0: «Не беспокойтесь, он будет тотчас». Данзас поехал к Николаю Федоровичу Аренту, лейб-медику императора. Его не было дома. Тогда направился к другому врачу, Соломону. Он тоже отсутствовал. Оставил обоим записки. Оставался еще доктор Персон. Опять неудача. Жена Персона, соболезная, прокричала ему вслед: «Езжайте в воспитательный дом. Там, наверное, должен быть врач». У ворот встретил доктора Шольца. «Прошу вас поехать со мной. Нужна немедленная помощь. Пушкин ранен». «Но я только акушер, и в этом случае ничем не могу вам помочь. Обещаю привести к Пушкину другого доктора».
1: А время бежало. Пушкин истекал кровью. Только через 2 часа врач Задлер осмотрел рану и наложил компресс. К Пушкину съезжались друзья: Жуковский, Вяземский, Александр Иванович Тургенев, графиня Загряжская. Пушкин всегда любил слушать ее рассказы. Он ловил при ней отголоски поколений и общества, которые уже сошли с лица земли.
0: Наконец в кабинет Пушкина вошел Аренд, известный в Петербурге как оператор-виртуоз. Оператором раньше называли хирурга. Участник войны 1812 года, бывший во всех главных сражениях, дошедший с войсками до Парижа, Арент имел огромный запас знаний и опыта. Кровопролитные сражения дали ему обширную хирургическую практику. В 1827 году он за месяц вылечил тяжело заболевшего императора Николая I. Тогда и был назначен лейб-медиком. «Позвольте, я осмотрю вашу рану. Прошу посетивших вас на время покинуть кабинет».
1: «Прошу вас сказать мне откровенно, в каком вы находите мое положение. Какой бы ответ ни был, он меня испугать не может. Но мне необходимо знать, наверное, свое положение, чтобы успеть сделать некоторые нужные распоряжения».
0: «Если так, то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна, и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды».
1: «Благодарю вас за откровенность и прошу только не говорить об этом моей жене».
0: Арент вышел. «Ну что, каково ваше мнение?» «Штука скверная. Он умрет». «Такие раны тогда не лечили. Врачи могли лишь облегчить страдания умирающих. Да и средств для этого было немного. Лед, пиявки».
1: В продолжении дня у Пушкина перебывало несколько докторов. Вечером сделалось ему хуже. Подозвав кого-то из слуг, он велел ему принести один из ящиков письменного стола. Человек этот исполнил его волю, но, вспомнив, что в ящике были пистолеты, предупредил Данзаса. Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы.
0: До последнего часа Пушкин был в совершенной памяти. Перед самой смертью ему захотелось морожки. Пожелал, чтобы жена покормила его из своих рук.
2: Выходя из кабинета, обрадованная аппетитом мужа, она сказала, обращаясь к окружающим: «Вот увидите, он будет жив».
0: Но приехавший Арент объявил, что Пушкину осталось жить не более 2 часов.
1: Перед кончиной Пушкин сказал со вздохом: «Как жаль, что теперь нет здесь ни Пущина, ни Малиновского. Мне легче было бы умирать».

29 января 1837 года закатилось солнце русской поэзии.

0: Приглашаем вас послушать рассказ Василия Белова «Деревенское утро». Читает Василий Бочкарев.
1: Валентин – механизатор по прозвищу Пан Зюзя. Очнулся утром и начал вспоминать, какой сегодня день. Чем сильнее вспоминал, тем неразрешимее становилась задача. В понедельник умер Лещев, а вчера были похороны. Не тот Лещев, который приехал из Ленинграда и привел в дом старушонку, а тот, у которого была приговорка: возьми любого и каждого. Какой же нынче день? Среда, что ли? Нет, не среда. Про число-то лучше не заикаться, хоть бы день вспомнить. Вот жил-жил Валентин между двух Лещевых, справа Лещев и слева Лещев, и было как-то спокойнее. Теперь остался один Лещев, Александр Николаевич, то есть Коч. Вместе вчера делали гроб. Или позавчера? Валентин выпил еще до выноса, не дождался законных поминок, а выпил от того, что расстроился. Завел же его тот же Коч, начал спорить. Коч говорил, что класть Лещева надо обязательно с орденом Красной Звезды и со всеми медалями. А для чего зарывать в землю ордена и медали? Пусть бы и остались на память, либо для какого музея. Но Коча не переспоришь. Он восстановил против тракториста всю лещевскую родню, и покойника положили в гроб со всеми наградами. Видя такое дело, старухи сунули в изголовье еще и деревянную иконку Егория на белом коне. Какой смысл? Еще весной один знакомый милиционер из райотдела сулил Валентину за Егория на две бутылки, но жена Лещева икону Вальке не отдала, а тут вот зарыла в землю вместе с медалями. Валентин кое-как поднялся с кровати, помылся, посчитал за шкафом спящих ребятишек. Все были дома, только жена уже ушла на телятник. Электрический чайник еще не остыл, но чаевничать Валька отказался и вышел из дома. Беларусь, не больный и чистый, совсем холодный, терпеливо ждал, когда объявят силосование. А может, уже объявили? Надо было раньше вставать, да и слушать местный радиоузел. Не в этом дело. Чуть не вслух, а может, и вслух, произнес Валька. Хотелось ему огрызнуться покрепче, но кроме петуха поблизости не было ни одной живой души. Конечно, можно было бы сходить домой, к Лещеву, но там еще в день похорон все было выпито. Своя личная брага, спрятанная в предбаннике, не поспела, она только что начала бродить. Может, Коч выручит? У Коча имелось два июньских талона. Это Валентин знал твердо. Но одну бутылку они выпросили у Кочевой старухи еще вчера. Где вторая? Вторая спрятана в коробье, коробья в чулане, на чулане замок. Ключ от замка в избе, висит в шкапу на гвоздике. Вспомнилась почему-то поговорка. Перенесение порток с вешалки на гвоздок. Покойный Лещев употреблял ее в разговорах про рапо и про агропром. Пр-гр-пр-пр. Язык сломаешь, пока выговоришь. Валька решительно направился к дому Коча. Увы, замок висел не только на чуланчике, но и на кочевых воротах. Чего-чего, а замков у Коча навешано много. Даже у бани, на картофельном погребе. Везде замки и замочки. Особенно после Кочевой женитьбы. Куда уплелись молодые? Старуха, Кочева жена, иногда ругала пана Зюзя, на чем свет стоит, а ведь сам Валька ее и сосватал. Вышла на свою же шею. Правда, говорит в пословице, не делай добра, ругать не будут. Он перебрал в уме все оставшиеся дома. Нигде никакого просвета. Разве к Марье Смирновой, может, что и выгорит? Радио у Смирновых годами не выключается. Поет и долдонит чуть не круглые сутки. Зайдешь в комнату, оно поет. Хозяев не докричишься. Поет радио, а больше говорит, либо бьет по ушам. И так из недели в неделю, из месяца в месяц, пока в какой-нибудь столб не влепится самым своим вострием летняя молния. Бывают, конечно, и другие причины, подумал Валька, и ему стало легче от самокритики. Вспомнилось, как сам наехал в прошлом году на столб и оборвал провода. В конторе его начали прорабатывать и стыдить, он им и выложил. Не пьет один только этот столб телеграфа, да и то потому, что стакан у него вверх дном. Нынче придумал кто-то месячные талоны. При людях и на словах Валька почем зря чистил начальство и свое, и московское, но сам про себя рассуждал так. Ладно, пожалуй, это сделано. Иначе-то совсем пропадем. Радио говорило про самый длительный мирный период. Пан Зюзя услышал, что живем мы без войны уже больше 40 лет. Не обратил на это никакого внимания и громко поздоровался. Никто не ответил. Вальк сел на лавку у края стола, начал разглядывать красивые узоры клеенки. Старательно прослушал колотиловку, как он называл новомодные, вроде бы и русские, а совсем непонятные песни, когда будто кто-то чем-то мягким колотит и колотит тебя по темечку. Теперь даже последние известия с колотиловкой, про сберкассу там и про страховку имущества, все промеж колотиловки. «И никуда мне не деться от этого!» Пропело радио каким-то не женским, но и не совсем мужским голосом. «Распетушья точно так вот поет», — подумал Валька и поискал глазами выключатель. Выключателя, однако, ж не было. Репродуктор привинчен под потолком. Надо вставать на лавку, чтобы выключить. Да и какое он право имеет в чужой избе радио выключать? Навалившись на стол... Сидел Валька, глядел на клееночные узоры и постепенно стал засыпать. Голова сама как-то незаметно для него разместилась на руках, сложенных на конце стола. Марья Смирнова, хозяйка, пришла с огорода, где полола капусту и прореживала морковь. Она еще долго бы не пришла, если бы не боялась, что без нее проснется гостивший городской внук. Марья пришла поглядеть внучка, а за столом спит неизвестный мужик. Она испугалась сперва, но по кудлатой, давно не стриженной голове тотчас узнала Вальку, и у нее отлегло от сердца. Сразу стало понятно, кто, что и зачем. Она даже обрадовалась и звучно шлепнула ладонью по столешнице. «Вставай, проклятая заклеменная!» Незваный гость вздрогнул, суматошно вскинул голову и вытаращил

0: Мне мама говорит: «Марютка, не отдавай никому бутылку-то. Иной раз после бани в чай немножко линет, да и выпьет». «Да ведь и Валерка с часу на час домой ждем».
1: «Ну, Валерка-то, со служб придет, мы уж с ним дернем». Пан Зюзи не спешил уходить и задымил. «У меня наведено целая фляга. Поспеет как раз ко времени, в надежном месте. Сиди, вся деревня знает про это надежное место. Милиция еще Лещев жив был, проезжала деревней, мотоциклет останавливала. Опять тебя оштрафуют, дадут принудиловки».
2: «Не оштрафуют. Где старуха-то?»
0: «Да за мурашами утянулась. Взяла пустую полулитру, прополоскала, в корзину положила, да и в лес. И кабанов но не боится. Ой, Валя, что кабаны-то наделали, всю пустошь насквозь изрыли, и косить негде. Одни от них борозды. А какая там трава-то была в прошлом годе? Откуда их лешой взял? С какого конца пригонил?»
2: «С Кавказу», — сказал Валька. «Вот кто их привез, того бы носом-то и сунут в эти борозды.
0: А правда, что они, как медведи и муравьища, зарят?»
2: «Правда. У мамки суставы-то болят, да и у меня грешный к погоде тоскует.
0: Муравьиным-то маслом помажешь, вроде и легче. Но они вот и у дочки руки болят. Третьего дни говорит: ой, мама, как Валерка придет из солдатов, так бы и пусть сразу женился, а я бы ушла из доярок. Я говорю, уйдешь, так и греха меньше, вся измаялась».
2: «Ей сколько до пенсии-то?»
0: «Да что ты, бес, ведь она тебе ровешница. Мне-то на троице было 71, а ей дочке-то на Ильин день будет 44. А мамка-то у нас, мамка-то... Ведь и счет потеряла. Вроде без году 90. Вон в Паскотину убрела. А у меня сердце болит. Хоть бы не заблудилась. Иной раз на верхний сарай уйдет. И то боязно. А тут помураши да запустошь. Письмо-то Валеркова возьмет из шкафа, да и вертит в руках-то, перебирает бумажку-то. Иной раз попросит: ну-ка, Марютка, почитай. Я говорю: мамка, ведь уже 4 раза читали. Вот скоро придет новое, либо и самого отпустят. Она не отступается, все спрашивает, чего он там, да по что. Я ей говорю: мамка, он долг выполняет, скоро отпустят. Какой долг? Торциональный, говорю. А она-то вот чего. В нашем, говорит, роду должников сроду не было. Не брали в довг никогда. Иные вон всю жизнь довгу, как в шовку, разве дело? Ой, Валентин, не знаю, печь-то сегодня топить, аль нет, 2 дни не топлено.
2: Чего ее топить?
0: Ладно, Коля, пирогов-то не натворила, опять поленилась. А, сварю на плите. Мамка вчерась о бабков нашла, до половины трухлявые. Она в куте противнями брякает, сушить наладилась. Я говорю: мамка, печь-то холодная, не высохнут, только раскиснет, не чует. Зимой двое сидим при огне, дочка на ферме, а я вздумала шерсти напрясть. Вон хоть он тону на рукавичке. Только я взяла пряслицу, мамка и говорит: Марютка, так мы, которые моложе-то, я, аль ты? Я говорю: да что ты, мамка, разве забыл, как ты на моих смотринах на лавке стояла?
2: Марья так весело рассмеялась, что пан Зюзя вспомнил, зачем и куда пришел.
0: Хотел он перебить хозяйку, да побоялся, и вновь набрался терпения.
2: Надо было ждать момента.
0: Дочка с фермы пришла, я ей рассказываю про бабушку-то, а моя дочь хоть бы слово, как воды в рот набрано. Ой, Господи, Валь, батюшка, это по что нонь люди-то эк мают сам?
2: А чего? Валька начал сердиться. Никто не мается.
0: Да как не мается? Она вон дочка-то овдовела скорее моего. Так ведь я вдовела из-за войны, а она-то из-за чего?

0: Ты ведь помнишь ихнюю свадьбу? Сам ездил в свидетелях. Разве думано было, что так все повернется? Кабы он вина-то не пил, он живой был. Каково нам в глаза-то людям глядеть? Вон и Валерка рос без родного отца.
1: Она промокнула глаза своим цветастым передником. Пан Зюзи молчал, не хотел вспоминать про смерть Марьина зять, потому что пили с ним вместе, и та смерть была ужасна. Зятя Марии Смирновой задавила тракторной гусеницей в темную августовскую ночь. И пусть трактор был не его, не Валькин, не он, не пан Зюзя сидел тогда и за рычагами, но ведь пили-то вместе. Эх, кабы фары-то не слепые, не задавило бы. Валька заерзал на лавке. Второй Марьин зять оказался не русский, пожил в деревне, пока было холодно, с осени до весны, да и был таков. Знал Валька про все, знал, да не хотел вспоминать. И, словно жалея его, Марья говорил уже совсем о другом. Вот по радио говорят, что посуду из-под вина не принимают. Да леший бы съей с этой посудой. Кто в очередях-то за вином стоит? Тому, видно, делать-то нечего. Стоят да начальство ругают. За вино-то готовы на любое убийство, только и знают пить. У нас дедушка, бывало, в гости ходил со своей рюмкой, а рюмочка-то поменьше наперстка. А бабушка-то и о праздниках ничего, кроме сусла, в рот не бирала. Помню еще до колхозов. Возьмут меня в лес на покосы. Дедушка меня на купну посадит. Красных ягодок насбирает, скажет, сиди, Марюшка, ешь, да не торопись, бери по одной. А как ягодки кончатся, ты меня и кричи, я тебя опять насбираю. У меня той минутой ягодок нет, а дедушку звать не смею. Из копны самой не съехать, а он уж несет не красненьких, а черненьких. Потом до голубеньких дел дойдет. Сидишь-сидишь на копне-то, да и сама в лес. Один раз лису увидела. Думаю, волк. Да как заревлю! Сбежались ко мне все косари. Кто по голове гладит, кто нос утирает. Утешают меня всем миром. Сколько радости-то! Дедушка-то сперва в колхоз волокли силком. А когда согласился, так не стали пускать. Записали вроде облагодетельствовали. Он, помню, ругается. Не буду в Колесии жить, лучше умру. Колхоз называл Колесией. А тять у меня партийный был.
2: Да ну!
1: Веселый такой шутник. Бывало, каждый день собрание. А собрания в те поры были долгие, но и до утра придет домой, хохочет. До чего, говорит, досидишь, что в голенище носишь?
0: Марья то и дело глядела в окно.
3: Ой, Господи, хоть бы не свалилась. В голове-то ведь шат стоит. Он тять-то сперва на бригадирстве сидел, потом на сельпе, а посадили его за песню.
2: Чего-чего? Тракторист снова очнулся.
1: А выпивший тоже был. В Ильин день пошел плясать, да и спел.
2: Да чего спел-то? Разозлился Валька, но сразу вспомнил, зачем он тут, и переменил голос. Я его вроде немножко помню.
1: Нет, батюшка, ты не должен помнить. Тебя тогда и в помине не было. Когда тять-то увезли, мы с твоей маткой еще девчонки были. Мамка без тяти осталась, сама четвертая. Вот меня, бедную головушку, в няньки-то и отдали. Ох, наревелась я. Тятю увезли, дедушка умер. Мамка от темна до темна на колхозном поле. Дома без призора два малолетка. Спички от их спрятывали, а я-то в чужом дому. У сковородника и ему ночую. Да не дают спать-то.
3: Вставать надо вместе с солнышком. У Гудковых в зыбке годовалая девка, звали Таиской.
0: Да ведь ты ее знаешь. На судострое живет, в Северодвинском.
2: У Лещева на поминках была.
3: Приехала.
2: Напилась, да плясать пошла.
3: Тьфу, да кто играл-то?
0: Пан Зюзя смутился. Дело в том, что после поминок он первый и забыл про Лещева и сам сволок со шкапа гармонь. Таиска Северодвинская едва успела стереть с инструмента пыль, как ноги у нее сами пошли в пляс. Марья продолжала судачить.
3: До чего мы дожили? Царица небесная на поминках пляшут, белым хлебом скотину кормят. Нет, видно, близко конец света. А я ведь эту Таиску вот эконькой помню. Такая была хорошая, и по ночам не плакала. Зыбку средь ночи качнешь, она и спит. Днем рубятки на улице все, кто на реку бежит, кто играет в саду. Одна я у зыбки сиди. Вот я девку на спину, на закукорке, да и тоже на улицу. Марютка кричат, пойдем по горох. Того году в колхозе наросло много горох. Раньше-то полоса две, а тут все заднее поле. Ржи в то лето не было. Овса ячменю совсем ничего, а гороху наворотило. Помню, и шти хлебали с гороховиком. До того недобро. Вроде набьется. Ой, вот зажгли мы в горох и давай щипать. Кто в кепку, кто в карман, кто просто в горстку. Я платок расстелила, робеночка в сухую борозду положила. Дело по осень, тепло, комаров нету. Спит у меня Таисюшка, я с подружками стручки щиплю да щиплю. Вдруг бежит бригадир, не помню, кто в те поры бригадирничал, вроде Гудков. Они часто менялись, иной раз по два на году. Ребятка с поля все в рассыпную, кто куды, да и я в том числе. Спряталась за большой камень. Бригадир изловил одного, уши надрал, да и ушел. Я из-за камня вылезла. Ну, думаю, Таиску схвачу, да и тоже в деревню. Подхожу к тому месту. Девки-то нет. Господи, у меня так сердце и обмерло. Я туды, я сюды. Нет, рубенка-то. Что мне теперь будет-то, милые? Может, зверь какой Таиску унес? По полю-то бегаю, сама не своя, ревлю, а поле колхозное, на версту много гектаров. До чего я по нему доразалась, из силы выбилась, ноги-то у меня в крови, сама плачу, да и пала в горохе-то без памяти.
2: Ничего себе, сказал Валька.
3: Лежала, лежала, не знаю уж сколько пролежала, вдруг очнулась. Умом-то сама себе и думаю, вот жизнь моя и кончилась. Одна мне нонче дорога в темный омут, прости меня, тятя с мамой. Дедушку вспомнила, тятю вспомнила. Одного-то на белом свете нет, другой жив, да неизвестно где. Заплакала я того пуще, ревела, ревела, вдруг чую. Вроде голосок сказывается. Стрепенулась я птицей, Господи, неужто поблазнила? Нет, слышу, опять? Где? Головой-то верчу, жду, когда ветер уляжется. Ой, вроде оттуда. Бегу, нет, нету. Я на старое место, жду, жду, нету голоску-то. Опять не слышно. Матушки, чего делать-то мне? Тут чую голосок совсем явственно с другой стороны. Кинулась я, бегу, гляжу, а моя Таиска лежит в борозде и пеленки в разные стороны. Ногам тепет. Пузыри губами пускает, и вот ей чего-то смешно. А вроде-то один зубок, будто снежинка на десеньке-то. Господи, да чего я ей обронела, век не забыть.
0: Валька решил, что сейчас самый удобный момент. И уже открыл рот, чтобы опять попросить бутылку взаймы, но Марья лучше его знала все его планы.
3: Нету, Валя, нету, милой. Была одна, да и ту кочу отдала. Иди, ежели, да и у него и спрашивай. Ой, а ведь я парня-то не кормила.
2: Чего его зря будить? Пусть спит.
3: Давно он не спит, он тонко.
0: За шкапом затихло какое-то шевеление.
4: Вылезай из-за шкафа, вставай со Христом. Не слушает бабушка-то. Ну-ка, штаны надевай, да марш к рукомойнику. Вот-вот, миленькой, эти водички налью. За ушами хорошенько потри. Вот какой у нас парень хороший. И нос вымыл, и ушки вымыл. Полотенце на гвоздик повешай, да садись завтракай. Я тебе сперва молочка налью. Это как так не буду? Это по что не хочу? Во всех газетах только про молоко и пишут, по радио тоже, каждый час. Все молока требуют, все ждут, а ты от молока рылом в сторону. Гляди, не станешь молоко хлебать, большой не вырастешь, такой останешься.
5: Вот, вот, ешь, батюшка.
4: По сторонам-то меньше гляди. Валентин, а Олежка-то Воробьев где нонь живет? Не в Мурманском?
5: В Кандалакше.
4: Я чего про Олежку-то вспомнила? Ведь до 7 годов титьку матки сосал. Штаны ему шили, на другой год в школу идти, а он все маткину титку мумлюет да мусолит. Заревит весь, ежели не дают. Матке-то его жаль, возьмет да и сунет. Я его одинаково спрашиваю. Олеж, батюшка, долго ли еще титьку у мамы будешь требовать? Неужто до самой школы? Надо батюшку отставать. Он говорит, корова отелится, так и отстану. А когда корова отелится? Да на Пасху. А ты, Антонка, не хочешь молока. Вот увезут тебя в Мурманское, там уже кого молочка не будет. Иди, бегай. Сейчас-то тебе свобода. А вот уже приедут родители.
1: Когда приедут? С раздражением спросил Валька.
4: Да на успенье. Уже тогда не то дело-то будет. От их ведь только и слышно. Антон, положи мутовку, Антон, кошку не вороши. Этого не бери, туда не бегай. И правда ты, Антонка, весь свата Василий, такой руку суй.
3: Ты-то, Валя, не попьешь молочка?
2: Пан Зюзя почувствовал, что его начинает тошнить. И сделал вид, что не слышит Марина предложение. Старуха продолжала.
4: Глядишь, у его опять в руках какая-нибудь уразина. То шило, то ножницы, а то и до топора доберется. Вчерась молоток дала.
5: Бабушка, я буду молотком молотить.
4: Молоти, батюшка, молоти.
2: Сама ушла в ту половину.
4: Он по пальцу. Хлесть! Я гляжу издали. Весь он напрындевел. Ну, думаю, будет реву. Нет. Вижу, стоит у лавки молчком, только ногой легает, да ручонкой трясет. Слезы типа щекам так и текут. А голос в себе держит, не выпускает. Я подождала маленько, да и выглянула. Что, батюшка, помолотил? Молчит. Ну, говорю, молоти еще. Обмолочь, так веять будем.
3: Возьмешь чистый височек, маслом пальчик помажешь, да и завяжешь. Так скрозь все лет фронтовиком бегает. То одно место завязано, то другое. На колышко его не привяжешь. А вот мамка один раз про коча баяла. Это куда она леший убрела? Хоть бы не заблудилась. Не про коча, про егонного дедушка.
2: Ну?
3: Давно было. А знаю, что в ихнем роду.
2: Да к чего говорил-то?
1: У Вальки уже кончалось терпение.
3: Жили старик да старуха, и у их был сын Антипа. Старик перед смертью велит Антипу женить.
2: Невесту нашли баскую, дальнюю.
3: После этого и пошло. Ругаются каждый день, да все шибче. Сын тот горе чуть не плачет, не знает, что делать. И матку жалко. И жонку нельзя убедить. Они ругань подымут, у его все нутро обмирает. Ну, чисто кошка с собакой. До того дело дошло, что стали за волосы друг дружку таскать. Антип сын плачет у старика, у отца совет спросит. Тятя, чего делать? Не знаю. Отец Антипе говорит. А ничего, сынок, с ними не надо делать. Только ножик
5: со стола обирай. Марья рассмеялась своему же рассказу. Дремавший с похмелья тракторист снова очнулся. «Антон, а ты у нас умный?» – спросил Валька. Малый насупился.
4: «Чего долго думаешь?» – поддержала Вальку и бабка. «Говори!»
5: Мальчик сказал.
4: «Умный.
2: У тебя сколько извилин?»
5: Мальчик подумал и, показывая 5 своих пальчиков, выпалил. 5.
2: «Ну, тогда ты и правда умный», — сказал тракторист. «Лично у меня только 2. Одна для белого вина, другая для браги.
4: А у трактора знаешь, сколько всяких извилин?»
3: «Трактор-то у тебя, Валь, батюшка, тоже не больно умен», — кротко сказала Марья. «Он у тебя только на одно вино и молотит. Бывало, как сейчас вижу, пригонили в деревню трактор. На колесах-то его вот экие зубья. Сидит на нем человек, фуражки, от жар до пару от керосинного духа лица на нем нету. А я-то, грешница, сарафан в руку и бегу прям по грядкам».
2: Тракторист не выдержал и перебил. «У тебя, Марья, ведь было-то 2.
4: «Чего 2? Руки-то?»
5: Старуха замялась, но тут же опомнилась.
4: «Нету, говорю, нету. Ты что, не веришь-то?»
5: «Я ведь сразу отдам». Валька почувствовал слабинку, встал. «Как за июль по талонам выкуплю, так сразу, как штык. Не стал бы просить. Фляга только-только, кабы выбродила, я бы это самое не пришел бы. Я вам это, как только снегу порхнет, дров привезу, самых березовых».
4: «Да нету. Вот истинный Христос, одна и была. Вон, бери, ежели талон». «Один остался. Дочка говорит, оставь маму один-то. Валерка вот-вот со службы отпустят».
2: Пан Зюзя замер.
5: Марья, как утка, тяжело переваливаясь, подошла к шкафу, открыла дверцу, достала сперва очки, потом шкатулку со всякими квитанциями. Долго искала талон.
2: «Ты чего сразу-то не сказала? Сижу зря целое утро. Да я эту самую, с Валерком-то мы найдем слой. Мы что, слой не найдем? Я его во с таких лет. В бане целая фляга. Ходит уж, гудит, не хуже атомного Чернобыля.
4: Выпьем.
2: Вторую навести, плевое дело.
4: Сиди к водяному со своей отравой», — рассердилась старуха, подавая Вальке талон. «Вон, погляди-ка в окошко-то. У дома опять машина. Милиция-то как тут и была. К тебе и приехали».
5: Валентин взглянул в окно и сразу обмяк. «Точно. Ну, пропало дело. К бане пошли. Выльют гады. Как пить дать? Еще и акт напишут. Ну, Марья, бегу. Спросит, скажи, что не видела». Валька, намереваясь исчезнуть, пулей вылетел из избы. Марья гладила белую Антонову голову, другой рукой придерживала занавеску и глядела в окошко. Двое, один в форме, не дошли до Валькиной загороды и пересекли улицу. «Да какая это милиция?» – подумала Марья. «Нет, это вроде бы не милиция. А чего им у нас-то надо-то?» У Марьи ослабли ноги. Пожилой человек в офицерской форме уже ступил на крыльцо. Брякнуло старинное еще дедушково колечко, и впрямь
6: Какая же это милиция? На плечах у милиции совсем не такие погоны. И фуражки другого цвету.
7: Вы слушали рассказ Василия Белова «Деревенское утро». Читал Василий Бочкарев.

Песни, фрагменты которых сейчас прозвучали, как, впрочем, и многие другие, получили в свое время широкую популярность, не в последнюю очередь, благодаря их исполнению именно Галиной Ненашевой. Ее же собственный путь в большое искусство начался, как известно, 11 лет назад, зонального осмотра самодеятельных исполнителей, который проходил в Челябинске. Сильный, глубокий, запоминающийся голос, умение донести до слушателей сокровенную сущность песни быстро выдвинули Галину Ненашеву в ряды наиболее известных советских эстрадных певиц. Но кроме вокальных данных и умения сыграть песню, главное, что отличает Ненашеву, это гражданская направленность репертуара.

0: Сейчас уже трудно перечислить все конкурсы, фестивали песни, в которых участвовала и побеждала Галина Ненашева. Достаточно сказать, что совсем недавно она получила специальный приз «Интервидение» за исполнение песни Анатолия Днепрова «Все может быть».
1: Вам приходилось выступать во многих странах за рубежом. И, в общем-то, советская песня, она отличается по своей фактуре, по мелодической линии. Слушатель воспитан на другой песне. Вот как он воспринимает советские песни?
2: Благодаря песне, в общем-то, мы как-то знакомимся друг с другом. Наверное, правильно это говорят. Это душа народа. Я хочу сказать, что наши песни там с удовольствием слушают. А если считать одну из последних моих больших поездок за рубеж, которая была по Африке, все песни, которые я пела около 11-12 песен в концерте. Хотя и по программе у меня было 3-4 песни. Очень хорошо воспринималось, значит, в общем, мы поняли друг друга. Мы оставили очень хорошие впечатления у зрителя африканского. Так что, мне кажется, нужно каждому народу нести свою песню.
1: В свое время у вас в репертуаре была песня, которая называлась «Самое главное». Вот что было для вас главным в искусстве, в песне в начале вашего пути творческого и сейчас?
2: Тема та, которая меня волнует. Это тема земли, преданности родине, ощущение счастья, отношение личное человека друг к другу. Хочется успевать свою землю, радоваться всему доброму, хорошему, что есть, и беречь, дорожить людскими душами.

0: В вашей последней программе, вот, наряду с новыми песнями, есть песни и из прошлых программ. «Вальс о весне», «Россия». Чем это вызвано? Может быть, тем, что в последнее время где-то песни стремительного ритма, как «Наша жизнь», а вам, вероятно, ну, невероятно, действительно, ближе лирические песни. Вот именно, может быть, потому что сейчас меньше пишется такого плана песен. Или просто это те песни, которые просто вот вам настолько дороги, что не хочется с ними расставаться?
1: Второе более правильно, потому что это действительно для меня песни близкие очень, и я их стараюсь сохранить, потому что они наряду с новыми песнями, они ни в коем случае не мешают программе всего концерта.
0: Но не мешает, наверное, это не...
1: Ну, я просто скромно так хочу выразиться. Вот эти песни ждут, их знают, и они должны быть в концерте.

0: Среди песен, которыми Галина Ненашева пополняет свой репертуар, есть и песни ленинградских композиторов.
1: С удовольствием беру в репертуар песни ленинградских авторов. Одна из моих любимых песен – это Владислава Ефремова «Не судьба». Мне эта песня очень нравится, но как-то она не так часто звучит. Конечно, это, может быть, действительно не судьба. Но я благодарна этому автору за эту песню. И надеюсь, что у нас получится с ним еще песни, которые будут судьбой любимой для слушателя.

0: Я рада встрече вновь с ленинградским зрителем. Я очень признательна зрителю, которые пришли на мои концерты, которые с большим вниманием слушали и приняли мое выступление.
1: О том, как ленинградцы принимали Галину Ненашеву, вы можете судить хотя бы вот по этой записи, которую я сделал в Большом концертном зале «Октябрьского».

0: Надеюсь, сейчас в скором времени оправдать доверие зрителя, записать новые песни. И думаю, что скоро приеду с новым репертуаром.
1: Кончается лето.

0: Послушайте рассказ Анатолия Белоусова «Знаменосцы». Читает Алексей Покровский.
1: Дождь надвигался, и дядя Гриша гнал полуторку «Только держись». Но как раз держаться было не за что. Подбрасывало меня на жестком сиденье и кидало то прямо под руку дяди Гриши, когда он поворачивал руль в мою сторону, то на председателя сельсовета Орлицкого. Орлицкий сидел с мученическим, напряженно твердым лицом, и каждый раз, когда машина попадала в Рытвину, болезненно охал и хватался за рукоятку у моих ног. «Эдмундович», поглядывая на председателя с улыбкой, говорил дядя Гриша, «вы опять за ручной тормоз держитесь. Дернете нечаянно, и все, пиши пропало. Эх, чтоб тебя!» — удивлялся своей забывчивости Орлицкой и отдергивал руку. До центральной усадьбы оставалось 3 километра, и тут как-то сразу потемнело, наискосок по небу коротко и слепяще полоснула молния, и хлынул ливень. С той стороны, где сидел председатель сельсовета, стекла в дверце не было. Его заменяла подогнанная на скорую руку фанера. И как раз оттуда косо бил дождь, заливая кабину. Орлицкий отодвигался, прятал от воды подальше перетянутый ремешком сверток. В свертке было 12 метров красной материи на флаге. На скользкой дороге полуторка перестала слушаться руля, пошла ходить зигзагами, пока не угодила в глубокий, уже залитый водой кювет. Дядя Гриша газовал, включал то переднюю, то заднюю скорость, стонуще пел и захлебывался мотор, а машина не с места, только мелко судорожно дрожала. «Все», — упавшим голосом сказал Орлицкий, — «приехали». Дядя Гриша открыл дверцу, низко свесившись, поглядел назад и вроде бы даже довольный тем, что увидел.

0: Эдмундович, вы же сами сказали, мол, все, приехали. Я сказал. Да мало ли что я скажу, а ты свое дело знай. В общем так, кровь из носу делай, что хочешь, а чтоб были дома без всяких. Я понимал, почему рассердился председатель и почему оробел дядя Гриша. Застрять, задержаться нам было никак нельзя. Мы везли не просто красную материю на флаге, мы везли весть о победе. К делу государственной важности я оказался причастным по счастливой случайности. Дядя Гриша живет не близко от нас, и не каждый раз уследишь, как он заворачивает домой позавтракать. Но сегодня я не прозевал. Только подкатил он на своей СА-1335. Я тут как тут. Дядя Гриша, ой, как лобовое стекло запылилось. Давайте протру. А, это ты. Он достал из-под сиденья чистую тряпку. На, только смотри, не протри насквозь.
1: Не, я аккуратно.
0: Вот-вот, похвалил он, поаккуратней тут. Я не то что Качинцевый. Те только завидят дядю Гришу, сразу давай приставать. Покатай да покатай. А того, чтобы заслужить сперва, этого у них нету. Протереть, например, лобовое стекло или подать дяде Грише ключ на 17, когда он полезет под машину регулировать тормозные тяги. Да они, небось, и отличить-то не сумеют ключ на 17 от ключа на 19. Непонятно только, чего это дядя Гриша привечает их. Вернувшись, дядя Гриша обошел машину, пробуя ногой скаты, потом открыл дверцу, под приборным щитком соединил два проводка, включил, значит, зажигание и кивнул мне, подзывая. Держи вот так подсос, а как заведется, подсос сразу сбрось и прибавь газу. Момент, и я в кабине. Крутнул руль в одну сторону, в другую. Да чего здорово, а порулить бы на ходу. Да с ветерком мимо Качинцевых вжик, попадали бы от зависти. В кабине я все знаю. Это стартер. Правда, он у нас с дядей Гришей не работает, а взяться за него все руки не доходят. Это указатель горючего, это амперметр, газ. Потому что так хорошо все знаю и не растерялся. Дядя Гриша только провернул заводную ручку на полоборота, и мотор слабо отозвался, чих-чих, я тут же сбросил подсос и плавно прибавил газу. Ура! Завелась! Но радовался я рано. «Сегодня мы с Эдмундовичем в гвардию едем», — сказал дядя Гриша, когда я, освободив ему место за рулем, отодвинулся в глубину кабины и уже умастился там, хвастливо выставив наружу локоть. «Не знаю, как быть с тобой». «Гвардия — это село Красногвардейское, районный центр. Туда 40 километров. Так далеко меня, конечно, не возьмут, а я-то усердствовал над лобовым стеклом». «Ладно, заметив, что я чуть не плачу, сжалился дядя Гриша. Так уж и быть, если Эдмундович не скажет ничего против, прокачу тебя до поворота на хутор». Поехали. Сижу гоголем, локоть, как и мечталось, выставлен из кабины наружу. Жалко, что Качинцева не видит. Хотя, может, оно и к лучшему, что не видит, а то ведь потом они могут припомнить мне эту поездку. Качинцевы — наши соседи. Живут через стенку. У тети Маруси их 5. Володька, Ленька, Шурка, Витька и Колька. Володька постарше, целыми днями пропадает на конюшне и в наши дела не вмешивается. А эти 4 неразлучны. Между собой дерутся по 10 раз на день. Но попробуй, кто чужой, тронь одного из них пальцем. Набросятся всей кучей и так отлупят. Шурка, девчонка. Но как раз она у них верховодит. Берет не силой, так хитростью. В кои-то веки дождешься, мать отомкнет сундук, достанет из потайного местечка подушечку и даст тебе. Сверху конфета присыпана сахаром, внутри повидло, положишь ее на язык, перекинешь за щеку, аж скулы сводит от счастья. И пока мать не видит, шмык на улицу. Похвастаться-то перед пацанами хочется. Только выскочил, Шурка вот.

0: вот она. Что сосешь? Дай попробовать. Не успеешь глазом моргнуть, уже делит твою конфету между своими. А ты дома наешься до отвала. Отец у них погиб в самом начале войны. Тетя Маруся, чтобы прокормить 5 ртов, бьется, как рыба об лед. Наша бедность, говорит мать, и не бедность вовсе, когда поглядишь, что едят Качинцевы. Хотя нас, иждивенцев, у матери трое. Орлицкий, опираясь на палочку, поджидал машину, выйдя к калитке. На нем был военного покроя китель, синий диагоналевый галифе с синим околышем фуражка, на узком ремешке через плечо полевая офицерская сумка. Все это подарки от сыновей. Сам Эдмундович на фронте не был, возраст, а в оккупацию он совсем сдал. Согнуло его вдвое, без палочки уже не показывался. Зимой, когда проходил мимо нашего двора, мать узнавала его по шагам. Услышим за окном скрип, скрип, скрип, скрип. Вдохнет тяжко. Эдмундовичу бедному не сидится дома. А почему ему не сидится? Живет он бобылем. Жена тетя Катя умерла в первый год войны. Оба сына на фронте. Хата, небось, выстала. Вот и ходит он в подлесок за сушняком. Хорошо, хоть фашисты его не трогают. Сколько было потом разговоров, когда пришли наши, и выяснилось, что неспроста Орлицкий так часто наведался в лес. Связным был у партизан. Подвернув к обочине, дядя Гриша затормозил возле председателя, распахнул перед ним дверцу. Орлицкий сунул в кабину палочку, потом, кряхтя, залез сам, пожаловался. Радикулит, будь он неладен, совсем доконал.
1: А надо попробовать растирать поясницу перцем, посоветовал дядя Гриш.
0: Самому тебе, бугаю, насыпать перцу, беззлобно отозвался Орлицкий. Он, кажется, только сейчас обнаружил мое присутствие. Через маленькие круглые очки в блескучих ободках глядел на меня, не узнавая.
1: Чей же это? Мари, что у нас в конторе уборщицы меньшей, подсказал дядя Гриш.
0: Что ж, спросил меня председатель, от отца так и нет ничего. Я мотнул головой, смекнув тут же, что теперь он меня не высадит. Прошло полгода, как отец пропал без вести, и я уже усвоил твердо. Если кто спрашивает про отца, то обязательно меня потом пожалеет. Мы были у Весовой, считай, уже выехали из совхоза, когда я заметил, со стороны зернохранилища наперерез нам несутся 4 фигурки. Напрямки через огороды дуют. Качинцевы. Ага, спохватились. Но поздно. Выскочить на дорогу впереди нас они уже не успеют.
2: Ты, хлопчик, стих, либо песню какую-нибудь знаешь? Спросил председатель.
0: Я много песен знаю.
1: Тогда давай, заводи. А мы с Григорием поддержим.
0: Я не заставил себя долго уговаривать. Начал как мог громко.

0: сухой траве. Песням я выучился у Качинцевых. Они, когда передерутся между собой, наплачутся. Потом, как начнут пить, и до того ладно у них получается, не хочешь, а подпоешь. И эта песня про командира полюбилась мне больше всего, потому что наш отец тоже был командиром. Только командовал он взводом. И мне всегда представлялось, что это он с обвязанной головой идет впереди строя. Потом были, расцветали яблони и груши, на границе тучи ходят хмуро, дан приказ ему на запад. Всю дорогу до Красногвардейского ехали и пели. О том, что меня нужно было высадить у поворота на хутор, дядя Гриша даже не вспомнил. «Гляди-ка!» — пристал он за рулем, когда мы въехали в райцентр. «Что-то народ с утра кучкуется. Праздник, может, какой? А мы не знаем».
1: «Какой тебе праздник в будний-то день?» — устало отозвался председатель.
0: «Нет, Эдмундович, не скажите. Чует мое сердце праздник».
1: В центре села, возле райкома партии, было людно. Белобрысый пацан наяривал на гармошке барыню, птицей носился в кругу однорукий человек в шинели нараспашку поверх белой рубашки. Впритык к райкомовскому крыльцу сколачивали трибуну, обтягивали ее красной материей. — Ты, должно быть, прав, Григорий, — оживился при виде этого председателя. — Останови-ка, я загляну в райком, узнаю.
0: Отвел душу, наплясался всласть однорукой, отбиваясь от наседающих девчат, еле выбрался из круга. «Слышь, земляк!» — подался к нему дядя Гриша. «Гляжу, вот и никак в толк не возьму. Отчего веселье?»
2: «Чудак человек!» — сказал однорукой. «По радио уж сколько раз передают! Не слыхал разве?»
0: «У нас в совхозе такое радио, что день говорит, а два молчит!»
1: Однорукой просиял. «Тогда я тебя первым поздравляю, браток!»
0: Он приблизился к дяде Грише, рукой, как обручем, обхватил его поперек туловища, приподнял.
3: «Погоди, давить-то!» — отбивался дядя Гриша, довольный. «Скажи сперва, с чем поздравлять надумал?»
2: «Как с чем?» — хохотал, поддразнивая однорукой. «Капитулировал фашист, понимаешь? Безоговорочно, без всяких, значит!»
1: Они еще долго и в удовольствии мяли друг друга в объятиях. Так, обнявшись, пошли к ларьку. Вернулся председатель, сияющий, фуражка на бекрень, под мышкой сверток. «Григорий где? Куда он запропастился?» Залез в кабину, посигналил, прислушался. И вдруг, молодо сверкнув улыбкой, еще несколько раз к ряду с торжествующим видом придавил черную пуговку на руле. «Пи-пи-пи-ми-ми!» Ясный и чистый ликующий этот звук отозвался в душе щемящей радостью. «Вот так, хлопчик! И на нашу улицу пришел праздник! А теперь давай, дави ты, сколько хочешь!» По дороге назад Орлицкий планировал. «Материи разжились, флаги, стал быть, есть. Соберем людей, проведем митинг. Ребятишкам раздадим конфет, я там приберег малость. Не забыть бы чего, а, Григорий? Второй секретарь сказал, совхоз, говорит, ваш в глубинке. Так ты ж гляди, Эдмундович, чтоб все было честь честью». Да, если бы не дождь, были бы уже дома. А так загораем в пути. Председатель сидит пригорюнившись, дядя Гриш подкапывает под колесами, я иду в лесопосадку за веткой. Не знаю, Качинцевы специально ждали здесь нашего возвращения. Или все вышло случайно, но только я зашел в посадку, они в полном составе навстречу. На шурке от дождя сложенный капюшоном мешок, а Ленька, Витька и Колька, ребята таковские, что им дождь, что снег, все нипочем. Зимой один выйдет на улицу, а валенки-то одни на всех, а остальные маются у окна, ждут, ждут, ждут, кличут, кличут, потом разозлятся, выскочат из хаты и босиком по сугробам за братом. Вот давай валенки, паразит! Председатели сельсовета Качинцева не боятся ни капельки, будто и не он тут главный. Прямиком направились к дяде Грише, облепили его
0: Сейчас, наверное, в помощники набиваться будут. Так и есть. Вот Шурка подлиза такая уже лезет в кабину, как к себе на печку. Видя такое дело, я сломал первую попавшуюся ветку и бегом к машине. Каченцевы уже все разузнали у дяди Гриши и теперь встревают со своими советами. А я не нахожу себе места от злости на них. «Дядя Гриша, — говорит Ленька, — тому, кто на празднике будет раздавать конфеты, надо сказать, чтоб сразу не давал помногу, а то кому-нибудь не достанется».
1: «Да вы-то, голубчики, чего волнуетесь? В очереди за конфетами вы будете самыми первыми и не по одному разу подойдете, это уж точно.
0: Дядя Гриша, а море тоже бесплатно давать будут?» — спросил Витька.
1: Как же, держи карман шире. Мало им конфет, уже и запивать сладеньким захотелось.
0: Дядя Гриш, может, загодя выломаем палки, чтоб было на чем флаги нести, предложил Колька.
1: Ах, какие шустрые, а то без них с флагами не управятся.
0: Куда потом улепетнули каченцевы, я не понял. Все увивались возле машины, и вдруг всех четверых как ветром сдуло.
1: Мне бы только радоваться. Теперь на мое место в кабине никто не позарится. Но чувствовал, здесь что-то не так. Каченцевы так просто не уйдут.
0: Дождь прекращался. Мы, наконец, выбрались на твердое. Отъехали совсем немного, и председатель вдруг спохватился. «Слушай, а матери наши где?» Кинулись искать. «Нет матери».
3: «Потеряли, что ли?» — неуверенно предположил дядя Гриша. Выбрав место по суше, дядя Гриша остановил машину. Еще раз обшарили кабину, заглянули под сиденье.
0: Свертка нигде не было.
3: «Наверное, выпал там, где буксовали», — сказал дядя Гриша. «Хорошо, хоть хватились сразу. Сбегай-ка», — кивнул мне.
0: Место, где мы буксовали, не узнать нельзя. Вот следы лопаты, вот вдавленные в колею, перемолотые в крошево ветки. А свертка что-то не видать. По следу я прошел еще дальше, вернулся нигде. Ничего. От машины уже торопливо шел дядя Гриша, следом за ним, прощупывая палочкой дорогу Орлицкой. Где только мы не искали, все напрасно.
3: А эти твои досужие помощники куда девались?
0: — спросил Орлицкую дядя Гриша. Спросил с недобрыми нотками в голосе.
3: — Каченцевы ушли куда-то, не знаю, а что?
0: — А то, что это их рук дело.
3: — Да ну, вот те и да ну.
0: — Ну, паршивцы я им задам. Дядя Гриша за Каченцевых встал горой.
3: — Напрасно вы на них так, Эдмундович. В чужой огород они залезть могут, это да. Тут ничего не могу сказать, потому что голод, сами знаете, не тетка. Но чтобы стянуть материю, когда знают, для какого святого дела она предназначена, нет, убей меня, и этому я не поверю. Я их корень знаю, крепкий он у них, правильный. С Андреем Каченцевым, ихним-то отцом, мы парубковали вместе. Вместе ушли на фронт, нас накрыло миной в одном окопе. Только его сразу насмерть, а меня контузило. Думал, не очухаюсь.
0: Так-то оно так, помолчав, кивнул председатель. Но материи-то нет. Я точно помню, что оставлял сверток на сиденье.
3: Ну, значит, потеряли.
0: Ну, где ж мы его потеряли? Вскинулся председатель. Вот уже десятый раз все обыскали. Где он?
1: Ты вот что, Григорий, ты хоть остался им за место отца, не больно-то защищай их. Не защищай, понял?
3: Сумели нашкодничать, пусть сумеют и ответ держать.
0: Я ходил кругами неподалеку, боясь попасться на глаза рассерженному в конец Орлицкому. А то еще подумают, что я заодно с каченцами.
3: Может, и вправду взяли, сказал Гриш через некоторое время. Тут и говорить нечего, подхватил председатель. Конечно, они взяли. Больше некому.
1: Только, Эдмундович, взять-то, может, и взяли, но не для того, чтобы присвоить.
3: — А для чего ж тогда? — спросил председатель. — А чтобы, значит, первыми принести весть о победе. Нехай бы несли себе, раз уж приспичило сунуться поперед батьки. А материю-то зачем было брать?
4: — Ну как же,
3: Вот глядите, являются они с такой-то новостью. Кто им поверит? А они раз и выкладывают материю. Так, мало так, председатель вез на флаги, но машина забуксовала возле хутора, а мы напрямки быстро доставили.
0: Совсем другой коленкор получается. Ладно, недовольно перебил Орлицкий. Смотрю, гораздо выгораживать.
3: Поехали. И давай прямо к ихней хате. Сейчас мы их там накроем, вот увидишь.
0: Разбрызгивая лужи, громыхая всеми своими железными внутренностями, полуторка неслась к центральной. Дядя Гриша сердито рвал руль из стороны в сторону и уже не обращал внимания на то, что Орлицкий опять уцепился и не отпускает рукоятку ручного тормоза. Проскочили весовую, и тут нам снова не повезло. Только ткнулась полуторка в неглубокую с виду лужицу и сразу провалилась, а села до самого буфера. Но странно, дядя Гриша будто и не заметил этого. Подавшись вперед, он неотрывно смотрел в сторону проулка, где первой за углом была Каченцева хата. Смотрел туда дядя Гриша и улыбался. Заинтересованный Орлицкий тоже выглянул из кабины, а я, как ни старался, через тусклое, забрызганное грязью стекло ничего, кроме неясного движения впереди, разглядеть не мог. Наконец увидел картину. От хаты Каченцевых к конторе направляется процессия. Идут с красными флагами хромой дядя Ваня Солдатиков, дед Крюк, тетя Маруся Каченцева, Настенька маленькая, моя мать, а впереди них Ленька, Шурка, Витька и Колька, выстроившись шеренгой, счастливые, с горделивым видом, несут на вытянутых руках и все стараются поднять повыше, к ветру, свои маленькие флажки.
1: Ну, Эдмундович, облегченно отбросился на спинку сиденья и полез за кисетом дяди Гриша. А я вам что говорил, а? Чья взяла? Вон они, Каченцевы-то, ребята. Подишь ты, знаменосцы.
0: Только и нашелся, что сказать Орлицкой.
4: Вы слушали рассказ Анатолия Белоусова «Знаменосцы». Читал Алексей Покровский. Партийный билет Ленина. Документальный радиорассказ.
5: В самом конце 1898 года к Ленину в Шушинское съехались из окрестных сел ближайшие друзья и соратники по революционной борьбе. Встречи такие случались нечасто, поэтому каждый раз они превращались для ссыльных в настоящие праздники. Шуткам, расспросам, разговорам не было конца. Так было и в этот вечер. Но едва захлопнулась дверь за последним запоздавшим гостем, как Владимир Ильич попросил тишины и взволнованным голосом рассказал, что в Минске состоялся первый съезд Российской социал-демократической партии. Теперь, торжественно продолжал он, в России создана своя рабочая партия, и поэтому всем присутствующим предлагается вступить в ее ряды. Собравшиеся с энтузиазмом откликнулись на этот призыв, бурно выражая свой восторг. И больше всех ликовал Владимир Ильич. Ленин радовался как ребенок, писал в своих воспоминаниях один из участников той встречи, старый большевик Лепешинский. Он с величайшей гордостью заявил нам, своим ближайшим товарищам по ссылке и единомышленникам, что отныне он член Российской социал-демократической рабочей партии. С того дня каждый из ссыльных считал себя не просто марксистом, не только участником Петербургского союза борьбы, а членом новой рабочей организации. И сознание этого наполняло их необычайной гордостью, гордостью революционеров, причастных к большому важному событию.
4: Однако прошло почти 20 лет, прежде чем Владимир Ильич и его соратники по революционной борьбе получили свои первые партийные билеты. Эти 20 лет прошли в героических битвах с самодержавием, в жестоких боях с оппортунистами, в долгой и тяжелой миграции, и все это в условиях подполья, постоянных преследований и опасностей. Те трудные годы в партию вступали не на собрании. Первое, порою незаметное поручение старшего товарища означало принятие в семью подпольщиков нового члена. А вместо партийного билета молодой революционер получал партийный псевдоним.
6: Да, это и означало фактическое вступление в ряды Ленинской партии.
4: Вы слушаете рассказ Михаила Петровича Ремезова, члена партии с 1914 года.

0: содержание имели свои номера. Это сильно затрудняло работу. Особенно мешало отсутствие общей нумерации, усложняя учет и распределение партийных сил. Девятый съезд партии постановил провести перерегистрацию партдокументов. Вводилась система единого партийного билета, позволявшая, как подчеркивал Центральный комитет, правильно распределить и поставить на партийную работу все 600 тысяч членов партии, входящих в ее ряды. Каждый коммунист был необходим стране, ее народному хозяйству. Партия должна была использовать знания, умения, практический опыт любого из них, поэтому при выдаче нового билета записывались все данные о коммунисте. Вместе с тем, при ответах на вопросы, инструкция требовала максимальной лаконичности и деловитости. Как и во всем другом, образцом выполнения требований партийной дисциплины был Владимир Ильич. 17 сентября 1920 года, перед получением единого партийного билета, он заполнил анкету для перерегистрации. 45 вопросов содержалось в ней, и на каждый точный, по-ленински ясный и краткий ответ. «Репрессии за партработу. Когда? Какие?» – гласил вопрос. И ответ. «Середина 1887 года, несколько дней. Середина 1885-1887 годов, 14 месяцев». И высылка на 3 года в Сибирь. В 1900-м несколько дней. В чем выражалось ваше участие в февральской революции? И снова такой же краткий ответ. Кроме общепартийной работы, ни в чем. Еще короче ответ на вопрос об участии в Великой Октябрьской социалистической революции. Член ЦК. Строка за строкой. Анкета подчеркивает скромность и простоту основателя партии. Подвергались ли партийному суду, когда и за что? Меньшевиками в РСДРП при расколах. На какие темы приходилось вам выступать перед рабочими и крестьянами или читать лекции? Большей частью на политические. Пишете ли статьи в газеты? Редко. На политические темы.
1: Ну вот поставлена точка после последнего ответа. Все готово для получения нового партийного документа. И Владимир Ильич направляется на Пятницкую улицу, где находился тогда Замоскворецкий райком партии. Как и другие коммунисты, он получает партийный билет. На нем стоит номер 224332. С этим билетом Ленин руководил окончанием разгрома контрреволюции и интервентов, осуществлением новой экономической политики, разработкой плана социалистического строительства. Новые партийные билеты имели специальные страницы, на которых отмечалось участие коммунистов в служебной и общественной деятельности, в партийной работе. Раз в месяц секретарь парторганизации записывал в билет все, что сделал коммунист. Был ли на субботнике, читал ли лекции и так далее. Владимир Ильич всегда старался выполнить все партийные дела. И в соответствующей графе партийного билета ему ежемесячно писали «Выполнял все поручения ЦК РКП большевиков». В 1922 году эти записи заканчиваются. Центральный комитет партии вновь провел перерегистрацию коммунистов, и Владимиру Ильичу выдали новый, последний при жизни билет с номером 114482.
0: Суровый и скорбный январь 1924 года. Смерть вождя огнем обожгла сердца миллионов людей во всех концах планеты. Трудящиеся советской страны ответили на тяжелую утрату массовым вступлением в ряды Ленинской партии. Пройдут лишь месяцы, 100 000 партбилетов заменят ленинский потерянный билет. Но поэт ошибся. По ленинскому партийному призыву в коммунистическую партию пришло почти 250 000 новых бойцов, вооруженных такой же скромной книжечкой,

0: которую так ценил и берег Владимир Ильич. Каждый Новый год давал Ленинской партии новые тысячи мужественных сынов и дочерей, решивших посвятить своей жизни осуществлению идеалов вождя. Всегда для них символом верного служения народу являлся ленинский партийный билет, который в 1927 году в последний раз изменил свой номер.
1: В том памятном событии самое непосредственное участие принимал Иосиф Павлович Ицков, бывший работник Замоскворецкого райкома партии Москвы.
2: Мысль о закреплении за Владимиром Ильичем партийного билета номер один возникла на первый взгляд неожиданно. Но на самом деле все было закономерно. Для нас, коммунистов Замоскворечья, Ленин всегда был членом нашей партийной организации с того самого дня, когда он приехал из Петрограда в Москву. И Владимир Ильич также считал себя полноправным членом нашей семьи, принимал в жизни районной организации самое активное участие. Так, например, 19 июня 1918 года он выступил с речью в здании райкома на Пятницкой улице. Там собрались представители партийных ячеек заводов района, и Владимир Ильич рассказал им о текущей продовольственной политике. 29 ноября 1920 года он встретился с участниками общего собрания коммунистов в коммерческом институте. Этих примеров можно привести множество. Когда бюро Замоскворецкого райкома стало обсуждать подготовку к обмену партийных документов, то член бюро райкома, один из старейших большевиков-ленинцев, делегат второго съезда партии Александр Митрофанович Стапани, поделился мыслью о том, что следовало бы закрепить навечно за Владимиром Ильичем Лениным партийный билет номер один. Нечего и говорить, что все остальные сразу же поддержали эту идею. Через несколько дней нам сообщили, что просьба замоскворецких коммунистов удовлетворена. И меня направили в ЦК за бланками билетов. Получив их, я немедленно вернулся в райком. Там меня уже ждали товарищи, царило большое оживление. Всем хотелось поскорее посмотреть на документ, который был предназначен для Владимира Ильича, и на котором уже в типографии был отпечатан номер один. Никогда не изгладится из моей памяти 16 марта 1927 года. В райкоме собрались ветераны партии, члены бюро, секретари партийных ячеек. Настроение всех было приподнятое, царило радостное возбуждение. В этот весенний, солнечный день состоялось подписание ленинского партбилета. На нем появились дорогие всем слова. Фамилия Ульянов, имя, отчество Владимир Ильич. Подписал билет старый большевик Георгий Федорович Куликов, секретарь райкома, член ЦК. А потом состоялось собрание партийного актива района. Помню, пришли мы в помещение райкома. Он тогда находился во втором Спасо-Наливковском переулке. На втором этаже был длинный зал, в котором разместилось около 200 человек. В конце собрания на сцену вышел Александр Митрофанович Стапани и рассказал о том, что Владимиру Ильичу выписали навечно первый партбилет. Словно ветер пронесся по залу. Даже лица как-то сразу посветлели. Аплодисменты сами за себя все сказали. Присутствовавшие одобрительно говорили: «Правильно, Ильич наш первый большевик».
0: Партийный билет Ленина. Партийный билет коммуниста. Ныне носят его свыше 13 миллионов советских людей. Лучшие из лучших – рабочие, крестьяне, ученые, военные, деятели искусства – величайшей честью считают право назвать себя членом Ленинской партии. Велика эта честь. Всегда и везде партия вместе с народом. В годы войны и мирного труда, на всех участках социалистического строительства, при создании могучей индустрии и преобразовании сельского хозяйства, в развитии науки и поднятии благосостояния трудящихся, партия Ленина ведет за собой советский народ, пользуется у него авторитетом и любовью. И глубокого смысла полна для члена партии скромная красная книжечка, олицетворяющая одновременно и мудрость ленинских идей, и гигантский опыт накопленной партии, и ее непреклонную волю построить первое в мире коммунистическое общество. В этой красной книжечке сама душа коммуниста, его совесть и честь. Многомиллионная армия советских коммунистов. Первым в рядах партии по-прежнему остается ее основатель, великий Ленин. По нему равняют свои дела и мысли все советские люди. И в этом залог того, что поставленные Лениным цели будут успешно достигнуты.
3: Говорит Саратов. Слушайте литературно-музыкальную композицию «Волжские просторы».
4: Здравствуй, Волга! Синие просторы, дымка дальней тающей земли.
3: Рассвет. Волга сбрасывает с себя белые покрывала дымки, и последние звезды словно тают в первых лучах утреннего солнца. Вот они, необозримые волжские просторы. Волга крутит волну, завладела простором, разлилась, засияла, и в мире светлей. Далеко меловые горбатятся горы, мертвый крест ястребиный распластался над ней.

Вновь в том краю, где не был долго, родные вижу берега. Здесь, как и прежде, чистит Волга волною свежие луга. Сазан гуляет на просторе, играя чешуей своей. Где был пустырь, там плещет море, качает шхуны рыбарей. Электроток бежит на пашне, гудят, как улей, провода, и словно с высоченной башни с плотины падает вода. Я вижу бег судов крылатых, моря, заливы, вновь моря. Хлебами, сталью всем богаты мои приволжские края.

Плавно и величественно несет Волга свои воды к берегам Седого Каспия. О, Волга, матушка, вся мощь народная, вся сила русская влилась в тебя. Как глянешь в синие просторы вольные, и строить хочется, и жить любя.

Теплый, ласковый летний вечер опустился на Волгу. Где-то поет гармошка, звучит песня –

Мы идем к Волге, чтобы полюбоваться красотой вечернего заката, доверить ей свои тайны, мечты, надежды.

Как хорошо по берегу реки бродить вдвоем в часы счастливой встречи и слушать, как далекие гудки друг друга окликают в тихий вечер. Сгущается над Волгой синева, темнеет свод над степью лесами, и самые хорошие слова, как дружба и любовь, приходят сами.

Да чего же красиво Волга у Саратова. Широко разлила на свои воды, и только едва заметные очертания противоположного берега отделяют ее от синевы бескрайнего неба. Голубая волна ласкает каменные плиты набережной, и из глубины души вырывается на простор песня.

Жизнь моя и счет моих годов начались у этих берегов. В белых парусах, надутых туго, ветром дальних странствий и морей, в зное пашен, в буйных травах луга, в разудалых песнях волгарей. И, любя великую реку, я у сердца песни берегу прадедов и дедов, что ходили здесь в соленых лямках бурлаков, и отцов, которые любили эту ширь в мерцании огоньков.

Не забудет Волгу тот, кому хоть раз пришлось с ней встретиться. И когда тебя втянет в простор этот синий, и когда ты с рекою бессмертной родной только выдохнешь, Волга, только скажешь «Россия», да умоешься светлой живою водой.

Вы слушали литературно-музыкальную композицию «Волжские просторы». Редактор передачи Лейла Бочкова, звукооператор Геннадий Волков. Стихи читали Нина Визовская и Юрий Чушкин.

0: нас веселый мистер Твен. Что день, то новые края, а в них ребячий гам. Что день, то новые друзья встают по берегам.
1: Леди и джентльмены, некогда гражданин Америки Сэмюэл Клеменс, который известен как Марк Твен, написал историю о двух мальчишках. Обо мне. Я Том Сойер к вашим услугам и моем друге Гекльберри Финни. С тех пор прошло 100 лет, но мы живы.
2: Биография настоящего мальчика, впрочем, как и настоящего мужчины, всегда начинается с какой-нибудь неприятности. Пусть даже и приятные неприятности. Скажем, тебе удалось впервые в жизни попробовать вкусное варенье, но вдруг обнаруживается, что ты съел всю банку.

0: в чулке. Том, послушай, Том.
1: Ох, лучше бы потом.
0: Пойди сюда, бездельник, завтра в

0: лучше бы потом.
1: Пойди сюда, бездельник.

0: это ты вымазал губы?
1: Не знаю, тетя.
0: А я знаю. Это варенье. Вот что это такое. Ну, я сейчас...
1: Ой! Тетя, что это у вас там за спиной?
2: Тетя Полли испуганно повернулась на каблуках и присела, чтобы уберечь себя от грозной беды. А Том в ту же секунду пустился бежать, вскарабкался на забор и был таков.
0: Могла бы на этот раз быть умнее, но, видно, нет хуже дурака, чем старый дурень. Не выполняю я священное писание, что верно, то верно. Да простит меня Бог, кто обходится без розги, тот губит ребенка, говорит священное писание. Я выполню свой долг. Конечно, это жестоко, у всех праздник, а я его заставлю работать сегодня. Ничего не поделаешь, больше всего на свете он не любит трудиться.

0: когда?
1: Том вышел на улицу с ведром из звездки и длинной кистью. Он окинул взглядом забор, и радость в одно мгновение улетела из его души. Там воцарилась тоска.

Том вынул из кармана все свои сокровища и стал рассматривать их. Обломки игрушек, шарики и тому подобное рухлядь. Скоро другие мальчики, свободные от всяких трудов, выбегут на улицу гулять и резвиться. Однако за всю эту дребедень не купишь и получаса свободы. Никто из мальчишек не станет работать за такую нищенскую плату. И вдруг, в эту черную минуту отчаяния, на Тома снизошло вдохновение. Именно вдохновение, не меньше, блестящая, гениальная мысль. Он взял кисть и спокойно принялся за работу. И вот вдали показался Бен Роджерс, тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего.

0: Ластерин, лакки, флаг, шпотлин. 18 кают, бак и трюм, нос сьют. Эй, на берегу, бегу, сэр, бегу. Живо, молодцы, молодцы, молодцы. Задний швартов, есть, сэр, готов. Эй, на берегу, бегу, сэр, бегу. Живо, молодцы, молодцы, молодцы. Задний швартов, есть, сэр, готов. Браво!
1: Бен был и пароход, и капитан, и сигнальный колокол в одно и то же время. Так что ему приходилось воображать, будто он стоит на мостике, отдает себе команду и сам же ее выполняет.
2: Что, брат, заставляют работать?
3: Это ты, Бен? А я тебя и не заметил.
2: А я купаться иду. Купаться, говорю, иду. Но, отец, конечно, нельзя, тебе надо работать.
3: А что это ты называешь работать?
2: А разве это не работа?
3: А я знаю только одно, что Тому Сойеру она по душе.
2: Уж не хочешь ли ты сказать, что это занятие для тебя приятное?
3: А что же здесь такого неприятного? Разве каждый день мальчишкам разрешают красить заборы?
1: Том с упоением художника водил кистью взад и вперед. Отступал на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффектом. Там и сям добавлял штришок и критически осматривал сделанное. А Бен следил за каждым его движением. Дело представлялось в новом свете.
4: Слушай, Том, дай мне покрасить немножко.
3: Тебе? Нет, Бен, не могу. Понимаешь, тетушка Полли ужасно привередлива.
4: Забор выходит прямо на улицу, и красить его надо очень и очень старательно.
3: Вот из тысячи, да нет, пожалуй, из 2000, найдется только один человек, который смог бы покрасить его как следует.
4: Да мне бы попробовать, ну хоть немножко. Будь я на твоем месте, я бы тебе точно дал, а?
3: Бен, да я бы с радостью, честное слово. Но тетушка Полли, многие просили, всем отказала. Так что ты понимаешь теперь, как мне трудно доверить эту работу тебе. Вот начнешь красить забор, и вдруг что-нибудь не так.
4: Да ну ты что, Том, я буду стараться не хуже тебя.
5: Слушай, а хочешь, я тебе дам середину яблока?
3: Середину? Не могу.
4: Нет, ты подожди, я тебе дам... Все, что осталось. Бери,
3: всё?
4: Пожалуйста.
3: Ну-ка, покажи. Ладно, Бен, если уж ты меня так просишь, не могу тебе отказать. На, кисть покрась немножко, да работай побыстрее, а то тетушка Полли. А у тебя неплохо получается. Но прав же, больше не могу. Смотреть, как ты работаешь, а самому ничего не делать, уж очень ты хитер.
4: Ну, возьми эту пробку.
3: Пробку? А вот это что у тебя?
4: Это гуделка.
3: Гуделка?
4: А, ну, хочешь, я тебе ее отдам? Ну,
3: а
4: да, это у меня еще головастик есть, набери.
3: Нет, отдавай кисть.
4: Ну, хочешь, что? Я покажу тебе... Валдырь на ноге.
3: Чего?
4: Валдырь. О!
3: Ой, ну, твое счастье, что я джентльмен. Ну уж ладно, докрашивай.
4: Все!
3: Все?
4: Да!
3: То есть как это все? Вот так сам взял, все выкрасил и мне ничего не оставил. Но это же не по-товарищески, Бен. Ты... Тетушка Полли идет. Уходи скорее.
2: Пока, Том.
3: Пока.
6: Я уверена, что этот негодный мальчишка уже давно убежал.
7: Ой, тетушка Полли.
2: Ты еще здесь?
7: А где же мне быть? Можно мне теперь немножечко погулять?
2: Погулять? А сколько же ты сделал?
3: Все, тетя.
2: Все? Ну, знаешь,
6: Том, надо отдать тебе справедливость. Ты можешь работать, когда захочешь. Только уж очень редко тебе этого хочется. Это тоже надо сказать. Ну, иди играй. И запомни, Том, что всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее. Возьми это яблоко.

Том перемахнул через забор и направился к городской площади. Проходя мимо дома, где жил Джефф Тэтчер, он увидел в саду какую-то новую девочку. Прелестное, голубоглазое создание с золотистыми волосами, в белом летнем платьице и вышитых панталончиках.

Том был сражен без единого выстрела. Некая Эмми Лоуренс тотчас же исчезла из его сердца, не оставив там и следа. Оказывается, это было лишь мимолетное увлечение, не больше. С набожным восторгом взирал он украдкой на нового ангела, пока не убедился, что ангел заметил его. Тогда он сделал вид, будто не подозревает о присутствии девочки, и начал выкидывать разные нелепые штуки, чтобы вызвать ее восхищение.

Вдруг посреди какого-то опасного акробатического трюка он увидел, что девочка повернулась к нему спиной и направляется к дому. Том тяжело вздохнул, и вдруг все лицо его просияло. Прежде чем скрыться за дверью, девочка оглянулась и бросила ему цветок.

0: Джентльмены, если вы любите смотреть на летящие облака, если вы умеете понимать птичий язык, и в лесу вам привольнее, чем в душной комнате, значит, мы когда-то с вами встречались. Я Гекльберри Финн.
1: Гекльберри был вольная птица. Бродил, где вздумается, ночевал в пустых бочках. Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь. Он никого не должен был слушаться. Словом, у него было все, что делает жизнь прекрасной.
2: Эй, Гекльберри! Здравствуй.
0: Здравствуй ты, если хочешь.
2: Что это у тебя?
0: Дохлая кошка.
2: Дохлая? Дай посмотреть. Вот здорово, совсем окоченела. Где достал?
0: Купил.
2: А на что бывают нужны дохлые кошки?
0: Как на что? Бородавки сводить. Правильный способ.
2: А когда будешь пробовать кошку?
0: Когда захочу. Ночью. На кладбище.
2: На кладбище? Меня возьмешь?
0: Если ты не испугаешься.
2: Еще чего? Так ты мяукнуть не забудь.
0: Да я-то не забуду. А ты не забудь выйти. А то я в прошлый раз мяукал, пока соседи не стали в меня камнями швырять.
2: А это что у тебя?
0: Ничего. Просто клещ.
2: Что за него берешь?
0: Мне неохота его продавать.
2: Подумаешь, клещ-то с ноготь.
0: Вот-вот, чужого клеща всегда норовят обругать.
2: Слушай, Гек, хочешь, я тебе за него дам свой зуб?
0: Покажи.
2: Сейчас. Во!
0: Настоящий?
2: Еще чего? Посмотри.
0: О. По рукам.
2: Ой, по рукам! Спасибо, Гек! Ну, я пошел! А то тетушка Поля обещала меня хорошенько вздуть, если я опоздаю. Да еще закон Божий учить! О, Боже!
1: Монотонное бормотание 25 школьников, зубривших уроки, убаюкивало, как гудение пчел. Чем больше старался Том приковать свое внимание к учебнику, тем больше разбегались его мысли. Ему казалось, что большая перемена никогда не наступит. Тогда он украдкой достал из кармана коробочку, вынул оттуда клеща и положил на плоскую парту. Клещ, должно быть, просиял от восторга и возблагодарил небеса. Но радость его была преждевременна, потому что как только он вздумал уйти, Том булавкой повернул его назад и заставил двинуться в другом направлении. Сосед по парте Бен Роджерс с удовольствием стал помогать Тому муштровать арестованного клеща.
2: Так, пошел.
3: Пусти. Не смей его трогать, Том.
2: Я его только подхлестну.
3: Оставь ты его в покое.
2: Да клещ-то чей?
3: Они все равно уйдут отсюда.
2: Убирайся.
3: Я не уберусь.
2: Вот попробуй только переступить вот эту черту.
3: Потом еще попробуй, на.
2: Клеща раздавил.
1: Вдруг страшный удар обрушился на плечи Тома. Приятели были слишком поглощены своей забавой и не заметили, что в классе внезапно водворилась тишина, так как учитель подошел на цыпочках и наклонился над ними. Довольно долго сэр Добин следил за их игрой, прежде чем со своей стороны внес в нее некоторое разнообразие.

0: политики сильны. Мы должны начать сначала.
1: Ну, а может, не должны.
0: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Пудель тяпнет вас опять.
0: Значит, два, четыре, раз. Хватит, я устал от вас.
2: И не воображайте, что я вас простил. Теперь вы будете сидеть с девочкой. Вот с этой самой новенькой девочкой.
3: Как вас зовут?
4: Бекки Тэтчер.

0: недавно сюда приехали. А как вас зовут? Впрочем, я знаю. Вас зовут Томас Сойер.
1: Томас Сойер меня называют, когда хотят высечь. Вы зовите меня Том. Хорошо?
0: Хорошо.
1: Вы любите крыс?
0: Я их ненавижу.
1: Живых я тоже, но дохлые – это прекрасно. Их можно вертеть за веревку над головой.
0: Я вообще не люблю крыс. Я люблю жевать резинку.
1: Еще бы! Жаль, у меня нет ни кусочка.
0: А у меня есть кусочек. Я вам дам пожевать.
1: Спасибо.
0: Только вы мне ее потом верните.
1: Хорошо.
0: А что вы там пишете?
1: Ничего.
0: Ну, покажите.
1: Нет.
0: Ну, пожалуйста, покажите.
1: Нет.
0: Ну, Том, ну я вас очень прошу.
1: Ну, ладно. Смотрите.
0: Я вас люблю.
1: Только смотри, об этом никому не говори. Ладно?
0: Ладно.
1: Вы были когда-нибудь помолвлены?
0: А что это такое?
1: Ну, помолвлены, чтобы выйти замуж.
0: Нет. А как это делается?
1: Как? Да никак. Просто вы мне говорите, что вы меня любите и никогда ни за кого не выйдете замуж. Только за меня. И потом поцеловаться.
0: А зачем целоваться?
1: Ну, я не знаю, так все делают.
0: Все?
1: Все. Влюбленные. Только ты сначала шепни мне то, что я тебе написал.
0: Ой, нет, не теперь. В другой раз.
1: Нет, теперь.
0: Ну, завтра.
1: Ну, Бекки, ну, пожалуйста.
0: Только ты отвернись, Том.
1: Хорошо.
0: Только ты смотри, никому. Никому об этом не рассказывай.
1: Ну, само собой.
0: Ну, я вас люблю.
1: Теперь только поцеловаться.
0: Нет.
1: Ну, Бекки.
0: Нет.
1: Да, Бекки.
0: Нет.
1: Здесь же совершенно нет ничего страшного. Это очень просто. Вот смотри, вот. Вот теперь ты ни за кого не должна выходить замуж, только за меня.

0: теперь за руку. Так всегда делают жених и невеста. Только если за нами никто не будет подсматривать. Правда?
1: Ой, как весело!
0: Это же просто замечательно. Вот ведь когда мы дружили с Эмми Лоренс...
2: О, Том! Так значит, я не первая?
0: Я...
2: У тебя уже была невеста?
0: Бекки, я...

0: Хотя в ночной смене работать легче, Сорокин перешел на дневную, чтобы получить возможность прогуливаться с Бернарой в окрестностях пустыни, озаренных ярко-звездным небом, когда песок стеклянно блестит под небом и шелестит от шорохов разных ползучих тварей, которых они в равной степени остерегались. Они ходили по барханам, как по поверхности внезапно застывших волн морских. И Сорокин, преисполняясь восторженным чувством, завороженно глядел на Бернару. И она казалась ему необычайным чудом, и он хотел говорить с ней только о них самих. Но Бернара говорила с ним здесь так, словно нет ни сверкающего неба, ни сухой, блещущей скрипучими песками пустыни, а так, словно они бродят по улицам города и обсуждают читанное. «У вас в Заполярье, — говорила Бернара, — возможно, когда-то был такой, как у нас, жаркий климат. И, может, еще более жаркий, даже тропический. И поэтому там обитали такие гиганты, как мамонты. Но в результате катаклизма все погибло, и наступило обледенение».
1: «Ну и что?» — хмурился Сорокин. «На вечной мерзлоте сейчас жизнь на полный ход разворачивается. Обратный катаклизм делаем. Сейчас там техники больше, чем в доисторические времена мамонтов».
0: «А ты удрал?»
1: «То есть как это удрал?» — ошеломленно переспросил Сорокин.
0: «Ну, приехал сюда. Если от холодной пустыни уехал, то ты так же из горячей уедешь», — тихо произнесла Бернара.
1: «Вас понял», — сказал Сорокин. «Считаешь меня тут человеком временным. Но вечного теперь ничего не бывает. Мерзлота тоже.
0: А привязанность к человеку?
1: Это любовь, что ли?» — спросил Сорокин. «Так она всякая водится. Временная и настоящая».
0: «Временно не любит».
1: «Бывает».
0: «А одна на всю жизнь?»
1: «Женится, привыкают».
0: «Когда я притворялась, ты так со мной не говорил».
1: «А я тоже притворялся».
0: «Зачем?»
1: «Чтобы тоже необыкновенным тебе показаться, какие не бывают», — пылко заявил Сорокин.
0: «Если не бывают, так их нет».
1: «А я думал, что ты есть необыкновенная».
0: «А я такая, как все?»
1: «Не знаю», — уныло сказал Сорокин. «Только когда я о тебе думаю, мне тогда хочется быть не таким, как все».
0: «Ради меня?»
1: «Ну вот еще», — смятенно произнес Сорокин. «Внешность твоя, — помедлив, заявил обрадованно, — стимулирует, вот».
0: «На что?»
1: «Ну, чтобы получше других стать, что ли», — поспешно добавил. «Естественно, психологическая реакция».
0: «Эх ты», — обидчиво произнесла Бернара. «Транзистор. Разве так о своих чувствах говорят?»
1: «А я не обученный», — сухо произнес Сорокин, заявил вызывающе. «И вообще считаю, мало ли что человек в самом себе переживает, но трепаться об этом — либо слабодушество, либо он себе что-то выпрашивает. На бедность, что ли?»
0: «Значит, ты скрытный?»
1: «Нет», — гордо произнес Сорокин. «Я человек прямой, без задержки. Сначала ляпну, потом мучаюсь».
0: «Если мучаешься, ты хороший. Перестанешь мучиться, станешь плохим».
1: «Общественность не позволит», — кривя губы, усмехнулся Сорокин. Бернара отомстила ему за эти слова упорным молчанием. И они молча бродили по песчаной, освещенной ярким ночным небом пустыне. Так, будто нет никого, кроме них, на этом гигантском пространстве, умертвленным сыпучими сухими песками. Сергей Иванович Фонарев вжился в Среднюю Азию, в горячие ее степи и пустыни, где вначале проходил службу на пограничной заставе, затем уехал на фронт, вернулся и поступил на водоканал, свыкся со скитальческим бытом мехколонны. Грузный, с бронзовой плешью и величественным мясистым лицом, отягощенный выпуклым брюшком, он производил внушительное впечатление своей начальнической осанкой, зычным командирским голосом человека властного, самостоятельного. В колонии он пользовался авторитетом за крепкую хозяйскую хватку, умение самолично владеть любой строительной техникой и не утрачивать добродушной самоуверенности при самых сложных ситуациях.
2: «Мой лозунг», — говорил Фонарев, — «руководитель обязан на людях всегда быть бодрым».
1: Но никогда никто, кроме его однополчанина Кононыкина, не слышал грустного признания Фонарева о том, что кое-какое счастье ему в жизни все-таки перепало. Произносил он обычно эти слова, когда залезал к себе в палатку обессиленный, изнуренный духотой, зноем, после проходки трудного участка трассы канала и простирался на своем прорезиненном надувном матрасе в полном изнеможении. Когда началась война, советской власти было всего 24 года, Фонареву 20. С фронта он вернулся после госпиталя тощим, поджарым, гордился орденами и тем, что может показать себя героем и на трудовом фронте. Его послали обследовать одно из бесчисленных старых русел Амударьи. Эта бешеная река в период полноводья начинала метаться по суше, пожирая, расшвыривая, сметая берега и сокрушая все на пути могучей водяной лавиной. В пути Фонарев был настигнут этим полноводьем реки, и он мчался на газике, стараясь опередить ее рычащий, клокочущий вал, чтобы предупредить о бедствии чабанов, которые пользовались колодцами, вырытыми на месте старого русла для водопоя скота. И он увидел впереди небольшую отару овец и среди них мечущуюся фигуру в ярком цветном платье. Фонарев знал, чабан никогда не бросит отару, поэтому он сигналя стал гнать машиной овец к барханам. Приоткрыв дверцу, он взвывал по-волчьи, и овцы мчались, задирая курдюки. И вот когда отара была уже в безопасности, и девушка-чабанка тоже, раздался сиплый лай овчарки, и пес погнал отару обратно на водопой, потому что было время водопоя. Фонарев развернул машину, чтобы пресечь путь отаре, дал полный газ, и на крутом урезе склона машина накренилась, забуксовала на оползающем склоне и, кувыркаясь борт на борт, свалилась на дно еще сухого в эти мгновения старого русла реки. Фонарев очнулся и увидел над собой небо в ярких звездах. Пахло тиной, грязью, сыростью. Он лежал на влажном твердом песке и ничего не соображал, потому что боль была сильнее его сознания, ослабевшего от долгого беспамятства. Потом он снова очнулся, теперь от солнечного пекла, испытывая жажду. Имея опыт ранений на фронте, он медленно, осторожно дышал, чтобы снова не впасть в забытье. Перевалился на бок, ожидая боль. Но боль возникла терпимая. Дотронулся до головы. Она была обвязана словно челмой, женской шалью, сырой от его крови. Фонарев попытался сесть и сел неожиданно легко, потому что чьи-то руки приподняли его. Над ним склонилась чабанка, вся в грязи, в царапинах. Одно ухо у нее кровоточило, разорванное потерянной серьгой. «Овцы целы?» — спросил Фонарев. «Нет отары. Ничего нет. И юрты нет. И моих в ней нет. Только я и собака».
2: «Собака у тебя дура», — сказал Фонарев. «Собака должна беду предчувствовать».
3: «Старый пес, очень старый. Почти столько лет, как мне», — сказала девушка. «Не надо собаку ругать».
2: «Машина где?» — спросил Фонарев.
3: «Там, далеко. Река унесла», — махнула рукой чабанка. спросила сокрушенно. Тебя будут ругать за машину?
1: Да уж не похвалят, сказал Фонарев.
3: Я буду работать. Я заплачу, сказала девушка.
1: Тебя как звать? Осведомился Фонарев.
3: Галима.
1: Так вот, Галима, за отару ты не ответственна. Стихийное бедствие.
3: А машина? Тоже стихийное бедствие?
1: За машину моя вина. Нарушил правила вождения.
3: В милицию заберут.
1: А где она тут? Милиция. Усмехнулся Фонарев. Желал бы, да нет.
3: Тебе в больницу надо, сказала девушка. А потом в милицию.
1: А кто доставит?
3: Я. И все время с тобой буду.
1: Это зачем?
3: Так надо, решительно объявила девушка. Деньги тебе буду платить за машину.
1: Она не моя, государственная.
3: Буду платить, куда скажешь. Работать буду и платить буду. Собаку мою только не прогоняй. Она одна от нашей семьи осталась. Аму всех утопила.
1: И девушка заплакала.
0: Пока Фонарев лежал в больнице, девушка устроилась там на работу в прачечную. Однажды Галима пришла к нему в палату и деловито, озабоченно сообщила.
3: «Совсем мало в прачечной платит. Но мне старика на базаре показали. Говорят, может сразу колым дать большой, деньгами».
1: «Кому колым? За кого?»
3: «Тебе за меня. На машину».
0: «Ты что, сдурела?» – возмутился Фонарев. Галима кивнула, заплакала и прижалась к грубошерстному одеялу своим накрашенным лицом. Фонарев растерянно вытирал ладонью ее лицо с размазанными по щекам потеками сурьмы и румян и бестолково спрашивал.
1: «Ты для этого старика так намазалась?»
3: «Нет, для тебя», — сказала, глотая слезы Галима.
2: «Нет, такое я тебе над собой не позволю», — вдруг решительно ответил Фонарев. Спросил сипло. «Ясно?»
3: Галима потупилась, произнесла кротко. «Я тебя буду всю жизнь слушаться».
0: Из больницы в мехколонну Фонарев вернулся вместе с Галимой. «Вот», — сказал он, показав глазами на Галиму, — «на днях расписались по всей форме. Пожевал губами. Она и есть моя спасительница», — добавил с усмешкой, — «от холостой жизни тоже». Но Фонарев не ожидал, что в сущности именно тогда пришло к нему счастье. Счастье любви, женской кроткой преданности, самоотверженной заботы о нем, гордости им, чуткой, осторожной и бесконечной к нему нежности. И именно тогда Фонарев брался дерзко и смело за исполнение самых сложных работ в самых недоступных районах пустыни, отощавший, почерневший, исполненный неукротимой жизненной силой, он уходил на разведку трассы в жарко-жгучие песчаные метели, слепящие своей колкой, как стеклянные опилки, пылью, и возвращался в палатку Галиме пылкий, радостный. Но вот зимой, когда Фонарев уехал получать новую технику, разразились в горах мощные снегопады. Отары и овец остались без корма. Из кишлака попросили работников мехколонны о помощи. Тракторы нагрузили кормами, и, продавливая себе в снежной толще путь, тракторная колонна взбиралась в белом буране по горной дороге. Одну из машин вела Галима, обучившаяся втайне от мужа на трактористку. Втайне, чтобы обрадовать его, когда он вернется. Но вернулся Фонарев, а не Галима. Жестокая простуда свалила ее в чабанской юрте, и, лежа на кошме, завернутая в кошму, никому ни на что не жалуясь,
1: она скончалась от удушившего ее отека легких. К удивлению всей колонны, Фонарев выслушал горестное известие с тупым спокойствием. На рассвете он ушел на охоту, а через несколько дней его нашли полуживым с развороченной жаканом грудью. Кононыкин, посетив его в больнице, сказал угрюмо:
4: «Че тут людям думать? Охотничье происшествие, неаккуратное обращение с централкой. Ни фронт, трибунала не будет».
1: «Осуждаешь?» — спросил Фонарев.
4: «Порвал ты себе сердце».
1: «Нет, пуля рядом прошла».
4: «А я говорю, порвал», — уныло повторил Кононыкин. «Значит, сильное чувство. Оно не каждому в жизни доводится».
1: Оглядел тщательно свои новые ботинки, пожаловался.
4: «Жмут». И добавил удрученно: «А мне вот не повезло. Вспомнить некого».
1: Лицо у Кононыкина было тусклое, серое, цвета золы. «А ты что такой снулый? Болел?»
4: «Да нет, так вот от мыслей. Она ведь не только за овец в гору, буран, по снегу, в непривычную стужу, а чтобы тебе себя доказать. Мол, может, как ты. Но чтоб, значит, ты ею тоже гордился, а не она только тобой. И всегда такая воспитанная, тихая, в наши разговоры не лезла».
1: «Еще что скажешь?» — бледнее и болезненно морщи спросил Фонарев.
4: «Что, что?» — рассердился Кононыкин. «Смелая она была. Когда человеку плохо, он людей зовет. А она, спросишь? Спать, говорит, хочу, уходи. Глаза закрыла, а веки дрожат. Не желала никого собой беспокоить. Говорю, смелая, как не всякий на фронте при смерти».
1: Вернувшись, Фонарев работал яростно, отрешенно, срывался, озлобленно ругался, когда работа не ладилась.
4: «Ты вот что, — сказал ему Кононыкин, — не горлом командуй, а головой. Не на людей нажимай, а на технику. Либо человеком будь, либо мы тебя обсудим. Горе у всех бывает, но ты свое на цепи держи».
1: «Ладно, — сказал Фонарев, — учту».
4: Он не смел иначе сказать Кононыкину, у которого вся его родня сожжена в Риге фашистами. А у Кононыкина хватало душевной силы, когда ходил в разведку боем, приводить захваченных в плен.
1: Возможно, какие-то сокровенные чувства встревожили Фонарева, когда он, по его словам, усек то, что Сорокин вяжется за Бернарой. То, что Сорокин покинул Заполярье и так же легко приспособился к совсем иному жаркому климату пустыни, вызывало у Фонарева тайное беспокойство. Какое-то смутное недоверие к Сорокину волновало и тревожило его, словно своим снисходительным ухаживанием за Бернарой Сорокин беспечно задевал самое чистое, светлое, что оставалось у Фонарева, как ощущение безвозвратно утраченного своего собственного счастья жизни. Не случайно же Сорокин всем вещал о своей работе в Заполярье с иронической бравадой. Мол, там холодно, а тут жарко. Там бураны, здесь песчаные бури. Там каменно-прочные льды, здесь песчаная рухлядь. Там техника, здесь техника. Владеешь, значит, порядок. И вообще Сорокин мог говорить о чем угодно, поражаясь своей множественной осведомленностью. Так, например, он всегда обходил бульдозером сооружение термитов. Говорил одобрительно: «Умные насекомые! Так они же хищники, все могут начисто сничтожить в порошок. Теперь ученые даже микробов обучают пользу приносить, а термит – башковитие микроба». Или заявлял вызывающе: «Во всем мире водяной дефицит. Айсберги стали таскать на буксире с обоих полюсов в те страны, где пресной воды недостача. А наш канал с открытой поверхностью. На жаре сколько сотен тысяч кубов будет испаряться, улетучиваться в атмосферу? За такие неоправданные отходы в любом производстве башку бы оторвали». произносил насмешливо.
5: Посадили, называется, карагач, акации, сексаул, лох. А почему не пальмы, раз здесь как в Африке?
1: Предупреждал угрожающе.
5: Скоро дизелям на жидком топливе финиш. Будем на твердом топливе работать.
1: На угле, что ли?
5: На брусках водорода.
1: Глядя на солнце, надменно щурясь пояснял.
5: Если попросту про это светило сказать, так оно всего только мощный термоядерный реактор.
1: Фонарев как-то осторожно сказал Бернари. Вот Василий Сорокин уверяет, что женщины дольше мужчин живут. Это что же получается? Значит, за это о них меньше заботиться надо?
3: Ну что вы? Запротестовала Бернара. А мне он сказал, что существует 110 тысяч запахов, и женщины способны различать их больше, чем мужчины.
1: А он откуда знает?
3: Так у него транзистор. Даже на бульдозере во время работы всегда включает.
1: Значит, он всего из транзистора нахватался. Хорош гусь.
3: Но он и журналы читает, заступилась Бернара.
1: Журналы они недельные или месячные, хмуро произнес Фонарев. А книга навсегда служит. Вот я в госпитале хоть урывками классика Толстого читал. Там у него сильно описано, как офицер после Бородина от ранения страдал. У меня так же, как у него, газовая гангрена была. Все, думал, концы отдаю. И, мол, если не отдам, по-хорошему ко всем людям буду. А не получается. Фонарев спросил Кононыкина. Ты чего мне про Сорокина сказать можешь?
3: Кононыкин пожал плечами.
6: Я к нынешней молодежи человек вообще равнодушный. Не беспокоюсь за них. Им привилегия досталась. У кого своего ума не хватает, от техники наберутся. Она у нас умная. У Сорокина бульдозер ухоженный?
3: Ухоженный. Как все равно у другого личный «Жигуль» или на худой конец мотоцикл.
5: Показатель?
3: Показатель.
5: Значит, парень на работе со знаком качества.
1: Кононыкин задумался, пожевал губами.
5: Но вообще-то он человек неудобный и неспокойный.
1: И тут же оживленно заявил.
5: А кому они нужны, удобные да спокойные? Разве что в торговую сеть. А мы строители, нам хладнокровие ни к чему. И произнес строго. Главное, молодым ни в коем разе нельзя внушать, что все для них наперед полностью учтено, продумано, обеспечено, проверено на опыте. Такого не бывает и не должно быть. Им по возрастающей мерке жить. Это только машину новую обхаживают с ограничителем, чтобы в ней все спокойно притерлось. А молодые с полного хода должны активно действовать на всю свою железку.
1: Сорокин говорит, солнцем надо здесь отапливать котельни.
5: Ну и что? Есть такая научная установка?
1: Действует?
5: Парень с крылышками?
1: Может, с воробьинными? Хмуро осведомился Фонарев.
3: Так ведь отрасти могут.

0: 8. Иначе говоря, вплотную подойти к полной двухсменке.
1: Да, меняется вид цеха в вечернюю смену. Он не пустеет, как бывало, а наполняется веселым гулом напряженной работы. И дело тут, как видим, не только в том, что вторая смена оплачивается по повышенному тарифу. Примечательно, что к станкам потянулись работники из вспомогательных служб завода. В цех изъявили желание идти люди, владеющие станочными профессиями. Более охотно идут ныне механические цехи и ученики. Для них на заводе разработана система материального стимулирования, как и для возвращающихся на предприятие из армии, причем возвращается большинство. И важную роль в этом деле играет наставничество.
0: Под влиянием передовых рабочих наставников молодежь перенимает не только лучшие навыки мастерства, но и лучшие традиции предприятия. С удовлетворением замечаю, как мои ученики, в их числе Юрий Золотов, уже передает свой опыт начинающим фрезеровщикам. Привлекает к станочным профессиям, к двусменной работе и то, что старого оборудования в нашем цехе становится все меньше. Нынче в нашем цехе снимут еще несколько служивших свой век агрегатов, заменят их новыми, намного более производительными. Действительно, что было толку от старых зуборезных станков, стоящих у нас в цехе, на которых никогда не работали? И хотя программа на них спускалась вроде бы и небольшая, а за год набегало немало дополнительной работы. К тому же зря они занимали место. Замена старых станков, повышающая коэффициент сменности, повышает и производительность труда. Положительно влияет на рост выработки перспективное планирование, вошедшее в заводскую практику. Оно дает возможность увеличить портионность изделий. Заметен эффект от унификации узлов и деталей и других прогрессивных мер. Сейчас цех реконструируется, вводится специализация, по-новому переставляются станки, так, чтобы еще удобнее было нам работать.
1: Верно, на глазах меняется облик производства. Его не сравнить с тем, что было лет 10 назад. Исчезли было и грязь, и хлам. В цехе чисто, радует глаз окраска стен, лампы дневного света. Подумывают инженеры здесь и о создании подвижной конвейерной линии для подачи заготовок прямо к станкам. Немало думают на заводе и над тем, как облегчить хозяйственные заботы тех, кто трудится в вечернюю смену. Поблизости от предприятия расположен дом быта, где накануне можно сделать заказ на продукты, заказать одежду, мебель. Для работающих в две смены существуют льготы на путевки в санаторий, пионерлагерь, заводскую базу отдыха, где каждый цех имеет свой домик. А у литейщиков есть еще и собственная база. Завод обеспечивает своим транспортом далеко живущих рабочих. Словом, коэффициент 2 для арсенальцев – величина неотвлеченная.
0: Да, мы его достигнем, если не в нынешнем году, то в будущем. Наш коллектив, партийная организация, начали большую и конкретную работу по выполнению решений 25-го съезда партии. А в решениях прямо записано – разработать и осуществить комплекс мер, направленных на повышение фонда отдачи. Повышать сменность работы машин и оборудования. Машиностроение повысит коэффициент сменности в среднем на 20-30%. Так что задачи стоят перед нами ответственные, серьезные. Но мы не сомневаемся, что выполним их с честью.
1: Вы слушали передачу «Двухсменная работа. Резерв пятилетки».
2: Роман Михаила Колесникова «Алтунин принимает решение» рассказывает о рабочем Алтунине, только что ставшем инженером. Ему предлагают должность заместителя начальника кузнечного цеха, которым руководит старый опытный производственник Самарин, отец Киры, жены Алтунина. Принимая это предложение, Алтунин не подозревает, с какими трудностями ему придется столкнуться. Самарина увозят в больницу, и с первых же дней на плечи молодого инженера ложится огромная ответственность. Пока тут хозяйничал Самарин, можно было запросто обвинить его в утрате чувства технического прогресса, вгрызаться во всякую мелочь, строить из себя новатора или, как выражался сам ехидный Самарин, лежа на соломе, критиковать с ковра. Теперь же, оставшись за начальника цеха, Алтунин столкнулся со множеством трудностей, неполадок, несуразностей. На первый взгляд они казались ему неразрешимыми. Желая разобраться в обстановке, разговаривая с экономистом цеха Пудаловым, плановиком Авдониной, главным инженером завода Лядовым, Алтунин приходит к мысли, что нужна коренная перестройка кузнечного производства, укрупнение цеха, объединение его с цехом соседнего завода. И молодой инженер горячо берется за дело. Не просто складываются его отношения с людьми. Косность, инерция мысли мешают понять своевременность проводимой реорганизации, таким как Пудалов и начальник инструментального цеха Силантьев. Тяжелое моральное состояние Алтунина усугубляется разладом в семье. Его жена переживает за своего отца, ведь, проводя реорганизацию, Алтунин невольно подчеркивает техническую несостоятельность Самарина. Нелегко Алтунину. И если бы не поддержка товарищей по работе, коллектива, неизвестно, как сложились бы обстоятельства. Прежде всего, за поддержкой Алтунин обращается в партком завода, к секретарю Букрееву. Бывший крановщик кузнечного цеха, человек, хорошо разбирающийся в нуждах и проблемах завода, Букреев полностью поддерживает Алтунина. Он даже наталкивает его на более острые, смелые решения. Все дело теперь за партийно-хозяйственным активом, который собирается в кузнечном цехе. Что скажут Алтунину коммунисты?
3: На собрании актива Алтунин не почувствовал в отношении себя атмосферы отчужденности, а это свидетельствовало, что видавшие всяческие виды инженеры и передовые рабочие признали его, понимают, к чему он стремится, и хотят помочь ему. Они как бы в долг, авансом поверили, что Алтунин с его энергией добьется того, чего не смог добиться Самарин. Это было и радостно, и пугало. Вы пока лишь формально замнач цеха, а не по существу. Еще нужно стать им, утвердиться. Ворочались в мозгу беспощадные, даже циничные слова экономиста Пудалова, брошенные им недавно, когда Алтунин хотел призвать его к порядку. Да, Сергею предстояло еще обрести себя в цеховом коллективе, как бы заново, в ином качестве. Он знал здесь каждого в лицо. Знал слабые и сильные стороны этих людей, их привычки, их прошлое. Клейников, Голчин, Ермаков, Щетинин, Миронов, Шилов были инженерами и занимали в цехе командные посты еще в ту пору, когда Алтунин стоял у парового молота. Наверное, каждый из них претендовал и претендует на что-то большее по сравнению с теперешним своим положением. Тот же Голчин, который сейчас горой стоит за Алтунина. Возможно, некоторые до сих пор считают несправедливостью назначение заместителем начальника цеха, только что вылупившегося из института инженера Алтунина. Но сейчас перед ними выдвинулось на первый план нечто неизмеримо большее. Речь идет о судьбе цеха. Вот почему так внимательно выслушали они Алтунина и так деловито обсуждают его предложение. А говорил он о необходимости искоренить все то, что мешает ритмичной работе цеха, ввести подготовительную смену, упорядочить отношения с инструментальным цехом и другими вспомогательными службами, разместить контролеров АТК рядом с мастерами на участках, тогда сократятся затраты времени на сдачу продукции. Не Алтунин придумал все это. Сама цеховая жизнь подсказала. Алтунин только правильно уловил веление времени и достаточно ясно сформулировал то, что накипело в душе каждого. Цеховому экономисту Пудалову следовало бы выступить с экономическим обоснованием назревших внутрицеховых реформ или хотя бы не изображать из себя этакое оппозиционное меньшинство. Но Пудалову показалось, что он должен дать отпор. Как можно обследовать, а тем более существенно изменять работу цеха в отсутствии хозяина, когда тот болен? Не кощунственно ли это? «Мне нравится пафос товарища Алтунина», — начал Пудалов. «Как говорил Мопассан, Человеческий мозг подобен цирковой арене, где вечно кружится бедная лошадь. К чему бы это, подал реплику начальник участка Голчин. Говорили бы по существу. Я никому не мешал высказаться, прошу и мне не мешать, огрызнулся Пудалов. Объясните, товарищ Алтунин, а зачем нашему цеху ритмичность? Мы и при сегодняшней нашей аритмии не в состоянии загрузить сполна высокопроизводительное оборудование. Вы хотите бороться с ветряными мельницами, и я с цифрами в руках докажу это. Поймите же, наконец, что цех живет на дефиците. На дефиците? Как можно при этом ратовать за научное планирование и организацию ритмичной работы? За непрерывность, пропорциональность, прямоточность? Добиваться увеличения пропускной способности цеха? Зачем? Нетрудно извлечь со склада и установить в диспетчерском бюро электронную картотеку. Боюсь, эти дерзания сразу же разобьются о нашу неподготовленность к ним. Всю эту тираду экономист Алтунин выслушал спокойно, даже с улыбкой. Так же спокойно вел себя и секретарь парткома Букреев. Все ждали, что скажут они в ответ на выступление Пудалова. Алтунин поднялся, хотя до этого, как и все участники совещания, говорил сидя, уперся ладонями в стол, сказал убежденно. Все, чем пугал нас здесь Игорь Евсеевич, сущая правда. Мы поверили бы вам, Игорь Евсеевич, даже без цифр, которыми вы собирались сокрушить мое донкихотство. Но нельзя отменить требования технического прогресса. Да и не нужно их отменять. Есть ли выход из того далеко не блестящего положения, которое создалось в кузнечном цехе? Думаю, есть. Если бы мы, к примеру, объединили наш цех с кузнечным цехом второго машиностроительного, то хроническая недогрузка исчезла бы сама собой. Нам пришлось бы обслуживать оба завода. Одновременно облегчилось бы решение вопроса и о специализации производства. Встретив отрицательное отношение к объединению кузнечных цехов со стороны Лядова, Алтунин думал, что и партийно-хозяйственный актив отнесется к этой идее скептически. Во всяком случае, без энтузиазма. Но он ошибся. «Так это же прекрасно!» – воскликнул Голчин. «Мы должны зафиксировать предложение Сергея Павловича в своем решении и довести все до коллектива цеха, завода, до администрации». «Вы забыли о втором машиностроительном», – мягко напомнил ему Пудалов. «Вдруг они не захотят объединяться?» Голчин осекся. «Все может быть», – продолжал между тем Алтунин. «Но, насколько мне известно, главный инженер второго машиностроительного товарищ Пригожин за объединение цехов». «Так о чем же толковать?» – снова воспрянул Голчин. «Надо объединяться!» «Не так это просто», – Виктор Иванович подал голос секретарь парткома Букреев. Предварительно нужно выслушать коллективы обоих заводов, узнать, что они думают об этом. Хотя, конечно, такие дела не решаются простым поднятием рук. Я, со своей стороны, полагаю, что в первую голову стоит сконцентрировать наше внимание на подготовке цеха к выпуску готовых деталей без дополнительной механической обработки. Будем рассматривать это как первый шаг по пути ликвидации хронической недогрузки кузнечного оборудования. Он тоже очень ответственен. Ведь вам придется соревноваться с механическими цехами за качество продукции. Вам потребуются более совершенные штампы. А готовы ли к этому инструментальщики? Он помолчал, словно бы проверяя, понял ли его актив. И лишь убедившись, что понят правильно, заговорил снова. Подготовительная работа должна включать в себя и выяснение некоторых не вполне еще ясных вопросов. Скажем, возможно ли производство способом штамповки крупногабаритных деталей? Придется, очевидно, послать людей на другие заводы, где такая технология уже освоена или осваивается, поучиться у них, привлечь к делу специалистов НИИ. В кузнечном цехе Букреев чувствовал себя и воспринимался всеми как свой человек. Казалось, будто он и поныне трудится в бригаде уникального гидропресса. С ним можно было поговорить и поспорить на высоком профессиональном уровне. Совещание затянулось до позднего часа. Зашагали идеи Алтунина из цеха в цех. Взбудоражили не только кузнецов, но и рабочих механических цехов, инструментальщиков, перебрались на второй машиностроительный завод, где их тоже встретили с одобрением. Освоить технологии штамповки деталей, не нуждающихся в дополнительной механической обработке, объединить кузнечные цехи, об этом теперь громко говорили все. Шла деятельная подготовка к общезаводской производственно-технической конференции. Алтунин, не дожидаясь конференции, занялся перестройкой работы в цехе, пункт за пунктом выполняя свою программу. Ему позволили усилить цех технологами, и те шли сюда охотно. Алтунин сформировал из них творческую группу. Был разработан углубленный план повышения технического уровня производства с внедрением прогрессивного инструмента, штампов, оснастки. Казалось, все идет хорошо. Но беспокоил разлад с женой. Подобно многим женщинам, Кира твердо убеждена, хоть и говорит о том шутливо, будто именно жены делают мужей личностями. Все это забавляет Сергея, ведь даже в слабостях любимого человека мы видим достоинства. Сергей усвоил некритическое отношение к ее поступкам и словам. Она иногда это улавливала и сердилась. «Я требую возражений и скандала. Откуда в тебе столько глупого самомнения?» «Нет, Алтунин, ты просто невыносим. Манера отмахиваться от всего – первый признак низкого интеллекта. Ты не мыслитель, а вечный троечник, и диплом тебе не следовало давать». Он отшучивался. «Твой отец обо мне лучшего мнения. Юрий Михайлович посчитал, что только я могу заменить его в цехе. Людям, в том числе и родителям нашим, свойственно ошибаться». Забыла сказать. Звонил папа, дела у него идут на поправку. «Скоро вернется». Скорее бы. Но Юрий Михайлович все не возвращался. Только позванивал изредка. Алтунин не мог сказать, наверное, ждет ли он с нетерпением.

Но ты обязан был удержать его. У меня иной принцип. Не хочет человек работать, фрондирует, пусть лучше уходит. Линия ясная и прямая. Улица прямая, да хата кривая. Он звонил папе, нажаловался ему. О всех твоих нововведениях рассказал. Папа сильно взволнован, а ему нельзя волноваться. Папа был уверен, что ты не станешь заниматься какой бы то ни было реорганизацией. Папа был уверен, а я не был уверен. Ты начинаешь грубить. Цех ваш меня интересует меньше всего. Я переживаю за папу. Своими реформами ты можешь раньше времени свести его в могилу. Неужели ты этого не понимаешь? Инфаркт и смерть? Не преувеличивай. Я не преувеличиваю. Папа не мог спокойно говорить по телефону. Грозится выписаться раньше времени. Ему известно, что ты хочешь вместо Пудалова поставить Авдонину. По лицу Киры прошла тень. Ну и что? Зря старался. Почему? Папа ее терпеть не может. За что? Ну, хотя бы за моральное поведение. Первый раз слышу, что она натворила. Увела чужого мужа. Он рассмеялся. Тебе опасаться нечего. Меня не уведет. Зачем ей два чужих мужа? А я и не опасаюсь. Но папа будет огорчен. И, конечно же, постарается избавиться от нее. Ее кандидатуру поддержал Лядов. Ты мог бы посоветоваться со мной. Как-то не пришло в голову. Да и непонятной претензии к ней. Увела чужого мужа. Почему увела? Люди-то взрослые. Ну, полюбили друг друга. Бывает. Бывает, да не у всех. А только у таких, как эта раскрасавица Авдонина. Значит, получается так. Если ты увела чужого мужа, то на участке работать можешь. А на повышение не рассчитывай. Не положено уводить чужих мужей. Почему твой папа берет на себя роль судьи в таких сложных вопросах? Если уж он такой принципиальный, мог бы совсем не принимать Авдонину на работу. А он ее взял. Прекрасный плановик, потому и взял. Я руководствуюсь точно такими же соображениями. Ты не должен так говорить со мной. Ты ведешь себя отвратительно. Папа на тебя надеялся, верил тебе, а ты, воспользовавшись его отсутствием, занялся разного рода подкопами под него, чтобы в конце концов ему указали на дверь. Вот ты-то не должна говорить так со мной, вспылил он. Я никогда никакими подкопами не занимался. Не лги, я все знаю. Пудалов рассказал. Тебе хочется занять место папы. Ну, если ты Пудалову веришь больше, чем мне, тогда другое дело. Ты черствый человек. Неужели не понимаешь, что я вынуждена спасать папу от тебя? Давай уедем отсюда. Куда? Ну, хотя бы в Иркутск. Кира, нам нечего делать в Иркутске. Мое место здесь. Ах да, я опять забыла. Здесь открывается необыкновенный простор для удовлетворения твоего непомерного честолюбия. Он горько улыбнулся. Зачем ты так? Ты же знаешь, что все это неправда. Нет, правда. Ты честолюбец, скрытый карьерист. Был ли Сергей Алтунин честолюбивым? На этот вопрос сам он ответить не смог бы. Если говорить откровенно, ему хотелось что-то значить в этом мире. И не столько для себя, сколько для Киры. Она должна гордиться им, его трудовыми успехами, умом, образованностью, способностью разбираться в высоких материях. Признавая роль общественных организаций в воспитании человека, он считал все же, что каждый должен сам создавать себя, а не полагаться всецело на других, на стечение событий, обстоятельств. В честолюбии нет большого греха. Грех тщеславия. Он привык подхлестывать себя на пути к какой-то большой, еще неосознанной цели. И Кира всегда поощряла это. «Колесо должно крутиться», — говорила она. «Всякое прозябание означает постепенный распад личности. Энергичные люди даже в невероятно сложных и трудных условиях могут проявить себя в полную меру. Более того,

невероятно сложные условия прямо-таки необходимы им для обостренной работы ума. Секрет успеха таких людей в умении подчинять себе любые обстоятельства, никогда не останавливаться на полдороге. Красивые слова. А теперь Кира, вопреки им, хочет остановить Алтунина на полдороге. И лишь потому, что дело касается самолюбия ее отца. Спорить с ней нет смысла. На заводе существовал своеобразный культ Самарина. Самарин незаменим. В это верил и сам Юрий Михайлович. До недавнего времени не сомневался в том и Алтунин. Он привык, как и все, уважать Самарина. Нельзя не уважать ветерана завода, многоопытного командира производства. Такой человек мог позволить себе фамильярное обращение даже с директором. Они считались почти друзьями. И это дружеское расположение к Самарину самого директора словно броня защищала Юрия Михайловича от критики. Он считался непогрешимым. Да, в общем-то, при прежнем порядке вещей он и был непогрешим. Отличался находчивостью, оперативностью. Лезть к начальству по пустякам не любил, решения принимал самостоятельно, отвечал за них сам, никогда ни за кого не прятался. Самаринская добросовестность ставилась в пример другим начальникам цехов. Юрий Михайлович родил о деле, только о деле. Он любил дело, которое ему доверено, и не жалел на него ни своих сил, ни своего времени. Собственно, у него и не было своего времени. Даже получив очередной отпуск, Самарин старался не уезжать далеко от родного завода, чтобы в случае чего сразу же оказаться в кузнечном цехе и принять необходимые меры. Разумеется, имелись у него и слабости. У кого их нет? Уважая себя, Юрий Михайлович был слишком уж категоричен в своих требованиях и к подчиненным, и к начальству. Он полагал, что любое его мнение относительно кузнечного цеха должно восприниматься всеми как неопровержимая истина. Кто лучше Самарина знает этот цех? Может быть, Лядов или Ступаков? Как бы не так. Самарин здесь хозяин и волен наводить в своем цехе порядок теми способами и средствами, какие находит нужными. Он носит партийный билет в кармане, за всю жизнь не получил ни одного взыскания и впредь не оступится. Заводскому начальству нужен результат, а какими методами это достигается, не так уж важно. Не было бы только нарушений законности и трудового права. Властный Юрий Михайлович не терпел возражения. Но если ему кто-то возражал или даже жаловался на него, он только посмеивался и навсегда терял интерес к таким людям, не считал их надежной опорой в своих делах. Нет радости на сердце Алтунина. Когда усталый он возвращается домой, Кира встречает его молча. Он идет на кухню ужинать, а Кира на целый долгий вечер отгораживается от него учебниками, сердится за отца. Вернувшись из больницы, Самарин словно бы устранился от цеховых дел. Сергею пришлось перебраться из его кабинета в комнату начальника участка. Приказа о слиянии цехов пока нет. Освоением новой технологии Самарин заниматься не хочет. Опытные бригады, правда, не распустил, но в дело это не вникает, отмахивается от него. Все конфликты с инструментальщиками теперь приходится улаживать Алтунину, так как Юрий Михайлович не желает разговаривать с Силантьевым. Даже новый большой заказ цеху он целиком переложил на Алтунина. Делай, как хочешь. Но подготовительную смену отменил решительно, и все были в растерянности. Зачем он так? Неужто только из-за самолюбия? Причем здесь сотни рабочих кузнечного цеха, которые давно знают Самарина и привыкли уважать его. Что он хочет сказать таким своим поведением всем этим людям, верившим в него? Я прав, все остальные ошибаются? В чем ошибаются? Или он в самом деле
так уж прочно верит в свою непогрешимость. Самое тяжелое впечатление производят люди, привыкшие распоряжаться, командовать и вдруг отошедшие от горячей суматохи жизни. Не у каждого хватает силы воли включить себя в новый ритм, почувствовать себя полезным и стать им в иной сфере деятельности. Загляни, Алтунин, далеко за черту горизонта. Что ждет тебя там? Каким ты будешь, добравшись до пенсионного возраста? Не задубеешь ли? Не очерствеешь? Не утратишь ли ощущение времени? Но заглядывать так далеко не хотелось. Зачем? Даже если бы тот Алтунин из пенсионного будущего положил тебе руку на плечо и дружески перечислил все свои ошибки, совершенные тогда-то и тогда-то, ты, наверное, все равно не внял бы голосу рассудка. Голос рассудка. Что это такое? В комнате начальника участка раздался телефонный звонок. Алтунин снял трубку, но никто не отозвался. Он уже хотел положить трубку, когда услышал голос Киры. Папу увезли в больницу. У него инфаркт. Я ухожу к маме. Она в тяжелом состоянии. Считает виноватым во всем тебя. Я тоже. Прошу не беспокоить нас. Голос исчез, а Сергей сидел совершенно ошеломленный и раздавленный.

0: Вдохновенное искусство замечательного русского музыканта Сергея Васильевича Рахманинова, искусство творца и исполнителя, целая эпоха в истории музыкальной культуры. Перелистывая страницы многочисленных воспоминаний о Рахманинове и музыкальной прессы тех лет, нетрудно восстановить облик композитора, каким его воспринимали современники. Композитор Николай Метнер.
1: В равной степени огромный мастер, как композитор, пианист и дирижер, он во всех своих проявлениях поражает нас одухотворением звуков.
0: Дирижер Юрий Никольский.
2: Какая мощь, какой грандиозный темперамент. Богатство красок его палитры не поддается описанию. И самое главное – звук. Никто не мог извлечь из клавиатуры такой звук, как Рахманинов. Гибкий, красивый и выразительный. Это был рахманиновский звук, который нельзя повторить и нельзя забыть.
0: Композитор Рейнольд Глиер.
3: Рахманинов композитор – один из тех немногих великих мастеров музыки, которые принесли в мир новое свое слово. Рахманинов обладал своим лицом в искусстве. Его музыку узнаешь безошибочно и немедленно. Немногим дано это великое преимущество. Немногие композиторы с такой силой и глубиной выразили в своих творениях национальный характер, как это сделал Рахманинов в своих романсах, в гениальной третьей симфонии, в своих фортепианных концертах.
0: Создание второго фортепианного концерта относится к 1900 году. Лето этого года началось для Рахманинова неудачно. Приехав в Италию с намерением отдохнуть и сочинять музыку, он сразу же понял, что это невозможно осуществить. В Варацце, маленьком курорте на берегу моря, было шумно и суетливо. Расстроенный, он писал родным:
4: «Бегают, перестанавливают, убирают и пылят. А жара сама по себе еще. Просто беда. Не привык я к такому беспорядку. Такой домашний режим, какой здесь существует, не для меня и не по моим привычкам. Несомненно, я сделал ошибку».
0: Спасение явилось неожиданно. В Италию пришло письмо из России от семьи Крейцеров, у которых он провел лето прошлого, 1899 года, с приглашением снова приехать к ним в имение Красненькое. Сергей Васильевич согласился тотчас же.
4: «Уважаемая Елена Юльевна, вчера я получил ваше письмо и спешу поблагодарить вас и ваших родителей от всей души за выраженное в нем приглашение. Итак, если это возможно, я буду в Красненьком 25 или 26 июля. Не рано ли будет? Я все боюсь, что кому-нибудь помешаю. А между тем я очень стремлюсь уехать отсюда поскорее. Мне скучно без русских и без России. Уезжаю отсюда с восторгом и с твердым намерением много заниматься».
0: После шума и суеты модного курорта Красненькое радовало тишиной и покоем. В огромном доме, как бы поделенном на две половины большим цветником, хозяева их было 5 человек, совершенно терялись. Комнаты, отведенные Сергею Васильевичу, находились на отшибе, и он мог сочинять совершенно спокойно, чувствуя себя словно на необитаемом острове. Около окон росли пышные кусты сирени, и, поднимая глаза от нотного листа, он видел их темную, уже немного поблекшую листву и светло-голубое, чуть выгоревшее за лето небо. Как и всегда, Рахманинов составил себе точный режим работы и следовал ему со своей обычной аккуратностью. Из воспоминаний Елены Юльевны Крейцер.
5: Ровно в 8:30 раздавались его шаги по коридору. Появлялась высокая фигура всегда в светлой ситцевой русской рубашке и высоких сапогах. А за ним с важным видом следовал Левка, огромный Леонберг, который своим видом мог испугать людей, не знавших его самого миролюбивого и кроткого характера. Сергей Васильевич не разрешал собаке подходить к столу и строго говорил: «Левка, на место!» За завтраком время проходило в разговорах, но ровно в 9 часов Сергей Васильевич говорил: «Ну, Левка, теперь пойдем работать», и уходил в свои комнаты, откуда сейчас же раздавались звуки рояля. От 9 до 11 часов он проводил за фортепиано, играл гаммы, упражнения, начиная с медленного темпа и кончая быстрым. Играл он также учебные этюды, а затем переходил к этюдам Шопена и заканчивал свои занятия всегда цемольным революционным этюдом. Потом наступала тишина. Очевидно, от 11 до обеда он занимался композицией. Никто никогда его об этом не спрашивал. Иногда он что-то наигрывал, и чувствовалось, что он сочиняет.

0: Вряд ли можно было окружить композитора большим вниманием и чуткостью, даже если бы гостеприимные хозяева и знали, что именно он сочиняет. А в это лето Сергей Васильевич работал над вторым концертом для фортепиано с оркестром. Для него было величайшим счастьем вновь обрести совершенно необходимую ему способность сочинять. 3 года назад, в 1897 году, сильное душевное потрясение надолго оторвало Рахманинова от творчества. Причиной тому было неудачное исполнение и провал его первой симфонии.
1: «Меня совсем не трогает неуспех, не обескураживает ругатня газет, но зато меня глубоко огорчает, и на меня тяжело действует то, что мне самому моя симфония, несмотря на то, что я ее очень любил раньше, сейчас люблю, после первой же репетиции совсем не понравилась. После этой симфонии не сочинял ничего около 3 лет. Был подобен человеку, которого хватил удар и у которого на долгое время отнялись голова и руки».
0: Рахманинов пережил тяжелую депрессию. Возвращение к сочинению было трудным. Словно возмещая творческое молчание, композитор начинает в этот момент активно выступать как пианист и дирижер. 1897 год. Московские ведомости.
2: «Господин Рахманинов не замедлил показать, какие богатые дирижерские возможности кроются в нем. Прежде всего, оркестр звучит у него совсем особенно, мягко, не заглушая пение, в то же время до мелочей тонко. Точно это специально симфоническая музыка, а не оперный аккомпанемент. Публика оценила Рахманинова и в течение всего вечера многократно вызывала его».
0: Рахманинов выступает сначала в московской частной опере Мамонтова, потом в Большом театре, а в 1899 году в Лондоне. Здесь он дирижирует своей симфонической фантазией «Утес» и выступает с фортепианными программами. В том же 1899 году, к столетию Пушкина, на сцене Мариинского театра возобновляется юношеская опера Рахманинова «Алека» с Шаляпиным в заглавной роли. К композитору постепенно возвращалась вера в свои силы, в свое призвание. К осени 1900 года вторая и третья части концерта были закончены, а 2 декабря Рахманинов исполнял их по рукописи в одном из концертов в Москве. Из воспоминаний современников, присутствовавших на этом концерте. Композитор Анатолий Александров.
3: «Я сидел рядом с Танеевым, который во время исполнения 2 части был так растроган, что плакал, а потом сказал мне, что это гениально. Из уст Сергея Ивановича лишь в очень редких случаях можно было услышать такую оценку».
0: Александр Гальденвейзер.
2: «Музыка концерта сразу произвела огромное впечатление и на публику, и на музыкантов, и имела исключительный успех».
0: Первая часть концерта была закончена весной 1901 года, а через несколько месяцев, 27 октября, в концерте филармонического общества автор впервые исполнил свое сочинение целиком. Оркестром дирижировал ученик Листа, блестящий русский пианист и дирижер Александр Зелотти. Из прессы тех лет. Русская музыкальная газета.
3: «Концерт Рахманинова – талантливое произведение. Музыкальное до последней ноты, до последнего аккорда. И, что важно, отразившее в себе самостоятельность композиторской личности автора».
0: Из воспоминаний пианистки Марии Челищевой, ученицы Рахманинова.
4: 27 октября 1901 года. Этот вечер останется у меня в памяти навсегда. Зал буквально замер. Москва обожала Рахманинова. приезжали и пользовались шумным успехом знаменитый дирижер Артур Никиш, скрипач Ян Кубелик и многие другие замечательные артисты. Но Рахманинова московская публика встречала совсем особенно. Очевидно, его игра доходила до дна души каждого человека и в ответ заставляла звучать те струны, которые не удавалось затронуть никакому другому музыканту.
0: Судьба концерта сложилась счастливо уже с самого начала. После авторского исполнения он прозвучал еще дважды в том же сезоне в Москве и в Петербурге. Очень скоро концерт становится популярнейшим произведением фортепианного репертуара. Его исполняют лучшие пианисты мира. И причиной тому не пианистический блеск, а серьезность мысли, искренность чувств, подлинно национальное содержание. Академик Борис Асафьев.
2: Эмоциональная атмосфера лирики Рахманинова насыщена глубоким чувством психики русского человека. В его правдивой, искренней мелодике дышит приволье родной страны и приветная скромность русской природы, как у Чехова и самых чутких мастеров пейзажа. В его суровой и благородной ритмике отражается душевный строй всегда умевшего себя отстоять народа и эпос русских витязей. Главная тема второго концерта поразила всех, как душевное явление величайшей силы и таланта и мужественной природы характера. Она была редкостью даже для русской музыки.
0: Уже первые такты настораживают, приковывают внимание. Мерные тяжеловесные аккорды, их неуклонно возрастающая мощь и настойчиво повторяющиеся гулки и басы сразу же напоминают одно – удары колокола. Еще с детства слышанные в Новгороде навсегда запомнились композитору колокольные звоны. Николай Метнер.
3: Тема вдохновеннейшего второго концерта Рахманинова есть не только тема его жизни, но неизменно производит впечатление одной из наиболее ярких тем России. И только потому, что душа этой темы русская. Каждый раз с первого же колокольного удара чувствуешь, как во весь свой рост поднимается Россия.

0: Борис Асафьев.
1: У Рахманинова колокольность вплетена в ткань музыки и становится раскрытием психологических состояний. Уже при всем эстетическом великолепии гениальной темы второго концерта в ней слышится встревоженность начала века, полная грозовых предчувствий. Рахманинов совсем особенно принимал предгрозовые настроения и бурлящие ритмы русской современности. Не разрушение и хаос слышались ему, а предчувствие великих созидательных сил, возникающих из недр народных.
0: Мужественные патетики первой части концерта контрастируют лирическая пейзажность второй части. В этой пленительной музыке слышится настроение светлого раздумья, навеянного созерцанием родной природы.

0: Академик Асафьев.
1: Великая заслуга Рахманинова в его напевнейшей мелодии. Она стелится, как тропа в полях, непридуманная, ненавязываемая. В ней чувствуется плавное дыхание и естественность рисунка, рожденный сильным, но глубоко дисциплинированным чувством. Так нежатся струи прихотливо извивающейся степной речки. Можно долго и далеко идти вдоль нее, любуясь сменными оттенками окружающего пейзажа. Трудно не любить эти рахманиновские медленные восхождения, изгибы музыки, когда мелодический рисунок словно нехотя расстается с каждым своим красивым поворотом и изгибом. Недаром эпоха рождения рахманиновской мелодии совпадает с развитием русского лирического пейзажа, в котором живопись моментами столько же видится, смотрится, сколько одновременно и слышится.

созерцательная лирика второй части сменяется стремительным финалом. Музыка финала возвращает нас к характеру образов первой части. Те же чеканные ритмы, мужественная мелодика и та же динамичность сопоставления образов.

Слушайте второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора и Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Леопольда Стаковского. Запись 30-х годов.

В гремячем лагу ночью стынет глухая тишина. Искрятся пустынные окрестные бугры. В балках, на суволках, по бульянам пролиты густо-синие тени. Звенит, колдовски бормочет родниковая струя, стекая в речку. По колеям дороги стоит невпитанная почвой дождевая влага, и на матовой синеве небес, словно начисто вымытый ливнем, тускнеет застигнутый рассветом серебряный месяц. Месяц чеканно тонкой, пологой, сулящий обильные дожди. Яков Лукич Островнов, выехавший в ту пору в Дубраву, чтобы собственноручно отметить дубы, подлежащие порубке, окончательно утвердился в мысли быть урожаю.

0: дядя Яков.
1: Кто это?
0: Не узнаешь, что ли?
1: Тимофей, откуда?
0: Откуда не возвертаются из ссылки?
1: Неужто убег?
0: Убег. У тебя, дядя Яков, хлеб есть, дай Христа ради, я четвертые сутки гнилыми кислицами питаюсь.
1: Погоди, сейчас. На, бери. Изголодался ты, парень.
0: Говорю, пятые сутки с голоду то прелую кислицу съем, то прошлогоднюю сухую тернину найду. Отошал я.
1: А как же ты теперь сюда?
0: Пеше, со станции. Ночми шел.
1: А папаша живой?
0: Помер. Мамаша с сеструшкой там. Ух, дяденька, уморил ты меня своим хлебом живот раздирает. А у вас как на хуторе? Лукерья Нагульного проживает?
1: Она, парнишка, с Макаром ведь развелась.
0: Так. Ты, дядя Яков, вот что. Ты перекажи ей, чтобы она мне харчишек в Дуброву принесла. Отошел я, надо передневать, отлежаться, да и подбился я дюже. 170 верст и ночме по незнакомой местности, знаешь, как ходить идешь вслепую. Пущай принесет.
1: Ладно, я скажу Лукерии.
0: Скучился я по родным местам до смерти.
1: Слышишь? Как же ты жить думаешь в дальнейшем?
0: Не знаешь как. Вот отдохнут рожки, приду в хутор, вырою винтовку, она у меня на гумне соблюдалась зарытая. Кое-кому влеплю гостиницу, кое-кто почухается. Мне зараз одно направление дадено, раз меня казнят, и я буду казнить.
1: Слышишь, а Лукерья, видать, к председателю начала прислоняться.
0: Шок.
1: К Давыдову. Из Питера, который кулачил вас.
0: В поминание его пущай. Алушка, я к ее сердцу стежку всегда сыщу. Старая любовь, она не забывается.
1: Иди.
0: Не забудь.
1: Ну.
0: В Дуброву.
1: Иди.

Все петухи в Гремячем лагу были на редкость, прямо-таки на удивление разноголосы. Начиная с полуночи, перекличку открывал раньше всех просыпавшийся петух Любишкиных. Он голосил веселым и заливистым тенором, как молодой и старательный по службе командир роты. Ему солидным полковничьим баритоном отзывался петух со двора Агафона Дубцова. Затем минут пять над хутором висел сплошной непрекращающийся крик, а уж после всех, громко бормоча с просонок и мощно хлопая на насесте крыльями, генеральским сиплым басом, с командной хрипотцой и надсадцем в голосе оглушительно ревел самый старый в хуторе рыжий и дебелый петух Майданниковых. Кроме влюбленных и тяжело больных, что в понятии Нагульного было почти одно и то же, позже всех в хуторе отходил ко сну сам Макар Нагульнов. Он по-прежнему старательно изучал английский язык, пользуясь ночным досугом. На спинке стула у него в комнате висело холстинное полотенце. В углу стоял кувшин холодной колодезной воды. Тяжело давалась Макару наука. С расстегнутым воротом рубахи, всклокоченный, мокрый от пота, сидел он за столом возле настежь распахнутого окна. Вытирал полотенцем пот со лба, под мышками, на груди и на спине. А время от времени, свешиваясь через подоконник, лил на голову воду из кувшина и сдержанно рычал от удовольствия. Тускло горела пятилинейная лампа. В абажур, сделанный из газетной бумаги, бились ночные бабочки. За стеной смиренно похрапывала старуха-хозяйка. А Макар слово за словом одолевал ужасно трудный и чертовски нужный ему язык. Как-то около полуночи он, отдыхая, сел на подоконник покурить, и тут впервые по-настоящему услышал петушиный хорал.

Это прямо как на параде. Как на смотру дивизии. Недоносок. Отставить!

0: Так. Коммунистишен. Коммунистишен. Так. Революшен. Революшен. Вообще-то их язык очень даже похож на наш. Только они свои вот концы к нему поприделывали, и все. Yes. Yes, table. Коммунистишен.
1: Разрешите зайти?
0: Ну, давай уже, входи, входи. Что ты на ночь глядя явился-то?
1: Да ведь и как тебе сказать, Макарушка? Может, я дюж по тебе соскучился. Дай, думаю, зайду, проведаю.
0: Ты что, баба, чтоб обо мне скучать?
1: Так ведь старый человек, он иной раз скучливее бабы становится. Ну. А мое дело и вовсе сухое. Все при жеребцах, да при жеребцах. А тут еще этот козел, будь он трижды проклят, и всю ночь напролет по конюшне да по сеновал таскается.
0: Коммунистишен.
1: Чихает.
0: Революшен.
1: Зубами хрустить. Ведь до скольких разов на меня, на сонного, наступал своей копытой.
0: Ты был.
1: И такая хитрющая насекомая. Просто житья нет никакого от них.
0: Слушай, дед.
1: Давай, Макарушка, Макарушка, давай его зарежем.
0: Слушай, я правленческими козлами не распоряжаюсь, слышишь ты? Над ними Давыдов, командир, ты к нему и ступай. Иди отсюда,
1: дед. Я и вовсе не насчет козла пришел, а просто пришел проведать. Ты, Макарушка,
0: тебе. Слушай, дед, оставь ты. Сядь и не мешай, я прошу тебя.
1: Хорошо. Макарушка, Макарушка, ты вот мне дай какую-нибудь такую завлекательную книжечку, я тут вот возле тебя сяду и буду тихохонько сидеть, как мышь в норе. И тебе будет веселее, мне будет приятственней.
0: Ладно, все, садись. На вот толковый словарь, сиди тихо около меня, читай тут спокойно. Что с тобой-то? Ты можешь сидеть спокойно?
1: Астролябия.
0: Слушай, дедушка, я прошу, про себя ты, про себя. Не шлепай губами, слышишь ты? Не кашляй, не чихай, не звучи никак. Ясная задача?
1: Ясная, ясная,
0: ясная. Курить брось ты сейчас. По моей команде будем курить. Ну, сиди ты спокойно, ну, прошу ж тебя, не мешай мне, дед.
1: Макарушка, я на все согласна, я на все согласна, и только как вот насчет чиха? Вдруг нелегко и приспичит его чихнуть, тады как?
0: Тады лети пулей в сенце.
1: Эй, пульт из меня хреновая.
0: Не отбивай меня, дело я сказал. Слушай, дед! А ну, сядь. Вот так. Читай. Развивайся, становись немного культурным стариком. Тихо, дед.
1: Что?
0: Тихо.
1: Что?
0: Слышишь,
1: как в архиерейском соборе?
0: Что ты? Как в конном строю. Слушай, слушай.
1: Боже ж ты мой, боже ж ты мой. Всю жизнь я этим кочетам на хвосты наступал и никак не мог уразуметь такой красоты в ихнем распевании. А майданиковская-то, майданиковская-то, сукин сын, ведь как выводит, а? И чист тебе генерал Брусилов.
0: Что ты сказал? Генерал Брусилов. Ты бы наших генералов послушал, дед. Вот это да, генерал Брусилов. Вот у нас это настоящие голоса. Что мне твой Брусилов? У него, небось, и голоса-то никакого не было, как он, петуха-недоноска.
1: Бас.
0: Да молчи ты, бас! В голосах, дед, надо разбираться тоже с политической точки зрения. Вот, скажем, был у нас у дивизии бас. Ну, что тебе сказать, дед? Это на всю армию бас был. Оказался стервой. Переметнулся к врагам революции. Так что ж ты думаешь, что он и теперь для меня бас? Вот, на, черта лысого. Теперь он для меня фистула продажная, а не бас.
1: Макарушка, но петухов политика не затрагивает.
0: Затрагивает?
1: Ах, затрагивает.
0: А как же? А будь вот тут заместо вот этого майданевского петуха какой-нибудь кулацкий. Я его и слушать бы паразита не стал. На черта он мне сдался, этот кулацкий прихвостень.
1: Да.
0: Все, дед, все. Ты вот это с глупыми вопросами, ты больше ко мне не лезь, иначе выгоню без всякой пощады. Так и знаю. Садись и читай спокойно.
1: Макарушка.
0: Что еще?
1: Вдруг зарежут.
0: Кого зарежут?
1: Ой, да не меня же, Господи помилуй, а этого Кочета. Зарежут. За милую душу зарежут.
0: Вот тебе на.
1: Вот тебе на.
0: С какой-то стати? Чего ради зарежут?
1: Да, он же старый. Он, почитай, по годам, потому что мне ровесника, может, даже еще старее. Я этого Кочета еще с детства помню.
0: Что ты брешешь, дед? Кочета по 70 годов не живут. В законах же природы про это ничего не написано.
1: Все равно он старый. У него на бороде он все перо седое.
0: Чего мы его выкупим? Чего? Мы его на племя для колхоза выкупим?
1: А на племя тоже уж старый.
0: Все, что, дед, ты сам старый, знаешь? Молчать! Ты сам он, чем не больше стареешь, тем больше глупеешь. У тебя там за место уже головы порожника тема. Ну, все, дед, все.
2: Привет, честной компании.
0: О, несет этого еще.
2: Не спится, Макар. Зашел на огонек.
0: Вижу, что
2: так,
0: зашел.
2: Так, дед. Значит, и ты здесь?
1: Здесь.
2: Ясная задача. Председатель Давыдов степеший подался, а Кучерев грамотно ударился. И шо дива?
0: Я вот диву даюсь. Почему это ты на прополку не изволишь ходить?
2: И чё, за бабами присматривать? Там же, наверное, бригадир есть.
0: Почему присматривать? Не присматривать, а полоть самому.
2: Чтобы я, значит, вместе с ними сурепку дергал? Ну уж, брат, извиняй, не мужчинское это дело. А к тому же, Макар, я еще не кто-нибудь, а председатель сельсовета.
0: Невелика шишка. Почему же это я сурепу и тому подобные сорняки наравне с другими дергаю, а ты не могешь?
2: Не то, что не могу, а не желаю стромиться перед казаками.
0: Что сказал?
2: Вот так.
0: Понятно. Значит, Давыдов никакой работы не гнушается. Я тоже. Почему же ты свою бумажную портфелью зажмешь под мышкой и таскаешься по хутору, как неприкаянный?
2: Макар.
0: Андрюшка, ты брось мне эти штучки. Ты вот завтра ступай-ка в бригаду и там покажи бабам, как герои гражданской войны могут работать.
2: Не мужчинское же это дело полоть. Может, еще скажешь мне идти картошку подбивать?
0: То мужчинское дело. Куда пошлет партия? Не мужчинское дело. Эх ты, Андрей. Вот скажут мне завтра, иди, Макар, рубай контри голову. Я с радостью пойду. Что сравнил? Скажут мне, иди подбивай картошку. Без радости, но пойду. Скажут мне, иди корову доить. Я зубами скрипну, а все-таки пойду. Буду эту пропавшую коровенку тягать за дойки со стороны в сторону, это ж прости, как умею, а доить ее все-таки буду.
2: Вот-вот, только с твоими лапами корову-то и доить. Ты ее в два счета свалишь.
0: Я ее свалю, но я ее и подниму.
2: Ну-ка.
0: Слышишь ты, а доить ее буду. Пока последнюю каплю молока из нее не высажу. Ясно тебе?
2: Ну, добрый.
0: Дед, что такое с тобой? Что ты кочевряжешься?
1: Я упреждал, чихать буду.
0: Ну так ступай, пулей в щенцы, сказал тебе быстро.
2: Макар,
0: об этом деле, Андрюха, подумай. И знаешь, не очень гордись это своим мужчинством и казачеством. Наша партийная честь не в этом заключается, я так это делаю.
2: Ладно ты, чума тебя побери, уговорил, все. Но ты мне к воскресенью пол-литра водки выставишь, да так и знаю.
0: Ладно, это я выставлю. Ты вот ступай-ка в бригаду и там помогай бабам. Ну, ладно, Андрюшка, все, хватит, ляс это чат, давай-ка. Тут есть у меня дела, ты ступай.
2: Макар.
0: Ну, что еще?
2: Чего это Сема наш Давыдов? В степь вот подался, похудал тебя. Приметил?
0: Чего ж не приметить? Я когда на его месте был, тоже худал изо дня в день. А про его и говорить нечего, слабяк. Я не знаю. На его же глазах я воевал с этой семейной контрой. И на тебе влип. Да шо как влип-то? Ай-яй-яй. Тут поглядел и как-то на него, и веришь, Андрюшка, сердце же кровью облилось. Худой, всем виноватый, глаза по сторонам бегают. Я не знаю, вот это штаны, так я не знаю, на чем они только у него бедного держатся.
2: Да.
0: Вот эту мою предбывшую супругу, вот эту Лушку, надо было что зимой отправить в холодные края с ее Тимошкой рваным, как я говорил. Тогда, может быть, хоть там бы немножко это жару поубавилось бы у ней.
2: Я-то ведь думал, что ты не знаешь.
0: Да брось ты, что ты, Андрей, не знаешь? Вот, понимаешь, все знают, а я не знаю, да? А по мне, черт с ней, с кем бы она там ни путалась. Но ты же подлюка, ты же мне Давыдова не трожь. Ты же не губи моего товарища дорогого. Вот как стоит вопрос на данный момент.
2: А что ж тогда его не предупредил? А что ты молчишь?
0: Ну, что такое гутаришь ты? Ну, что я не упредил? Ты ж пойми... Мне же неловко было.
2: Че?
0: Да чего? Он еще чего мог ради подумать, что я его это, из ревности отговариваю или еще чему подобное. А ты вот, Андрей, ты же сторонний в этом деле человек. Ну. Что ж ты его не упредил, не остерег, не сделал ему строгого предупреждения? Да брось ты, Андрей, брось! Что ты, Лушки не знаешь? Это ж такая змеюка. Что он с ней не только до мировой революции не доживет, а и вовсе может скопытиться. Или скоротечную чахотку наживет, или всякую там заразу принесет, того и жди. Я когда от нее избавился, так я, ты веришь, Андрей, я как будто заново на свет родился. Вот это английский язык, вот, да, изучаю запросто вот это. И многого тут достиг своим умом. Партийные дела веду, все в порядке. А с нею жил, так я же, я не знаю, я водки не пил, я же не пил водки. А каждый день как с похмелья. Я тебе скажу так, Андрюшка, что вот это бабы для нас, революционеров, это все равно, что чистый опиум для народа. Я вот это изречение в устав писал ядреными буквами, чтобы каждый настоящий коммунист и сочувствующий вот эту изречению каждый день перед сном и утром по три раза натощак читал. Вот тогда бы не случилось такого вот это горе и несчастье, как с нашим товарищем Давыдовым. Я не знаю, это ж надо подумать, сколько несчастья произошло из-за этого вот этого бабьего семени. Сколько через их пьяниц образовалось, сколько хорошим ребятам по партийной линии за их выговоров повлепляли. Кошмарная жуткость. А то-то. Да ты, дед, сиди ты, ради бога.
2: Ну, проклятая же баба, дед, произвела парня, да какого? Ведь был же человек человеком. А стал, ну, ей-богу, хуже капустной кочеры.
0: Все, это же надо. Да, все, ты знаешь что? Ты иди, не трави. Тут у нас дела с дедушкой есть, надо науками заниматься. Дед, иди-ка сюда, садись тут.
2: Ну, ладно, пошел я. Ну, вы тут смотрите, не заучитесь.
0: Хау-иду-иду.
2: Че-че?
3: Ты дуй, дуй отсюда.
2: Ну,
3: дуй.
2: Братцы.
0: Вот это, дедуся, такое дело.
3: Эх, Макарушка.
0: Да ну, растравил Андрюха, ну что это.
3: Ну,
4: Ну ладно, дедусь, ты на, читай. Ты читай про себя, я тоже буду читать.
1: Астролябия.
4: Умунистищен.
1: Апробация.
4: Революшен.
5: А весна 1930 года, стремительная и скороспелая, так много поселила в садах и ливадах соловьев, что они гремучими раскатами заполняли не только глухую пустоту ночи, но и при дневном свете никак не могли угомониться. Не хватало короткой вешней ночи на любовные утехи соловьев. «В две смены дуют», — шептал на заре Давыдов, обуреваемый нудным томлением, мужественно боровшийся с бессонницей. После шутливого разговора с Лужкой, когда столкнулся с ней около правления, и она, тая усмешку под ресницами полуопущенных глаз, просила подыскать ей какого-нибудь завалященького жениха, а потом сама предложила себя в жены, Давыдов незаметно для самого себя изменился в отношении к ней. В последнее время все чаще ловил он себя на мыслях об этой, по существу, вздорной и на редкость пустяковой бабенке. Если раньше он относился к ней с легким налетом брезгливой жалости и равнодушия, то теперь чувствовал совсем иное. Лужка до конца сева была в бригаде, но как только бригада, кончив пропашные, съехала с поля, в тот же день вечером пришла к Давыдову, увела его в степь.
6: Давай лучше сядем, посидим. Ты бы пиджак постелил, а то я боюсь юбку вымазать, она у меня чистая.
7: Лушенька моя, ты у меня как цветок. У тебя даже веснушки пахнут. Факт. А знаешь, чем пахнут?
6: Чем?
7: Свежестью какой-то. Вот вроде как росой. Знаешь, как подснежник. Неприметно, а хорошо.
6: У меня так оно и должно быть, потому что я красивая.
7: Что ж, по-двоему, все красивые пахнут.
6: Ну, про всех я не скажу, не знаю, я ж к ним не принюхивалась. Мне до них и дела нет. Я про себя говорю, чудак. Не все ж красивые с конопинками бывают. А конопушки – это все равно, что веснянки. Они и должны подснежником пахнуть. Ну, что... Хорошая я, а?
7: Зазнай-ка ты факт. И вовсе не подснежниками твои веснушки пахнут, а редькой с постным маслом.
6: А чего ж ты лезешь с поцелуями?
7: А я люблю редьку.
6: Гутаришь ты всякую чепуху, прямо слушать совестно. Ночи темно.
8: Это кто здесь? Ой.
7: Свои. Я это Осетров.
8: Не будет ли у вас, товарищ Давыдов, табачку? Хоть на одну завертку. Ветряк охраняю. Чисто пропадай, не куря. Уши попухли.
7: На, держи.
8: Благодарствуйте.
6: Я Тихон. Испужал ты меня. Пужливая я страсть. С детства темнотой напуженная. Ты воров, Серег, а не тех, кто по степи любовь пасет.
8: Да ведь, милая Лужка, ночное дело темное. Кто чужое несет, а кто любовь пасет. На-на, ты подумай, бабенка. Мыслимое ли это дело? тебе, замужней, да хоть и разведенной, гулять по ночам с холостым мужчиной. Какую же это совесть перед людьми надо иметь, а? Опамятуйся ты, постыдись ради Христа.
6: Когда Господь Бог, Вседержатель наш и Спаситель, раздавал людям совесть, делил ее на паи, к меня в то время дома не было. Я на игрищах была, гуляла, с парнями целовалась, миловалась. И не досталось мне при дележке этой самой совести-то ни кусочка. И вот тебе мой наказ. Пока твой председатель тут сидит, пока он со мной несчастный мучается, иди в степь и молись за нас грешных, старый мерин, что ты рот-то открыла, закрыть никак не могёшь.
8: Извиняйте.
6: Извиняйте тот.
7: Подозревает он нас теперь, факт.
6: Ой.
7: А ты бы отошла хоть в сторонку, ну что ты вылезла, может, он и не заметил.
6: Ой, мне ж не 16 лет, я не девка, чтоб мне стесняться всякого старого дурака.
7: Ну, все-таки.
6: Что все-таки?
7: Ну, пойми ж, дурочка, я же о тебе беспокоюсь.
6: Ну, не трудись, я уж как-нибудь сама, о себе беспокоюсь.
7: Ну, что, я о себе тоже.
6: Вот, с этого бы начал, миленочек, о себе. Досадно тебе стало, что именно тебя с бабой ночью в степи увидали. А дядя Тихон все одно, с кем ты по ночам блудишь.
7: Ну, при чем же тут блудить?
6: А чего ж, подозревает, да не подозревает. Он пожил на свете. Он знает, что ты со мной сюда не ежевику пришел собирать. А тебе и блудить охота, и в стороночке, в холодочке остаться хочется, чтоб про твои блудни никто не знал. Видишь, ты какой, оказывается, жук. А так, миленочек, не бывает, что всю жизнь в холодку спасаться. Эх ты, шаматрос. Что ж такое получается-то, а? Я не боюсь, а ты боишься, а? Выходит, что я мужчина, а ты баба, а? Раздевайся. Раздевайся, раздевайся.
7: Да ты что?

0: выпряг в конце гона быков и разналыгал их. Он сел около борозды на траву, дрожащими руками вытер пот со лба и только тогда почувствовал, как сильно устал. Против него на пахоте стояла Варя Харламова. Он и прежде нередко встречался в хуторе, на собрании или просто на улице с этой большерукой, рослой и красивой 17-летней девушкой. И тогда при встречах она улыбалась ему смущенно и ласково, и смятение отражалось на ее вдруг вспыхивающем лице. Давыдов закрыл глаза и жадно курил. Он не хотел смотреть на девушку, а она вся сияла счастливой и усталой улыбкой. С трудом он поднялся с земли. С трудом, переставляя натруженные ноги, пошел вдоль борозды. В левой руке он нес разорванную, выцветшую матросскую тельняшку. Еще днем, налаживая плуг, он нагнулся, зацепился воротом за чепигу и, рывком выпрямившись, располосовал тельняшку надвое. Варя шла следом за ним, потом поравнялась и пошла рядом.
1: Замучил ты и меня, и быков. Ты уже редко отдыхаешь.
2: Я сам замучился до чертиков.
1: Надо чаще отдыхать. Он, дядя Кондрат, вроде отдыхает, дает быкам сопнуть, а всегда больше других напахивает. А ты уморился с непривычки.
2: Это верно. Не привык я еще.
1: Вот ты все время что-то думаешь. Дай-ка мне лучше твою рубаху. Дай, пожалуйста.
2: Зачем?
1: А я ее зашью. Ты даже и шва не заметишь. И постираю ее.
2: Да нет, Варюха-горюха, этой тельняшке уже вышел срок. И я на тряпке полы мыть.
1: Ой, да, я зашью, попробую. А тогда поглядишь.
2: Ну, обожди, я в бригаду схожу, чистую рубаху одену, а это рванье сыму.
1: Я ж быстрее сбегу, тебе в обход надо, а я по пахоти.
0: Время шло. Погожие жаркие дни ускорили созревание трав по суходолам. И в степной покос наконец-то включилась последняя, третья бригада Гремячинского колхоза. В последнее время, впрочем, как и всегда, деду Щукарю положительно во всем не везло. Но уж этот день выдался целиком сотканным из больших и малых огорчений и даже несчастий. Так что дед Щукарь вконец измучился выпавшими на его долю испытаниями.
3: Товарищ председатель, изничтожьте вашего проклятого козла Трофима! Подкарауливает меня анафема там, где его и сроду не ждешь. Только примастился за сеновалом, а он тут как тут. Это как можно мне при таком преследовании жить? Тут дело смертоубийством пахнет. Либо я его когда-нибудь в жизни решу, либо он меня под копчик заданет рогами. И вот поминай, как звали дедушку Щукаря. Одним словом, добром у нас с этим рогатым чертом дело не кончится. Быть здесь покойнику.
4: Дедуля!
3: Ой!
4: Дедуля!
3: Ой!
4: Запрягай в линейку своих жеребцов, мы сейчас с тобой в третью бригаду смотаем.
3: Запрягать? Это я в один секунд. Это мне пару пустяков. Вот я зару собуюсь, и я готов. Вот. Ты, Сёмушка, часто говоришь, я рабочий класс. Из чего это рабочий класс такой напористый? Уж ежели что он затеется сделать, будь покойный. Он ведь с тебя с живого не слезет, а своего добьется. Ведь он же добился ты, сукин ты сын, ведь он же еду. Только ежели что в дороге с нами случится, какая казнь, я ни за что не отвечаю.
4: Поехали, поехали, дед.
3: Поехали.
4: Я отвечаю перед твоей старухой за твою сохранность.

0: не успокоюсь.
1: Поехали, поехали. Эх, вот я за собоюсь, и я буду готов. А ведь старуха-то моя, и этот козел троклятый, ведь эти два сапога пара. Прошу ее на стол собрать, а она мне возьми огурчик свежих и кислого молока. Я ей на это-то ты что, начисто сдурела, что ли, ты, старая астролябия? Ты же знаешь, что я на живот ужасно слабый, а от такой пищи меня в дороге окончательно развезет, и что я тогда должен делать? Лишаться последнего авторитета, ведь прямо на улице. Покорнейше благодарю. Пользуюсь сама своими огурчиками-то и придавливаю их кислым молоком. А я на такой рыск не знаю, где пойду. Должность моя не шуточная. Самого товарища до дома увожу. И рисковать твоими огурчиками мне не след, не пристало. Понятно тебе, старый-то, апробация.
0: Нет, ты думаешь сегодня ехать или нет?
1: А как же, еду. Вполне, вполне. О, да погоди, ну сейчас еду. Ох ты какой. Вот ты мне, Сёмушка, растолкуй один вопрос, товарищ Давыдов. Почему этот кулацкий козел, ну, весь как есть характер у своих хозяев? То есть ужасная здесь зловредная и хитрая насекомая. Почему он ни разу не поддал под копчик, ну, скажем, Якову Лукичу? А все больше ведь на мне упражняется. На мне всю злобу вымещает. Я спросил насчет этого у Макарушки. А он говорит, это классовая борьба. Да ведь и нахрен она эта классовая борьба мне нужна. Я же по хутору ходишь и все время оглядываешься.
0: Да обувайся ты скорее, ну что ты водишь?
1: А я что делаю? Я что делаю? Я и обуваюсь, не видишь, что ли? И что это у тебя за вредная привычка перебивать человека?
2: Подъезжая к стану 3-й бригады, Давыдов еще издали заметил, что в бригаде творится что-то неладное. Добрая половина косилок не работала. По степи там и сям ходили стреноженные лошади. Подсохшие волки сена никто не сгребал. И ни единой копешки не виднелось до самого горизонта. Возле бригадной будки на разосланном редне шестеро казаков резались в карты.

Каким же длинным может быть в детстве день, если чего-то ждешь? Вечером в субботу отец сказал, что в воскресенье он поедет в село Большой Перелаз и купит там гармонь. Старшие мои братья, Иван и Василий, встретили это обещание равнодушно, а мы с Санькой, моим младшим братом, торжествовали. Я любил гармонь. Еще прошедшей зимой деревенский сапожник Гриша Житов научил меня играть на своей тальянке. Я ему за это отрабатывал, дратву сучил, деревянные гвозди делал и выполнял другие поручения. Когда мы ложились спать, Санька спросил меня: «Ефимка, ты научишь меня играть?» «Научу», — пообещал я. На следующий день мама затопила печь до свету. С этого и начиналась жизнь в доме. Как только мама подошла к печке и начала греметь, а куры, которые сидели под лавкой на жердочке, тревожно забеспокоились и заговорили между собой, я проснулся. Но не вскочил сразу, а только глаза открыл. Я еще какое-то время нежился на палатях. Съехав во сне на голые доски и пребывая в приятном полусне, слушал с наслаждением, будто музыку, легкие звуки маминых шагов и живо представлял себе, как она возится сейчас около печки, старается раздуть огонь. Потом сполз с палатей, тихо и незаметно подкрался к маме и бросился к ней неожиданно, обнял за ноги, уткнувшись головой в мягкий и теплый живот. Она схватила меня за плечи, прижала к себе и спросила: «Умывался?» Я ничего не сказал, только мотнул головой из стороны в сторону. Тогда она оттолкнула меня и ударила легонько ниже спины, сказав: «Иди». И тут-то, вспомнив о неотложных делах, я побежал в хлев к корове. Та, заслышав, как открывается дверь, и не видя еще меня, в радостном ожидании тихонько и отрывисто замычала, чтобы не разбудить никого. Когда я появился, она удивленно подняла ко мне розовую морду. Ее выпуклые блестящие глаза как бы спросили: «Че пришел?» Но корова не могла не знать, что от меня она ничего нужного ей получить не может, потому любопытный взгляд ее скоро стал равнодушным, и она отвернулась, чтобы не видеть, что я буду делать. Я не любил и боялся, когда корова в это время смотрит на меня. Было стыдно. Выбежав от коровы, я принялся за умывание. С тех пор прошло так много времени, что тот шестилетний ребенок, каким я был тогда, кажется мне будто кем-то другим, а не мной, и я могу говорить о нем совершенную правду. Я меньше умывался, чем изображал этот процесс. Осторожно прикасался к рукомойнику, наклонял его за рожок. Холодная, как лед, вода, только что принесенная мамой из колодца, тонкой струйкой лилась в таз, гремела на дне. И я надеялся, что мама услышит и оценит мое старание. Я со страхом плескал обжигающую холодом воду на щеки, фыркал и тряс головой, и хватался за рукотерник. Я был доволен, что неприятная процедура умывания закончилась благополучно. Мама сегодня не схватила меня за голову, чтобы не вывернулся, и не плеснула мне в лицо водой, и не терла нос, глаза, уши, а поверила, что я умываюсь добросовестно. А может быть, ей было не досуг в это время? Вспомнив вдруг о гармонии, я, довольный, подбегаю к маме и спрашиваю с надеждой об отце. Он уехал? «Нет еще», — говорит мама.
Так разбуди, прошу я ее, боясь, что отец проспит, и все гармонии в селе раскупят. Сам проснется. Видя, что я обиделся, мама привлекла меня к себе и сказала восторженно: «Ты погляди, Ефимка, солнце встает». Я смотрю в окно, а мама объясняет, будто праздник начинается. «Ага, мам, соглашаюсь я, и снова думаю о гармонии. Разве без нее бывает какой-нибудь праздник?» И сколько раз я не вижу торжественный восход солнца, всегда волнуюсь и радуюсь. Я вижу и в этот раз, как оно неожиданно высвечивает все на земле, раскрывает как-то по-новому обыкновенные предметы. Вот они. Первые солнечные лучи радостно проникают в окошко и ощупывают пол, стены, красный угол с белым пятном, где когда-то до коммуны висели иконы. Потом сплошной поток теплых и светлых лучей врывается и начинает гладить все, что в доме. Идет по полу, и тот начинает блестеть и желтеть. Мама любит пол и держит его в чистоте, скоблит его и натирает можжевельником, отчего, когда лучи солнца падают на пол, то он начинает будто звенеть и издавать свежий лесной запах. Под действием солнца все оживает, просыпается, одухотворяется. Пол будто ждет, когда на него наступят. Лавкам не терпится, когда на них сядут. Стол хочет, чтобы на него поставили пищу. Пол блестит и играет, желтая столешница переливается на солнце. Печь весело трещит, сучки отчаянно стреляют, и под солнцем огонь и дым в только что растопленной печке приобретают особый смысл. Они сливаются с солнцем, чтобы доставить нам радость. И все это понимают. Спящие на печи и палатях бабка Порошкева, отец, Иван и Василий начинают двигаться, корябаться и вздыхать. Я недоволен и боюсь. Вот они сейчас проснутся, встанут и своим пробуждением, голосами, громом и стуком испортят картину чуда, совершающегося на глазах у нас с мамой. Но они не торопятся. Они еще какое-то время чешутся и охают, и снова дружно засыпают, убедившись, что завтрак еще не готов. Только Санька, мой любимый брат, самый дорогой, после мамы, член нашей семьи, издает звук, нечто среднее между плачем и радостью, и боязливо переползает через спящих, чтобы спуститься к нам, к пылающей и весело потрескивающей печке. «Вишь ты, — говорит мама, увидев Саньку, — гости наехали, а у нас еще ложки не мыты». Но Санька невесело смотрит, хмурится, морщит лоб, глядит на нас из-под лобья. «Вишь, какой сердитый!» — говорит мама. «Ну что, мичуришься-то?» — Санька молчит. «Тебя спрашивают, что насупился?» — повторяю я. Санька всхлипывает, протирает кулачками глаза и бросается маме в подол. «Ну что ты?» «Что ты, болезный мой?» – спрашивает его мама, стараясь успокоить. «Что мой желанный?» Санька вяло отходит, но потом, видимо, вспомнив, спрашивает: «А гармонь где?» «Будет гармонь, будет!»
говорит мама и поднимает его на руки. Саньке, оказывается, только и надо было, чтобы мама успокоила и на руки взяла. Он цепко хватается за шею, прижимается щекой к щеке и трясет головой, чтобы показать, как он ее любит. Его действия воодушевляют меня. Я тоже прижимаюсь к маме и тискаю ее, но на руки проситься не решаюсь. Мама будет смеяться. Да и боюсь, что кто-нибудь из спящих увидит и скажет: «Женить парня скоро, а он на руки к матери лезет». А мама то ли с гордостью, то ли с жалостью говорит, не обращаясь

0: Похватываюсь я. Носить дрова из поленницы в дом давно стало моей обязанностью. Хоть и холодно на улице, я вырываюсь наружу. Санька за мной, без всякой команды, потому что сразу после пробуждения будто кто-то его привязал ко мне. Всюду за мной, точно нитка, вдетая в иголку. Полежь как полежку, и дрова хвалит нас с Санькой мама, когда мы осторожно укладываем первые поленья, принесенные с улицы. Проявляя усердие, я стараюсь захватить в одну охапку как можно больше. Ну, столько же, сколько обычно мама. Но руки короткие. Когда я, обняв дрова, вношу их в дом, поленья одно за другим выскальзывают и падают на пол. Санька идет сзади и подбирает, что упало. У него руки еще короче, и я слышу за собой стук и грохот поленьев, выпадающих из беремени Саньки, сначала в сенях, а потом и в избе. Мама довольна, что мы помогаем ей, но предупреждает нас шепотом: «Тише вы, разбудите всех». И правда, бабка Порошкева уже с печи сползает, и там еще, пока ее не видно, уже начинает свой сон рассказывать. А мы с Санькой останавливаемся, чтобы послушать. «А мне ночью, — говорит бабушка, — померещилось, будто кто вошел. Я спрашиваю, кто там?» И не говорит. И вдруг: «В потьмах-то не больно увидишь?» Помстилось, что дед Ефим это, будто пьяный, на ногах не стоит и на печь лезет. «Акстись, — говорю, — и перекрестилась. Не знаю, девался ли он куда, а я сразу и проснулась. Смотрю, отец с печь слезает. Я замираю от страха, от предчувствия чего-то недоброго. Надо же! Отец с печи слезает». «Так ведь к печали это, во сне печь-то видеть, — говорю я, догадываясь, что сон предвещает какую-то неудачу. Вдруг отец гармонь не купит?» Мама гладит меня по голове, перебирает волосы и говорит: «Вот гармонь купят, и будешь сидеть на печке, Ефимушка, да наигрывать». «А что?» — обрадовался я. «Буду». Я вижу уже картину. Она предо мной как живая, словно это уже было когда-то со мной. У пожарки игрища. Девки просят, чтобы я поиграл, да порадовал их. Я беру гармонь, которую мне отец только что купил, и начинаю перебирать звуки, и вывожу веселую мелодию, и девки бросаются плясать все дружно, как по команде, и поют девки, обращаясь ко мне, и смеются мне в лицо: «Незнакомая деревня, незнакомое село, незнакомой ягодиночка играет весело». И тут мама говорит мне: «Только ты, Ефимка, однако знай, если будешь на печи-то сидеть, да только наигрывать, так ведь далеко-то не уедешь». «А как же, — соглашаюсь я с ней, — она ведь печка-то без колес. Будешь на печке сидеть, так и пчеловода из тебя не выйдет, и землемера не получится. Если печь-то, да гармонь любить больно будешь. Так ведь я на палатах люблю лежать, не на печке. На печке-то жарко больно, а на палате хорошо, и видно все сверху. Печь-то я не люблю».
1: «Так это ведь один черт вмешивается в наш разговор с палатей, проснувшийся отец, и тем как бы разрушает наше единение с мамой и радость от общения с ней».
0: Но вот уже мама ловко орудует кочергой. Огонь кочерги не боится, он еще больше разгорается, только становится будто чище и спокойнее.

0: Я смотрю, как мама обрабатывает головешку и дымящуюся выбрасывает ее в шайку с водой. Правду говорят, что кочерга — истинная хозяйка в печи. Конечно, в умелых руках. А руки у мамы залюбуешься, белые, теплые, подвижные, все умеют. Мама берет в обе руки ухват, бабью рогатину, подкладывая под него каток, она легко задвигает в жаркую печь тяжелые корчаги, чугуны и котлы. В них и для нас пища, и для скота запарка. И чтобы дух оттуда не выходил, закрывает с громом чело заслоном и вьюшку ставит на место. Вкусные запахи идут из печи вместе с горячим духом и обнадеживают нас с Санькой. Что-то готовится, вот уж поедим! Мама поддерживает в нас загорающуюся надежду на вкусный и сытый завтрак. «Кипит, преет, к столу спеет», — говорит она. И мы радостные и воодушевленные начинаем прыгать и смеяться. Мама подогревает в нас ожидания и тем украшает нашу однообразную жизнь. Заканчивая приготовление пищи, мама говорит: «Ну, наварила, напекла, хоть отца с матерью жени». Но настает время, и мы разочарованно и удивленно глядим, как отец и Иван молча и деловито хлебают невкусную похлебку. Бабка Порошкева недовольна тем, что мы сидим с Санькой насупившись и лениво прожевываем пищу, которая в горло не лезет. Говорит: «Ты погляди, какие бары растут! Им еще наша пища не баска. Сыта кума, коли гущу не ест». Санька куксится. «Че те?» — спрашивает бабка Порошкева. «Хочу толокна с молоком», — говорит он со слезами. А отец говорит: «Погоди, Санька, вот в коммуне жизнь наладим, так всего попробуешь, чего хочешь». Но Саньку обещания не радуют. «А толокна тогда дашь с молоком?» — спрашивает он. «Дам». «А мутовку облизать?» «Дам». Санька успокаивается и сидит заморенный, худой, только глаза большие таращит. А по глазам он на маму похож. У нее тоже глаза, как ложки большие, за что ее и любят все. Я не сомневался в этом. Наконец-то, поев, отец уехал на большой перелаз за гармонию. Я думал, не дождусь, когда он соберется. Так медленно он все делал. Мы с Санькой довольны и уверены. Уехал, значит, гармонь будет. Иван и Василий ушли на работу. Бабка Порошкева уснула. И вот мама уже в фартуке у квашни. «Ну-ка, засучи мне рукава», — просит она меня. Я старательно закатываю ей рукава по локоть и глажу ее руки. Кожа у нее белая и тонкая, насквозь просвечивают голубые прожилки, а пальцы длинные и нежные, а ногти розовые и аккуратно острижены. У других кожа черствая, пальцы корявые, ногти обломаны, руки искусаны. А маму мою ничего не берет, ни солнце, ни ветер, ни холод, ни вода. Мама долго и старательно месит квашню. Я вижу, как лицо ее становится влажным, она время от времени останавливается, выпрямляет спину, тяжело дышит, обдувает лицо струйкой воздуха из себя, как-то смешно сложив губы, и пытается смахнуть капельки пота с лица рукавом то той, то другой руки. Я беру рукотерник и осторожно, боясь поцарапать ее раскрасневшуюся кожу, вытираю ей лицо досуха. Она движением головы забрасывает волосы назад и снова принимается за квашню. Мама довольна мукой. Она останавливается, чтобы отдышаться, и говорит мне: «Мука спорая ныне. Выпеку дает боли». И снова месит. Наконец, деревянной лопаткой мама соскабливает с рук налипшее на нее тесто и идет умываться. Потом тесто взойдет. И этот процесс всегда удивителен. Квашня будто оживает, она дышит, пыхтит, дуется. Мама отходит от нее, но, мне кажется, ни на минуту о ней не забывает. Квашня бродит, не ушла бы, то и дело спохватывается и беспокойно говорит мне, чтобы я посмотрел. Потом мама забросит на деревянные лопати огромные ржаные караваи в печку и будет ждать, пока хлеб пропечется. Наконец, той же лопатой подденет караваи и вытащит их через чело обратно. И долго еще оттуда, где пекся хлеб, будет истекать вольный дух, а печь, кажется, будет дышать. Дыхание ее свободное, мягкое и красивое всегда успокаивает и радует. Но вот опять вся семья, кроме отца, собралась на обед, и снова невкусно. Заваруха из ржаной муки с постным маслом и ржаной кисель. Мама чувствует себя виноватой. Вишь, воробьи-то мои нахохлились и чирикать перестали, говорит она, показывая на нас. Мы, видно, и впрямь были похожи на тощих воробьев, укрывшихся от снега и холода где-нибудь в сарае поближе к человеческому жилью.
1: Но бабка Порошкева уже знает, что ссоры не миновать, и говорит: «Вот ведь до чего дожили, рабенка нечем покормить. Ты подумай, Иванушка, по что мы бедствуем-то?» Я уже знаю, что бабка Порошкева начинает свою обвинительную речь. «В наряды больно ударились».
0: «Да побойся Бога, какие наряды!» — останавливает ее Иван, понимая, что бабушка намекает на маму. «А как же, — говорит мама, — кои веки один сарафан мне справили. Конечно, насчет маминых нарядов бабка Порошкева явно преувеличивает. Но как не подумаешь, что у мамы много нарядов, когда она, выходя в деревню даже в старом платье, так его отстирает и выгладит, так причешет свои длинные волосы, такую осанку примет, гордо голову подымет и так важно выступает, что бабы с завистью говорят одна другой: «Погли-ка, Серафима-то до чего баска!» И каждый раз в новом. Я в этом случае бежал где-нибудь в сторонке, чтобы полюбоваться ею со стороны. Но мама знает, чем взять за живую бабку Порошкеву. «Добро тебе, мама, за готовым хлебом на печи лежать», — говорит она обиженно. «Раз в году хлеб испекла, и то одна закала вышла. Одну бочку огурцов засолила, и то размякли, хоть выброси». Бабка Порошкева переходит в глухую оборону, молчит, только глазами то на маму, то на Ивана. Потом прорывается: «Постыдилась бы, Серафима!» начинает она причитать. Я ли не работала? Я ли горбом своим всю свою проклятую жизнь не тянула? Только и отдыхаешь, да поешь, что в праздники. Без них заумерла бы давно. Мама пожимает плечами и ничего не говорит. Но бабка Порошкева как с горы едет, никак остановиться не может. Да, говорит она, вздыхая, дом-то велик, да стоять не велит. Так разве же я стою? Спрашивает мама.
1: А как же мы раньше-то, восклицает бабка Порошкева. Мне жалко мамы. Бабушка ни за что набрасывается на нее. Поэтому я передразниваю ее. Да, говорю, дом вести, не лапти плести.
0: Мне казалось, вышло похоже. Все смеются. А бабка Порошкева награждает меня за трещины и кричит.
1: Ах ты, поганец какой! Передразнивать вздумал? Мал еще! И в кого только такой?
0: В тебя, бабушка, все говорят. Бабка Порошкева довольна и смотрит на меня уже с умилением. Ей хочется, чтобы я на нее был похож. И вообще я давно заметил, что если в доме у нас что-то не так, то бабушка становится особенно говорлива. Если она не поговорит ни с кем о своей беде, не выскажет всего, что ее мучит, то ей делается еще тяжелее. А как только поговорила, покричала, поругалась, к делу или без дела, так и почувствует облегчение. Сейчас уже бабке Порошкеве совсем хорошо, поэтому она говорит маме,
1: «Ты, Серафима, на меня больно-то не обижайся, я ведь любя». Вот Егор приедет, гармонь привезет, да к Ефимка сыграет нам, а мы спляшем с тобой. Нет, думаю я, у меня и бабушка неплохая.
0: А мама уже нагнулась над осиновым корытом и тереть белье на стиральной доске. Только шум стоит, да брызги летят. Я жду, когда она заполнит всю ивовую корзину штанами да рубахами. Как-никак 5 мужиков да 2 бабы в семье. Да все это захлюстано, зашлепано, заволочено в грязи, в поту, в пыли и в мокреди. И все это редно. Домотканный, редкий и грубый холст. Потом мама несет корзину на плече под горку к реке. Бежит быстро, я еле успеваю. Бабка Порошкева ушла в деревню, Санька уснул. В реке мама моет и полощет белье и бьет его увесистым вальком, да так, что стук этот слышен по деревне. Сначала он отдается у реки, потом у бань, потом подходит к домам и возвращается к речке. Удар сильный, тяжелый, гулкий. Я сижу рядом с мамой на мостике. Вижу, как с ее лица сначала капает, а потом ручьями льется пот. Время от времени она разгибается, встает и смотрит вдаль, отдыхает, приводит себя в порядок. «Устала, мама?» — спрашиваю я. Мама молчит. «Я предлагаю, давай я поколочу. Ты стирай, а я колотить буду». Но она не соглашается, а только говорит, «Без труда ничего не сделаешь, Ефимка». Потом говорит мне, «Хотя бы ты подрос. Умру я, наверное, скоро». «Да ты что, мам?» — возражаю я.
1: «Бабья старость 40 лет», — объясняет она. «Я, видишь, Ефимка, совсем старуха». Пропала бабья трепала. Она садится. Я притулился к ней рядом, прижался и пытаюсь объяснить ей.
0: Ты что, мам, еще бабка Порошкева незнамо, когда помрет. Еще Авдотью Мишуху черт никак взять не может.
1: Но мама пугает меня. Умру, и ты останешься один. Частые дождики вымоют, буйно ветры вычешут, ясно солнышко высушит сиротку мою.
0: Так ведь какой я сиротка, удивляюсь я. Отец приведет другую, говорит мама. Ну, мачеху приведет. А зачем ты мачехе? Ясное дело. Иван и Василий женятся. Зачем ты им будешь? У них свои дети пойдут. Так мы ведь с Санькой. Пытаюсь я развеселить и успокоить ее. Оба будете сиротки. Мне становится жалко и себя, и мамы, и Саньки, и я ни с того ни с сего начинаю реветь, и мама подхватывает мой рев, и оба мы в один голос ревем, прижавшись друг к другу. Потом мы успокаиваемся и дышим, не надышимся утренним речным воздухом. И ветер, дыхание воздуха, обдувает нас, высушивает слезы и, в конце концов, радует. Мама говорит: «Вот ведь, Ефимка, кабы до нас люди не умирали, так ведь и мы бы на тот свет дороги не нашли, а то ведь путя-то до нас уже проложили». И вдруг я слышу звуки гармонии. «Мам!» — кричу я радостно. «Отец приехал!» «Нет, это Гришка Житов», — говорит мама. «Это его игра». Мы укладываем белье в корзину и вытаскиваем ее вдвоем в гору. Мама несет тяжесть уверенно, спокойно, и мне кажется легко. Я больше путаюсь под ногами, чем помогаю ей, но стараюсь, кряхчу, еле дотягиваюсь до корзины. Мама довольна, только время от времени покрикивает на меня: «Давай, давай, Ефимка, пошевеливайся, не маленький, однако». До сих пор меня удивляет, какой же сильный и выносливый была мама. Разве легко, к примеру, наносить воды в баню из реки на 7 человек? А мама делала это, будто играючи. Бывало, подойдет к реке, размахнется широко ведром, зачерпнет глубоко и поставит на землю. Потом другое ведро также. Легко ли поднять на коромысли 2 деревянных ведра, наполненных водой до краев, и внести их в крутую гору, не расплескав? Да так 5 раз туда и обратно. Мы с мамой принесли белье и развесили его на изгороди. Мама посмотрела на него внимательно и осталась довольна. Насколько оно чистое и белое, поэтому судят о хозяйке дома. Потому что в деревне все на виду, даже белье. «Хорошо, мам, постирали?» – спрашиваю я. «Хорошо», – говорит мама, – «только вот на рубахе на твоей пятно от дегтя. Надо бы салом натереть. Да где его возьмешь, сало-то? Пока пусть белье высохнет на ветру, потом мы соберем его, и мама прокатает вальком на скалке, и носи, пожалуйста, как новенькое». Мы сидим у дома на заваленке, а день разыгрался, будто и конца ему нет. Может, потому что мы устали, и солнце по-особому светит, и воздух какой-то не такой, как всегда. «Господи, хорошо-то как, Ефимка!» — говорит мама. «Ты погляди, день-то какой! Вот уж, однако, воскресенье!» «Кабы еще отец приехал, — мечтательно говорю я. — Приедет, не бойся. Куда он денется?» — говорит мама. Она поднимается и идет в дом, я за ней. «Что-то Саньке не слышно, — встревоженно говорит она, открывая дверь. И вдруг останавливается, как вкопанная, вздыхает глубоко и вскрикивает: «Господи!» У бочки с квасом стоит на коленях мокрый Санька. Он тряпкой собирает с пола вытекший из бочки квас и выжимает его в
2: полное ведро. «Что ты наделал?» — кричит мама. Он вскакивает на ноги и с испуга роняет тряпку на пол. «Квасу хотел немного попить», — объясняет Санька. «Да откуда ты, Ирод, взялся на мою голову?» — спрашивает мама. «Так ведь я хотел только попить. Неужели нельзя?» — оправдывается Санька. «Попить, попить», — повторяет мама. «Только квас поставила, а он всю бочку выпустил». Мама голосом ревет: «И что за дети?»
0: «Я понимаю Саньку. Вытащить затычку из бочки и ребенок может. Но вот чтобы заткнуть ее гвоздем так, чтобы квас не только не бежал, но и не капал, для этого нужна большая сноровка. Я представляю, как Санька вытащил затычку, набрал квасу в ковш, а заткнуть не сумел, как бегал вокруг и орал, пока не выпустил весь квас. Я стал успокаивать маму: «Не реви, мам, я сейчас воды наношу из колодца». Но Санька подлил масло в огонь. «А я, мам, ведро в колодец уронил, хотел воды принести».
2: «Ну, ведро из колодца достать — это пустяковое дело. Я бегу в клеть, нахожу там кошку, железный якорек, который пристегивают к цепи и опускают воротом в колодец, чтобы зацепить ведро. Это для меня привычное дело. Бегу радостно к колодцу и слышу, как ревет, визжит Санька: «Мамка, мамочка, не буду больше!»
0: Мне жалко Саньку, да и маму я понимаю. С трудом пристегиваю дужку ведра к цепи, пробую, и оно срывается, снова пристегиваю, руки дрожат, и голова болит почему-то. Наконец опускаю ручку ворота, и ведро с грохотом падает в колодец, и шум удаляется вглубь. Мама подошла незаметно, положила руку на ручку ворота рядом с моей и начала вытаскивать ведро с водой. И я успокоился. Но вот уже в доме снова наступил мир. Мама придет, веретено как живое в ее руках. Оно подскакивает вверх, оттолкнувшись пяткой от пола, и висит какое-то время в воздухе, вращаясь в полете. Потом ходит по полу, постукивая и изредка подпрыгивая, чтобы опять взлететь и повиснуть на нитке. И чудом не падает. Санька бегает вокруг нее и, конечно, мешает. «Вот кривое веретено», — говорит она сердито. Но Санька не боится. Он считает, что наказание он уже получил, и пока нового преступления не совершил, никто его пальцем не тронет. Мама встает, берет ножницы, садится к свету и говорит Саньке: «Ну-ка, иди сюда». Санька послушно подходит, садится и в готовности нагибает голову. Мама ловко орудует ножницами вокруг его головы. Санька хнычет, но громко реветь боится, поэтому мама работает сноровисто. Я с огорчением думаю, что настает мой черед идти под стрижку. Мама отталкивает остриженного Саньку от себя, и я вижу, он стал еще худее и меньше, и будто бы не похож на себя. «Иди ты теперь», — говорит мне мама. «Не хочу я стричься», — кричу я, пытаясь уйти от нее. «Опять будут овечкой звать». Но мама хватает меня цепко, забирает голову между колен, как барана, которого собирается стричь. Я бьюсь до тех пор, пока мама не выстригает дорожку. После этого я уже сдаюсь и безропотно сижу и слушаю, как ножницы звякают, и смотрю, как падают мои волосы, и вспоминаю известную песню: «Мои русые кудерышки остались на полу». Закончив стрижку, мама командует: «Ну-ка, выступи вперед, покажись». Я выхожу вперед. Мама любуется своей работой и с восхищением и гордостью говорит: «Видно, что мастер стриг». Но день все еще тянулся. Уже два раза поели, квашню поставили, белье постирали, квас, выпущенный Санькой, завели, постриглись. А день-то все еще вот он. Никак не может к вечеру подойти, будто остановился. Правда, на улице что-то захмурило, ветер не раз хлопнул створками окон, пыль по дороге понеслась и опала, крупные капли упали с темного неба на дорогу и как гвозди вошли в нее. И нам с Санькой выпали минуты огромной, незабываемой радости и беспричинного восторга. Когда хлынул ливень, мама послала меня набрать дождевой воды. Я вынес на улицу ведра, установил их так, чтобы вода со стрехи попадала в них. За мной, конечно, увязался Санька. И вот в самый разгар дождя мы с Санькой топаем по лужам, пляшем и поем. Дождик лей, на меня и на людей, а на милого мого 40 ведер на одного. Наскакавшись в дождь и набегавшись по лужам, мы вернулись домой с дождевой водой и, конечно, грязные и вымокшие до нитки. Мама дала нам за это взбучку. Мы заревели в один голос и кричали одно и то же. Мы ей воды капельной принесли, она нас бьет, как собак. Бабка Порошкева, увидев нас, крикнула маме: «Ох, испотачишь ты их, Серафима, ей-богу, потом не справишься! Что в голову взбредет, то и делают!» Но вот наступает вечер, и мы, выполняя обычай ложиться с курами и просыпаться с петухами, начинаем позевывать и тянуться. Заметив это, мама после ужина предлагает всем ложиться спать. «Пора гостям по своим дворам», — говорит она. И сразу возникает неразрешимая проблема. Кому что подложить, кого чем укрыть? Дерюга одна? Она из самого толстого, грубого холста, из охлопьев. Это еще приданные мамы. Простыней и одеял нет в заводе. Спим. В головы кулак, а под бока и так. Каждый подкладывает под себя, что может. Кто озям, кто пиджак, кто иную какую лопатину. На палатях и печи солома. Она и подстилка на ложе, она и в изголовье. Вскоре мы заснули, и я увидел короткий сон. Я опять играю на гармони, мама несет на коромысле 2 ведра воды, а Санька бежит за ней, радостно подпрыгивая в лад моей музыки. И вдруг в сон врывается отец. Он громко произносит «Пррррр!» И я просыпаюсь. «Тише ты!» — кричит на него мама. «Парней разбудишь!» Отец вдруг бросает что-то тяжелое к стенке. «Видишь, Серафимушка, хомуты купил. На кой они тебе?» — спрашивает мама. «Для коммуны купил. 3 хомута. Все деньги угрохал. Понимаешь, хомутов у нас нет. Будет во что лошадей запрягать», — объясняет радостный и удовлетворенный отец. «А деньги тебе вернут?» «А как же? Контора платит». «Не сразу, конечно», — успокаивает маму отец. «А гармонь?» — со страхом и слезами спрашиваю я его жестко. «Как это может сделать ребенок?» «А гармонь я тебе все равно куплю», — говорит он мне. «Партийное слово даю». Я не в силах удержать слезы, но молчу. А Санька сладко спит и во сне похрапывает, еще ничего не зная о хомутах, которые отец купил вместо гармонии на собственные деньги, чтобы было во что запрягать коммунарских лошадей.

0: По одному неприятному и скучному делу я был вызван из Москвы и освободился только к 10 часам вечера, развинченный и злой. Другого дела у меня не было, но я торопливо шел на станцию по привычке человека, у которого лежит в боковом кармане записная книжка, а в ней против каждого дня отмечены десятки мест, куда нужно поспеть. И ругал, право, не знаю кого. Весь свет ругал. И тех, кто вызвал меня по этому глупому делу, и себя за то, что поехал, и собак, существование которых в этой местности я предполагал, и дождливое лето, и ночной мрак, который уже царил всюду, особенно сгущаясь в узеньких путанных переулках, пролегавших между дачами. Посередине еще светлела дорога, но по краям, где под тенью высоких деревьев проходила пешеходная тропинка, было так же черно, как у меня на душе. По времени свету полагалось больше. Это происходило в последних числах июня, но перед тем только что пронеслась сильная гроза с проливным дождем и ветром, и посеревшие тучи еще не успели рассеяться. Точно им было так же трудно и неприятно двигаться в теплом и сыром воздухе, как и мне. Минутами они спохватывались, как пьяница, который вспоминает, что в одном из карманов у него еще завалялся непропитый пятак, и, возвратившись с треском, бросает его удивленному целовальнику. И посылали на землю редкие, запоздавшие капли, лениво ударявшиеся о листья и траву и наполнявшие окрестность тихим шуршанием. Деревья не шевелились, и только когда я с усиленной бранью налетал плечом на темный ствол сосны или задевал ногой кустарник, на меня сыпались частые теплые брызги. У меня уже начинала являться приятная догадка о том, что вместо станции я иду к черту на куличке. Когда деревья внезапно раздвинулись, точно провалились, и в нескольких шагах на просветлевшем пространстве тускло блеснули мокрые рельсы. Маленькая крытая платформочка, задавленная окружающим лесом и ежеминутно пугаемая громыхающими поездами, робко прижималась к земле. На ней не было даже кассы, и в продолжительной агонии кончался холостяк-фонарь, не только не рассеивая тьмы, но скорее увеличивая ее. На стене висело большое, оборванное по краям и никогда не читаемое расписание каких-то поездов с мудреными линиями и черными ободами. А в углу стояла единственная лавка, на которую я плотно уселся. До поезда оставалось еще более часу, и я приготовился терпеливо ждать. Для этих случаев у меня всегда бывала припасена газета или книга, но читать было темно, да и не хотелось. Эти чужие и выдуманные люди, о которых будет говорить газета или книга, давно уже вызывали во мне скуку и зависть. Что мне до того, что там где-то гремят витии, кипит жизнью шумная толпа, и крики победы, и яростные вопли побежденных поднимаются к небу. Когда вокруг меня спит самый воздух, и сам я кисну, и буду киснуть в этой неподвижной духоте. А в книге еще хуже. Сочиненные Петры будут любить и целовать выдуманных Марий во имя проклятого реализма. Порок будет торжествовать, а слюнявая добродетель ныть и киснуть и ныть. Да и не все ли равно? Быстро или медленно пройдет время. За этим часом пойдут другие, и их тоже нужно будет убивать. Так пусть они умирают сами. а я буду только подсчитывать трупы. Увлеченный нытьем, я не заметил, как на платформу вышли из разных концов две пары. Первую составляли два подвыпивших господина. Один из них был высокий худощавый старик с желтым лицом и реденькой седой бороденкой, от тонкого и широкого рта, спускавшийся клочками на гусиную шею. Из-под котелка, оставлявшего в тени верхнюю часть лица, спускался тонкий и длинный нос, на конце острый, как у покойника. Спутник его обладал широким и красным лицом, подобным ломтю зрелого арбуза, причем роль зерен выполняли маленькие черные глазки, стриженной круглой головой, на которой торчал белый картуз. Над пухлыми губами чернели маленькие усики. От всей его молодой, толстой фигурки несло нестерпимым блаженством и какой-то обидной кротостью. Старик уселся возле меня и заговорил высоким хриплым фальцетом, которому он старался придать язвительности и иронию.
1: «Будьте, Семен Семенович, солидарнее, вас немного намочило». Вы подчиняйтесь.
0: Но чем же я подчинюсь, Василий Игнатович? Буфета нет.
1: Это дело ваше. Толците и отверзится.
0: Чему отверзаться-то? Стена? Молодой человек в подтверждение своих слов стукнул кулаком в тонкую стену, издавшую звук пустого пространства. И откачнулся назад, но сделав при этом такой вид, как будто ему давно уже хотелось откачнуться, и он только пользуется удобным случаем.
1: Но зачем утруждаете вы меня вашими гнусными воплями? Спросил старик. Весь он преисполнен вежливости, иронии и яда, которым особую силу придавали частые знаки препинания.
0: Сердце у меня золотое, с хорошим человеком поговорить желательно. Покурим, старина.
1: Это ваше дело. А только я не старина, я Василь Игнатыч. И всякой пьяной свинье не товарищ.
0: А сами-то вы не пили? Оскорбился тот.
1: Это дело наше.
0: Другая пара стояла между тем в нерешимости. Уйдем, Саша, тут пьяные. Ничего, не тихие, сядем вон там в углу. Высокая женская фигура в сером клеенчатом плаще медленно тронулась, и за ней последовал тот, кого называли Саша. Когда они проходили мимо фонаря, свет упал на красивое женское лицо и юношу с длинными волосами и в синей с косым воротом рубашке. Видом своим он напоминал интеллигентного рабочего или студента, снявшего форму. Девушка держалась спокойно и говорила решительно, мало придавая значения тому, что ее услышат. Голос ее чистый и мягкий, звучал лаской в самом простом слове. Такие женщины с ласковым голосом и уверенными движениями особенно хорошо ухаживают за больными. Разостлав на полу клеенчатый плащ, они уселись, тесно прижавшись друг к другу, и из-за лохматой головы на плечо легла тонкая белая рука. «Милый, тебе не холодно?» «Конечно, нет», — ответил он с тем пренебрежением, каким мужчины отвечают на женскую заботливость. А мне уже становилось холодно, и я зябко ежился в своем одиноком и жестком углу. «А как нас знатно вымочила, продолжал тот же ласковый голос со скрытым смехом. И как страшно в лесу, когда гроза. Ну, что там страшного? Скорее, приятно. А твои там дома не будут беспокоиться о тебе? Запропала неведомо куда? Пусть их, ответила девушка и счастливо рассмеялась. Но тотчас же перешла в серьезный тон. А странно, правда, что время так долго тянется без тебя? Ты когда был здесь? Вчера. Вчера? Протянул голос. И то ведь вчера. Вот потеха-то. Я думала, что они врут. Кто они? Да вот те, что романы пишут. Кстати, кончила ты Каутского? Меня просили его. Ответа я не услыхал. Уже давно доносился издали гул, тихий, неотзывчивый в сером воздухе, поглощающем звуки. То шел не то пассажирский, не то курьерский поезд, не останавливающийся на этой платформе. Постепенно гул возрастал, и из-за стены, закрывавшей от меня правую сторону пути, внезапно вырвалось черное и огненное чудовище и промчалось, как вихрь, с громом и лязгом, таща за собой тяжелые вагоны. Освещенные окна сливались в одну блестящую полосу с мелькающими силуэтами голов. С низенькой платформы, стоявшей почти на одном уровне с рельсами, видно было, как торопливо вертятся колеса, кажущиеся легкими и прозрачными. Наступила минутная тишина, нарушенное блаженным молодым человеком, в котором этот пронесшийся ураган, видимо, пробудил новые силы. Отчаянно фальшивым голосом он запел. «Бледный месяц плывет над рекою!» «Врешь?» – комментировал старик с язвительностью. «Возьмите глаза в зубы! И вы увидите тучи. Все в объятиях ночной тишины». Хороша тишина. Орет, как пришпандоренный.
2: «Ничего мне на свете не надо».
1: И опять врете. Полбутылки надо.
2: «Только видеть тебя одною».
1: «Эту рожу-то?» Тьфу! С омерзением плюнул старик.
0: «Послушайте, почему вы говорите, что у нее рожа? Вы сами видели, какая у нее прелестная личность? К вашей пьяной роже никакая личность не подойдет». Молодой человек задумался и решительно произнес:
1: «За эти слова я больше с вами не знаком. Дело ваше».
0: С другой стороны слышалось: «Ты понюхай, Саш, как хорошо пахнет. Листьями и еще чем-то». «Да уж нюхал. Нет, пожалуйста, еще». Юноша с шипением потянул воздух, и оба рассмеялись. На блаженного молодого человека молчание действовало удручающе, и он заговорил, подражая ироническому тону старика.
3: «А вот с каким поездом мы поедем?»
1: «Ни с каким».
3: «Но!»
0: – изумился молодой человек и икнул.
3: «Почему же это? Хотел бы я знать».
1: «Потому что не пустят. Скажут, куда пьяная морда лезешь?»
0: «Это кто же морда-то?»
1: «Скажем, две пьяные морды». «Да еще по шее накладут», – ехидничал старик. «О! Да протокол составят».
3: «О!»
0: – все больше таращились глаза молодого человека.
1: «Да пти ты! Посиди, голубчик, охладись. а то чувствителен больно.
0: Молодой человек задумался и торжественно провозгласил: «Я с вами больше не знаком, потому что вы вредный человек». Несмотря на то, что эту торжественную формулу он заключил новой, звучной икотой, видно было, что он огорчился. Весь как-то потускнел. Точно по его блаженству прошлись сапожной щеткой. Я понял теперь и причину этого омраченного блаженства. Оно было тем отпечатком, который накладывают на человека ласки и поцелуи любимой женщины. Но на что злился старик? «Какой мрачный господин», — сказала шепотом девушка, очевидно намекая на меня. Мне было приятно, что я замечен, и что главное, замечена моя мрачность. Пусть хоть пожалеют меня эти милые люди, меня, у которого нет любви. «Бабушку схоронил», — предположил юноша. Это предположение было поразительно глупо. Кто бывает так мрачен, схоронив бабушку? И почему именно бабушку, а не дедушку? Ха-ха-ха! Звонко рассмеялась девушка. Но сейчас же со своим обычным переходом к милой серьезности добавила раскаивающимся голосом: «Быть может, он болен, а мы смеемся». Это была эпитафия, с которой меня снова опустили в пучину небытия, откуда извлекли в одну минуту, чтобы моя мрачность ярче оттенила их светлое счастье. И снова повелся ими серьезный деловой разговор о загранице, о медицинском институте, о правилах приема в него, о книжках прочитанных, о тех, которые нужно еще прочесть. А в этот разговор врывалась шаловливым лучом милая и пустая болтовня, легкая и красивая, словно белая пена на поверхности золотистого крепкого вина. Весь мир казался им пустяком, и каждый пустяк был целым миром. Чувствовалось то благоговейное внимание, с которым эта высокая и красивая девушка ловила каждое слово, которое скупо, как драгоценность, выпускал длинноволосый юноша. Каким благодарным смехом отвечала она, когда это слово оказывалось умным и острым. Просыпь сейчас перед ней Цицерон все самые пышные цветы своего неувидаемого венка. Блистай перед ней Гейны всеми перлами извительной насмешки и мистически страстной нежности. Плачь и хмурься перед нею Данте. Соберись тут, наконец, все великие умы и сердца и положи к ногам ее дары свои. Она, эта красивая девушка, не обернула бы к ним головы и жадным ухом ловила бы каждое слово длинноволосого молодца. Она смеется, счастливая и благодарная. Точно все это, и ее возлюбленный, и смешные пьяные, и сумрачный господин, схоронивший свою бабушку, существует лишь для полноты ее счастья. Мы не были живые люди, мы были лишь тени, картинки.

0: как быстро бежит время, жаловалась она. А я не знал, как убить это время. Может быть, мои часы спешат? Маленькие золотые часики сблизились с большими серебряными часами, и обе головы склонились над ними. Но, вероятно, кроме часов, сблизилось что-нибудь другое, потому что слишком уж долго не определялся настоящий час. «Кажется, верно», — смущенно сказал женский голос с легкой дрожью. «Верно», — авторитетно сказал юноша.
1: «Верно.
0: Как слепы эти счастливые люди! Неверно! Тысячу раз неверно! И проклянете тот день, когда ваши часы пойдут так правильно, что ни в одной убитой минуте вы не ошибетесь, и маленькие часики далеко от вас будут отбивать такие же грустные пустые секунды». Тучи уже проходили, и на западе, прямо против платформы, светлой полосой проступило чистое прозрачное небо. На нем чернели, как вырезанные из плотной бумаги, силуэты разбросанных деревьев. Свежее и суше стал воздух. На ближней даче глухо зарокотал рояль, и к нему присоединились согласные стройные голоса. «Пойдем слушать!» — быстро вскочила девушка и потащила за рукав неуклюже поднимавшегося юношу. «Пойдем и мы. Пусть до конца оттаивает застывшее сердце». Пели хорошо, как редко поют на дачах, где каждая безголосая собака считает себя обязанной к вытью. И песня была грустная и нежная. Мягкий красивый баритон гудел сдержанно и взволнованно, как будто подтверждая то, на что страстно жаловался высокий и звучный тенор. А жаловался он на то, что дни и ночи думает все о ней одной. «Об одной тебе думу думаю», — плакал тенор. «Думу думаю», — грустно соглашался баритон. «Об одной тебе, моя душечка», — звенел слезами тенор. «Душечка», — мягко подтверждал баритон. «И умру я, жизнь проклинаючи, об одной тебе вспоминаючи, об одной тебе вспоминаючи», — с глубокой тоскою подтвердил баритон, и все стихло. Впереди меня молча и неподвижно стояла парочка, и когда песня кончилась, разом вздохнула и поцеловалась. Я отправился на платформу, откуда послышался отчаянно фальшивый голос, беззаботно обходившийся всего двумя нотами, одинаково скверными, простым криком и диким криком. Молодой человек с золотым сердцем не мог остаться нечувствительным к любовному призыву и отвечал, как умел. «Ничего мне на свете не надо, только видеть тебя одною».
2: «Врете!» — шипел старик, пытаясь заглушить кричащего. «Дубину хорошую надо!»
0: «Бедный старик!» Теперь я понял, почему он так злился. Он завидовал, как и я. Затрещал звонок, извещающий о выходе поезда, и вскоре послышался тот же ровный и тихий гул. Сейчас поезд унесет меня отсюда, и навеки исчезнет для меня эта низенькая и темная платформочка. И только в воспоминании увижу я милую девушку. Как песчинка скроется она от меня в море человеческих жизней и пойдет своей далекой дорогой к жизни и счастью. Снова из-за стены вырвалось черное чудовище, и сдержанное могучей властью остановила, вздрагивая свой стремительный бег. находя друг на друга и треща и скрипя тормозами, проползали вагоны и остановились с глухим стуком. Стало тихо, и только шипел воздух, выходя из тормозных труб. Пьяных действительно на поезд не пустили, и старик со злорадством говорил:
2: «Что? Поехали?»
0: «Ничего. Поедем на следующем».
2: «А на следующем?»

прощай», – тихо молвил я, склоняя голову. «До завтра!» – донеслось уже издали и глухо. «До завтра!» – крикнул он. «Навсегда!» – ответил тихо я. «Навсегда!» Прощались со мной черные силуэты деревьев и убегали назад. «Навсегда!» – сказала платформа и скрылась за поворотом. Однако пойти в вагон, а то становится холодновато. Мечты мечтами, а насморк насморком. Да заглянуть заодно и в записную книжку, куда и куда бежать мне завтра с позаранку.

0: Полынь, трава. Витая в облачных туманах, последних ожидая виз, они сидят на чемоданах и ждут отправки в коммунизм. Они душой и телом новы. Скорее, скорее, твердят всегда. Хоть завтра, хоть сейчас готовы они отправиться туда. Другие грязи не боялись, а эти, презирая труд, от пережитков очищались. Очистились, сидят и ждут. Таким легко, спиной к заботам, лицом в мечтательный туман. А мне идти с моим заводом, опять не выполнившим план, а мне дорогами крутыми на поиск небывалых дней идти с соседями моими, со всей оравой их детей. А мне шагать с моей любимой сквозь кухонный переполох, с моей нигде незаменимой и даже в лучшей из эпох. А мне, забыв о нареканьях, без страха, без обиняков, ругаться, спорить на собраниях и наживать себе врагов. Горячим словом, словом бьющим, о, если б мог я передать всю ненависть к лениво ждущим. Жизнь слишком коротка, чтоб ждать. До времени, пока вы ждете, моя седеет голова. Ведь вы же нашу жизнь крадете, как сок земли, полынь, трава.
1: На второй остановке после Дрездена в наше купе вошел пожилой господин. Вежливо поздоровавшись со всеми, он пристально взглянул на меня и еще раз кивнул мне особо, как доброму знакомому. В первый момент я не узнал его, но едва он с легкой улыбкой произнес свое имя, я тотчас же вспомнил. То был один из крупнейших антикваров Берлина, у которого я в мирное время частенько рассматривал и покупал старые книги и автографы. Мы поболтали немного о том, о сём. И вдруг совершенно неожиданно он воскликнул: «Я положительно должен рассказать вам, откуда я еду. Вы знаете, конечно, что творится сейчас в антикварном деле. С тех пор, как подобно

0: легким газом стала улетучиваться ценность денег, новоиспеченные богачи воспылали страстью к готическим мадоннам, старинным изданиям, картинам и гравюрам старых мастеров. Удовлетворить их нет никакой возможности. Того и гляди, растащит весь домашний скарб. Дай им волю, они вынут у вас запонки из манжеты и унесут лампу с письменного стола. В одно прекрасное утро я увидел, что моя лавка снова опустошена, и мне впору было закрыть на окнах ставни. Так стыдно и горько было видеть в старой лавке, доставшейся моему отцу в наследство от деда, жалкие остатки какого-то хлама, который в прежние времена даже старьевщик не положил бы на свою тележку. Среди этих грустных размышлений мне пришло в голову просмотреть старые торговые книги в надежде отыскать кого-нибудь из прежних наших покупателей, у которых, быть может, удастся выманить парочку-другую дубликатов. Вдруг мне попалась целая связка писем одного из старейших наших клиентов. Правда, с 1914 года мы не получили от него ни одного заказа, но я слишком хорошо знаю, что происходит в нашем деле, чтобы от меня могла ускользнуть продажа такой крупной коллекции. Итак, либо этот странный человек еще жив, либо коллекция находится в руках его наследников, решил я. Дело это настолько меня заинтересовало, что на другой же день, то есть вчера вечером, я, недолго думая, отправился в один из несноснейших провинциальных городов Саксонии. И когда я плелся с маленькой станции по главной улице, мне казалось просто невероятным, чтобы где-то здесь, среди этих пошлых домишек с их мещанской рухлядью, мог жить человек, обладающий безупречно полной коллекцией прекраснейших афортов Рембрандта, гравюр Дюрера и Монтеньи. На почте, куда я зашел сегодня утром узнать, проживает ли в этом городе советник в отставке такой-то, я, к удивлению своему, узнал, что старик еще жив. И тут же, если говорить откровенно, немного волнуясь, отправился к нему. Я легко нашел его квартиру. На мой робкий звонок дверь тотчас же открыла очень старая седая женщина в опрятном черном чепце. Я подал ей свою визитную карточку и спросил, можно ли видеть господина советника. Удивленно, с явным недоверием, взглянула она сначала на меня, потом на карточку. В этом захолустье, в этом старомодном провинциальном доме приход постороннего человека был, как видно, целым событием. Тем не менее, старушка любезно попросила меня подождать и пошла с карточкой в комнаты. Сначала до меня донесся оттуда ее шепот, и вдруг раздался могучий грохочущий бас. «Ага! Господин Эр из Берлина, из большой антикварной фирмы! Очень рад! Прошу!» И тотчас же старушка засеменила в прихожую и пригласила меня войти. Я снял пальто и вошел. Посреди скромно обставленной комнаты стоял, выпрямившись во весь рост, старый, но еще довольно крепкого сложения мужчина с густыми щетинистыми усами, в отделанной шнуром домашней куртке полувоенного образца, и радостно протягивал мне обе руки. Но этому широкому жесту самого искреннего радушия противоречила какая-то странная оцепенелость его позы. Он не сделал ни шагу мне навстречу. И чтобы пожать его протянутую руку, я, несколько смущенный таким приемом, вынужден был подойти к нему вплотную. И вот когда я уже собирался коснуться его руки, я вдруг заметил, что она неподвижно застыла в воздухе и не ищет моей, а лишь выжидает. И мне сразу все стало ясно. Человек этот слеп. Едва моя рука коснулась его руки, он с силой потряс ее и возобновил свои громогласные бурные приветствия.
1: «Вот уж поистине редкий гость!» Улыбаясь во весь рот, грохотал он. «В самом деле, разве не чудо, что в нашу берлогу забрел такой важный господин из Берлина, Однако, если кто-нибудь из господ антикваров пускается в путь, надо держать ухо востро. У нас, говорят, пришли цыгане, запирай ворота. Догадываюсь, зачем вы пожаловали.
0: Я поспешил заверить старика, что я просто-напросто оказался в этих местах и не хотел упустить случай засвидетельствовать свое почтение старому клиенту нашей фирмы и одному из крупнейших немецких коллекционеров. Едва произнес я слова «одному из крупнейших немецких коллекционеров», как лицо старика чудесно преобразилось. Он все так же стоял, выпрямившись посреди комнаты, но весь как-то просветлел, и черты его лица выражали величайшую гордость. Он обернулся в ту сторону, где, как он предполагал, стояла его жена, будто желая сказать ей «Вот видишь!» И мягко, почти с нежностью, голосом, в котором не осталось и следа от грубоватости старого вояки, только что звучавшей в нем, а слышалась лишь чистая радость, обратился ко мне. «Право же, это очень, очень мило с вашей стороны. Но вы не пожалеете, что зашли ко мне. Я покажу вам несколько таких вещиц, какие не каждый день случается видеть даже в вашем спесивом Берлине. Луиза, дай-ка мне ключ от шкафа». Но тут произошло нечто неожиданное. Старушка, до сих пор молча стоявшая возле мужа, с дружелюбной улыбкой прислушиваясь к нашему разговору, вдруг умоляюще протянула ко мне руки и отрицательно затрясла головой. Сперва я не понял, что бы это значило. Тогда снова через голову ничего не подозревающего старика она повторила свой настойчиво-просительный жест. Теперь я понял. Старушка хотела, чтобы я уклонился от немедленного осмотра. И я тут же изобрел отговорку, сказав, что весьма польщен и буду рад осмотреть коллекцию, но меня ждут к обеду, и я вряд ли освобожусь до 3 часов. Старик сердито отвернулся, как обиженный ребенок, у которого отняли любимую игрушку. «Разумеется», — проворчал он, — «господам берлинцам вечно некогда. Но как бы там ни было, сегодня вам придется запастись терпением. Речь-то ведь идет не о каких-нибудь 3 или 5, а о целых 27 папках. И все полнехоньки. Итак, в 3 часа. Да смотрите, не опаздывайте, иначе не успеем». Старушка пошла проводить меня до двери. Я уже раньше заметил, что ей не по себе. Лицо ее выражало страх и смущение. И вот уже у самой двери она подавленно и чуть слышно пролепетала:
2: Может быть, вы позволите, чтобы за вами зашла моя дочь, Анна-Мари? Так было бы лучше, потому что по многим причинам. Ведь вы, наверное, обедаете в гостинице».
0: «Пожалуйста, буду очень рад», — ответил я. И действительно, час спустя, только я кончил обедать, в маленький ресторан при гостинице на Рыночной площади вошла, озираясь по сторонам, немолодая, просто одетая девушка. Я подошел к ней, представился и сказал, что готов идти осматривать коллекцию. Она вдруг покраснела и, точно так же смутившись, как ее мать, попросила меня сначала выслушать несколько слов. Сразу было видно, что ей очень тяжело. Когда, стараясь пересилить смущение, она делала попытку заговорить, краска еще ярче разливалась по ее лицу, а пальцы нервно теребили пуговицу на платье. Но вот, наконец, она все-таки начала, запинаясь на каждом слове и больше смущаясь. «Меня послала к вам мать. Она мне все рассказала, и мы... У нас к вам большая просьба. Мы хотим вас предупредить раньше, чем вы пойдете к отцу. Отец, конечно, будет показывать вам свою коллекцию, а она, видите ли, она уже не совсем полна. Некоторых гравюр уже нет, и, к сожалению, очень многих.
2: Девушка перевела дух и вдруг, взглянув мне прямо в глаза, быстро проговорила. Я буду с вами вполне откровенна. Вы же знаете, какие сейчас времена, вы поймете. Когда началась война, отец ослеп. У него и прежде не раз бывало плохо с глазами. От тревог он совсем лишился зрения. Коллекция – единственная оставшаяся у него в жизни радость. Он ежедневно просматривает ее. То есть он ее не видит, конечно, он уж ничего не видит. Но каждый день после обеда достает все папки и один за другим ощупывает эстампы в одном и том же неизменном порядке, который он помнит наизусть. Ничто другое не интересует его. Он заставляет меня читать ему вслух все газетные сообщения об аукционах. И чем выше указанные там цены, тем больше он радуется. Потому что, видите ли, и в этом весь ужас. Отец не понимает, какое сейчас время и что творится с деньгами. Он не знает, что мы всего лишились, и что на его месячную пенсию не проживешь теперь и двух дней. А тут еще у моей сестры погиб на фронте муж, и она осталась с четырьмя малышами. Он ничего не знает о наших материальных затруднениях. Сначала мы экономили на чем только можно. Экономили еще больше, чем прежде, но это не помогло. Потом стали продавать вещи. Его коллекцию мы, разумеется, не трогали. И вот настал день, когда нам уж нечего было продать. Мы просто не знали, что делать. И тогда мы с матерью, мы решили продать одну гравюру. Вещь, которую мы продали, оказалась очень ценной. То была гравюра на меди Рембрандта. Нам дали за нее много тысяч марок. Мы думали, что этих денег нам хватит на несколько лет. Но вы же знаете, как тают теперь деньги.

Ничего и не знает. В старые паспорту он все их узнает на ощупь. Мы вложили вместо проданных гравюр копии или похожие на них по форме листы бумаги. Так что, трогая их, отец ни о чем не догадывается. Это ощупывание и пересчитывание гравюр, он помнит их все подряд, доставляет ему такую же радость, как бывало, когда он их видел зрячими глазами. К тому же в нашем городишке нет ни одного человека, которого отец считал бы достойным видеть его сокровища. Вы первый, кому он пожелал показать свою коллекцию. И я прошу вас. Она вдруг протянула ко мне руки, и глаза ее наполнились слезами. Мы очень вас просим, очень пожалейте его. Пожалейте нас, не разрушайте последнюю его иллюзию. Помогите нам поддержать его веру в то, что все гравюры, которые он вам будет описывать, существуют. Одно подозрение, что их нет, убило бы его. Может быть, мы дурно с ним поступили, но ничего другого нам не оставалось. Надо же было как-то жить. И разве человеческие жизни, разве четверо сирот не дороже картинок? К тому же до сих пор мы ничем не омрачили его счастье. Ежедневно после обеда он целых 3 часа блаженствует, перебирая свои гравюры и разговаривая с ними, как с людьми. А сегодня этот день мог бы стать счастливейшим в его жизни, ведь он так много лет ждет случая показать свои сокровища человеку, способному их оценить. Прошу вас, умоляю, не лишайте его этой радости. Разумеется, я обещал молчать и сделать все от меня зависящее, чтобы скрыть истину. Мы пошли. По дороге я с горечью слушал ее рассказ о том, при помощи каких уловок были одурачены несчастные женщины. И это еще более укрепило меня в намерении сдержать свое обещание. Не успели мы взойти по лестнице и взяться за ручку двери, как из комнаты послышался радостно грохочущий голос старика: «Входите, входите!» Герберт даже не вздремнул сегодня. Так ему не терпится показать вам свои сокровища, с улыбкой сказала старушка. Одного единственного взгляда дочери оказалось достаточно, чтобы успокоить ее относительно моего поведения. На столе уже были разложены груды папок, и, едва почувствовав прикосновение моей руки, слепой без лишних церемоний схватил меня за локоть и усадил в кресло. Вот так. И начнем не мешкая. Просмотреть надо очень много, а ведь господам-берлинцам вечно некогда. В этой папке у меня Дюрер. Довольно полный, как вы сейчас убедитесь. И одна гравюра лучше другой. А впрочем, сами увидите. Смотрите. И он раскрыл первую папку. Вот его большая лошадь. Осторожно, едва касаясь кончиками пальцев, как берут обычно очень хрупкие предметы, он вынул из папки паспорту, в которое был вставлен пустой, пожелтевший от времени лист бумаги, и держал его перед глазами в вытянутой руке. «Ну, как?» — с гордостью спросил он. «Случалось вам видеть что-либо прекраснее этого оттиска? Смотрите, как тонко и четко выделяется каждый штрих. Я сравнивал свой экземпляр с дрезденским, и тот показался мне каким-то расплывчатым, тусклым. А какова родословная! Вот!» Он перевернул лист, и ногтем указательного пальца так уверенно стал водить по пустой бумаге, отмечая места, где должны были находиться пометки, что я невольно взглянул, уж нет ли их там на самом деле. Мороз пробегал у меня по коже,
Когда этот неведающий о своей утрате старик

0: изливался в пылких похвалах над совершенно пустым листом бумаги. Невыразимо жутко было глядеть, как он со скрупулезной точностью кончиком пальца водил по невидимым, существующим лишь в его воображении и знаком прежних владельцев гравюры. От волнения у меня перехватило горло, и я не мог произнести ни слова в ответ. Но, взглянув случайно на женщин и увидев трепетно протянутые ко мне руки, дрожащие от страха старушки, я собрался с силами и начал играть свою роль. «Замечательно!» – пробормотал я. «Чудесный оттиск!» И тотчас же лицо старика просияло от гордости. «Это еще что?» – ликовал он. «А вы посмотрите на его меланхолию или страсти в красках. Второго такого экземпляра на свете нет. Да вы поглядите только, какая свежесть, какие мягкие, сочные тона!» И снова его палец любовно забегал по воображаемому рисунку. Бурные, торжествующие потоки его слов изливались целых 2 часа. Незримая, давным-давно разлетевшаяся на все 4 стороны коллекция продолжала с такой поразительной реальностью жить в воображении старика, что он ни секунды не колеблясь, в строгой последовательности и в мельчайших подробностях описывал и восхвалял одну за другой все гравюры. Для этого слепого, обманутого и такого трогательного в своем неведении человека она оставалась неизменной, и страстная сила его видения была так велика, что даже я начал невольно поддаваться этой иллюзии. Один только раз страшная опасность пробуждения нарушила сомнамбулический покой его вдохновенного созерцания. Превознося рельефность оттиска рембрандтовской антиопы, речь шла о действительно бесценном пробном оттиске, и, любовно водя своим нервным, ясновидящим пальцем по воображаемым линиям, он не обнаружил на гладком листе бумаги столь знакомых ему углублений. Лицо старика внезапно омрачилось, голос стал глухим и неуверенным. «Да Антиополи это...» — пробормотал он смущенно. Я тотчас же взялся за дело и, выхватив у него из рук паспорту с пустым листом, принялся с жаром и, возможно, подробнее описывать мнимую гравюру, которую и сам отлично помнил. Черты слепого снова разгладились, смягчились, и по мере того, как я говорил, лицо этого грубоватого старого вояки все ярче и ярче озарялось простодушной, искренней радостью. «Наконец-то встретился мне понимающий человек!» Торжествующе обернувшись в сторону женщин, ликовал он. «И, наконец-то вы можете убедиться, как ценны мои гравюры. Вы не верили, ворчали на меня, что я ухлопывал на свою коллекцию все деньги. Правда, 60 лет я не знал ни вина, ни пива, ни табака, ни театра, ни путешествий, ни книг, а только все копил и копил на покупку этих гравюр. Но погодите, вы еще будете богаты. Когда меня не станет, вы будете так богаты, как самые большие богачи в Дрездене, богаче всех в нашем городе. И тогда-то вы помянете добрым словом мое чудачество. Но пока я жив, ни одна гравюра не выйдет из этого дома. Сначала вынесут меня, а уж потом мою коллекцию». И он нежно, словно живое существо, погладил опустошенные папки. Я с облегчением вздохнул, когда, наконец, ему все же пришлось очистить стол для кофе, и лже-коллекция была убрана. Но как ничтожен был мой виноватый вздох облегчения по сравнению с бьющей через край радостью и веселым задором этого словно на 30 лет помолодевшего старика. А когда я сказал, что мне пора уходить, он прямо-таки испугался. Надувшись и топнув, как упрямый ребенок, ногой, он заявил, что это не дело, что я не просмотрел и половины всех гравюр. Немалого труда стоило женщинам убедить его не задерживать меня, говоря, что я могу опоздать на поезд. Но когда после отчаянных пререканий старик вынужден был согласиться, и наступили минуты прощания, он совсем растрогался. Вы доставили мне своим приходом огромную радость. Огромную, сказал он с глубоким, вырвавшимся из самых недр его существа волнением, которое тронуло меня до глубины души. Ведь это для меня настоящее блаженство, что наконец-то после такого долгого ожидания я снова смог просмотреть со знатоком мои любимые гравюры. Но знайте, что вы не зря навестили слепого старика. Даю вам слово, жена в том свидетельница, что добавлю к своему завещанию еще один пункт, согласно которому право на распродажу моей коллекции будет принадлежать вашей почтенной фирме. На вашу долю выпадет честь быть хранителем этого никому неведомого сокровища. Старик любовно погладил свои опустошенные папки. До тех пор, пока оно не рассеется по белу свету. Обещайте мне только составить для этой коллекции хороший каталог. Пусть он будет моим надгробным памятником. Лучшего мне не надо. Я взглянул на женщин. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и по временам нервно вздрагивали. Причем дрожь передавалась от одной к другой, словно обе они были единым, потрясаемым одними и теми же чувствами существом. Да и у меня самого было как-то необычайно торжественно на душе, когда этот трогательный в своем неведении человек вручал моему попечению как огромную ценность свою незримую и давным-давно уже рассеявшуюся коллекцию. Я взволнованно обещал ему то, что выполнить был не в силах. Обе женщины проводили меня до двери. Опасаясь чуткого слуха слепого, они не решились произнести ни слова. Но зато какой горячей благодарностью сияли их полные слез глаза. Как во сне спустился я вниз по лестнице. Когда я был уже на улице, наверху скрипнуло окно, и кто-то окликнул меня по имени. То был старик. Своим невидящим взором он смотрел туда, где, как ему казалось, я должен был находиться. Так далеко высунувшись из окна, что женщинам пришлось заботливо подхватить его с обеих сторон, он помахал мне платком и бодрым, юношески звонким голосом крикнул: «Счастливого пути!» Никогда не забыть мне этой картины. Там, высоко в окне, радостное лицо седовласого старца, словно парящее над угрюмыми, вечно суетящимися и озабоченными пешеходами. И мне припомнилось мудрое старое изречение. Кажется, это сказал Гёте. Собиратели счастливейший из людей.
1: Предлагаем вашему вниманию рассказ Анатолия Кима «Смагул». Читает Сергей Некрасов.
2: Смагул, казахский юноша, возвращался из армии домой. Он вез с собой двух мальчиков, сыновей человека, с которым познакомился в селе Рябуши. Село с бывшим монастырем, отданным теперь под железнодорожное училище, находилось рядом с воинской частью, где служил Смагул. Дружба между пожилым человеком и молодым казахом началась с того, что однажды в выходной день машинист, наставник училища, увидел на улице одинокого подтянутого солдата, вспомнил свои годы службы, умилился и, заговорив с ним, повел к себе в гости. С того дня солдат часто бывал в большом шумном доме машиниста, где жили, кроме хозяев и четырех детей, еще и две старухи, одна совсем древняя и дряхлая, никогда не выходившая из дальней комнаты. Хозяйка, приветливая крепкая женщина, настолько привязалась к Смагулу, что посылала сыновей в воинскую часть, когда он почему-либо долго не заходил к ним. И в дни праздников, если солдат оказывался в наряде, с мальчишками отправляла праздничную домашнюю еду, чтобы он утешился в казарме. Солдат тоже привязался к этой семье, и когда бывал в увольнении, первым делом шел в знакомый дом с зеленой крышей. Дети считали его своим, и Смагул не раз слышал, как младший брат, ссорясь со старшим, хныкал и грозился пожаловаться Семену, то есть Смагулу. Когда подходил к концу срок службы, он написал матери, прося у нее разрешения на то, чтобы привезти с собой на лето этих братьев. И вскоре из Казахстана пришло согласие, а в Рябушах начались сборы. Причем Смагул, чтобы окончательно успокоить родителей мальчика, пообещал доставить их назад сам. Хозяин был в рейсе, когда настал день отъезда Смагула, но хозяйка отпросилась с работы и проводила их до станции. И там, несчетно перецеловав всех, со слезами рассталась с ними. Смагул сам едва не прослезился, а ребятишки были веселы, как на празднике, и влезли в вагон, даже не оглянувшись на мать, которая одиноко стояла на платформе, прижав к носу платок. А тем временем в глинобитном доме в одном казахстанском селе, что недалеко от станции Тюлькубас, готовились их встречать. Куплен и приведен был во двор жирный баран для тоя. Детвора, столпившись возле, пыталась кормить его зеленой травою. Старший брат Смагула Тимирбай привез муки, а мать вместе с Айжан, женою Тимирбая, принялась все чистить и скрести в доме, перетряхивать ковры, кошмы и атласные одеяла. Невестка надела брюки, закатала рукава пестрой кофточки, повязала низко на самые глаза платок и работала столь ловко, что свекровь лишь одобрительно поглядывала на нее, не делая никаких замечаний. Айжан была взята в дом, когда закончила первый курс в институте. После свадьбы продолжала учиться в Чимкенте, но, родив сына, на год ушла в отпуск. Тимирбай хотел, чтобы матери было хорошо, но он хотел, чтобы и жене было хорошо, мать это видела, и потому не решался сказать Айжан, чтобы она осталась дома, перейдя на заочное обучение. А ей хотелось скорее вернуться в город. И веселым голосом она вслух рассуждала, как поедет осенью в Чимкент, получит место в общежитии и, обложившись книгами, примется наверстывать упущенное. Мать, знавшая сердце своего старшенького, не могла высказаться решительно и взывала к благоразумию снохи. Как же она сможет оставить свое дитя, беспомощного верблюжонка Адильханчика, и мужа, и очаг свой только что созданный? Возможно, ничего не скажет сдержанный Тимирбай, но как бы с ним снова не приключилось беды, подобно той, что было совсем недавно. Его за что-то неладное в комсомольской работе поругали в райкоме, так Тимирбай пришел домой, молча лег в постель и вскоре пришлось отвозить его в больницу. Красивый он, чернобровый и круглоглазый, как олень, и строен, как девушка, и плечами широк, но сердце у него слишком нежное, а теперь и больное. Об этом думала мать, поглядывая на свою невестку, которая, изогнув тонкий стан, совсем девичий, словно бы еще и не был он сосудом новой жизни, склонившись над развешанным алым одеялом, ласково поглаживала его лоснящийся сгиб белыми ручками. А вечером мать, поставив тесто и накормив внука, подсела с ребенком на руках к Тимирбаю, который в одиночестве сидел на сложенном вдвое одеяле, задумчиво потупившись. Младшие дети, их друзья и Айжан смотрели телевизор в соседней комнате, и оттуда доносились юные веселые голоса. Скуластое, коричневое, с низкой переносицей и широкими ноздрями лицо матери Тимирбая не было красивым. Но была степная свежесть и подрумяненная солнцем чистая смуглота в этом лице. Ее улыбающиеся с волчьим косым поставом глаза казались сыну очень красивыми. Еще ему нравилось, что мать его сухощава, очень сильна, большерука, что никогда она не жалуется на здоровье, не любит женских разговоров о хворях. «О чем думаешь, солнышко матери своей?» — ласково обратилась к нему мать. «Почему не смотришь соревнования по футболу?» Тимирбай улыбнулся, ничего не сказал в ответ, лишь накрыл глаза густыми и длинными ресницами, уставился себе в колени. «Завтра приедет наш Смагул. Что ты ему скажешь, сынок?» — спросила мать, осторожно покачивая спящего ребенка. «Наверное, ты об этом думаешь, жеребенок мой».
3: «А что я должен сказать?» — произнес в ответ Тимирбай, не поднимая глаз.
2: «Скажи ему, рад тебе видеть, братишка. Пусть всегда будут целые невредимые уста твои, глаза, сердце и все существо твое, Смагул. Я твой старший брат, и ты не должен таить зла на меня, что я женился на Айжан. Я это сделал по велению матери, и еще потому, что сама Айжан пожелала этого. И ты скажешь Смагулу, что Айжан теперь для него невестка, жена старшего брата, и он должен относиться к ней с уважением».
3: «Хорошо, я так и скажу. Но ему от этого не станет легче, мама. И мне тоже».
2: «В чем же твоя вина, сынок? Девушка была на выданье, женихи кружились вокруг нее, как мухи возле меда, в любое время могли сосватать. Еще хорошо, что она тебя выбрала, а не кого-нибудь другого. Ведь в городе одна жила без родителей, словно отбившаяся от стада овечка в степи. Каждому, кто не слепой, видна была ее красота».
3: «Но ты не знаешь всего, мама. Айжан не только дружила с ним. После школы он из-за нее поехал в Чимкент, чтобы учиться с нею. А когда не поступил и пошел в армию, она дала ему слово ждать».
2: «Ой, бай, как же это могло случиться? И ты знал об этом?»
3: «Нет, мне Айжан вчера сказал. Поэтому она хочет уехать в город и там жить, чтобы не быть со Смагулом под одной крышей. Ей будет стыдно смотреть на него. И мне тоже, мам. Нам придется, наверное, вместе уехать».
2: «Как ты мог сказать такое, Тимирбай? 20 лет уже как умер отец, и я растила вас, дожидаясь, когда вы станете мне опорой. И теперь ты, моя главная опора, хочешь покинуть дом, в котором занял место отца. Да как же так, сынок? Вы хотите меня разлучить с Адильханчиком, белым верблюжонком моим?»
3: «Что делать, мама?»
2: «Нет. Делайте, что хотите, я никого не отпущу. Вы все уже взрослые, грамотные, так придумайте что-нибудь, чтобы дом этот, который подняла я своими бабьими руками, не рухнул теперь, когда сироты мои стали джигитами, головой подпирающими потолок». «Нет, Смагул все простит вам, вот увидите. Откуда мне было знать, что я вырвала сладкое яблоко изо рта у одного, чтобы отдать другому?»
3: Проснулся и заплакал Адильхан, круто выгибая тельце вверх. Женщина бережно прижала ребенка к груди и, похлопывая его широкой ладонью, стала раскачиваться взад-вперед. Но младенец не унимался, И тогда она, взяв белую глиняную кружку, стоявшую рядом на полу, стала поить внука молоком. Тот сразу замолк и принялся отрывисто глотать, сначала бурно, с жадностью, а затем все тише, и с последним глотком молока он снова уснул, покрывшись капельками пота. Бабка вытянула из-за пазухи голубой платок и осторожно вытерла влажный лобик младенца. В соседней комнате, где смотрели футбол по телевизору, вдруг разом взвелись ликующие голоса, раздались хлопки в ладоши, смех. Мать Тимирбая и он сам с опаской уставились на спящего ребенка, но он спал крепко. Той по случаю благополучного возвращения служивого прошел. Солдат переоделся в гражданское и сразу превратился в юного стройного паренька, который мало чем выделялся среди своих друзей, неизменно толпившихся вокруг него. Тайные какие-то очень веселые дела увлекали его то и дело из дома, и в первые дни Смагула почти не видели. Он уходил утром и возвращался неизвестно когда. И рядом с ним находился всегда его друг Вова Ромлер, весной вернувшийся из армии и успевший уже отрастить белокурые пышные волосы до плеч. Этот Вова с длинным, серьезным, обожженным на солнце лицом, с гитарой в руках по утрам сидел на перильцах мостка через Арык, протекавший перед воротами дома, и терпеливо поджидал друга. Тимирбаю поручили руководить сбором совхозной клубники. Надо было привлечь школьников и всех свободных женщин аула. И поздним утром, когда Смагул выходил во двор, весело переговаривался с другом и гремел рукомойником, старшего брата уже давно не бывало дома. Айжан не появлялась из своей комнаты. Мать затемно уходила на ферму, и в доме шумно хозяйничали дети, младшие сестры, десятилетний братишка и двое гостей из Ребуш. Эти мальчики, Петя и Гриша, быстро применились к непривычному для них укладу и с большим удовольствием по 5 раз на дню пили казахский чай с молоком, сидя вместе со всеми на полу, скрестив босые ноги и усердно потея. Окруженные внимательно черноволосой детворой, крепкие калужские мальчишки желали показать, на что они способны, и часто рисковали головой. Однажды Петя, старший из братьев, побежал за грузовиком, с наскоку подцепился и влез в кузов, а слезть не сумел, потому что машина вдруг наддала ходу и в вихре пыли умчалась на край аула. И вслед за нею с тревожными звонкими криками бежала по жаркой улице толпа, босоногие девочки с косичками, ребятня с темными чубами на стриженных макушках, развеселые деревенские псы. Петя вернулся не скоро, прихрамывая, содранными коленями, но очень довольный. И первым делом стукнул брата, который принялся было по своему обыкновению нудно и в то же время трусливо грозить старшему, что настрочит на него ябеду в письме. А в другой раз также отличился и сам ябедник. И Смагулу пришлось, поставив обоих братьев в одну шеренгу, объяснить им, как себя вести. Братья слушали его, одинаково уронив на грудь белобрысые головы, и когда нотация кончилась, поспешно направились к выходу, отпихивая друг друга. Каждый в доме был занят своим. И матери, с тревогой ждавшей объяснения между ее старшими сыновьями, подумала, что, может быть, обойдется и так, без всякого разговора. Но однажды лунной ночью, охваченный пронзительным звоном цикад, разговор этот все же состоялся. Смагул вернулся с гуляния, еще не совсем остывший от веселья, перешел через Арык по мостику, миновал калитку и при свете полной луны увидел возле ограды в две жерди, отделявшей их участок от соседнего, смутное очертание привязанного к столбику ишака. То был знакомый Смагулу белый ишачок соседей, которого старик Амирзак, хозяин, на ночь приковывал к столбу цепью, а цепь закрывал на большой висячий замок. Вспомнив об этом, и, вспомнив о том, что он не раз представлял вместе со всем прочим бесценным на чужбине и мирного омерзакого осла, Смогул решил проверить, все так же ли заперт он на замок. Свернув влево, парень обогнул угол дома и надвинулся грудью на стоявшую у стены Айжан. Она была в белой ночной рубахе с распущенными волосами. Никогда еще не видел ее Смогул такую, в призрачной рубахе до пят, с испуганным лицом. Он хотел повернуться и уйти. Она тихо выдохнула. «Смогул?»
4: «Да, Айжан, та я. Что ты тут делаешь?»
3: «В доме жарко, не могу уснуть. А ты все гуляешь по ночам?»
4: «А что не гулять мне? В армии не пришлось, так хоть и теперь.
3: Разве вас не отпускали?»
4: «Почему же отпускали, Женге? Но я сам никуда не ходил. Только в дом к этим мальчикам.
3: Наверное, была у них сестра, сверстница тебе?» «Нет, Женге. Там были тетя Клава и две бабушки. Одна хромая, глухая, с костылем в руке».
4: «Смогул, знаешь, о чем я думала, стоя здесь одна?»
3: «Откуда мне знать?»
4: «Я думала, что лучше бы мне умереть, чем так вот встретиться с тобой».
3: «Это пройдет, Женге. Я сам часто думал о том же. А теперь не думаю».
4: «Ты очень добрый, Смогул. Прости меня, если можешь».
3: «Нет, никогда не прощу, Айжан. Если бы то не брат мой был, убил бы, наверное, и тебя, и твоего мужа».
2: Неожиданно вышел из-за угла и стал против них Тимирбай, полуодетый, встрепанный, со сжатыми кулаками. Голос у него дрожал и срывался, когда он с трудом произносил: «Хорошо говорите, я все слышал. Ты иди домой, немедленно». Тимирбай схватил за плечо и затем подтолкнул в спину Айжан. Та быстро ушла, опустив голову, черные волосы взметнули за ее спиною.
3: «И ты иди спать», — приказал старший брат, — «потом поговорим».
2: «Никогда мы не будем говорить», — крикнул Смогул. «Не хочу, не надо мне, ничему не поверю, нет». Он стоял перед старшим братом и бил ребром ладони по ветке тутовника, бил резко и сильно. С дерева с мягким шорохом сыпались перезрелые ягоды.
4: Подошла мать, одетая в темный пиджак, накинутый поверх сорочки. На сухих ногах ее были глубокие кожаные калоши.
3: «Ой, бай, все люди добрые спят, только мои дети не найдут другого времени для разговора, как только ночью. Что вы делаете со мной, непутевые? Дни радости мои вы хотите превратить в дни горя и позора». Мать это говорила спокойным, тусклым, унылым голосом, в котором, однако, сыновья слышали ее страдания.
4: Тимирбай быстро ушел, отворачивая лицо от матери, хлопнула за ним дверь, и все стихло. Смогул опустился на корточки и прислонился головой к стволу дерева. Мать села рядом на бревнышко и обхватила голову сына, понюхала лоб и поцеловала его.
3: «Мой же ребеночек», — говорила она, — «поплачь у матери на груди, а иначе горе ударит черной кровью тебе в голову. Не гневись на брата, Смогул, гнев твой неправедный. Все, что случилось, на то был голос судьбы, а пуще всех ваша мать виновата. Это я посылала сватов, я устроила свадьбу. Ты же знаешь Тимирбая, он всегда молчит, а у таких и горе сильнее, и ярость страшнее. Он всегда был послушным сыном. Бывало, попросится в кино, а я ему скажу: сиди, мол, дома. И он сидит весь вечер один, книгу читает. Не трогай его, мой хороший, не мешай его счастью, а свое ты еще найдешь. И Айжан ни в чем не вини. Слава Аллаху, она в наш дом вошла, не в чужой, и стала женой не тебе, так твоему родному брату, а это почти одно и то же. Ведь вы единая кровь, два кусочка моего тела. Поэтому и считается по законам нашим, что жена одного из братьев может стать женой другого, если кто-нибудь из них умрет. Стисни зубы, сынок, и перетерпи боль, которая мучает тебя сейчас. И вот ты сам поймешь, что брат невиновен перед тобой. Неужели, мама, я должен теперь ждать его смерти, говорил Смагул, чтобы по этому закону получить Айжан? Не говори так, сынок, и не смейся над старинными обычаями. Я тебе никогда не рассказывала, что твои младшие братишки и сестры родились у меня от дяди Кумара. Когда умер твой с Тимирбаем отец, я с вами осталась одна. Если бы не дядя, узнали бы вы и голод, и холод, и унижение сиротской доли. Но ты не подумай, что я из-за лишней еды или добра уступила ему. У него никогда не было от жены ребенка. Я не хотела этого, потому что я сильно любила твоего отца, и он каждую ночь снился мне. Но когда старики аула поругали меня, я послушалась их и смогла дать счастье брату твоего отца. Теперь Кумар может умереть спокойно, а у вас, Тимирбаем, есть 3 сестрички и братишка Даулет. Как видишь, обычай оказался мудрым, всем вышло благо. И на месте горя, которое словно молния упало на нас, выросло счастье. И ты уже большой смогу, ты сможешь понять меня правильно. Не смерти брата ты должен желать, а радоваться его счастью, как своему. Вот как надо понимать закон наших предков. Сказав это, мать подняла с бревна тутовую ягодку и медленно съела ее. Она сказала, мама, что ей хочется умереть, тихо молвил Смагул, успокоившись. Айжан молода, она еще сама себя не понимает. Хочет ехать в Чимкент, чтобы учиться дальше, а сына своего оставить здесь. Да ведь ночью приснится ей, что Адильхан плачет, вскочит с постели и не уснет до утра. Какая там учеба? И мать, сидя рядом с сыном на бревнышке, пристроенном там вместо скамьи, усмехнулась и покачала взлохмаченной головой. Лунный свет лежал на земле тончайшим слоем, обволакивая каждый комок глины, камешки, блескучие грани стеклянных осколков. Посреди тропинки катился круглый шарик, его подталкивал, задрав вверх задние лапки, хлопотливый навозный жук-скоробей. Черные ягоды тутовника валялись всюду, на гладко притоптанной земле, на стесанном бревне, на дорожке. Неподвижный ослик, стоящий у забора, вздыхал и скрипел во сне зубами. Смагул поднялся на ноги, сорвал с ветки горсть мягких ягод и стал есть, поглядывая в глубину сада, где метались летучие мыши и звенели цикады. Он почувствовал, наконец, что находится дома. Он пошел спать и, лежа в постели, вспоминал воинскую часть. Деревянные длинные казармы, окруженные забором с колючей проволокой, полосу препятствий и гимнастическую площадку. Зимой все это бывало завалено снегом, особенно после бурана. Через забор с караульной вышки видны были заснеженный лес, за ним стройные купола и стены старинного белого монастыря. Вечером следующего дня Смагул не задержался на гулянии и вернулся домой еще засветло. Он сказал матери, что был в дирекции совхоза, договорился насчет работы и уже завтра утром вместе с Володей Ромлером должен отправиться в дальний путь, в Одессу, откуда надо будет им пригнать новые машины. «Надолго ли это, сынок?» – спросила мать. «Недели на 3, на месяц, может быть». Не успел отдохнуть с дороги, как снова надо ехать куда-то. «Зачем?» – горестно воскликнула она. Вечером после ужина состоялся короткий разговор братьев. Тимирбай был строг, бледен при этом. Смогул же, наоборот, улыбался и шутил. «Ты вправду едешь в Одессу?» – спрашивал Тимирбай. «Ну да, что тут такого? Если ты вздумал уехать от нас, сбежать из дому, то не делай этого, Смогул». «Хорошо, Ксакал». «Не дури. Что будет с матерью, подумай». «Ничего не будет. Вернусь через месяц, привезу ей подарков из Одессы. Ждала 2 года, месяц как-нибудь перетерпит». «Ты мне скажи правду. Вернешься?» «Моя правда, брат, спрятана здесь, в доме, сейчас смотрит телевизор». «О чем ты болтаешь?» – сердился Тимирбай. «Мальчишки, вот моя правда. Я их привез, я обещался отвезти их к осени назад.
4: И то верно, обрадовался Тимирбай, улыбнулся. Петька, Гришка, хорошие мальчишки, присмотри за ними как следует. Вот моя большая просьба, сказал Смогул и внимательно посмотрел.